0: ты отвернешься от всех этих споров и беспорядка. Я тоже закрою на это глаза, как только мы поедим. Джоанна, будет, наконец, обед или нет?»
1: «Я стараюсь, насколько в моих силах», — ответила его жена, носившая в столовую посуду и приборы из кухни, чтобы накрыть там стол. Картошка была поставлена на плиту слишком поздно и не совсем еще готова.
0: Отец сел на свое место за столом и нетерпеливо барабанил по столу пальцами. Между тем Бесси быстро прошмыгнула в свою комнату, сняла шляпку и несколько минут спустя появилась в большом кухонном фартухе, чтобы помочь матери. Мать про себя удивилась, что Бесси надела этот фартух, потому что раньше она всегда противилась надевать эту старомодную тряпку. Прежде всего Бесси сняла свою маленькую сестренку с ее складного стула, где она так сильно плакала, желая, чтобы ее, наконец, из него вынули. Девочка утешила малышку, умыла ей лицо и руки и причесала ее. Намного спустя все собрались за обеденным столом. Несмотря на присутствие отца, дети не соблюдали за столом никаких правил хорошего тона и тотчас же набросились на еду. Каждый хотел получить еду первым и вырывал у другого миску из рук. Отец придрался к приготовленной пище. Казалось, что не могло ничто угодить ему. Мясо жесткое, а картофель еще не совсем готов. И кроме того, ты же прекрасно знаешь, что я не люблю пироги с мясом. Также и дети оставляли на тарелках часть пищи, хотя мать очень старалась. Бесси размышляла. Неужели отец совершенно не думал о том, что мать больна? Всегда происходило одно и то же. Всякий раз, когда отец был дома, у него было плохое настроение. Он осыпал мать упреками и ссорился с ней. Дети уже настолько привыкли к этому, что его слова уже не производили на них никакого впечатления. Но в этот день Бесси показалось, будто она услышала все это в первый раз. Каким же неласковым, грубым был отец по отношению к матери! Бесси признала себе, что в этом была также ее вина. «Это моя вина. Это я должна была получить нагоняй, а не больная, изможденная мама», — созналась она самой себе. «Но почему отец был таким жестоким? Неужели он не любил маму? А может, он говорил без злого умысла и позднее исправит свое некрасивое поведение, когда пройдет его плохое настроение?» Но Бесси не могла вспомнить, извинился ли хоть раз бы отец перед матерью и был ли когда-нибудь добр к ней. Конечно, мать сильно бронилась и часто теряла терпение, ругаясь с детьми, но она, пожалуй, не могла иначе, потому что дети не слушались ее. Если отец присутствовал при том, когда дети давали матери повод брониться, тогда он брал их под свою защиту и ставил ей в упрек, что она сварлива и не умеет обходиться с детьми. «Как бы мне хотелось знать, почему у нас все наоборот?» — думала Бесси и тихо ела свой обед. Дорогие ребята, только что вы прослушали первую часть истории «Миссия Бесси». Продолжение этой истории слушайте завтра в это же самое время.

мы маленькие дети, но служить Христу хотим. Мы его сердечно любим и на небе будем с ним. Может, в жизни встретим много нехороших, злых людей, что нам скажут, нету Бога. Вера, мол, не для детей, но мы твердо будем верить тем словам, что Бог сказал. В небеса открыл он двери и к себе детей позвал.

Смычок взлетает вверх и вниз, поет и плачет скрипка. То звук снежинкой полетит, то заскрипит калитка. То вдруг на утренней заре цветок лесной проснется, реснички вскинув всем вокруг, с любовью улыбнется. То звон ручья, то камнепад, а ноты словно птицы, то запоют, как соловьи, то прозвенят синицы. То заяц прытко пробежит, то дождь с небес прольется, и так легко, и так светло вдаль музыка несется. Чудесный скрипка инструмент, души ласкает струны, и край скрипач, и край быстрей добреет наши думы. Пускай летит земная песнь, небесную обитель, где хоры ангелов поют, хвалу тебе, Спаситель.

История первых людей. Грехопадение Адама. Детки, вы помните, что Бог поселил Адама и Еву в прекрасном саду? Там они жили в полном блаженстве, жили в полном согласии, не знали ни болезни, ни горя. Адам возделывал прекрасный сад, но труд этот не утомлял его. Работать ему было приятно, потому что в раю никогда не было слишком жарко или слишком холодно. Никаких сорных трав, ни терний, ни волчиц не вырастало на плодородной земле рая. Посреди рая находилось дерево, плодов которого Адам не должен был вкушать. Оно носило название «Дерево познания добра и зла». Бог сказал, что если Адам вкусит плодов его, он смертью умрет. От всякого же другого дерева в саду Адаму и Еве было позволено есть. Таким образом, не считая дерева познания добра и зла, у первых людей было много разных плодов. Они не хотели есть плоды, которые Бог запретил вкушать. Они любили Бога. Он был их другом. Он приходил в сад и разговаривал с ними. Но вы сейчас узнаете, каким путем Адам и Ева впали в грех. Существовало много злых ангелов. Один из них называется Сатаной. И он был главою их. Сатана знал, что если Адам и Ева сделают грех, они умрут и попадут в ад. Сатана ненавидел людей и хотел лишить их блаженства. И вот ему пришла в голову мысль. Я постараюсь их уговорить вкусить от дерева плод, который Бог запретил им кушать. Сатана принял вид змея и проник в Едемский сад. Это был древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. В саду он увидел Еву. Он с видимым участием обратился к ней с вопросом. «А почему вы не едите от деревьев рая?» А Ева ему ответила, «Нам Бог запретил есть плоды только от одного дерева». Но змей сказал, «Нет, вы не умрете, но вкусив этот плод, вы будете как боги,

0: счастливые дни для Адама и Евы теперь навсегда окончились. Они переступили волю Божию. Они сознавали, что поступили очень плохо. Они стали бояться Бога. Вскоре они услышали в саду голос Божий. Они убежали и скрылись от лица Божия между густыми деревьями рая. Им хотелось прикрыть свое тело одеждой, но они смогли только сшить вместе смоковные листья и сделать из них себе опоясание. Вдруг Бог воззвал к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Адам ответил: «Я убоялся, потому что наг, и скрылся». Тогда Бог сказал: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, дала мне, и я ел». И сказал Бог жене: «Что ты сделала?» Она отвечала: «Змей обольстил меня, и я ела». Бог прогневался на них, особенно же на змея. Бог проклял змея и сказал ему: «Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Затем Бог сказал жене: «Ты часто будешь больна. Адам будет господствовать над тобою, и ты будешь подчиняться ему». Адаму же сказал Бог: «Ты будешь со скорбью питаться хлебом, и тебе придется в поте лица твоего зарабатывать этот хлеб. Терны и волчицы произрастит тебе земля. Когда же кончатся твои земные дни, труды и скорби, ты умрешь. Ты возвратишься в землю, из которой ты был взят, ибо ты прах, и в прах возвратишься». Какое великое наказание постигло их! С какими чувствами должны были Адам и Ева слушать эти слова? Но это еще не все. Им не позволено было далее оставаться в прекрасном саду. Бог изгнал их из рая и не позволил им более туда возвращаться. Бог пожалел их и вместо сшитых ими из листьев одежд сделал им одежды кожаные и одел их. По повелению Божию херувим и пламенный меч охраняли путь в рай. Вот к чему привело неповиновение Богу. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. 1 Иоанна 3:8. Куда, вы думаете, должны были пойти души Адама и Евы после их смерти? К сатане. На это-то сатана рассчитывал. Но Бог решил на землю послать благословенного Сына Своего, чтобы спасти от гибели Адама и Еву и детей их. Господь Иисус должен был прийти с небес на землю. Он обещал это Отцу Своему. Адам и Ева получили обещание, что однажды родится на земле младенец, который спасет людей от ада. В присутствии Адама и Евы Бог сказал змею: «Вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Бытие 3:15. Таким образом пришлось Адаму и Еве покинуть рай. А теперь вопросы. Первый вопрос. От какого дерева запрещено было Адаму и Еве есть плод? Второй вопрос. Кто посоветовал Еве съесть плод от этого дерева? Третий вопрос. Почему Ева съела этот плод? Четвертый вопрос. Почему Бог не позволил Адаму и Еве оставаться в саду Едемском? Ну вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. До встречи!
1: Вау, какая красота! Сэм, как это все появилось?
2: Пойдем, расскажу.

0: И увидел Бог все, что он создал, и вот, весьма хорошо.
1: У меня есть братик, маленький Павлушка. Часто отбирает он мои игрушки. Я построил домик, он его сломал. И картинку в книжке пополам порвал. Очень рассердился я на шалунишку и хотел тихонько стукнуть я братишку. Только вдруг я вспомнил, мама мне читала о любви Христовой и к большим, и к малым. Наш Спаситель учит, что нельзя сердиться, обижать же младших вовсе не годится. Я вздохнул тихонько, посмотрел на Пашу. Будут все игрушки не мои, а наши. Не беда, что домик мой сломал Павлуша. Вместе мы построим домик еще лучше. А картинку склеить мы попросим маму. Я тебя, братишка, обижать не стану.

0: мисс Блэр не всегда молча переносила придирки и упреки своего мужа. Так и сейчас она оправдывалась из-за обеда всем тем же сварливым тоном, так что Бесси втайне пожелала: «Помолчи же, мама, не возражай ему, от этого отец рассердится еще больше, а ты останешься в проигрыше». Как раз в это мгновение один из младших братьев Бесси, задумавшись, начал громко свистеть. Раздраженная мисс Блэр, которая уже совершенно выбивалась из сил, сильно накричала на мальчика: «Гарри, что это тебе взбрело в голову, невоспитанный мальчишка? Вот влеплю я тебя сейчас!» «Оставь мальчика в покое!» — сразу же вступился мистер Блэр. «Что плохого в том, если он посвистит немного?»
1: «Ты так всегда! Ты защищаешь детей! Ты встаешь на их сторону, и поэтому они не слушаются меня! Ты сам виноват, что они невоспитаны и не слушаются меня!» — сказала его жена в ответ.
0: Тут пришел в ярость мистер Блэр. Он стукнул кулаком по столу и крикнул: «Ну, с меня достаточно! Так это я во всем виноват?
1: Начни с себя самой! С утра до вечера твоя ругань раздается по всему дому, так что даже невозможно поспать спокойно. И я еще виноват в хулиганстве твоих детей?»
0: Мисс Блэр привыкла к подобным приступам гнева у своего мужа, но в этот раз его слова задели ее. Быть может, что она особенно устала и изнуренной была. Или, может, из-за изумления и даже ужаса, которые она увидела в глазах своей старшей дочери. Бесси посмотрела на мать. Лицо матери стало мертвенно-бледным. Казалось, что она готова упасть в обморок. Внезапно мать встала, взяла своего самого маленького ребенка на руки и вышла из комнаты. Младшие братья и сестры не обратили на всю эту перебранку почти никакого внимания. Мисс Блэр сама удивилась, что сделала это сегодня. Разве не происходило так почти всегда? Что сказала бы мисс Филдс, если бы она присутствовала при подобной сцене? Неужели она по-прежнему бы считала, что изменение таких отношений возможно без огня и землетрясения? Кто же был виноват? Почему они, семья Блэр, не могли жить все вместе в любви, мире и согласии, как семья Миллер напротив, или как семья Нобл в соседнем доме? И у них тоже была куча детей, но там все шло как по маслу, и не было слышно ни одного громкого слова, не было ни споров, ни ссор. Когда мистер Нобл обращался к своей жене, он говорил «милая». Она называла его Чарли. А как их слушались дети? В чем причина такого различия? Из-за чего у них все было по-другому? Когда все это кончится? И станет ли когда-нибудь лучше? Джон Блэр остался сиротой еще маленьким мальчиком. Так как у него не было из близких родственников никого, но от отца осталось немного денег, его приютила семья, согласившаяся принять его на воспитание за небольшую плату. Он получал еду, был прилично одет и регулярно посещал школу. Но сверх этого никто из семьи не проявлял к нему ни малейшего интереса. И так маленький Джон Блэр вырос без любви и внимания. Так он и не доставлял своим приемным родителям никаких осложнений и хорошо успевал в школе. Им никогда не приходило в голову, что Джону чего-то недостает. В 18 лет он оставил школу из своих приемных родителей и занялся своей профессиональной подготовкой. Он был прилежным и добросовестным и скоро завоевал доверие начальства. Свой досуг он часто проводил с молодыми людьми, которые, как они говорили про себя, в течение 6 дней вкалывали и поэтому имели право проводить воскресенье свое в удовольствие. Джон Блэр считал себя порядочным молодым человеком. Он был прилежен и не пил так много, как некоторые его одногодки. Он знал правила хорошего тона. Никто не мог сказать о нем ничего плохого. Он вовремя платил за квартиру, и у него не было долгов. Лишь богослужения он посещал совсем редко. К чему они? Разве он не был лучше, чем некоторые из тех, которые хотели походить на Христа? Между тем ему исполнилось около 30 лет. Так как он хорошо зарабатывал и поэтому всегда находил себе приличный пансион, он до сих пор не считал нужным жениться и обзавестись семьей. Но потом он познакомился с девушкой, в которую страстно влюбился. Когда же он сделал ей предложение, она отклонила его, потому что не могла ответить на его любовь. Это глубоко потрясло Джона Блэра. Вначале он думал, что он не перенесет этот удар. Он пытался скрыть свои чувства даже от своих друзей. Тем не менее, они скоро узнали об этом, и ему было очень не по себе, когда в разговорах с ним речь заходила о его неудаче. Джон должен был доказать себе, что он мужчина. Его уязвленная гордость побуждала его искать другую спутницу жизни и жениться на первой девушке, которая проявит к нему расположение. И этой девушкой оказалась Джоанна Трамбал. Джоанне тогда как раз исполнилось 17 лет. Она была из зажиточной фермерской семьи и выросла в сельской местности. Когда она познакомилась с Джоном Блэром, то сразу же почувствовала влечение к нему. Он был из города, на нем хорошо сидел костюм, держался он очень свободно и производил хорошее впечатление. Перспектива стать его женой, жить в красивом доме, в большом городе и завести интересное знакомство показалась ей такой привлекательной, что она, не колебаясь, уступила его ухаживаниям. Отец Джоанны поинтересовался лишь финансовыми делами молодого человека. У ее же матери появились сильные опасения, когда она узнала, что их будущий зять мало интересовался религией и редко посещал богослужение. Она часто говорила об этом своему мужу и делилась беспокойством также и с дочерью. Но увидев, что Джоанна приняла твердое решение, она в конце концов перестала возражать и согласилась на запланированный брак. Она не захотела, как сказала себе сама, мешать счастью своей дочери. Но ожидаемое счастье осталось только мечтой. Действительно, Джон Блэр привел свою молодую жену в красивый, хорошо обставленный дом. Но он никогда не думал о том, чтобы предоставить ей жизнь знатной дамы со всеми удобствами и прелестями. Жена означала для него прежде всего домашнюю хозяйку, но его молодая жена не в очень-то много понимала в ведении домашнего хозяйства, особенно приготовлении пищи. В родительском доме она иногда готовила простые блюда для сельскохозяйственных рабочих, но когда нужно было приготовить что-нибудь особенное, этим занималась мать. Будучи холостяком, мистер Блэр всегда искал хороший пансион и привык все время видеть на столе хорошую вкусную пищу. Это же он ожидал от своей молодой жены. Любовь помогла бы им преодолеть эти трудности, как она помогла уже многим молодым людям. Но у мистера Блэра отсутствовало терпение, рождаемое любовью. К этому добавлялось то, что Джоанна очутилась в совершенно непривычной для нее обстановке, и у нее не было ни одной знакомой, с которой она могла бы время от времени поговорить. Ее неудачи были ее единственными учителями. Однажды ее муж случайно обнаружил, что она бросила недопеченный пирог в мусоропровод. От этого он пришел в такое раздражение, что стал давать ей значительно меньше денег на содержание дома, а также на карманные расходы, чтобы она не стала расточительной. Так как он был намного старше, чем она, и намного опытнее, то чувствовал в себе большое превосходство над женой и давал ей это понять. Он нашел, что Джоанна выглядела в городе не так достойно, как в деревенской обстановке. Среди горожан она казалась такой смущенной и робкой. Муж часто упрекал ее, что она суха и неотесана, и не находит общего языка с соседями. Тогда она еще больше замкнулась, и постепенно ее жизнь стала уединенной. Теперь Джон Блэр никогда не ходил на богослужение. И поскольку как раз по воскресеньям, когда он был дома, он проявлял особые требования к еде, то и у нее больше не было времени, чтобы пойти на богослужение. И по той же причине у нее не было возможности познакомиться с другими женщинами, которые могли бы ей помочь. Не прошло и года совместной супружеской жизни с Джоном Блэром, как Джоанна стала чувствовать себя несчастливой и разочарованной. Теперь она знала, что совершила ошибку, выйдя замуж. Сначала это ее просто огорчало, но затем она почувствовала к мужу неприязнь и с каждым днем становилась все озлобленнее. Когда она родила своего первого ребенка, у нее появилась надежда, что в ее супружеской жизни что-нибудь изменится к лучшему. Но и эта надежда не оправдалась. К сожалению, в этот же год друг за другом умерли ее родители, и с этого времени она вдвойне почувствовала свое одиночество. Джон Блэр едва находил время для своей семьи, потому что он должен был, как он подчеркивал, позаботиться о наследстве покойных родителей жены. После их смерти обнаружилось, что за фермой были значительные долги. Вследствие этого произошла не одна стычка с кредиторами, которые доставали мистеру Блэру много неприятностей. Его разочарование с тестем давало ему повод пренебрежительно относиться к родителям жены, когда они заговаривали о деньгах для хозяйственных нужд. Мистер Блэр постоянно повторял, что ее родители не оставили после себя ничего, кроме долгов. Дошло до того, что мисс Блэр предпочитала оказывать себе в самом необходимом, чем просить у мужа денег для неотложных личных покупок. Когда родились другие дети, она вынуждена была еще больше ограничивать себя в расходах. Сама она большей частью носила лишь полинявшее заштопанное платье и не придавала почти никакого значения своему внешнему виду. Ослабленная и изнуренная из-за переутомления, она часто болела и из дома выходила очень редко. Ее соседи почти никогда не видели. Ее единственным оружием против мужа был ее язык. Энергичная и темпераментная от природы, она часто поддавалась желанию сделать ему жизнь в доме невыносимой при помощи резких упреков и ядовитых замечаний. Таким образом, мистер Блэр и его жена, которые поклялись друг другу в любви и верности, прожили 15 лет в почти постоянной вражде. В первые годы супружеской жизни миссис Блэр еще надеялась на то, что ее дети, когда вырастут, со временем вознаградят ее за трудные, полные разочарования годы и проявят к ней сострадание и долгожданную любовь. Но постепенно рухнула и эта надежда, потому что с возрастом дети становились все более грубыми, непочтительными к ней и себелюбивыми. Когда Джоанна Блэр возмутилась из-за оскорбительных слов мужа и вышла из обеденного стола, она сделала это с твердым решением покончить жизнью. Ее силы полностью иссякли, и она ясно ощущала это. Уже несколько дней и ночей у нее наряду с постоянной головной болью продолжалась сильная зубная боль. К этому добавилось осложнение после гриппа. Уже несколько раз ее неотступно преследовала мысль добровольно расстаться с жизнью, но до сих пор ее каждый раз удерживала любовь к детям. И вот теперь она решилась осуществить свое намерение. Если она, как сказал муж, была проклятием его дома, тогда ей следовало покинуть этот дом навсегда. Если вина за всю несправедливость, за всю нищету в этой семье лежит на мне одной, я искуплю ее. Бесси посмотрела вслед матери, которая ушла на кухню. Она в полном отчаянии думала о том, как помочь матери. Почему в нашей семье все шиворот на выворот? Вновь и вновь размышляла Бесси, но ей ничего не приходило в голову. Наконец она сказала себе: «Я буду немного помогать маме, тогда у отца окажется меньше повода ругаться с матерью». И она пошла на кухню и принялась за работу. Скоро посуда была вымыта и расставлена, а кухня прибрана. Потом Бесси потеплее одела своих младших братьев и сестер и отправила их во двор погулять на солнце. Время от времени она наблюдала за матерью, потому что та разительно изменилась. Ее лицо было особенно бледным и неподвижным, ее губы были плотно сжаты, а глаза лихорадочно блестели. Когда работа на кухне была закончена, Бесси сказала себе: «Ну теперь мама может позволить себе немного отдохнуть после обеда, а мне наверняка разрешит пойти на пенсионерское собрание». Но как раз в эту минуту отец заглянул в кухню и сказал: «На улице меня ждут друзья. Мы хотим покататься на санях, а потом поужинаем у нас». Он посмотрел на жену. Так как она ничего не ответила, он кивнул своей старшей дочери и направился через прихожую к выходной двери. Бесси посмотрела ему вслед. Он выглядел очень элегантным в своей новой куртке и в теплой меховой шапке.
1: «Как бессердечен отец!» — подумала Бесси. «Неужели он не видит, как плохо чувствует себя мама? Видно, мне придется отказаться от сегодняшних планов. А что, если я все-таки попрошусь у мамы? Если я не пойду, тогда меня не примут миссионерское общество, а в будущем я должна буду отказаться от участия в дружеских встречах и от интересных бесед о работе на миссионерском поприще. А если я попрошу маму, то она, конечно, лишь скажет «поступай как хочешь» и скажет это обычным неласковым тоном. Но я хочу положить начало переменам к лучшему». Вдруг Бесси была выведена из своих размышлений. Перед ней стояла мать и протягивала ей младшую сестренку со словами. «Бесси, возьми ребенка и постарайся, чтобы он не кричал. Мне нужно отдохнуть». Это было сказано и сделано так поспешно, что Бесси с удивлением посмотрела на мать. В следующее мгновение мать исчезла в спальне и заперла дверь изнутри. «Теперь я тут застряну», — была первая мысль Бесси. И ей захотелось от гнева и горькой обиды как следует потрясти сестренку, которая осталась у нее на руках. Но тотчас же она прогнала дурные мысли, пришедшие ей в голову, и занялась малышкой. Тут постучали в дверь. Когда Бесси открыла, она увидела нескольких подруг, которые зашли за ней, чтобы вместе пойти на миссионерское собрание. Бесси приветливо ответила. «К сожалению, я не смогу пойти с вами. Моя мама больна. Я должна позаботиться о маленькой сестренке». Когда подруги ушли, она какое-то время поиграла с малышкой. Когда та устала, Бесси села в кресло и усадила ее к себе на колени. Ей вспомнилась песня, которую она недавно пела. При этом она меньше думала о словах, чем о мелодии, которая ей всегда очень нравилась. Она запела чистым, прелестным голосом. «Иисус, дорогой мой Спаситель! Дай приют на твоей груди, ибо воды ракочут все ближе, ибо грозы ждут впереди. Веди меня в жизненном плавании, вплоть до скончания пути. Там лишь в небесной гавани я смогу свою душу спасти». Миссис Блэр же, войдя в спальню, прежде всего обессиленно упала на кровать. Некоторое время спустя она немного приподнялась и остановила взгляд на маленькой аптечке на стене, где находился небольшой пузырек с морфием. Ее голова вновь упала на подушки. Она оставалась лежать еще несколько минут, ей было так спокойно. Затем ей хотелось достать пузырек и выпить его содержимое. И никто ей не заподозрит, что она добровольно покончила с собой. Подумает, что я по недосмотру выпила из зубной боли слишком большую дозу. И как раз, когда она хотела открыть пузырек, до ее слуха донеслась песня. Она слышала не только мелодию, но и слова. Она ощутила каждое слово. И тут она опустила руку с пузырьком. Она знала эту песню еще с детства. Как часто ее мать пела эту песню. Ее мать! «О, что бы сказала мама, если бы она узнала, что я собираюсь делать?» Джоанна Блэр дрожала всем телом, ставя пузырек назад в аптечку. Ее ноги отказывались служить ей, и она вновь упала на кровать. Она закрыла лицо обеими руками, и тут у нее на глазах выступили слезы. Наконец она разрыдалась. Она плакала и плакала так сильно, что содрогалось все тело. После того, как она немного успокоилась, на ее нахлынули воспоминания. Она видела себя веселой, беззаботной девочкой на родительской ферме под опекой матери. Какая противоположность ее нынешней жизни, и вот теперь она хотела совершить самоубийство. Ею всю затрясло. «Для меня нет другого убежища, я надеюсь лишь на тебя. Не оставь меня в трудностях, Господь мой, укрепи меня. Лишь тебе я доверяю страдания, силы зла меня не устрашат. Пусть мою беззащитную голову крылья славы твоей осенят», — так пела Бесси. Ее мать за запертой дверью сердцем принимала каждое слово. Бесси не представляла себе, какое миссионерское служение она совершила, пока убаюкивала песней свою сестренку. И она никогда не узнает,
0: что ее пение удержало ее мать от самоубийства. «Господи, помилуй меня!» — слетело с губ несчастной женщины. Ее руки, которые в течение многих лет не складывались больше для молитвы, поднялись теперь вверх с мольбой, а ее душа, блуждавшая во тьме, молила Спасителя о милости. Джоанна Трамвал была набожной девочкой, наставляемая и направляемая перед лицом Господа. Его словом, она прожила молодые годы в радости. Затем она против своей совести связала свою жизнь с неверующим в надежде, что ее любовь достаточно сильна, чтобы привести к Богу также и его. Но случилось иначе. Она разочаровалась в любви своего мужа. Ее благие намерения остаться после замужества верной своим религиозным принципам не осуществились. А затем она постепенно потеряла всякую опору. Сначала она забросила молитву. От непосильной работы ее руки всегда были так натружены, а голова так тяжела, что у нее не оставалось больше сил, чтобы в молитве вознести свою душу к Богу. Затем, когда год от года ее жизненное бремя стало увеличиваться, когда ее родители умерли, и она осталась одна со своими большими разочарованиями, горечью и унынием, всем убежищем своей жизни ее сердце очерствело не только по отношению к мужу, который так разочаровал ее, но также и к Богу, который допустил все, что постигло ее. Вместо того, чтобы наконец смириться перед Богом и признать свою вину, вместо того, что, несмотря на свое бедствие положение, крепко держаться своего Спасителя, который однажды понес за нее намного больше тяжелый крест, вместо того, чтобы без конца просить его о силе и крепости и учиться у него терпению и кротости, она опустила руки, потеряла опору, которая могла быть ей утешением, и пошла по ложному пути, пока не достигла края пропасти, из которой нет возврата. Теперь она осознала свою ошибку, и как блудный сын, который возвратился к отцу, она признала: «Я согрешила против неба и перед тобою». Долгие годы она чувствовала лишь несправедливость по отношению к ней. Теперь до ее сознания ясно дошло, что ей никогда не было бы плохо в ее доме, если бы она была кроткой вместо того, чтобы питать злобу, платить тем же самым, огрызаться на грубые слова и насмехаться над попреками. Она никогда не предала к стопам своего Спасителя, чтобы поучиться у него отвечать добром на зло. Как благословенное пожелание она восприняла последние слова песни, которую пела Бесси. «Милость, любовь, искупление, все в Тебе, Господь мой Иисус. Излечи и очисти от скверны, и к Тебе я навеки вернусь». Еще долго после того, как замолкло пение, ее душа вела разговор с Богом. Джоанна Блэр встала с кровати укрепленная, чтобы снова нести бремя жизни, с надеждой в сердце, что Небесный Отец не только подарит ей необходимую силу, но также и облегчит хоть немного ее тяжелую судьбу. Когда мисс Блэр вошла в кухню, Бесси все еще сидела там, держа сестренку на коленях. «Дай мне малышку, Бетси. Она еще немного поспит в своей кроватке. Она так утомилась. Как я благодарна тебе, что ты позаботилась о ней. Жаль только, что из-за меня ты не смогла пойти на собрание. Может, сейчас ты хочешь пойти немного погулять на улице? Солнце еще светит». Голос матери звучал как-то иначе, чем обычно. Он не был ни любезным, ни раздраженным. Это придало Бесси решимости спросить у нее о том, что она уже давным-давно хотела узнать. Но сначала она ответила матери: «Я подержу малышку на коленях еще немного, пока она не выспится». А потом спросила: «Мама, почему ты всегда называешь меня Бетси? Все другие зовут меня Бесси». Мать посмотрела на свою старшую дочь, затем подсела к ней. «Твое настоящее имя — Бетси Элвин». «Бетси Элвин? Но это совсем некрасивое имя». «Дитя мое», — объяснила мать, от усталости подпирая голову руками, «мне жаль, что ты считаешь его некрасивым. Но твое имя, Бетси Элвин, для меня многое значит. Это было имя моей матери. Я прекрасно помню ту минуту, когда решила дать тебе это имя. Я сидела под большой яблоней на ферме моего отца, а ты была у меня на коленях. Мой муж был непривычно ласков ко мне и отвез меня к моим родителям. Это было вскоре после твоего рождения. Я была еще очень слаба и нуждалась в отдыхе за городом. Тогда я почувствовала, что это будет последнее посещение родного дома. Я помню все до последней мелочи. Мама шла мимо меня с подойником к столу. Она остановилась, наклонилась к тебе и ко мне, поцеловала нас обеих и спросила меня: «Вы уже дали имя малышке?» Я обвила рукой шею моей мамы, положила голову к ней на грудь и ответила: «Ее должны назвать Бетси Элвин. Для меня нет более красивого имени, и я знаю, ты благословишь ее, и Бог дарует, чтобы она была такой же хорошей и ласковой, как ты. Это не современное имя, я знаю об этом. Твоему отцу оно тоже не нравилось, и он вскоре переделал его в Бесси. Но для меня имя Бетси всегда было намного милее, потому что это имя моей мамы». Бесси заметила, как у матери задрожали губы, а у нее самой на глазах навернулись слезы. Она осторожно отнесла сестренку, которую до сих пор еще держала на коленях, в спальню. Затем тотчас же возвратилась на кухню и села возле матери, взяла ее за руку и прильнула головой к ее плечу. Некоторое время в кухне было совсем тихо. Затем Бесси сказала: «Мама, я никогда больше не пожалуюсь на свое имя. До сих пор я не была тебе хорошей дочерью и доставляла тебе много забот и мало радости. Я постараюсь, чтобы все стало иначе. Ты поможешь мне в этом? Ты будешь хоть чуть-чуточку любить меня так, как ты любила тогда маленькую Бетси и ее бабушку?» Миссис Блэр медленно освободила свою руку из рук дочери и нежно погладила ее по волосам. «Моя милая Бетси», — только и сказала она. Некоторое время спустя она продолжила: «Сегодня ты была для меня большим утешением и оказала мне большую помощь. Дитя мое, пусть благословит тебя Господь за все, что ты сделала. До сих пор я не была тебе такой матерью, какой должна была быть. Потерпи, будет лучше. Я не могу переделать себя за один день, но с Божьей помощью я попытаюсь стать лучшей матерью для тебя и для малышей, и относиться ко всем вам с большой любовью, чем было до сих пор». Затем она поцеловала Бесси первый раз за очень долгое время. «А сейчас ходи ненадолго на улицу, а я должна приниматься за работу. Ох, как быстро приближается вечер!» «Нет, мама, я сегодня помогу тебе. У тебя слишком много работы. Ты не совсем здорова и вообще-то должна отдыхать. Я боюсь, как бы ты действительно не заболела. Я могла бы не ходить несколько дней в школу и помогать тебе, но отец, пожалуй, не позволит. Нельзя ли нам на некоторое время нанять домработницу?» Мисс Блэр покачала головой. «Об этом я даже не смею и думать. И кто захочет пойти к нам? Для меня было бы уже большой поддержкой, если бы ты сегодня, когда мне особенно не здоровится, помогла мне накрыть на стол, а потом последить за тем, чтобы малыши пришли к столу чистыми и вели себя за ужином как следует. А сейчас я должна поторопиться, ведь наш запас печенья и пирогов подошел к концу». После того, как обе изрядно потрудились, Бесси спросила: «Мама, а мы очень бедны? Отец зарабатывает мало? Почему ты тратишь так мало денег и делаешь всю работу одна, без посторонней помощи?» «Отец никогда не говорит мне, сколько он зарабатывает. Каждый месяц он дает мне деньги на ведение домашнего хозяйства, и я должна обходиться ими. Иногда их едва хватает, потому что вы все растете каждый день и едите все больше». «Почему же он не дает тебе побольше? У него, наверное, достаточно денег? Он даже нанимает сани, чтобы покатать чужих людей». «Дитя мое, давай не будем говорить об этом. Через несколько минут она вздохнула. «Окажи мне большую услугу. Обслужи сегодня вечером его гостей сама. Извинись за меня перед ними. Я должна лечь пораньше, потому что чувствую себя очень плохо».

Дорогие ребята, только что вы прослушали вторую часть истории «Миссия Бесси». Слушайте продолжение этой истории завтра в это же самое время.

Весь благая раздается, по миру течет. Счастлив, кто себя всецело Богу отдает. Жизнь его всегда с плодами. Свет средь темноты никогда не попадется в сети сатаны. Будет он с зеленым древом у прозрачных вод. Сам Господь его возлюбит, тот, кто жизнь дает. Проведет долиной смерти, страхи удалит. Все нечистое и злое в пламени сгорит. Счастлив тот, кто без порока в Господе живет, кто Спасителю Иисусу славу воздает.

0: и Авель. По изгнанию из рая Адама и Евы у них родилось два сына – Каин и Авель. Каин имел злое сердце, Авель же любил добро. Поэтому, хотя он и был человек грешный, Бог, однако, вложил в его сердце святой свой дух, так, что Авель любил Бога. Авель печалился о своих грехах и просил Бога простить их ему. И Бог, видя его раскаяние, прощал ему грехи его. Все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3:23. Каину и Авелю приходилось, подобно отцу своему Адаму, работать в поте лица своего. Каин обрабатывал землю, сажал деревья и собирал урожай. Авель пас овец, он был пастухом. Бог не приходил теперь и не разговаривал так часто с людьми, как он это делал в раю. Но иногда он говорил все-таки с людьми и позволял им обращаться к нему с молитвой. Бог желал, чтобы люди всегда помнили, что Господь Иисус обещал умереть за них. Поэтому Он дал им средства, чтобы им об этом напоминать. Он повелел им сделать жертвенник, а на жертвенник класть ягненка или козленка, связав его. Затем закалывали и сжигали его на жертвеннике. Это значило приносить жертву. Бог хотел, чтобы, принося жертву, люди думали о том, что Бог пошлет однажды Сына Своего пострадать за грехи наши. Когда Иисус был пригвожден ко Христу, Он являлся возложенным на жертвенник Агнцем. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Авель приносил всегда Агнца, и таким образом Авель вспоминал обетование Божие. И Бог благоволил к Авелю и к его жертвоприношению. Но Каин не слушался Бога и принес однажды в жертву Богу плоды земли. И поэтому Бог прогневался на Каина и не принял жертвы его. Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Евреям 11:4. Тогда Каин рассердился и возненавидел Авеля, потому что Авель был послушен Богу. Он завидовал брату своему. Господь сказал Каину: «Почему ты огорчился? Если ты будешь любить меня и служить мне, я буду благоволить к тебе. Если же ты будешь не слушаться меня, мне придется наказать тебя». Но Каин продолжал таить злые мысли в сердце своем. И вот что он сделал. Однажды, когда оба брата были в поле, Каин восстал на брата Авеля и убил его. Кровь Авеля обогрела землю. Авель был первый человек, умерший на земле. Так Каин начал с того, что он возненавидел Авеля, а затем убил его, хотя он был брат его. Вскоре Каин услышал голос Божий, звавший его. Бог говорил: «Где Авель, брат твой?»
1: «Не знаю», — ответил злой Каин. «Разве я сторож Авелю, брату моему?»
0: Но Бог сказал: «Я видел на земле пролитую кровь брата твоего, и ныне проклят ты от земли. Ты должен оставить дом отца твоего и матери твоей и сделаться скитальцем на земле». Тогда Каин сказал Богу: «Наказание мое больше, чем можно снести. Не позволяй никому убить меня». Бог сказал: «Тебя никто не убьет, но ты должен уйти далеко от дома отца твоего». Тогда Каин ушел в далекую землю и построил там дома для себя и детей своих. Они жили в нечестии, они были сынами дьявола и не хотели служить Богу. Каин был от лукавого и убил брата своего. Так потеряли Адам и Ева в один день обоих сыновей своих, потому что Каин ушел далеко от них, а Авель умер. Как должны они были оплакивать Авеля, хороня его? Но еще больше должны были они плакать, думая о злобе Каина. Зачем съели они предложенный им сатаной плод?
1: если бы они не съели плода, никогда бы не потеряли блаженство. Каин не сделался бы злым, и Авель не был бы убит им. Но Бог

Каин. Третий вопрос. Чем занимался Авель? Четвертый вопрос. Почему Каин убил Авеля? И пятый вопрос. Как звали младшего сына Адама? Ну вот и все, а теперь мы ждем ваших ответов.

Что ценнее? Какой он страшный и лохматый, на потолке в углу висит. И папа громко крикнет маме: «Поймай, убей, ведь убежит!» А у меня на сердце жалость. Люблю я этих паучков, хотя бы мама не поймала, ей плохо видно без очков. И в созерцании картины я тихо-тихо прошептал: «Пускай он маме некрасивый, его же тоже Бог создал. Остав живых, пускай гуляет, за то, что муху он поймал, работу нужную проводит», — с улыбкой папа вдруг сказал. «Поймите, это в жизни дети, и красота всего важнее».

глаза Господни, тот ценнее. Добро, кто сеет средь людей. Не пауки нужны в квартирах, не паутины, как капкан. Пускай среди нас побольше будет святых и добрых христиан.

0: Дорогие ребята, а сейчас мы предлагаем вам послушать третью часть истории «Миссия Бесси». Когда вечером Джон Блэр пришел вместе со своими друзьями, все было готово. Он оставил своих гостей в гостиной, а сам пошел на кухню, чтобы проверить, готов ли ужин. «Что-нибудь для нас приготовлено съедобное?» — спросил он Бесси, потому что нигде не увидел своей жены.
1: «Да, папа, ужин уже ждет вас. Через 5 минут мы можем приступить к еде. Я только позову малышей и вымою им руки».
0: «А где мать?»
1: «Мама должна была лечь, ей не здоровится. Я обслужу вас за столом и налью чаю».
0: Она ворчала из-за сегодняшнего разговора за обедом. «Это похоже на нее — оставить меня одного с гостями».
1: Бесси ничего не ответила. Мать приготовила очень вкусное блюдо, а Бесси, которая была за хозяйку, сделала свое дело очень хорошо.
0: «Джон, ты счастливый человек», — сказал один из гостей холостяк. «Знаешь ли ты, что тебе можно позавидовать? Такая милая семья, уютный дом и к тому же порядочное состояние. Я был бы доволен этим». «Твоя дочь почти настоящая дама. Как бежит время! Она разгладит тебе морщины на лбу, удалит седые волосы и сохранит тебя молодым и счастливым», — пошутил другой. «Мне жаль, что я не могу лично сделать комплимент твоей жене. Она отлично готовит. Я вспомнил о своей матери. Она тоже была трудолюбивой хозяйкой, кулинаром высшего разряда».
1: Бесси сожалела, что ее мать здесь не было. Похвала бы немного вознаградила ее за ее старания.
0: Бесси вовсю хлопотала за столом, стараясь исполнить все желания гостей. Беседа мужчин продолжалась. Бесси снова прислушалась к разговору гостей. «Джон, ферма трамбалов принесет тебе уйму денег, если начнется строительство новых кварталов по дороге в Клейтон». Джон Блэр бросил беглый взгляд на своих старших детей. Ему не нравилось, что они слышали этот разговор, но они, казалось, не придавали никакого значения словам мужчин. Потом он заявил: «Да, к счастью, я не расстался с ней, хотя мне тогда стоило усилий сохранить ее. Закладная была очень большая». «Как? Ты сохранил ферму, и она все еще твоя? Неужели ты действительно не продал ее?» — спросил другой гость. «Нет, Джон Блэр не так уж глуп. Он знает, с какой стороны намазывает масло на хлеб». Не без гордости рассмеялся мистер Блэр. «Да, он рассудил тогда правильно. Эта ферма рядом с городом и никогда не потеряет в цене». Уже сейчас, хотя еще не приступили к запланированной подготовке местности, мистеру Блэру заранее предложили в 4 раза больше номинальной стоимости. Бесси про себя удивилась слышанному, хотя и не все поняла. Она решила при первой возможности поговорить об этом с матерью. Это же та самая ферма, которую мать унаследовала от дедушки Трамбала. Почему же она так экономила и все делала сама, без посторонней помощи? Бесси представила, что за столом сидит мать, и ее доставило ей больше удовольствия. Она была довольна, что все так хорошо удалось. Но ее еще ждет масса работы. Неужели она одна все сможет сделать? Убрать со стола посуду и вымыть ее, прибраться и подмести? Но тут она вспомнила о своем намерении и принялась за дело. Когда она мыла посуду, ее старший брат Вилли подошел к ней сзади и спросил: «Ну что, миссис, много работы в сегодняшний вечер?» Бесси захотелось тотчас же накричать на него и обозвать лентяем, который никогда не приходит на помощь. Но она взяла себя в руки и спокойно ответила: «Да, Вилли, я как раз подумала, что было бы неплохо, если бы со мной поработали полдюжины гномов, и мама смогла бы отдохнуть». Вилли промолчал некоторое время, смотрел на нее, потом взял в руки полотенце и стал помогать вытирать посуду. После этого он один убрал ее в стенный шкаф и подмел полы на кухне и в общей комнате.
1: пока Бесси чистила горшки к сковородке. Вдруг появилась Гарри с Беном и захотели помочь, но в этом уже не было необходимости.
0: «Вилли, спасибо, что ты помог мне», — сказала Бесси брату. «Как мама будет рада, что все в порядке. Разве мы не можем быть всегда внимательны друг к другу?»
1: «Тогда покажи пример, ты же старше всех», — сказал Вилли.
0: «Мне жаль, что я была вам таким плохим примером. Я не должна была так часто выводить маму из себя».
1: «Но ты же доводила ее чаще, чем я», — возразил Вилли. «Ты чаще всего держала сторону отца, а я матери».
0: Бесси покраснела. Ей снова захотелось возмутиться, но она была вынуждена признаться себе, что брат прав.
1: После того, как в кухне был наведен порядок, она принялась укладывать младших братьев и сестер. Для этого потребовалось ласка и терпение. Как раз когда она укутывала малышей и шепотом наказывала им не шуметь и спать, проснулась мать.
0: «Неужели я действительно так крепко заснула? Я совсем не хотела этого», — обратилась она к Бесси. «Вы уже поели?»
1: «Да, и тебе, мама, сегодня не нужно больше вставать. Все в порядке. Мы вымыли посуду и прибрались, подмели общую комнату и кухню, дрова принесли. И все малыши тоже уже в постели. Спи до утра».
0: «Ах, Бесси, моя милая!»
1: «Я не одна все делала, а с Вилли. И даже Гарри с Беном хотели помочь. А ужин был просто великолепен. Только я хотела, чтобы ты слышала все, что гости отца говорили о твоих кулинарных талантах и как они завидовали ему. Вот если бы у нас бывало побольше гостей. А наши малыши вели себя очень прилично, и отец был всем доволен. Это было видно по его лицу».
0: «Кажется, все получается намного лучше, когда меня нет», — задумчиво сказала мать.
1: «Не говори так, мама! Я не знаю, почему у нас все так нехорошо получается, но я хочу, чтобы мы всегда были так же счастливы, как сегодня вечером».
0: Мать все еще лежала в постели, и Бесси подсела к ней на край кровати. Ей пришло в голову то, о чем говорили за столом мужчины. Она спросила мать:
1: «Мама, неужели наша ферма приносит так мало доходов, что ты не можешь нанять домработницу для тяжелой работы?»
0: «Ферма твоего дедушки имела большие долги. После его смерти она была продана. Покупная цена едва покрывала закладную».
1: Удивленно Бесси посмотрела на мать. «И ты уверена, что она была продана?»
0: «Да, девочка. Твой отец принес мне бумаги, и я сама подписала их. Иначе мы не могли бы оплатить долги».
1: «Но она не была продана! Сегодня вечером я сама слышала, как отец сказал одному из мужчин, что он владелец фермы, и сейчас ее цена в 4 раза больше, чем 10 лет назад. Я не ослышалась, и теперь не могу понять, почему ты всегда так экономишь и мучаешься? Мы же наверняка не бедны».
0: Миссис Блэр ничего не ответила. Некоторое время спустя она посмотрела на Бесси.
1: Бесси решила, что ее мать устала и не в состоянии думать об услышанном. Через несколько минут миссис Блэр с любовью прижала к себе дочь, нежно поцеловала ее и, пожелав ей спокойной ночи, сказала: «Помолись за свою мать». Бесси не подозревала, какую бурю чувств вызвала она своими словами в душе матери. После ухода дочери миссис Блэр уже долго лежала без сна и размышляла. Неужели это правда, что ее муж стал владельцем фермы? Как это случилось? Почему он скрывал все это от нее в течение многих лет? Почему он допускал, чтобы она так мучилась изо дня в день и приближалась к полному краху? И почему, как только речь заходила о деньгах, он упрекал ее за большие долги ее родителей и призывал к бережливости? Значит, у него было достаточно денег, если он оказался в состоянии купить целую ферму?
0: Миссис Блэр не находила ответов на свои многочисленные вопросы. Отношение ее мужа к ней оставалось для нее загадкой. И почему он, после того, как распрощалась со своими друзьями, лег спать, даже не посмотрев, что с ней? Он же прекрасно знал, в каком состоянии она была. А Джон Блэр, прежде чем заснуть, подумал: «Пусть она сейчас обижается и ворчит,
1: Да завтра снова все утихнет. Как часто одно единственное приветливое слово, один кроткий, участливый вопрос бывает ключом к сердцу другого. Но нередко этот ключ бывает утерян, а найти его не могут или не хотят. Бесси тоже долго не могла заснуть. «Помолись за меня», — сказала мать. «Какой совершенно другой она была сегодня, такой ласковой и терпеливой! Для Бесси это было необычным. Почти чудо, что мать была так долго рядом с ней. И еще, к тому же, нежно поцеловала ее. «Помолись за меня». «Бесси сделает это охотно, но как?» Она долго размышляла. И чем больше Бесси думала об этом, тем яснее понимала, насколько пустой, жалкой, угрюмой была она сама. «Почему я больше не радуюсь всем сердцем, что принадлежу моему Спасителю? Как получается, что я больше несчастлива по-настоящему? Кто виновен в этом? Неужели родители? Неужели они виноваты, что не показали мне, как можно и следует молиться? Или, может быть, вина во мне самой? Что для меня любовь моего Спасителя? Может быть, я не уделяла ему должного внимания, забыла его? Когда же в последний раз я поблагодарила Господа за его большую любовь, по-настоящему поблагодарила от всего сердца? Мы должны оставаться рядом с виноградной лозой, сказала ей миссис Филдс. Эти слова запали ей в душу и не давали покоя. «О, Господи Иисусе, прости меня!» — прошептала она вдруг. Откинув одеяло, Бесси встала на колени перед кроватью и искренне покаялась своему Спасителю в том, что была очень неблагодарной, что не последовало за своим Спасителем, и поэтому для нее не созрел даже самый маленький плод. «Какой же я была эгоисткой! Всегда думала лишь о себе! Как мало внимания уделяла малыша! И как часто нехорошо вела себя по отношению к матери. Когда мои губы произносили слова из твоей Библии, я думала только об ошибках других». Этот час стал решающим в жизни Бесси. Ее сердце успокоилось, и она почувствовала глубокое умиротворение. Впервые она осознала, что значит обратить Божье Слово на себя лично, и испытала силу молитвы. Затем она помолилась за свою мать. Это была длинная молитва. Молитва об отце и о младших братьях и о сестрах. На следующее утро, задолго до рассвета, миссис Блэр уже работала прачечной. Она готовила для большой стирки. Под огромным котлом с водой стояли на плите, уже блестел огонь. А посередине помещения был большой деревянный чан, в котором горячее после кипячения белье простирывалась до чистоты, вручную, поштучно. Около 6 часов она разбудила своего мужа, приготовила ему завтрак и уложила сумку. Все это время она раздумывала, обращаться ли к нему за маленькой денежной суммой, в которой она нуждалась для одного из своих малышей. И когда ее муж взял сумку и хотел попрощаться, мисс Блэр, преодолев свой страх и гордость, заговорила с ним. «Джон, мне нужно немного денег, ну, совсем немного».
2: «Как? До конца месяца еще далеко, а у тебя уже нет денег?»
1: «Да, Джон, у меня не осталось ни гроша, но мне нужно срочно для малышки. Дай немного, только в этот раз».
2: «Я не могу понять, почему тебе не хватает денег. Я уже даю тебе достаточно».
1: «Джон, только в этот раз. Этой зимой многое подорожала, и ты не представляешь». Она не должна была говорить этого.
2: «Я не представляю. Услышал бы кто-нибудь такое. Я не представляю».
1: «Не беспокойся, жена, я отлично представляю. Вот закончится месяц, тогда и получишь свои деньги». Затем он закрыл за собой дверь и покинул дом. Вздохнув, мисс Блэр возвратилась к чану для стирки. Разве она была не любезна с мужем? Разве она непочтительно высказала ему свою просьбу? Она упала духом. Удастся ли ей когда-нибудь то, что она наметила?
0: «О, Господи!
2: Помоги мне, дай мне необходимые силы. Яви мне, что хочешь помочь стать для него лучшей женой. Не допусти, чтобы я ожесточилась снова.
1: Вдруг она увидела, что позади стоит Бесси.
2: Девочка, что ты делаешь здесь так рано?
3: Доброе утро, мама. Я хочу помочь тебе.
2: Нет, дочка, иди ложись в постели, не беспокойся. Эта работа не для тебя.
3: Ну, мама, дай мне хоть попробовать, покажи, что мне нужно делать.
2: Ты должна идти в школу, отец рассердится, если узнает, что ты пропустила уроки.
3: Мама, я не собираюсь пропускать, ведь до школы еще 2 часа, в течение которых я могу помочь тебе стирать.
1: Вскоре Бесси уже стояла у высокого деревянного чана и стирала прокипяченное белье на деревянной стиральной доске. Мать стояла напротив нее и еще раз посмотрела уже выстиранное, простирывала в отдельных местах, выжимала и относила к другому чану, который был наполнен холодной водой. Бесси попросила, чтобы ей было показано и объяснено все в точности, и очень старалась. Ей с трудом удалось встать так рано. Да и работа с бельем быстро надоела. Она никогда не думала, что стирка такая трудная, изнурительная работа. У нее вскоре выступил пот на лбу, заболели обе руки, и спина чувствительно ныла.
2: «Мама, как ты можешь целый день, стоя на ногах, стирать и полоскать? Найми прачку, как мисс Нобл или мисс Браун».
3: «Если бы я могла, я бы сделала это, но не получается, и поэтому давай не будем тратить лишних слов».
1: Затем они ненадолго присели, чтобы отдохнуть.
2: «Поразительно», — сказала мать, — «сколько может выдержать человек? Я стираю здесь уже 15 лет, и количество вещей, предназначенных для стирки, увеличивается с каждым годом».
3: «Ты не думаешь, что Богу ничего не стоит немножко облегчить твою долю?»
2: «А он уже сделал это, благодаря тебе, дочка».
1: Теперь Бесси старалась помогать матери каждый день. Она взялась выполнять нетрудную работу — и продолжала заботиться о своих младших братьях и сестрах. Последнее требовало от нее много терпения, но для матери все это было очень ощутимым облегчением. В конце концов, получилось так, что Бесси должна была каждый день просить у своего небесного отца необходимых сил, чтобы выдержать и не стать малодушной. Ее вера часто подвергалась испытаниям, прежде всего из-за Гарри и Бена, которые уже не упускали случая, чтобы не подразнить ее и не вызвать на ссору. Даже Вилли иногда приставал к ней, а однажды вечером он сказал за столом:
3: «Скоро у нас дома будет святая. Я жду, когда над головой Бесси появится ореол. Мы будем называть ее Святая Елизавета».
1: Мистер Блэр обратил внимание на эти слова.
3: «Что это значит, Вилли?»
2: Бесси совершенно изменилась, стала настоящей сестрой милосердия. Она вечно занята уборкой. Подметает, вытирает пыль, пришивает пуговицы, делает покупки в городе и следит за малышами. Она помогает даже стирать. Я не думал, что ее чрезмерное усердие в работе будет таким продолжительным. С Бесси раньше такого не было.
3: «Джоанна, это ты велела ей? Ты, пожалуй, требуешь слишком много от ребенка. Бесси еще слишком мала для такой работы».
2: «Нет, Джон, она делает это добровольно. Она может подтвердить тебе это».
3: «Дочка, я думаю, что тебе нужно все-таки побольше свежего воздуха», — произнес он, посмотрев на Бесси.
1: Он немало гордился своей старшей дочерью, и ему захотелось взять ее с собой в город, чтобы предстать вместе с ней перед друзьями и знакомыми.
3: «В воскресенье мы покатимся с тобой на санях, чтобы у тебя на щеках вновь появился румянец».
2: «Ну, папа, я совсем не чувствую себя больной и не нуждаюсь ни в каком отдыхе. Лучше я буду в это время помогать маме».
1: Когда наступило воскресенье, миссис Блэр сказала своей дочери:
2: «Поезжай с отцом, Бесси. Я, пожалуй, справлюсь одна с работой. Иди за пальто и поезжай».
3: «Мне хотелось бы лучше остаться дома. Собственно говоря, это ты нуждаешься в прогулке. Тебе будет полезен как раз такой отдых на свежем воздухе». «Дочка, не говори больше ничего, иначе снова будет ссора. Кому же в течение последней недели ты помогала мне так много, что по праву заслужила это маленькое удовольствие? И стоит оно не так уж дорого». Между тем мистер Блэр уже подготовился к прогулке и, надев свою меховую шапку, отправился с дочерью на остановку извозчиков.
4: «Папа, я хочу кое-что предложить тебе».
3: «И что же?»
4: «Пожалуй, отдай мне деньги, которые ты собирался заплатить извозчику. Мы с тобой не поедем, а пойдем по солнышку пешком. Это полезнее».
3: «Так, а что ты собираешься делать с деньгами?»
4: «Я хотела бы нанять на завтра прачку».
3: «Какую прачку? Зачем? До сих пор мать всегда сама справлялась с бельем, так же, как и многие другие женщины в этом городе».
4: «Но эти женщины крепче мамы, и здоровье у них лучше. Неужели ты не замечаешь, как она выглядит? Одна кожа до кости, постоянно встает до рассвета».
3: Мистер Блэр увидел, как у дочери на глаза навернулись слезы.
4: «Не печалься о своей матери, Бесси. Это наследственная черта. Ее отец тоже был тощим и часто жаловался на жизнь».
3: «Но, может быть, ему тоже приходилось работать больше, чем он мог? Ведь он не был старым, когда умер». «Это он-то работал много? Не смеши меня! Он не перерабатывался!»
1: Некоторое время они шли молча.
3: «Неужели отец не хочет ничего понимать?» — думала Бесси.
4: «На прошлой неделе я тоже стирала. Ты не знаешь, какая тяжела эта работа. У матери всегда целые горы грязного белья, и требуется больше 2 дней, чтобы все стало снова чистым и выглаженным. И кроме того, на ней хозяйство и дети. Да еще эта ужасная зубная боль. Если ты не позволишь ей нанять прачку, то я буду помогать ей, пусть это и тяжело».
3: «Прекрати говорить об этом, я запрещаю тебе. Твоя мать выросла в деревне и привычна к тяжелой работе, а ты нет».
4: «Мне уже пора привыкать к ней, иначе позже, когда я выйду замуж, я ничего не буду смыслить в ведении домашнего хозяйства. Меня будут постоянно ругать».
1: Бесси вдруг замолчала и принялась кусать губы. Она не хотела заходить так далеко. Отец повернулся и зло посмотрел на нее.
3: «Это мать внушила тебе?»
4: «Нет, папа, конечно нет. Я уже достаточно взрослая, чтобы самой многое слышать и видеть. Я совсем не хотела злить тебя, поверь. Я знаю, что ты говоришь без злого умысла, и у меня нет оснований на чем-то упрекать тебя. Мне самой должно быть стыдно, потому что я раньше так мало считалась с матерью. Я все время думала только о себе и постоянно хотела иметь красивые платья и обувь, быть привлекательной, и совсем не понимала, что все должна была оплачивать мама. А у ней самой нет даже самого необходимого из одежды. Ее платья такие изношенные, и к зубному врачу она не может пойти, хоть ей непременно нужно это сделать. Она так мучается днем и ночью. Папа, если ферма дедушки стоит действительно много, ты бы мог давать маме денег побольше, ведь ферма принадлежала ей».
3: «Но, Бесси, я надеюсь, что ты ничего не говорила матери о ферме?» — взволнованно просил мистер Блэр.
4: «Нет, я сказала, папа, разве нельзя было? Я расспрашивала ее о ферме, и мама уверена, что купчная подписана и ферма продана».
3: «И ты рассказала ей все, что говорили нашим гостям?»
4: «Да, но я не понимаю, отчего мама не знает, что ферма теперь принадлежит тебе».
3: «Будь умницей, дочка, тебе еще ни зачем это понимать».
1: Немного подумав, он добавил:
3: «Я не хочу, чтобы ты и твоя мать рассуждали о таких вещах. Это мои дела, Бесси. Посмотри-ка вон туда. Не нашли это Вилли? Гляди-ка, как парень бегает на коньках. Он побеждает».
1: Какое-то время Бесси смотрела на детей, резвившихся на катке. Затем она снова повернулась к отцу и вежливо спросила:
4: «Папа, теперь я получу деньги?»
1: Мистер Блэр помедлил минуту, затем вынул кошелек и, дав дочери монету, быстро распрощался с ней, чтобы, как он сказал, навестить хорошего знакомого.

Дорогие ребята, только что вы прослушали третью часть истории «Миссия Бесси». Слушайте завершительную часть этой истории завтра в это же самое время.

Господь есть добрый пастырь. Он любит всех овечек, всех грешников несчастных. Он очень человечный. Он не желает смерти. Кто в тине утопает, в его душой поверьте, он ото зла спасает. О, дайте ему руку, он выведет вас в гору, он будет вашим другом в нужде, в болезни, в горе.

потоп. У Адама и Евы было многочисленное потомство. Когда Адам, Ева, Каин и Сив умерли, на земле существовало уже много людей. Но были ли они благочестивы? Или же нет? Вначале многие люди боялись Бога и служили Ему, но мало-помалу все люди сделались нечестивыми. Все, кроме одного человека. Апостол Петр называет Ноя проповедником правды. 2 Петра 2:5. Дух Божий обитал в сердце его, и он любил Бога. Господь прогневался на нечестивых людей и решил наказать их. Бог сказал Ною: «Я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни. Спасешься ты только с женой и детьми твоими». Затем Бог повелел Ною сделать себе большой ковчег. Что такое ковчег? Ковчег – это лодка или корабль. Ной построил большой ковчег, который должен был плавать по поверхности вод, когда Бог пошлет на землю потоп. Ной сделал ковчег из очень прочного дерева. Для этого он срубил очень много деревьев, напилил много досок. Сбоку Ной сделал ковчеге дверь, а вверху его окно. Ной говорил окружающим людям, что Бог истребит весь мир потопом, и советовал им отступить от злых дел своих и обратиться к Богу. Но никто не слушал его. Люди продолжали беспечно есть и пить, не думая о Боге и не старались угодить ему. В дни Ноя ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Луки 16:27. Бог не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. 2 Петра 2:5. Богу не угодно было, чтобы все животные, все птицы, все насекомые бесследно исчезли из лица земли. Он повелел Ною взять по несколько пар всякого рода животных, птиц и насекомых, и вести их в ковчег. Всех этих животных Ной вел в ковчег. Он взял с собой хлебных зерен, плодов и сена, чтобы всем этим в ковчеге кормить животных. Таким образом, Ной собрал по несколько пар всякого рода птиц и животных. Затем пошли в ковчег Ной с женою своей и три сына с женами их. Таким образом, в ковчеге оказалось 8 человек. Но Ной не затворял дверь ковчега. Затворил ее сам Бог. И Ной знал, что ему не следовало ее отворять, пока он на это не получит приказание от самого Бога. Тогда начался сильный дождь. Он не прекращался ни днем, ни ночью. Что стало теперь с нечестивыми жителями земли? Как должны были теперь они жалеть, что не послушались увещаний Ноя? Если они взбирались на деревья, вода вскоре настигала их там. Сходили ли на вершины неприступных гор, вода достигала их, потому что 40 дней и 40 ночей непрерывно лил дождь. Погибли все животные, все птицы, все люди, взрослые и дети. Все живые существа, кроме тех, которые находились в ковчеге. Наконец, ничего нельзя было видеть, кроме воды и ковчега, плавающего по поверхности вод. Много времени пробыл Ной в ковчеге. Когда дождь уже совсем прекратился, Ной захотел узнать, исчезла ли вода. Он выбрал из птиц, находившихся в ковчеге, ворона, и выпустил его в окно. Ворон – дикая птица. Он не любил оставаться в ковчеге, хотя деревья еще не показались из-под воды. Ворон не возвратился в ковчег к Ною, но отлетел и прилетел, пока не осушилась земля от воды. Когда Ной увидел, что ворон не возвратился в ковчег,
Он выбрал из своих птиц голубя. Голубь – кроткая птица. Ной выпустил голубя через окно, но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился в ковчег. Ной услышал, что птица вернулась назад. Он протянул руку и взял ее в ковчег. Ной помедлил еще 7 дней, тогда опять выпустил голубя из ковчега. Теперь голубь увидел, что вершины деревьев были из-под воды видны. Он не остался вне ковчега, но сорвал клювом свежий маслиненный лист и принес его во рту Ною, который, вероятно, очень любил своего ручного голубя. Ной помедлил еще 7 дней и тогда снова выпустил голубя, но на этот раз уже не возвратился он к нему. Таким путем Ной узнал, что земля уже обсохла. Теперь он ожидал, когда Бог повелит ему выйти из ковчега. Наконец, Бог сказал: «Выйди из ковчега, ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собою всех животных, которые с тобою, птиц и всех гадов, присмыкающихся по земле». И вышли из ковчега животные, вылетели птицы, с радостью они разлетались и разместились по деревьям. Ной снова увидел перед собою зеленые холмы и злачное пастбище. Но где же были нечестивые жители земли? Их более не существовало. Ной понял всю глубину милосердия Бога, спасшего его от потопа. Из груды камней он сложил жертвенник. Он взял затем несколько животных и птиц и принес их в жертву Богу. Господу была благоугодна эта жертва. Затем Бог дал Ною утешительное обетование. Он сказал: «Не будет уже потопа на опустошение земли. Когда будет идти дождь, не бойся, что наступит потоп. После дождя взгляни на небо, я положу радугу мою в облаке. Она будет знамением завета между мною и между землею и будет напоминать обетование мое». Вы знаете, почему Бог дал это милостивое обетование? Он обещал это ради того, что Господь Иисус должен был однажды умереть за грехи всех людей. Назначенное Богом время, Господь Иисус пришел на землю и умер. Он еще раз вернется, и тогда земля сгорит. Надеюсь, что мы спасемся в этот день, как спасся Ной. Но если мы будем думать только о том, чтобы есть и пить и веселиться, вместо того, чтобы думать, как угодить Богу, то можем сгореть вместе с землей. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отяготились обедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Луки 21:34.

Четвертый вопрос. Каких птиц выпускал Ной из ковчега, чтобы узнать, высохла ли земля? Пятый вопрос. Какое обетование дал Бог Ною? И последний вопрос. О чем должна напоминать нам радуга? Вот и все, а теперь мы ждем ваших ответов. Если вы пропустили какой-то вопрос, вы можете нам написать и спросить его опять. А так, до встречи!

0: Дорогие ребята, а сейчас мы будем слушать последнюю часть истории «Миссия Бесси». Он поверил уверениям Бесси, что мать не настраивала ее против него и что она достаточно взрослая, чтобы самой видеть и слышать. В будущем он будет более осторожен в своих разговорах за столом. Да, ферма принадлежала ему, и он был горд этим. Пусть Джоанна пребывает в уверенности, что земельный участок продан. Тогда она не будет приставать ко мне с новыми прихотями. Если бы я ей тогда сказал, что покупаю ферму, то мне никогда не удалось бы так быстро оплатить закладную. Женщины не умеют экономить. Если у них на руках много денег, то они и расходуют много. Все они одинаковы. Хорошо, когда они быстро привыкают к бережливости. Так рассуждал мистер Блэр, когда не спеша бродил по городу. Джоанна Блэр действительно тогда сама подписала купчину. Муж дал ей подписать бумагу одновременно со многими другими документами, и он сумел устроить так, чтобы она не могла лично убедиться, кому на самом деле перешла родительская ферма. После того, как Бесси рассталась с отцом, она возвратилась домой. Теперь, наконец, в руке у нее были желанные деньги, но по-настоящему она не была рада этому. Права ли она была, что таким образом вмешивалась в дела своих родителей? Перед тем, как лечь спать, она по привычке встала на колени, чтобы поразмыслить еще раз над этим поступком и своими поведением за день. Она была вынуждена признаться себе, что ей очень и очень недоставало терпения и умения ждать. Разве она не попыталась помочь Богу произвести перемены в семье Блэров? Но, может быть, его время еще не наступило. В тот же самый вечер мистер Блэр нашел молодого зубного врача, открывшего свою практику всего несколько недель тому назад, и договорился с ним о времени приема своей жены. На следующее утро мистер Блэр сказал жене, когда она укладывала в сумку его завтрак. «Я договорился с зубным врачом. Он примет тебя сегодня утром. Приведи свои больные зубы в порядок».
1: «О, Джон, зачем ты сделал это? Сейчас я не могу, мне невозможно пойти к зубному врачу. Зубы надо вытаскивать, а мое здоровье не позволяет мне этого».
0: «Все время возражание и возражание. Если бы я знал раньше, то ты скажешь нет».
1: «Джон, я не перечу тебе. Как только я буду чувствовать себя получше, я пойду к зубному врачу. Но сегодня нет. Действительно, я чувствую себя неважно».
0: «Ты не будешь чувствовать себя хорошо, пока не приведешь свои зубы в порядок. Я записал тебя на 10 часов, и ты пойдешь». Это были его последние слова перед уходом из дома. Когда Бесси узнала, о чем распорядился отец, она побелела от страха. Она принялась упрекать себя еще больше за то, что заговорила с ним о матери. Сегодня она не пойдет в школу, а заменит мать во время ее отсутствия. Так как стирали по понедельникам, Бесси, у которой теперь была необходимая сумма денег, попросила с согласия матери пожилую женщину, жившую по соседству, поработать в прачечной. Миссис Миллер тотчас принялась за работу. Бесси помогала ей, когда не нужно было присматривать за младшими братьями и сестрами. Через час Бесси спросила: «Миссис Миллер, неужели всегда требуется так много времени, чтобы выдернуть зубы?»
2: «Нет, это чаще всего происходит очень быстро».
1: «Что же тогда случилось? Мама должна была вернуться домой самое позднее через час».
2: «Может быть, она делает по пути небольшие покупки?»
1: «Я не думаю. Мама сама покупает редко, она никого в городе не знает и почти никогда не выходит из дома».
2: «По правде говоря, детка, она не понравилась мне, когда пошла к зубному врачу. Ей, может быть, не следовало идти, по крайней мере, одной. Такая операция не длится долго, но может быть опасной».
1: Бесси сняла фартух и уже хотела бежать к зубному врачу, чтобы справиться о матери, но как раз в эту минуту к дому подъехал экипаж, из которого вышел хорошо знакомый Бесси доктор Олдем. За ним незнакомый мужчина. Затем Бесси увидела, что они оба повернулись снова к экипажу и вдвоем сняли с него женщину. То была мать Бесси. Глаза мисс Блэр были закрыты, и она выглядела как покойница.
2: «Девочка, где спальня?» — спросил врач и попросил мисс Миллер помочь ему отнести мать в постель.
1: «Она умерла?» — услышала Бесси вопрос мисс Миллер.
2: «Нет, но она очень больна. Она была очень слаба, и обезболивающее средство оказалось слишком сильным для нее».
1: Всю вторую половину дня врач и мисс Миллер хлопотали возле матери Бесси. К вечеру у нее поднялась высокая температура. Она бредила, путанные, бессвязные предложения вырывались из ее губ. Когда на улице стемнело, она больше не захотела оставаться в постели. Доктор Олдем уговаривал ее успокоиться, но ее волнение все больше увеличивалось. Бесси была занята со своими младшими братьями и сестрами. Ей тоже хотелось быть возле матери, но она не могла оставить малышей одних. Они видели, как чужие мужчины пронесли мать в дом, и с тех пор испуганные и бледные робко сидели на кухне. Когда мистер Блэр пришел домой, дети с плачем выбежали ему навстречу.
2: «Мама была у зубного врача, и теперь она очень-очень больна!» — в один голос закричали они.
1: «Глупости! Я сейчас должен поужинать. Где ваша мать?»
2: «В спальне. Доктор и миссис Миллер возле нее, а нас не пускают к ней».
1: Мистер Блэр сразу направился к жене. Едва он открыл дверь и заглянул в спальню, как его жена закричала в паническом страхе.
2: «Вот он! Уйди, уйди! Нет, нет! Он хочет погубить меня! На помощь, на помощь!»
1: Ее голос захлебнулся, и она с ужасом смотрела на дверь и дрожала всем телом. Врач подошел к мистеру Блэру и вывел его из комнаты. За дверью он строго посмотрел на него и сказал: «Мистер Блэр, не подходите к ее кровати, пока я не разрешу вам. Единственное, что может спасти ее, это абсолютный покой и никакого волнения». Затем врач возвратился в спальню. Миссис Блэр потеряла сознание. Когда она пришла в себя, то начала говорить так путано, что невозможно было что-то понять. Врачу показалось, что он улавливает время от времени имя Бетси, и он послал миссис Милли на кухню за дочерью больной. Когда Бесси увидела мать, у нее замерло дыхание. Она тихонько приблизилась к ее кровати, встала на колени, взяла мать за руку, прижалась губами к ней и нежно погладила. Больная подняла голову, окинула блуждающим взглядом комнату, затем увидела свою дочь.
2: «Бетси!»
1: «Да, мама, я рядом с тобой, лежи спокойно, выспись, я с тобой, все хорошо. Только поспи». Перед отъездом доктора Олдема домой у него состоялась предположительная беседа с мистером Блэром. Он объяснил ему, что произошло. Он указал на то, что прежде всего следует взять в дом опытную сиделку, которая будет постоянно заботиться о больной. Но сначала мистер Блэр не хотел об этом и слушать. Он сказал, что не может это себе позволить. Уже потом, когда речь зашла о зубном враче, он выругался.
2: «Халтурщик!»
1: «Вы знали, что ваша жена хотела пойти к зубному врачу?» — спросил доктор Олдем.
2: «Конечно, я же договаривался о времени приема».
1: «Тогда вы не должны и в чем опрекать зубного врача. Это вы сначала должны были позаботиться о здоровье вашей жены, вместо того, чтобы посылать ее в таком бедственном состоянии к зубному врачу».
2: «Я не знал, что это так серьезно».
1: «Вытащить несколько зубов», — ответил мистер Блэр.
2: «Само удаление зубов мало повлияло. Зубной врач вытащил только два. Но обезболивающее средство чуть не лишило ее жизни, и сейчас кризис не миновал. У вашей жены силы и нервы были полностью истощены. Неужели вы не видели этого? Как могли вы допустить это? Я говорил вам уже не раз, что для вашей жены это много, почти каждый год по ребенку. И никакого покоя, никакого облегчения, никакой передышки. Я предупреждал вас, и достаточно заблаговременно. Ваша жена смертельно устала от работы, а вы равнодушно наблюдали. Неужели у вас нет здравого смысла, нет сердца? Она же мать ваших детей. Что же должна была делать ваша жена, чтобы удовлетворять вас? И то, что она здесь так лежит, дело ваших рук, в том ваша вина». Эти суровые слова поразили мистера Блэра, который в своих собственных глазах всегда верно думал и верно поступал, во всех отношениях был безупречным.
1: Они задели его вдвойне, потому что показали ему, что думает о нем вне дома. В своем лихорадочном бреду мисс Блэр еще раз пережила некоторые горькие сцены из последних лет ее супружеской жизни. Чувства вырывались из ее сердца в жалобных просьбах и гневных обвинениях, сотрясающих безудержных всхлипываниях и сильном возмущении. Впервые Джон Блэр осознал, в каком долгу он был перед своей женой. Хотя Бесси старалась изо всех сил и к вечеру смертельно усталая падала на кровать, но без матери в доме и в семье не доставала заводной пружины, которая не давала остановиться всему механизму. Каждую минуту не хватало ее прилежных рук, которые прежде так мало ценили. Бесси должна была не только заботиться о своих младших братьях и сестрах, но также, как приказал доктор Олдем, каждую свободную минуту подходить к матери и присаживаться к ней. «Это поможет больной, как объяснил врач, больше, чем все лекарства». Мистер Блэр нанял из города одну из за другой несколько девушек в качестве прислуги, но каждая из них оставалась недолго. Они заявляли, что не могут делать такую огромную работу и при этом терпеть еще невоспитанность детей и постоянные придирки хозяина дома. Самый маленький ребенок, которому едва исполнился год, требовал наибольшего ухода. И так как для него никого не нашли, мистеру Блэру пришлось самому заниматься с ним. Это давалось ему с трудом, потому что он никогда не заботился о воспитании детей и уходе за ними. Постепенно он узнал многое о том, какое бремя на плечах несла его жена. Он снова и снова вспомнил о словах своей старшей дочери, произнесенных несколько дней назад во время короткой прогулки по городу. «Я достаточно взрослая, чтобы видеть и слышать». Они действовали так на него, как ядовитое жало, и не давали успокоиться в его совести. Каким же он был себялюбивым и эгоистичным, неласковым и грубым! Если Джоанна умрет, не он ли сам будет повинен в ее смерти? И никого не было рядом, с кем бы он мог отвести душу, у кого нашел бы совет и утешение. Где были теперь его все друзья? Первый раз он испытал чувство полного одиночества. По словам врача, жизнь жены висела на тоненьком волоске. Если волосок оборвется, он должен будет жить один на один, совестью, обремененной тяжелой виной. «Папа!» — обратилась Бесси к нему однажды вечером, и одновременно ее рука легла на его плечо. Он сел за стол и подпер голову руками. «Давай попросим Бога, чтобы он сохранил маме жизнь. Я просила уже много раз. Может быть, Бог услышит нас, если ты попросишь вместе со мной?» Тогда мистер Блэр привлек дочь к себе. «Дочка, я не умею просить Бога. Я не знаю, как это делается. Каким образом он услышит меня?» «Он обещал, приходящего ко мне не изгоню вон. Кто просит веры, тот будет услышан. Пожалуйста, помолись вместе со мной, когда я буду говорить с ним». Бесси обвела рукой шею отца, и ее ладонь лежала на его ладони. Не дожидаясь его согласия, она начала громко молиться. Прежде всего, она исповедалась своему небесному отцу, какими они все прежде были бессердечными и неблагодарными по отношению друг к другу и в особенности по отношению к матери. Также она говорила о том, что мать сильно больна и всем ее не хватает. «Пожалуйста, позволь ей поскорее выздороветь и набраться сил, и пусть мы никогда не будем такими равнодушными и безразличными, а будем радостными и счастливыми, как семья Ноблов на той стороне улицы или семья Миллеров, которые тоже знают тебя». Мистер Блэр сказал «Аминь» и крепко прижал свою дочь к себе. В последующие недели семья Блэр больше не оставалась без друзей и сочувствия. Когда мисс Филдс, учительница воскресной школы, узнала о болезни миссис Блэр, она тоже пришла, чтобы приложить свою помощь. Вскоре ей также удалось найти для повседневной работы в доме пожилую крепкую женщину, которая изъявила готовность заменить больную домохозяйку. Однако она поставила условие, что останется лишь в том случае, если дети будут вести себя прилично. Она сказала мистеру Блэру: «Я пришла лишь потому, что миссис Филдс любит вас. Позаботьтесь о том, чтобы мальчики не дерзили. Затем она обратилась к мальчикам. «Вы будете говорить «пожалуйста» и «спасибо», как принято в обществе, понятно? Как только вы начинаете плохо себя вести, я собираю свои пожитки и ухожу, так и знайте». Миссис Бригитта оказалась очень хорошей прислугой. Затем, наконец, наступил день, когда доктор Олдем сказал, что жизнь миссис Блэр вне опасности и заговорил о возможности полного выздоровления. «Но потребуется еще продолжительное время», — сказал он, обратившись к мистеру Блэру, «и вам придется набраться терпения». Для Бесси время тяжелой болезни матери было настоящим временем испытаний. Скоро выяснилось, что ее намерение быть хорошим примером для младших братьев и сестер оказалось серьезным. Однако ей давалось с трудом общение с ними, особенно с Гарри и Беном. Нелегко было быть терпеливой и кроткой, и приходилось держать в узде свой природный темперамент. Но она всегда была готова приняться за дело и помочь, когда возникала необходимость. А поводов для этого было предостаточно. Одновременно она училась тому, что мисс Филдс настоятельно посоветовала несколько недель тому назад ежедневно просить Бога о помощи. «Ты старшая сестра», — сказал Вилли, — «положи начало и покажи пример». И поскольку она действительно того желала, Бог даровал ей удачу. Даже от мальчиков не осталось тайной, что она стала другой, чем раньше. «В последнее время ты совсем другая, чем прежде, и с тобой намного легче найти общий язык», — сказал Бен однажды вечером, когда Бесси укладывала его спать. Это сильно обрадовало ее, так как именно Бен чаще всего подвигал испытания ее терпения. Состояние миссис Блэр улучшалось очень медленно. Казалось, что она сама не принимала в своем выздоровлении никакого участия, что ее совсем не радовало возвращение к жизни. Когда к ней немного вернулись силы, она стала все больше и больше думать о будущем. Она видела, что на нее снова надвигаются все невзгоды последних лет. Однако дети, которые каждый день подходили на несколько минут к ее постели, вели себя по отношению к ней намного спокойнее и почтительнее, и больше не ссорились так часто, как раньше. Но что происходило с ее мужем? Почему он не пришел к ней ни разу? Был ли он сердит и злился на нее за то, что она болела так долго? Она слышала, как он ежедневно уходит на работу, а вечером возвращается домой, и обратила внимание, что давно уже не слышит, как он ругается и брюзжит. Однажды вечером она сказала Бесси: «Моя болезнь стоит, конечно, много денег. Нужно платить врачу, а также миссис Бригитте. Зарплата отца уменьшилась. Я должна собраться с силами и вновь приняться за работу. Но я еще очень слаба. Как мне собраться с духом, чтобы начать снова?» «Ах, мама, никто не требует от тебя, чтобы ты сегодня встала и работала, и доктор Олдем не разрешит. Не тревожься о будущем. Богу известно, как обстоят наши дела». Некоторое время спустя мать взяла Бесси за руку, пристально посмотрела на нее и затем спросила: «Бесси, скажи мне откровенно, почему отец ни разу не заходил ко мне в комнату?» «Ему запретил доктор Олдем, потому что, когда ты заболела, он сильно нервировал тебя».
3: «Запретил?»
1: «Да, мама. Но отец охотно зашел бы к тебе. Сказать ему, чтобы он пришел?» Мать, казалось, долго раздумывала. Наконец ответила: «Дочка моя, я хочу еще немного побыть в покое. Тишина так благоприятно действует. Я боюсь того, что снова надвигается на меня». «Мама, мы не должны испытывать страха. Все будет совсем иначе. Твоя болезнь научила всех нас кое-чему, и отец будет очень рад, когда ты сможешь снова вставать. Не из-за большого количества работы, а потому что он чувствует себя так одиноко. Он так хотел бы поговорить с тобой. Он сильно волновался, когда ты заболела. Мне так жаль его». Вечером, когда Бесси сидела рядом с отцом в общей комнате, она сказала: «Папа, у меня впечатление, что мама совсем не хочет выздоравливать, а от лекарств и хорошего ухода мало пользы». «И неудивительно, на ее месте со мной было бы точно так же».
2: «Но, папа, разве мы не молились, чтобы Бог вернул ей здоровье?»
1: «Конечно, Бесси, я знаю, почему мама тревожится за свое будущее». Тут вдруг на глаза мистера Блэра навернулись слезы. «Дочка, каким я жестоким, бессердечным и беспощадным мужем был с первого дня нашей супружеской жизни!» Затем он с большой откровенностью рассказал своей дочери о многом из их совместной жизни, начиная с первых дней, когда зашел на ферму Трамвалов и познакомился со своей женой. «Как нежна была твоя мать во вхождении со своими родителями! Тогда это произвело на меня большое впечатление. И как нежна она была тогда ко мне! А я, как скверно я вел себя по отношению к ней и в течение многих лет! И этого я никогда не смогу исправить!» Было поздно, когда к Бесси наконец пришел сон. Но прежде она попросила Бога о милости для всех в доме, для братьев и сестер, для матери и отца, и также для себя самой. Затем она заснула в твердой уверенности, что все будет хорошо. Прошло еще несколько дней. В воскресенье после обеда мистер Блэр совершенно неожиданно зашел в комнату больной. Когда Бесси захотела чуть позднее посмотреть на мать и открыла дверь, перед ней предстала совершенно необычная картина. Подпертая подушками, мать сидела прямо на кровати, а ее голова покоилась на плече отца. Они держали друг друга за руки. Нежный взгляд, с которым отец смотрел на мать, Бесси не забудет никогда. Она хотела сразу же тихо закрыть дверь и незаметно уйти, но отец увидел ее и позвал. «Входи, Бесси, мы не против, что ты застала нас такими». Тут Бесси подошла к своим родителям и обняла их. «Я так счастлива!» От радости она больше не произнесла ни слова.

Если кто тебя обидел, очень сильно огорчил и тебя возненавидел, боль сердечку причинил. Ты не можешь быть веселый, ты задумчив и уныл, то подумай, друг мой милый, как Христос бы поступил. Он любил тех, кто злословит, он любил врагов своих. Крест ему народ готовил, он молил отца за них. Всем обидчикам за злое воздавай и ты добром. Это средство неземное, примирить.

было замолчать, меньше слов говорить напрасных, но почаще тебе устремлять взор в молитвах своих ежечасных. Научи меня, Господи, быть в этом мире и светом, и солью, и всем людям стараться служить бескорыстной и светлой любовью. Научи меня, Боже, прощать, как прощал ты врагов, умирая, и свой путь по земле совершать с твердой верой в обители рая. Научи меня, Господи, петь гимни радости, гимни хвалений, чтоб могли они душу согреть дни печалей, скорбей и волнений. Научи никогда не роптать, научи побеждать все тревоги и в законе твоем открывать истин вечных святые уроки. Аминь. Слава Богу.

История Авраама. Обетованная земля. У сыновей Ноя было много детей, от которых произошло снова много людей на земле. Но какими были эти люди? Благочестивые или же злые? Они сделали большое зло по отношению к Богу. Они нарубили деревьев, сделали себе из дерева изображение богов, затем они расставили их в разных местах и, падая перед ними ниц, молились этим изображением, говоря: «Это наши боги, они сотворили нас, они дают нам пищу нашу». Эти изображения назывались идолами или кумирами. Большая часть людей на земле сделались идолопоклонниками. Они поклонялись не Богу, а идолам. Идолы делались иногда из камня, иногда из серебра или золота. Бог с небес увидел, что люди поклонялись идолам, и Он разгневался на это. Но Бог не истребил их, потому что Господь Иисус обещал умереть за грехи всего мира. Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие. Они, люди, безответны. Они, познавши Бога, не прославили Его как Бога. Римлянам 1:18, 20:21. В той же стране жил человек по имени Авраам. Бог сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Благословлю тебя и возвеличу имя твое». Бытие 12:1. Авраам не знал, куда Бог велит ему идти, но он собрался в путь, потому что Бог ему это приказал. Авраам пошел, не зная, куда идет, но он был послушен Богу. У Авраама была жена Сара, которую он очень любил. Сара также пошла с Авраамом. Авраам взял с собой овец, коров, ослов. Они служили им пищей. На них же они перевозили в пути тяжести. Но где же Авраам спал ночью? На пути им встречалось мало домов, только поля, леса расстилались перед ними. Авраам спал в палатке или шатре. Он разбивал палатку из шкур животных, натянутых на длинные палки. Авраам мог переносить палатку с одного места на другое, потому что ему предстояло пройти много верст, и дорога шла то по высоким холмам, то через широкие реки. Наконец он пришел в чудную страну, покрытую деревьями, цветами, травой и злаками. Это место выбрал Бог для Авраама. Оно называлось Ханааном. Но и здесь Авраам поселился в шатре. Иногда из сложенных вместе камней он делал жертвенник и приносил животных в жертву Богу. Идолам Авраам никогда не поклонялся, но народ его окружающий служил идолам. Бог часто обращался со словами: «Благословлю тебя и буду охранять тебя, и никто не причинит тебе зла». Бог был доволен Авраамом, потому что, по слову его, Авраам оставил дом свой, и Бог назвал его другом своим. Он наречен другом Божьим, так написано Иакова 2:23. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам» Иоанна 15:14. Надеюсь, дети, что вы будете брать пример с Авраама и что вы будете исполнять то, что Бог вам говорит в Своем Слове. А теперь вопросы. Первый вопрос. Кому поклонялись и служили большинство народа земли? Второй вопрос. Кого избрал Бог, чтобы он был слугою и другом его? Третий вопрос. Как звали жену Авраама? Четвертый вопрос. Где спал Авраам во время путешествия? Пятый вопрос. Почему Бог был доволен Авраамом? И шестой вопрос. Можете ли вы сделаться друзьями Божьими? Ну все, а теперь мы ждем ваших ответов. До встречи!

как дети, любимые Христа, в любви им подражая. Тогда приходит простота, гордыню побеждая. Идешь туда, куда послал, стремясь к заветной цели. И то, что Он тебе давал, ты знаешь, будет в деле. Доверчив, чист, в любви своей, к добру лишь устремление. И не предашь своих друзей, пройдя сквозь все мучение. В горнило бросишься, любя, и в ливный ров раз надо. Ты точно, малое дитя, овечка Божье стадо. Такой ягненочек Христа в собрание приходит, хотя 5 лет ему пока, но Бог его находит. Дитя еще ягненок тот, а Господу внимает и любит божеский народ, молитву понимает. Услышав чудные слова, всем сердцем покоримся и ниже, ниже, чем трава, пред Господом склонимся. И Дух Святой нас осветит живой водой небесной и наше сердце укрепит надеждою чудесной.

0: Жил в одном городе мальчик Миша с мамой, папой и бабушкой. И рос он послушным ребенком. Вот только каждое утро неохотно вставал, чтобы идти в детский садик. Но уговоры бабушки были всегда так убедительны, что он сразу же им уступал. И сладко подтягиваясь, топал в ванную чистить зубы. И так было изо дня в день. Из дома в садик, из садика домой. Кому такая однообразная жизнь понравится?
1: «Хорошо другим ребятам, с ними разные приключения случаются», — подумал Миша. «Вот бы и мне хоть разочек попасть в какое-нибудь приключение, хотя бы маленькое».
0: Подошел он к бабушке и, как бы между прочим, спросил.
1: «Бабуля, а что надо сделать, чтобы со мной случилось настоящее приключение?»
2: «Приключение?» — переспросила растерявшаяся бабушка.
1: «Не знаю, Мишутка, я над этим как-то и не задумывалась. Наверное, его нужно просто ждать, и тогда приключение рано или поздно обязательно случится».
0: И мальчик начал терпеливо ожидать его прихода.
3: «И вот приключение возьми, да и явись к нему прямо в день рождения, будто и его приглашали на праздник».
0: Веселые гости дружно доели большой торт с кремом, на котором было 5 ярких свечей, и нехотя стали расходиться по домам.
3: «Да что там торт? Ведь Мише столько всего подарили!»
0: Вот тут-то все и началось, когда внук и бабушка стали внимательно рассматривать каждый из подарков. Мишин друг Никита подарил огромную коробку с картонными кубиками, на которых красовались большие веселые буквы. Мальчик был очень рад этому подарку. Он сразу же уселся на паркет складывать знакомые слова. «Мама, папа, Миша, каша».
1: «Нет, так неинтересно».
4: «Бабуля, подскажи-ка мне, пожалуйста, какое-нибудь новое слово, чтобы оно было и трудное, и важное», — попросил серьезным видом Миша.
2: «Хорошо», — согласилась бабушка и, подумав, предложила.
1: «Сложи-ка ты правильно, ну, например, слово «совесть». Очень важное в жизни слово».
0: И, оставив внука одного в комнате, ушла по своим делам.
4: «Совесть? Да разве оно трудное? Там же всего 7 букв!»
0: Быстро сосчитал на пальцах Миша и принялся за работу. Не очень долго, но ему все же пришлось повозиться, пока нужное слово ровненьким поездом было выложено перед глазами. И если бы упрямый мягкий знак так не прятался между остальными буквами, он бы управился намного быстрее.
4: «Ну вот и готово! Совесть!» —
0: прочитал он еще раз сложенное слово. И тут бы ему взяться складывать что-то другое, но нет. Захотелось Мише узнать, какая она эта совесть. «Картошка, например, вкусная, мячик круглый. Радуга на небе красивая, а машина быстрая. Но вот что такое совесть? Бабушка сказала, что она важна в жизни. Может, она такая большая и глубокая, как море, на берегу которого Миша летом отдыхал с родителями. А может, такая интересная, как, например, игра?» Однако Миша так и не смог представить себе эту совесть и побежал со своим вопросом к бабушке на кухню, где устроил ей настоящий допрос.
4: «Слово я твое сложил, только

0: Скажи теперь мне, бабуля, а какая она из себя, эта совесть? И на что похожа? Почему она в жизни важная?»
1: Бабушка улыбнулась, глядя в любопытные глаза внука, и не спеша ответила.
0: «Ну как тебе объяснить это, чтобы ты понял? Если бы взрослые этим интересовались больше», — вздохнула она. «А ты еще маленький».
2: «Ну и что, что маленький? Так как знаешь, так и скажи», — настаивал Миша. «Я хочу знать, кого же мне еще спросить?»
0: «И верно», — вдруг согласилась с ним бабушка. «Ну, тогда слушай внимательно».
1: Миша присел на стул и весь превратился в слух.
0: «Совесть, Мишутка, как и сердце, нам самим Богом дана. Она есть у каждого. У детей и взрослых, у мальчиков и девочек, у богатых и бедных, у чернокожих и белокожих. Господь любит всех людей одинаково, потому что мы его творение, и он хочет, чтобы у нас всегда была добрая совесть. Но она, к сожалению, у разных людей очень разная бывает. Хорошо, если совесть чистая, как прозрачная вода. Легко тогда на душе. И очень плохо, если ее чем-то плохим замарают. Бывает еще она бодрствующая. Это значит, всегда на страже стоит, как солдат. А есть и дремлющая, ленивая или еще хуже, крепко спящая. Тогда ее нужно обязательно разбудить, а то быть беде. Встречаются люди, у которых совесть долго молчала, но потом начала кричать, не давая им покоя, и это гораздо лучше, чем молчащая совесть. О ней, Мишутка, никогда не следует забывать. К ее голосу надо всегда прислушиваться».
2: «Значит, совесть как радио?» – перебил мальчик.
0: «Нет, Мишутка, совсем не так. Она живет в самом человеке, понимаешь?» – ласково объясняла бабушка. «От нее, как и от Господа, никто не может ни убежать, ни скрыться. И каждый человек будет давать Богу личный отчет о том, что он делал со своей совестью».
1: Захлопал мальчик пушистыми ресницами. Ничего он пока не понял до конца.
2: «Прямо загадка какая-то, а не совесть!» — насупил он брови.
1: А бабушка продолжала рассказывать.
0: «Совесть, милый, все видит и знает, что делается в душе человека. Запомни это, Мишутка. Каждый поступок и даже мысли наши она судит, посылая свои сигналы, если что-то не так и она не согласна».
1: Наконец Мишутка мог яснее представить себе эту таинственную совесть.
2: «Понял, бабуля! Я уже знаю, какая она!» «Значит, она как полицейский, да?» — радостно воскликнул он, довольный своим открытием.
0: «Нет, Мишутка, не совсем, она еще выше и строже», — улыбнулась бабушка, радуясь детской проницательности.
1: Но выше знакомого полицейского, который зорко следил за порядком на дороге, в Мишином понимании мог быть только сосед, баскетболист Леня.
2: «Это действительно великан, видно и совесть такого же роста», — подумал Миша. Только на этот раз не стал перебивать бабушку для уточнения, а то, может, он и сейчас ошибался. И вдруг он услышал такое, что сразило его.
0: «Совесть, внучок, даже способна есть человека, и это часто бывает для него полезным. Это она для грешной души хорошо делает», — продолжала толковать бабушка.
2: Тут Миша аж встрепенулся. «Разве это хорошо? Кому будет приятно, если его кто-то есть начнет? Пускай это даже какая-то голодная и злая совесть, но я с этим не согласен», — возмутился мальчик.
0: «Нет, дорогой, ты пока этого не понимаешь. А вот когда и у тебя она заговорит внутри и станет за что-то есть, тогда ты вспомнишь мои слова и узнаешь, какая она из себя эта совесть», — загадочно молвила бабушка.
1: Мальчик был так расстроен услышанным, что даже передумал идти гулять на улицу.
2: «А вот тебе и узнал. То она чистая, то грязная, то спит, то кричит изнутри. И все она о каждом знает, да еще, наверное, зубами и кусаться может. Вот тебе и совесть. Нет, не хотелось ему с такой совестью встретиться».
0: «А интересно, какая совесть у меня? И почему я до сих пор ее не чувствовал? Может, она еще спит? А если ее совсем нет, то как быть?» — призадумался Миша.
2: Надо будет проверить бабулины слова о том, что от совести никто не может ни убежать, ни спрятаться. Разве так может быть? Не стану я ждать, пока она меня есть начнет. Я же быстрый, бежать наперегонки далеко могу. И спрятаться где угодно могу. И от злой совести тоже запросто смогу укрыться. Например, в шкафу в кладовке. Там всегда темно и очень страшно. Пусть поищет, если не испугается. Таков был хитроумный план Мишутки.
1: Как-то в субботу, когда родителей Миши не было дома, бабушка собралась в магазин за продуктами.
3: «Пойдем со мной, Мишутка, вдвоем веселей!»
4: «Что ты, бабуля?» – воскликнул мальчик. «Ко мне сейчас Марк придет!»
1: Пришлось бабушке идти одной. Возвращалась она с полной сумкой продуктов. Поднимаясь по лестнице, бабушка остановилась на площадке между этажами, чтобы немного перевести дух. И тут услышала топот сверху. Подняв глаза, она увидела, как навстречу ей, прыгая по ступенькам, бежал довольный Миша.
4: «Ой, бабуля, ты уже вернулась!» —
1: крикнул он, равнодушно пробежав мимо бабушки.
2: «Ты куда, Мишутка?»
1: — едва успела спросить она внука.
4: «Я на улицу играть! Меня там ребята ждут!» — беззаботно ответил Миша.
1: Бабушка вздохнула, потом подняла сумку и снова зашагала наверх, тяжело ступая по ступенькам. Волю набегавшись, Миша еле приволок ноги домой. Войдя в комнату, он сразу же свалился на диван. Бабушке стало жалко уставшего мальчика. Она помогла ему снять куртку, а затем собрала разбросанные игрушки.
2: «Ты совсем из сил выбился, внучок. Может, тебе чего-нибудь хочется?» — ласково спросила она Мишутку. «Я тебе вкусный сок купила. Хочешь, налью?»
0: «Хочу, бабуля», — ответил мальчик.
1: Пока бабушка была на кухне, Миша задумался.
0: «Бабуля, наверное, тоже устала. Вон какую тяжелую сумку несла она всю дорогу. Я мог бы пойти вместе с ней в магазин».
1: Мишин внутренний голос говорил.
2: «Нехорошо ты поступил. Бог огорчен твоим поступком».
0: «Но ведь я так торопился. На улице меня ждали друзья».
1: Тут же оправдывался он сам перед собой.
2: «А бабушка не первый раз ходила без меня за покупками. Подумаешь, сама сходила».
1: Шептала что-то у Миши внутри противным голосом. Стало мальчику и бабулю жалко и себя.
2: «Ну не мог же я разорваться на две половины!» — успокаивал он себя.
1: Тут вошла бабушка и подала Мише стакан с соком, но мальчику расхотелось пить. На сердце у него было неспокойно.
2: «Не хочу я пить!»
1: — поникшим голосом пробормотал мальчик, стараясь не смотреть на бабушку.
2: «Уж не заболел ли ты?»
0: «Не надо было так много бегать!» — заволновалась она, трогая его вспотевший лоб. Но Миша хорошо знал, чем заболел. Он заболел совестью. Если бы бабушка это знала...
1: Мальчик молчал, не зная, как сказать бабушке, что у него творилось в душе.
2: «Ладно, отдохни, милый, и я пойду к себе прилягу», — сказала бабушка и ушла.
1: Невесело было на душе у Миши, что-то сжималось внутри. Бабушку он очень любил, поэтому решил, не дам ей больше самой носить тяжести, и даже мусор они будут вместе выносить. Но почему он раньше не замечал, как она его жалела? Что-то не давало ему лежать спокойно. Он поднялся с дивана и побежал в комнату к бабушке.
0: «Послушай, бабуля, я хочу тебе что-то рассказать».
1: Бабушка внимательно посмотрела на Мишу.
0: «Сегодня один мальчик попал в настоящее приключение, но не очень хорошее. Он, понимаешь, очень торопился и не захотел помочь своей бабушке, и ему сейчас очень плохо. Но он больше таким не будет. У него поначалу внутри совесть спала, но потом она проснулась и начала его мучить», — торопился высказаться взволнованный Миша. «Как ты думаешь, та бабушка простит этого нехорошего мальчика?»
1: Миша умоляюще посмотрел в глаза бабушки в ожидании положительного ответа. Бабушка улыбнулась.
2: «Не будет больше таким, говоришь, да? А этого мальчика ты сам знаешь?»
0: «Конечно знаю, и тебе он хорошо знаком. Да, он в нашем доме давным-давно живет».
2: «А совесть его и вправду замучила?»
0: Бабушка втайне радовалась Мишиному ответу, но делала вид, что не догадывается, о ком идет речь.
1: «Очень замучила», — тяжело вздохнул Миша и, чуть помолчав, добавил. «Знаешь, она даже его вот тут грызет!»
0: Он приставил руку к своей груди, где должна была находиться его пробудившаяся совесть.
1: «И прятаться ему от нее совсем не хочется, ведь Господь все равно увидит».
0: После небольшой паузы бабушка наклонилась к внуку и нежно сказала.
3: «Ну, тогда она его прощает».
0: Миша засиял от счастья и, обняв бабушку, воскликнул.
1: «Ты ведь поняла, что я о себе говорю? Знаешь, когда я сегодня плохо поступил, моя совесть стала такой грустной. А теперь угадай-ка, что она сейчас делает? Никогда не угадаешь. Она радуется, вот!»
3: «И Господь радуется вместе с тобой», — улыбаясь, сказала бабушка, глядя на счастливого Мишу.

Хочу, чтоб сны приснились светлые, чтоб улыбалась мне луна. Прошу тебя, Спаситель, искренне, услышь небес свое дитя. Хочу, чтоб мама не состарилась, хочу, чтоб папа не болел. Хочу, чтоб завтра завороженно на крышу аист белый сел. Хочу, чтоб я с тобою, Господи, не расставался никогда, чтоб за окном шумели тополи, горела Божья звезда. Хочу, чтоб тени не тревожили, пусть страхи навсегда уйдут, и звезды в небе хороводами ночную песнь пускай поют. Прими мою молитву слабую, а мне пошли духовных сил. Хочу, чтоб ты меня за шалости, за этот день, за все простил.

Короткие рассказы для детей. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Книга притчей, 15 глава, 1 стих. На опушке леса, на холме, расположились двое мужчин с весьма странным внешним видом. Один мрачно глядел на мирную деревушку вдали. Это были бывшие заключенные, которые несколько дней тому назад освободились из тюрьмы. Один из них вырос сиротой в этой деревне. Никто по-настоящему не заботился о нем. Все издевались и насмехались над ним. Никто не помогал ему в трудностях. Однажды он совершил кражу и был вскоре пойман и посажен на несколько лет в тюрьму. Теперь, после освобождения, он вернулся к своему селу. Он угрожающе сжал кулак и, смотря в сторону деревни, злобно ругался на жителей этой местности. «Они должны поплатиться, эти жалкие мещане. Сегодня ночью я подожгу всю деревню. На четырех местах подложу огонь. Мщение сладко. Они узнают меня». «Тебе действительно никто не помогал, когда ты был еще ребенком?» — спросил его сообщник по выпивке. «Нет, все они негодные воры. Всю банду я хочу выжечь. Я не могу поверить, что все без исключения были к тебе злы. Неужели ты действительно не помнишь ни одного человека, который бы сказал тебе доброе слово?» Неожиданно злой мужчина замолчал. Слезы выступили у него на глазах, и он сказал, всхлипывая: «Все же да, Жанна». «А кто была эта Жанна?» — спросил другой. «Она была моя учительница в воскресной школе. Она была горбатой и очень некрасивой, но она любила меня. Иногда она гладила меня по голове и говорила: „Конрад, любящий Бог тебя не забудет. Если никто о тебе не думает, Бог любит тебя всегда“. Но она, наверное, давно умерла. Она уже в то время была больной и слабой». Вот так они вдвоем сидели в своем убежище, пока солнце не скрылось за лесом. Сумерки легли на долину. Они вместе прокрались к деревне. «Здесь я жил», — прошептал Конрад. «А по ту сторону живет учитель. Он всегда бил меня до посинения. Рядом дом сельского старосты. Он часто бросал меня в темный погреб, наказывая за то, что я при встрече не всегда здоровался с ним». Неожиданно зазвенели все деревенские колокола. Крестьяне шли на благодарственное богослужение за собранный урожай. Мужчины скользнули к ярко освещенному помещению, и тут Конрад почувствовал, что чья-то рука коснулась его. «Не хотите ли вы пойти на собрание?» Конрад увидел старое дряблое лицо маленькой горбатой женщины, которая ласково глядела на него. «Жанна!» – закричал он громко. «Жанна!» — не переставая, всхлипывал он. Старушка вначале не узнала бородатого мужчину. Позже она приняла обоих в свою квартиру и хорошо их угостила. «Какое чудное водительство Божье, что я еще один раз могла тебя увидеть», — сказала старушка. Она одарила их всем, что имела, и позаботилась о квартире для них.
через это служение любви вся деревня была спасена от страшного пожара. Кроткий ответ отвращает гнев. Давайте будем молиться и благодарить Господа, что Он любит всех людей и что эта любовь может изменить самое жестокое сердце.

0: маме привет.
1: Привет, мама.
0: Спроси, как у мамы дела?
1: Хорошо.
0: Скажи, папа, привет.
1: Привет, папа.
0: Ай, ну все, давай отправим это сейчас папе с мамой.
1: Пока, папа.
0: Пока.

Усердие – стремление в тело тела. Он дает нам силу для свершения. В усердии будь и мудрым, и умелым, и твердым будь, чтобы исполнять решения.

Обещанный сын. Авраам и Сара жили в шатре в земле Ханаанской. У них не было детей. Авраам и Сара были уже люди старые. Аврааму было уже почти 100 лет, и Саре почти 90 лет. Однажды ночью Бог сказал Аврааму: «Посмотри на небо, что ты видишь?» Небо уже было покрыто звездами, и их было так много, что их нельзя было сосчитать. Бог сказал: «У тебя будет много детей, так, что в потомстве твоем будет больше людей, чем звезд на небе, и они будут жить в земле Ханаанской. Нечестивые же народы будут изгнаны из земли той». У Авраама в то время не было ни одного сына, но он поверил, что Бог сделает то, что он обещал. Авраам поступил хорошо, веря всякому слову Господа, потому что Бог всегда говорит правду и всегда исполняет свое слово. Однажды Авраам сидел в своем шатре. Время приближалось к полудню, было уже очень жарко, но шатер стоял в тени дерева. Вдруг Авраам увидел людей, подходивших к шатру. Он побежал навстречу им, поклонился и сказал одному из странников: «Господин, прошу, войди в шатер мой и позволь мне принести немного воды и омыть ноги ваши и хлеба дать, чтобы подкрепить сердца ваши. Вы отдохнете под тенью дерева, и тогда будете продолжать ваш путь». Три мужа согласились отдохнуть у Авраама. Как вы думаете, кто были эти люди? Это были ангелы. Они пришли с неба, чтобы принести радостную весть Аврааму от Бога. Вы знаете, что Бог посылает ангела возвещать людям волю свою? Ангелы сели около шатра под тенью дерева. Сара же остановилась в шатре. Авраам сказал Саре: «Возьми муки и сделай скорее пресные хлебы». Затем Авраам выбрал хорошего тельца и сказал одному из слуг своих: «Поскорее приготовь его». Когда же все было готово, Авраам принес масло, молока и теленка приготовленного и поставил все это перед странниками под деревом. Они начали есть. Авраам стоял около них. А когда они ели, они спросили: «Где Сара, жена твоя?» Авраам сказал: «Она в шатре». Тогда один из мужей сказал: «У Сары будет сын». Сара слышала слова ангела и не могла поверить, что действительно у нее родится сын глубокой ее старости. И она внутренне рассмеялась. Ангел сказал: «Отчего это рассмеялась Сара? У нее действительно будет сын». Тогда Сара сказала: «Я не смеялась», потому что она испугалась. Но ангел сказал ей: «Нет, ты рассмеялась». Затем три мужа встали и пошли дальше. Авраам проводил их немного и вернулся к своему шатру. Вспомнил ли Бог обещание свое? Через год у Сары действительно родился сын. Имя его Исаак. Он был послушным сыном, и Бог любил его. Авраам и Сара были очень довольны им. Таким образом, Бог исполнил обетование свое. Он сказал, что у Авраама и Сары будет сын, и он дал им сына. Авраам хорошо сделал, что поверил обетованию Божию, а Богу приятно было, что он поверил словам его, и это вменилось ему в праведность. Сара знала, что верен обещавший. Вначале Сара не поверила, но затем и она поверила Слову Божию, и Бог был доволен ею. И вам, дети, надо верить всем обетованиям Божиим. А теперь вопросы. Первый вопрос. Сколько внуков и правнуков обещал Бог дать Аврааму? Второй вопрос. Зачем три ангела в виде странников пришли к Аврааму? Третий вопрос. Как принял их Авраам?
Четвертый вопрос. Что они возвестили? Пятый вопрос. Поверила ли этому сразу Сара? И шестой вопрос. Исполнил ли Бог обетование свое? Ну, вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам на наш почтовый адрес. Радио МВ, P.O. Box 523, Mount Vernon, Washington 98273.

хорошо с тобой. Хорошо мне с тобою быть, тебе верить, тебя любить. Хорошо в тихий час ночной Иисус говорит с тобой. Хорошо мне с тобой дружить, все заботы тебе вручить. Хорошо все вручить тебе, все, что будет в моей судьбе. Разве можно с тобою скучать? Я часами могу молчать, сознавая, что рядом ты разделяешь мои мечты. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, любой беде. Даже если темно вокруг, ты мой самый надежный друг.

«Бог не забудет ни одного сделанного нами доброго дела». В послании евреям написано про Авеля. «Верою Авель принес жертву лучшую, нежели Каин». С момента принесения этой жертвы прошло около 3500 лет. Думаю, что жертва эта не была какой-то огромной. Она даже близко не могла сравниться с той жертвой, которую принес Давид, когда возвратил ковчег из Гефа. Тем не менее, Бог помнит о жертве Авеля. Хорошо говорил Иван Степанович, убедительно. Тони всегда нравилось, когда он проповедовал. «Только как, скажите на милость, будешь делать добрые дела, когда тебя готовы все время держать на цепи?» Папа так и выразился. «Постоянно у вас там какие-то посещения, хоть цепью к батарее привязывай. Не поедешь ты в эту толстовку. Дорога туда очень плохая». И так всегда. То дорога плохая, то колеса на машине старые. Папа специально придумывает какие-то причины, чтобы Тоня вечно сидела дома. Думала, соберут все яблоки на даче, сложат их все в погреб, поспокойнее будет. Так нет же, теперь нужно каждую субботу грибы собирать. Кому они нужны, грибы эти? Столько труда вокруг, грешники в ад идут. Тетя Ира одна на библиотеку ходит, а Тоня вынуждена маховички с опятами отыскивать. «Орлы, а с курами живем», — вспомнилось из какого-то стихотворения. Когда она встречает какого-нибудь старичка, продающего помидоры или виноград, все покупает у него, даже если ей все это не нужно, только для того, чтобы дедушка мог пораньше пойти домой. «Про кого это, Иван Степанович? Жалко, какой-то пример интересный пропустила. И спросить не у кого. Все подростки уехали на жатву в соседнюю церковь. Тоня тоже хотела поехать. И скрипку приготовила, и ноты. Лена с Анютой сказали, что пиццу и чай в термосе возьмут. А папе дорога не нравится. Ремонта, видите ли, давно не делали. Давайте помолимся о том, чтобы каждый из нас мог богатеть в Боге». Все встали на молитву. Помолилась и Тоня. Правда, не вслух, а про себя. Ей не хотелось, чтобы все знали, какие у нее нехорошие родители. «Что-то ты грустная такая сегодня. Наверное, из-за того, что все подростки в толстовке, а ты одна осталась». Подошла к Тоне Наталья, немолодая сестра из молодежи. Вообще-то Наталья не очень нравилась Тоне. Она все время всех учила жизни, но разговаривать сегодня все равно было не с кем. Тоня поначалу пыталась увильнуть от разговора, но потом все рассказала. И про папу с мамой, и про грибы, и про свою никчемную жизнь. «Это все от того, Тонечка, что ты не исполняешь Писание. Разве ты не читала? Враги человеку, домашние его. Апостолы сказали первосвященнику, справедливо ли слушать вас более, нежели Бога? Ты должна понимать, что Бог выше всех на земле, выше священника, родителей и президента». Много разных примеров из книжек и личного опыта рассказывала еще Наталья. Всего не запомнишь. Одно Тоня поняла

и ревностно направилась исполнять свой христианский долг. Домой Тоня возвращалась уже затемно. Нина Матвеевна была невероятно рада гостье, поила чаем, долго не соглашалась разрешить пропылесосить и вымыть полы. В общем, вечер прошел замечательно. Единственно, уже на подходе к дому на Тоню навалилось постыдное малодушие. Она боялась, как отнесутся к ее исчезновению родители. Отстаивать свои убеждения оказалось намного тяжелее, чем казалось во время разговора с Натальей. Одно дело, когда перед тобой явный гонитель, какой-нибудь следователь с пистолетом в кобуре. И совсем другое. Хоть и ослепленные недуховной родительской любовью, но все же очень дорогие папа и мама. Они настойчиво пытались выяснить, кому именно в гости ходила Тоня. Сколько лет этой сестре по вере и чем они там занимались. Избегая откровенной неправды, но все же не отвечая на конкретные вопросы, Тоня темнила, как могла. Не хватало еще беспокоить Нину Матвеевну проверками, потому что так уже было. Зимой перед поездкой на общение папа звонил руководителю подростков и спрашивал, шипованы ли у него шины. Дядя Саша потом долго не предлагал Тоне никаких мероприятий. К тому же левая рука не должна знать, что делает правая. Это тоже Наталья объяснила. То есть никогда и никому не нужно рассказывать о сделанных тобой добрых делах. Мама после разговора стала совсем расстроенной и отправила Тоню спать без ужина. Ничего, желающие жить благочестиво всегда будут гонимы. Следующая неделя пролетела так же стремительно, как и все за последние полтора года. С тех пор, как Тоня впервые попала на собрание, ее жизнь изменилась до неузнаваемости. Раньше, вообще-то, тоже было неплохо. Тоня училась в школе, играла с подругами на площадке возле дома. Вечерами после долгого ужина с обсуждением прожитого дня каждый занимался своими делами. Мама вязала, папа что-нибудь паял или читал газеты. Тоня делала уроки или играла на скрипке. Иногда папа усаживал всю семью на диван и читал вслух свои любимые с детства книги. Получалось у него это замечательно. Каждому персонажу он придумывал собственный голос. По выходным они втроем отправлялись то в зоопарк, то в лес. Иногда просто гуляли по городу. Потом папа купил земельный участок в частном секторе и начал там стройку. Тоня изо всех сил помогала. Собирала падающие у папы саморезы и придерживала рулетку, когда нужно было что-то отмерить. Папа часто повторял, что с такой дочерью и без сына вполне можно обойтись. Перемены в их жизни начались, когда на новогодний утренник пришла тетя Лариса Ермилина. Но это сейчас Тоня знает, как именно ее зовут, а тогда это была просто незнакомая женщина в сером пальто и платке. Тетя Лариса попросила дать ей слово. Так она и сказала, громко и уверенно: «Дайте мне слово!» Слово ей дали, и она минут 15 рассказывала о Рождестве. Несколько раз ее пытались перебить, но все же она дорассказала все до конца. Когда она назвала адрес дома молитвы, ее прямо вытолкали из зала, но Тоня все же услышала: «Байкальская, 22!» Поначалу мама не хотела пускать туда дочь, но потом почему-то согласилась. Много нового узнала Тоня. О вечной жизни, спасителе, наказании за грехи. Новые друзья, новые интересы захватили ее полностью. Очень кстати оказалось и то, что Тоня закончила музыкальную школу по скрипке. Ее сразу же пригласили играть в церковном оркестре. Постепенно она так втянулась в христианскую жизнь, что свободного времени не было совсем. По вторникам в доме молитвы проходил разбор слова. В среду – репетиция скрипичного оркестра. В четверг было специальное собрание для подростков. Пятница – молитвенное собрание. Ну а самое интересное начиналось на выходных. По субботам было много разного. Уличное благовестие с раздачей газет и брошюр, подготовка к каким-нибудь праздникам, уборка, походы, поездки и прочее, и прочее. Однако Тоню такой ритм нисколько не утомлял. Ее бы воля, она и все воскресенье проводила бы в доме молитвы. Подростки – лучшие в мире друзья. Руководитель подростковой группы – самый интересный и добрый человек на земле. Но папа с мамой, которые нехотя, но

0: все же пускали дочь почти на все собрания посреди недели, постоянно выдумывали какие-то предлоги, лишь бы она была дома на выходных. Разговор с Натальей оказался своевременной поддержкой для мятущейся Тониной души. Теперь было решено. Нужно посвятить Богу все свое свободное время, а родители со временем смирятся. Так ведь сказано, не пристану служить Господу без развлечения. Так оно и получилось. Родители со временем смирились. Ключевое слово здесь – со временем. То есть несколько раз мама плакала, а папа ругался и даже пытался узнать телефон Ивана Степановича, чтобы устроить на него гонение от внешних. Говорил он, естественно, по-другому, но суть была именно такой. Тоня старалась быть твердой в своих убеждениях, ничего не доказывала, но стояла на своем. В один из вечеров, когда юная мученица вернулась после посещения многодетной семьи, папа около часа объяснял про земные обязанности и почтение к родителям. В целом, Тоня была с ним согласна, но все же Господа нужно слушать больше. Разговор кончился тем, что каждый остался при своем мнении. Родители махнули рукой. «Живи, как хочешь». Теперь можно было радоваться и посвятить Богу все время, которое оставалось после школы. Но Тоня постепенно стала замечать, что все больше вспоминает о тех днях, когда они втроем сидели за столом или лепили пельмени. Мама рассказывала о своем детстве в Сибири. Папа много шутил, и было очень весело. Приходили на память катание на горке, украшение новогодней елки и поездка на море. Истины Тоня тогда не знала, но семейного тепла было почему-то больше. Заставив замолчать свое слабовольное сердце, она решила найти в Писании как можно больше стихов, поддерживающих ее в духовной борьбе. Стихов таких было не то чтобы очень много, но вполне достаточно. Один из таких: «И тогда снова увидите разницу между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Это означало, что придет время, и Бог покажет всем, какая Тоня умница, что она так много делает для Него. Этот и несколько других она выучила наизусть и повторяла про себя во время приступов грусти. Между тем наступила зима, и подошел всеми любимый Новый год. В Тониной семье подготовка к празднику проходила с обычной обстоятельностью. Папа отодвинул шкаф в угол и освободил место для елки. С балкона был извлечен крестик с дыркой посередине, подставка, и развешаны гирлянды. Мама достала из комода свои кулинарные рецепты и пыталась придумать что-нибудь новое. Это все происходило каждый год, но в итоге на столе неизменно стояли оливье, холодец и селедка под шубой. Эта картина до такой степени наполняла щемящей тоской всю Тонину душу, что ни один текст не помогал с ней бороться. Ей очень хотелось остаться с родителями на новогоднюю ночь, вытащить из-под елочной ваты подарок, как прежде выйти в 12 часов на улицу и наблюдать за гремящими повсюду салютами. Но нельзя было оставлять собрание вашего. Вся церковь соберется в доме молитвы, чтобы поблагодарить Бога за прошедший год и попросить благословения на новый. Тоня видела, что мама надеется отметить праздник втроем, и не знала, как преподнести ей то, что церковь важнее семьи. Наконец, дальше тянуть было нельзя.
1: «Мамочка, ты же не будешь против, если я вас сегодня оставлю? Мы с оркестром приготовили новогоднюю программу, и мне обязательно нужно быть».
0: Такого лица у мамы Тоня еще не видела. Мама не закричала, не заплакала, ничего не сказала. Она стала похожа на гипсовую статую, бледную, безжизненную, смотрящую вроде бы на тебя и в то же время куда-то вдаль. Она сидела и только беспрестанно мяла в руках фартук. Так продолжалось несколько минут.
1: «Иди, куда хочешь»,
0: — хриплым, неестественным голосом наконец ответила она. Тоне невыразимо захотелось броситься ей на шею, сказать, что никуда она не пойдет, что больше всего на свете она любит их с папой. Тогда и впервые за все время ее христианства пришла в голову мысль, что она делает что-то не то. Может, правильнее будет остаться дома? Но подвести весь оркестр и пропустить такое важное собрание тоже нельзя. Тоня проглотила накатывающиеся слезы и тихонько вышла из кухни. Мама так и осталась сидеть за столом. Хорошо подготовленные проповеди, тщательно отрепетированная программа скрипичного оркестра не принесли никакой радости измученной душе. Тоне очень хотелось с кем-то поговорить, но дядя Саша был занят своими детьми. Натальи не было совсем. Подростки из ее группы вряд ли поймут, дадут серьезный совет. Как ни крути, оставался только Иван Степанович. Он уже стоял в дверях, намереваясь отправляться домой. Но Тоня все же попросила его немного подождать. Видно было, что последнее, чего хотелось Ивану Степановичу, так это беседовать сейчас с кем-либо. Однако он разделся и прошел в братскую комнату. Волнуясь, перескакивая с одной мысли на другую, но все же смогла Тоня донести до понимания служителя все свои сомнения и муки. Она очень надеялась услышать какие-то ободряющие слова, которые помогут ей в духовной борьбе. Но все произошло совершенно не так, как она себе представляла. Иван Степанович, взрослый мужчина, несгибаемый труженик, опустил голову и закрыл лицо руками. Дорога домой показалась Тоне намного длиннее, чем обычно. Она очень торопилась, как можно скорее упасть маме на шею и за все перед ней покаяться. Иван Степанович все объяснил. Оказывается, самое главное благовестие, какое есть на земле, это благовестие своим родным. Помогать в домашних делах маме и папе – первейшая обязанность. Без благословения родителей нельзя ехать ни в какую поездку, а по приезду обо всем подробно рассказать. Они же очень переживают за свою дочь, волнуются, с кем она общается, нет ли чего-нибудь опасного в ее окружении. И отказываться подчиняться родителям можно только в том случае, когда они склоняют к однозначному, явному греху. Кроме того, Иван Степанович попросил прощения, что оказался таким невнимательным, не замечая переживаний девочки. Зимние каникулы Тоня целиком провела с родителями. Сначала они взяли на прокат лыжи и ходили в лес. Потом делали генеральную уборку во всей квартире. Несколько дней втроем клеили обои в новом доме. Последний день перед школой прошел замечательно. Давно забытый ужин с домашними пельменями, налепленными в 6 счастливых рук. Папа как-то неожиданно спросил.
2: «Как ты говорила, зовут вашего служителя? Иван Степанович? У тебя нет его телефона?
0: Мне хочется узнать поподробнее о вашей вере».

Я не один. Как страшно и жутко бывает в лесу, когда я один по тропинке иду. То треснет сучок, то лиса пробежит, где пень мне почудится, лев там лежит. Но знаю одно, должен я прошагать, чтоб маме и папе во всем подражать. Изгнать страх из сердца, себя победить, отважней, смелее по тропинке ходить. Ведь самое главное, я не один, со мною всегда рядом мой Господин, великий, могучий, всесильный Господь, который до силы мне страх побороть.

Короткие рассказы для детей. Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Всякий день он сильно алчит, а праведник дает и не жалеет. Книга притчей, 21 глава, 25-26 стих. Мать ежедневно кормила курей, а дочь ее не хотела помогать ей. Она хотела играть с куклами или валяться без дела на диване. Однажды мама рассказала ей рассказ. Хайнц был большим ленивцем. И хотя у него не было другой работы, как каждый день выгонять козу на пастбище, он каждый вечер все стонал: «Это такое тяжелое и утомительное занятие! Из года в год, до поздней осени, выгонять козу в поле!» И вот однажды он нашел выход из положения. «Я женюсь на справной Трине», — сказал он. «У нее тоже есть коза. Она может заодно выгонять и мою козу. Тогда мне не надо будет больше мучиться». Так Трина стала женой Хайнца и выгоняла коз. Но справная Трина была такой же ленивой, как ее муж. «Дорогой Хайнц, — сказала она однажды, — не лучше ли будет, если мы отдадим своих коз соседу, а он даст нам улей пчел вместо них? Его мы поставим за домом, где часто светит солнце, и больше не будем о нем заботиться. Пчел не надо пасти. Они собирают мед без того, чтобы доставлять нам хлопот». «Это мы и сделаем», — согласился Хайнц. «Кроме того, мед вкуснее козьего молока, а также лучше сохраняется». Сосед охотно отдал улей за двух коз. Осенью Хайнц действительно выкачал полный кувшин меда. Они поставили кувшин в спальне, на полку над кроватью, так как сильно боялись, что мед могут украсть. Трина положила возле койки орешниковую ветку, чтобы, не вставая, угонять непрошенных гостей. Однажды утром Хайнц сказал своей жене: «Не лучше ли будет обменять мед на одного гусака с гусыней?» «Очень хорошо», — подтвердила Трина. «Но только когда у нас будет ребенок, который сможет их пасти. Я не хочу мучиться с гусями». «Думаешь, — сказал Хайнц, — наш сын будет пасти гусей? В наше время дети больше не слушаются. Они делают все, что хотят». «О, — ответила Трина, — плохо ему тогда будет, если он не сделает то, что я ему скажу. Я возьму тогда палку и хорошенько набью его». Она схватила орешниковую ветку, которая лежала возле кровати. «Смотри, Хайнц, как я его буду бить!» Она размахнулась и попала в кувшин с медом, который стоял на полке. Осколки кувшина полетели на пол, и весь мед разлился. «Теперь у них ничего больше не было!» — закричала маленькая девочка, которая так неохотно кормила курей. «Да, так оно и есть», — сказала мама. «Бог не посылает ленивцам жареные утки в рот. Он хочет, чтобы мы были трудолюбивыми». С этого дня девочка охотно ходила с матерью кормить курей.
В Слове Божьем мы читаем: «Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится». Так сказано в книге притчей, в 13 главе, в 4 стихе. Давайте будем молиться и благодарить Господа, что мы имеем здоровье и можем радостно работать. Попросим Господа, чтобы Он помог всем больным детям и калекам.

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки.
3: Всем привет.
2: Мы с тетушкой Кэрол очень рады, что вы сегодня снова с нами и сможете послушать новую передачу «Час твоего рассказа».
3: Еще как рады, дядюшка Дэн. А ваши письма, ребята, доставили нам просто море удовольствия. Мы так любим их получать.
2: И мы ответим всем, как только успеем. А сейчас я хочу поделиться с вами приятной новостью. Я узнал, что тетушка Кэрол приготовила для нас увлекательную историю, причем с неожиданным концом. Правда, тетушка Кэрол?
3: Да, это правда. Но я думаю, что эта история еще и очень важная, дядюшка Дэн.
2: Важная? В каком смысле?
3: А вот в каком. Каждый из нас обладает способностью влиять на других людей. С другой стороны, мы можем учиться у других и можем оказаться под их влиянием. Это значит, что мы отвечаем не только за себя и за свою жизнь, но должны, по велению Господа, быть примером для других.
2: И об этом твоя история? О влиянии?
3: Да, о влиянии и решениях. И о том, что об этом узнал один подросток, я назову ее... Истории о юном простофиле.
4: Я прошу порядка. Порядок в зале суда. Прошу обвиняемого встать. Джеймс Оуэн. Хотите ли вы что-нибудь сказать, прежде чем я оглашу приговор?
5: Да, Ваша честь. Если позволите.
4: Пожалуйста, говорите.
5: Спасибо, Ваша честь. Я виновен во всех преступлениях, в которых меня обвиняют. И я заслуживаю наказания. Но... есть обстоятельства, которые привели меня к этим дурным деяниям. И я подумал, что, может быть, суду следует об этом знать.
4: Говорите, молодой человек, я слушаю.
5: Когда мне было всего 16 лет, сразу после школы, я поступил на работу к ювелиру Роберто Кармену. Если бы он был честным человеком, то, наверное, сегодня я не стоял бы здесь перед вами.
6: У меня возражение. Господин Кармен не имеет никакого отношения к делу, рассматриваемому здесь. Кроме того, что он возбудил иск против этого молодого человека.
4: Возражение отклоняется, господин Андерс. Как адвокат господина Кармена, вы имеете право присутствовать на заседании суда, но я прошу вас больше не перебивать. Сядьте на место, сэр.
6: Извините, сэр.
4: Продолжайте, Джеймс.
5: Да. Так вот, сэр, господин Кармен нанял меня клерком в свой магазин. И поскольку я был в ладах с математикой, я также вел его бухгалтерию. Однажды, когда я мыл стеклянные витрины, к магазину подкатил лимузин. И вошла... хорошо одетая дама.
7: Вам нужна моя помощь, мадам?
8: Будьте так добры, молодой человек. Вчера я видела в вашей витрине серьги. Если я не ошибаюсь, изумруды с бриллиантами. А они еще не проданы?
7: Нет, мадам, я сейчас принесу.
9: Я сам обслужу госпожу Девиль. Ты свободен, Джим?
5: Слушаюсь, господин Кармен.
9: Сейчас посмотрим. Вот. Вот серьги. По-моему, вы о них спрашивали. Прекрасная работа. Прямо из Парижа.
8: Ах, какая прелесть. Просто прелесть. Сколько они стоят?
9: Я их поставил за $1030 по каталогу, но поскольку вы наша постоянная клиентка, вам я отдам их всего за 750.
8: Я не думала, что они такие дорогие.
9: Госпожа Девиль, я отдаю вам эти великолепные изумруды просто за даром. $750 – это почти оптовая цена.
8: Ну, хорошо. Я их беру. Чек вас устроит?
9: Разумеется, госпожа Девиль. Я положу их для вас в специальный футляр. Видел, как я одурачил эту болтливую козу Джим?
5: Но вы же ей здорово уступили, господин Кармен.
9: Уступил, как бы не так. Эти изумруды с изъяном и бриллианты никакие не бриллианты, а всего лишь осколки алмазов. Да этим сережкам красная цена $75. И уж, конечно, они не из Парижа.
5: Но как же так, сэр? Ведь это же нечестно.
9: Нечестно? Только так и делают бизнес, мой мальчик. Знаешь, как говорят, покупатель сам пусть печется о своих интересах.
5: Да, но...
9: Послушай, мой мальчик. Так и только так делают бизнес. Одурачивай других, пока не одурачили тебя. Вот мой девиз. Ясно тебе?
5: Да, вроде ясно. Господин Кармен, наши поставщики из Мидстейт допустили ошибку в накладной. Они заплатили нам на $32 больше, чем нужно. Позвонить им и сказать?
9: Ни в коем случае, Джим. Они ошиблись. Пусть они и волнуются.
5: А что, если они обнаружат ошибку и сами нам позвонят?
9: Ну, тогда я им и заплачу. А пока что, Джим, мой мальчик, мы просто оставим лишние $32 себе.
5: И вот, Ваша честь, я начал понимать, как господин Кармен делал бизнес.
6: Ваша честь... Я просто не могу не заявить протест против этих слов. Ведь под судом здесь не господин Кармен.
4: Господин Андерс, я уже просил вас сесть на место и не перебивать. Скажите мне, Джеймс, а ваша совесть не подсказала вам, что господин Кармен поступает дурно?
5: Но мне было всего 16 лет, ваша честь. А он был взрослый. Я думал, что он лучше меня понимает жизнь и бизнес. А однажды он послал меня в банк за мелочью для касс.
9: Эй, Джим, ты уже пришел из банка? Быстро ты обернулся.
5: В банке произошла странная вещь, господин Кармен.
9: Да? И что же случилось?
5: Кассир дал мне лишние $50.
9: Ну и прекрасно. Значит, сегодня у нас прибыль будет больше.
5: Я их вернул, сэр.
9: Ну и тупица. Неужели ты не понимаешь, что это был шанс заработать немного лишних денег? Когда ты отошел от кассы, этот лишний полтинник был мой. Ну что? Может быть, мне тебя уволить?
5: Но я же не знал, господин Кармен. Пожалуйста, не увольняйте меня. Теперь я...
9: Ладно. Можешь оставаться. Ты работаешь хорошо, но тебе еще надо многому научиться, чтобы понять, как делают бизнес в реальном мире. Ты должен быть внимательным. И когда такие возможности появляются... Ты не должен их упускать. Ты меня понял, Джим?
10: Да, сэр. Думаю, что теперь я понял.
2: Да, тетушка Кэрол, господин Кармен явно не был для Джима хорошим примером.
3: Это уж точно. И скоро мы узнаем о нем еще больше. Вместо того, чтобы помочь Джиму вырасти честным человеком, господин Кармен учил его обманывать. Ведь дети учатся жизни, наблюдая за взрослыми. Вот почему так важно, чтобы взрослые были добрыми, честными и смелыми.
2: Да, я с тобой согласен. Ведь помогать сегодняшним мальчикам и девочкам стать лучшими мужчинами и женщинами завтра – это одна из целей, ради которых существует наша программа «Час твоего рассказа».
3: Мы даже приготовили уроки Библии, которые мы можем выслать любому из вас, ребята, или взрослым членам вашей семьи, которые хотели бы их прочесть и ответить на интересные и совсем нетрудные вопросы нашей викторины.
2: Так что, если хотите получить уроки Библии, просто напишите по адресу radiorassказ@yahoo.com. radiorassказ@yahoo.com. Обязательно дослушать передачу до конца. Мы повторим наш адрес еще раз.
3: А сейчас вернемся к нашей сегодняшней истории, которая называется «Юный простофиля». Джеймс Оуэн, честолюбивый юноша, которому не было еще 20, поступил на работу в ювелирный магазин господина Кармена. Джим обрадовался, что получил работу, потому что теперь он мог помочь своей овдовевшей матери и в то же время поучиться управлять бизнесом.
11: Ты ведь у меня уже около года, Джим.
5: Год и два месяца, господин Кармен.
11: Точно. Ну что ж, ты работаешь отлично. И я решил прибавить тебе зарплату на $20 в неделю. С сегодняшнего дня. Что ты на это скажешь?
5: Вот здорово, сэр. Спасибо.
11: Вот твой конверт с зарплатой, мой мальчик. Развлекись на эти лишние деньги в выходные.
5: Эти лишние деньги дома пригодятся, сэр.

0: Так, надо бы пересчитать денежки. Эта двадцатка очень даже пригодится. Пойдет в уплату наших долгов. Вот уж мама будет довольна. Ну-ка, поглядим. 20, 40, 60, 80, 95. Ого! Господин Кармен переплатил мне $15? Это уже после прибавки? Надо вернуться и сказать ему, пока он не ушел из магазина. Погоди-ка минуточку, Джим. Мой мальчик, придержи-ка лошадей. Разве господин Кармен не учил тебя, что тот, кто ошибается, сам должен исправлять свои ошибки? Ну что ж, я усвоил этот урок. Эти лишние $15 я просто оставлю себе.
1: Пора закрывать, Джим. Пересчитай-ка выручку и положи наличные деньги в конвертик ко мне на стол.
2: Хорошо, сэр.
1: Тебе придется самому закрыть магазин, мой мальчик. Ты уж меня извини, но мы сегодня обедаем с друзьями. Жена договорилась, и я опаздываю.
2: Идите, господин Кармен. Я все сделаю.
1: Ну, молодец, Джим. До завтра.
0: Ага. В кассе $57 лишних. Ну что ж, значит, я заработал на $57 больше. Если старик Кармен не узнает, он и волноваться не будет. Если все сходится, я в порядке. Может быть, по дороге домой зайти купить маме подарок?

0: Привет, мамуль, я тебе подарочек принес.
1: Ой, Джим, розы. Да целых 12 штук. Какие красивые.
0: А ты у меня еще красивее, мамуля.
1: Зачем ты тратишь на цветы деньги, которые тебе достались таким трудом? У нас еще столько неоплаченных счетов.
0: Теперь ты можешь не беспокоиться. Я очень хорошо зарабатываю в ювелирном магазине у Кармена и буду зарабатывать еще больше.
1: Ты хороший мальчик, Джим. И честолюбие тебе не занимать. Я знаю, ты далеко пойдешь.

0: Ну, поздравляю, Джим. Сколько же тебе исполнилось?
1: 20, сэр.
0: О, уже 20.
1: Да, да, господин Кармен.
0: Ты вырос у меня прямо на глазах, здесь, в магазине. Ты мне почти что сын.
1: И вы многому меня научили, сэр.
0: А ты был способным учеником. Теперь ты настоящий бизнесмен. Теперь ты знаешь, как использовать шанс, если он тебе подворачивается. Ты знаешь, что дела у нас идут хорошо, бизнес растет.
1: Да, сэр.
0: Я нанял еще несколько клерков, в том числе твоего дружка Билла.
1: Спасибо, сэр.
0: Ну, а теперь я хочу тебе преподнести подарок ко дню рождения.
1: А что вы мне подарите, господин Кармен?
0: Я собираюсь назначить тебя помощником управляющего и главным бухгалтером. Как ты думаешь, справишься?
1: Еще бы, сэр.
0: Я тоже так думаю. Я очень много лет тяжело трудился, Джим. И теперь хочу немного облегчить себе жизнь.
1: Как это?
0: Несколько раз в неделю я буду уходить после обеда, играть в гольф, ездить на пляж. В мое отсутствие ты будешь за главного. Это большая ответственность.
1: Я справлюсь, господин Кармен.
0: Знаю, что справишься. И, между прочим, вместе с повышением тебе полагается прибавка. $35.
1: О, спасибо, сэр. Мамуля!
2: Да?
1: Мамуля, надевай пальто и шляпу.
2: А что такое?
1: У меня для тебя сюрприз. Пошли, ой, быстрее, быстрее, быстрее.
2: Что там такое? Ой, Джим, новая машина.
1: Ага. Тебе нравится, мамуль?
2: Просто красавица. Но она же, наверное, очень дорогая.
1: Да, но господин Кармен теперь платит мне большие деньги. Ведь я же теперь управляющий и отвечаю за всех клерков и за выручку. Я практически всем магазином руковожу.
2: Какой же ты у меня молодец, сынок. Такой молоденький, уже столько зарабатываешь. Ведь тебе всего 22 года.
1: Погоди, мамуля, я еще больше буду зарабатывать. Вот увидишь.
2: Куда мы едем, Джим?
1: Это сюрприз, мамуль. Ага, вот мы и приехали.
2: Зачем ты здесь останавливаешься, сынок?
1: Как зачем? Чтобы посмотреть на твой новый дом. Видишь вон тот большой белый дом? Нравится тебе?
2: Нравится, конечно. Но не слишком ли это для нас дорого? Ведь это такой престижный район?
1: Нет, не слишком. Не забывай, что я теперь зарабатываю по-настоящему большие деньги. Допиваем, Билл, я закажу еще.
3: Ты платишь за выпивку весь вечер? И за ужин ты тоже заплатил, а ведь он дорогой.
1: А мне это только приятно, дружок.
3: Ну, откуда у тебя столько денег? Ты же всего-навсего помощник управляющего магазином и зарабатываешь не намного больше меня.
1: Об этом не беспокойся, Билл. Я любимчик старика Кармена.
3: А я и не знал, что у Кармена есть любимчик.
1: А вот теперь знаю, мой друг. И этот любимчик я.
2: Ты как раз к ужину, сынок. Я приготовила твое любимое жаркое.
1: Прости, мамуля, но я не буду ужинать. Мне придется уйти на вечер.
2: Но, сынок, это уже будет четвертый вечер на этой неделе. Все время ты уходишь.
1: Ничего не поделаешь, мамуль. Я теперь большой человек, и у меня есть обязанности. Надо развлекать клиентов и все в этом роде.
2: Но я же за тебя волную, сынок.
1: Волноваться незачем. Скажи-ка мне лучше, как тебе нравится твой новый дом?
2: Я просто в восторге, но я правда не понимаю, откуда у нас столько денег.
1: А ты знаешь, сколько господин Кармен мне теперь платит? $500 в неделю.
2: Но ты слишком молод, чтобы зарабатывать столько денег.
1: Кармен ведь платит мне не за молодость. Он мне платит за мою голову. Видишь ли, он научил меня, как делать бизнес в реальном мире.
3: Познакомься, Джим. Это Глория и Сьюзи. Те две девушки, о которых я тебе говорил.
1: Очень приятно. Привет, Глория.
4: Привет.
1: Привет, Сьюзи.
4: Привет.
1: Присаживайтесь. А какая из них моя?
3: Можешь выбирать, дружок. Ты же платишь за все.
4: Нет уж. Выбирать буду я. И я выбираю тебя, Джим.
1: Меня это устраивает. Глория, что ты будешь пить?
4: Закажи мне чистого виски и воды в отдельном бокале.
5: Ну, мне то же самое.
1: Прекрасно. Эй! Хозяин, всем двойным.

0: Я бы сказал так. Ювелирный магазин Кармена без меня просто не мог бы обойтись.
1: Эй, Джим, ну, проснись, старичок.
2: Уй! Что?
1: Вечеринка окончена, дружок.
2: Да.
1: Ты напился и вырубился.
2: А где же девочки?
1: Они давным-давно ушли. Пойдем. Тебя надо домой доставить.
2: Домой? Нет. Я не могу домой. Нельзя, чтобы мама меня таким увидела. Я...
1: Ну, ладно. Можешь у меня остаться. Ну, пошли.
2: Не-не.
1: Джим, пошли, вставай. Вот, молодец. Давай.
2: Ну, что ты...
1: Джим, мой мальчик.
2: Все будет хорошо.
3: По-моему, тетушка Кэрол, у этого молодого человека все совсем не так уж хорошо. Мне кажется, что у него большие неприятности.
4: Это уж точно. И не только из-за разгульного образа жизни.
3: Ты абсолютно права. Семена обмана и изворотливости уже нашли благодатную почву в его душе.
4: К сожалению, их посеял взрослый человек, который мог бы оказать на него положительное влияние, а не отрицательное.
3: И его жизнь покатилась под откос.
4: Знаешь, дядюшка Дэн, часто бывает, что одно неразумное решение или поступок может изменить всю жизнь. И вместо того, чтобы внять голосу совести, Богом данному умению различать добро и зло, человек продолжает поступать нечестно, идет на обман, хотя в душе сам понимает, что это дурно.
3: К счастью, Бог никогда нас не оставляет. И даже когда мы выбираем неверный путь, Он всегда готов даровать нам прощение и помочь нам снова выбраться на свет.
4: Важно только помнить, что Бог всегда с нами.
3: Послушай, тетушка Кэрол, по-моему, мы расстались с Джимом в весьма критический момент. Ты не могла бы хоть намекнуть, чем все это кончится?
4: Ну что ж, если вы хотите узнать, что было дальше с Джимом, вам придется послушать нашу следующую передачу. А пока мы хотим сказать вам, что мы будем рады получить письма от всех наших радиослушателей. Правда, дядюшка Дэн?
3: Да, тетушка Кэрол. Если у вас будет несколько минут, напишите нам короткое письмо и расскажите, что вам нравится больше всего в передачах «Час твоего рассказа».
4: И не забудьте попросить наши бесплатные уроки Библии. Они помогут вам понять библейские истории и больше узнать о Боге. Вам даже не обязательно иметь свою Библию, ведь все стихи из Библии, которые вам понадобятся, чтобы ответить на вопросы нашей викторины, вы найдете в этих историях.
5: Обязательно написать нам сегодня же. Эти уроки наверняка понравятся всем членам вашей семьи. Наш адрес – radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com.
4: До следующей встречи, когда мы расскажем вам вторую часть нашей истории.
3: До следующей передачи, до свидания, и да благословит вас Бог.
6: Это был час твоего рассказа.
4: Тетушка Кэрол
3: и дядюшка Дэн
4: прощаются с вами.
3: До новых встреч!

кто сотворил весь мир. Не ко всем приходит вера, что у мира есть Творец. Есть ли Бог? Спросил Валера. Бога нет, сказал отец. Возразила робко мама. Есть Господь, Он миру свет. Но в ответ отец упрямо утверждал, что Бога нет. Кто тут прав, кому поверить в положении таком? В спор не стал вступать Валерик, грустным вышел на балкон. Был на редкость ясный вечер, и небесный свод привлек. Звезды вспыхнули, как свечи, значит, кто-то их зажег. Все так сложно, так непросто, столько звезд-то всех не счесть. «Есть ли Бог?» — спросил он звезды. Отвечали звезды «Есть». «Есть!» — ответил старый тополь, а вернее его листва. То ли шелест, то ли шепот, только слышали слова. «Милый мальчик, сердце вникни, отгони сомненья прочь. Мы ведь сами не возникли, сотворил весь мир Господь. Даже дом с твоей квартирой нет, не вырос сам собой». Также есть Создатель мира, с Ним прибудь, Господь с тобой. Всемогущий у нас Всевышний, мир велик, Творец один. Словно в школу утром вышел, вместе с мамой в церковь сын. Возле церкви Петька в сквере вдруг опешил. «Ты куда? Неужели в Бога веришь?» Отвечал Валера «Да».

Короткие рассказы для детей. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Книга притчей, 13 глава, 7 стих. Вот дети стоят на школьном дворе и хвалятся. У моего отца Мерседес, а у моего отца Порш. Он намного быстрее едет. А мы имеем виллу. А мои родители – владельцы замка. Мой отец – председатель городского совета. А мой отец – член правительственного совета. «А кто же твой отец?» спросили они одного бедного мальчика. «Мой отец – щебенщик». «А что это за профессия?» захотелось им узнать. «А этого я вам не скажу», сказал мальчик и убежал. Его отец был безработным и должен был возить камни и щебенку на дорожных работах. Поэтому мальчик стыдился и сказал, что его отец – щебенщик. Учитель услышал этот разговор и прочел ученикам поучительный рассказ. Как-то кунц отправился в путешествие. Усталый и расстроенный, пришел он в одну гостиницу и заказал кружку пива и кусок черного хлеба. Он был недоволен, что должен путешествовать пешком и при этом ничего лучшего не мог покушать. Кунц недолго сидел в гостинице, как подъехала хорошая карета, в которой сидел богатый мужчина. Ему принесли кусок жареного мяса и бутылку вина прямо в карету. Кунц с завистью глядел на него и думал, если бы и мне так хорошо было. Богатый как будто прочитал его мысли. «Ты хотел бы со мной поменяться?» «Без сомнения, я охотно поменялся бы», ответил кунц, недолго думая. «Отдайте мне вашу карету, и я отдам вам все, что имею». Тогда богатый приказал своим слугам поднять его. Какое зрелище! Ноги его были парализованы. Он не мог стоять, и слуги должны были держать его, пока не поднесут костыли, на которые он мог опереться. «Ну?» – спросил богатый, подсаживаясь к столу. «Ты все еще желаешь поменяться со мной?» «Ни за что на свете! Нет!» – ответил испуганный кунц. «Я хочу лучше есть черный хлеб и быть господином над собой, чем пить вино, есть жаркое и позволять себя носить, как маленького ребенка. Господь, сохрани вас!» С этими словами он встал и ушел. «Ты прав», — сказал богатый ему вслед. «Если бы ты мог отдать мне твои здоровые ноги, то получил бы мою карету, моих лошадей, мои деньги, все-все». Но бедный здоровый мужик счастливее богатого калеки. Дети, будем всегда помнить о том, что здоровье – это большое богатство. Послушайте стих. «Тебя хочу хвалить я пеньем, за милости твои, мой Бог. Меня возвысил ты спасением, прими мой благодарный вздох. Я никогда не перестану хвалить тебя и петь осанну».
Давайте поблагодарим Господа за здоровье и попросим Его дать нам благодарное сердце.

0: «Правдивые уста». Книга притчи Соломоновых, 12 глава, с 19 по 22 стих. Тима любил рисовать. Он скоро должен пойти в школу, поэтому ему интересно рисовать то, что обычно задает учитель на уроке рисования. Тима сидел за столом и рисовал акварельными красками на деревянной дощечке, которую дал ему отец. Он нарисовал солнце, облака, сосновый лес и несколько красных цветочков на опушке. Еще ему хотелось написать небольшой текст из Библии.
1: «Мама, как написать? Бог есть любовь!» – спросил Тима.
0: Мама стала диктовать сыну буквы, а он тщательно выводил их под нарисованным пейзажем. Наконец, все было готово. «Получилось?» – спросила мама. Тима охотно показал ей досточку. «Прекрасно! Ты хорошо постарался!» – похвалила она. «А теперь помоги мне накрыть на стол!» Чтобы картина высохла, Тима положил ее на комод в гостиной, считая, что там самое безопасное место. Во время ужина Тима думал только о своей картине. Он быстро поел и, попросив разрешения выйти из-за стола, побежал в соседнюю комнату. Ему не терпелось показать всем свою работу. Взяв картину, Тима разочарованно вскрикнул и бросился на кухню.
1: «Кто испортил мою картину?» – заплакал он. «Все буквы размазаны!»
0: «Кто же это сделал?» – удивилась мама и внимательно посмотрела на Лауру. Девочка, как всегда, сидела на своем стульчике. По ее лицу было видно, что она виновата. «Лаура, это ты испортила картину?» – строго спросила мама. Губы девочки задрожали, и по ее щекам тут же покатились слезы.
1: «Да!»
0: – дрожащим голосом произнесла она. Отец взял Тиму на колени.
2: «Я думаю, что твою картину можно исправить», – утешил он сына. «Мы смоем размазанные буквы и напишем новые, хорошо?»
0: Тима шмыгнул носом и улыбнулся. После ужина Миллеры читали вторую часть 12 главы книги притчи.
2: «Здесь много говорится о правде и обмане», – заметил папа. «Правда доставляет человеку радость и благословение, а обман влечет за собой трудности и губит душу человека. Смотрите, как написано: «Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды». Это значит, что лжецы сами создают себе трудности. Зачастую люди думают, что обман избавит их от проблем. На самом же деле это совсем не так. Неправда приносит людям только беды. Если бы Лаура не призналась, что она замарала картину Тимы, мы обязательно наказали бы ее за обман. Но она сказала правду и таким образом избежала наказания. Запомните этот текст, который мы читали сегодня. «Мерзость пред Господом – уста лживые, а говорящие истину – благоугодны Ему». Старайтесь никогда не обманывать, потому что Господу противна ложь. Он ненавидит обман. Того, кто говорит истину, Бог всегда защитит, избавит от зла и благословит. Наблюдайте за своим языком, чтобы всегда говорить только правду. Это угодно Богу.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Веселое лето, как дорого ты! В лугах ароматы, пестреют цветы, а в воздухе пташек звенят голоса, их песни хваленья летят в небеса. Но скоро умолкнет и пение птичек, и шелест зеленой мягкой травы, ведь время так мчится, прошло незаметно, и вот уже к школе готовимся мы.

Есть на белом свете множество дорог, ну а мне тропинку указал мой Бог. Узкую тропинку выбираю я, и по ней дойду я в Божьи края. Где найти тропинку в город неземной? Иисус сказал мне: ты иди за мной. Только Иисусу доверяю я, только с ним дойду я в Божьи края. По тропинке трудно иногда идти, но Иисус сказал мне: помогу в пути. Узкую тропинку выбираю я, и по ней дойду я в Божьи края.

я стремлюсь к Иисусу. Люблю Иисуса сердцем и душой. Его делам стараюсь подражать, ведь знаю точно, Он всегда со мною. Хочу Его за милость прославлять. Хочу отдать все годы моей жизни лишь в руки добрые Иисуса моего, чтоб не добраться к вечности, к отчизне и не оставить Бога своего. Хочу иметь я мудрость и терпение, чтоб быть такой, как хочет только Бог. Предстану я пред Господом в моленье, чтоб знать одну из всех.

Испытание любви Авраама к Богу. Мало-помалу Исаак вырос. Он поселился в своем шатре отдельно от отца. Все трое любили Бога и любили друг друга. Это было счастливое семейство. Вы уже знаете, что Авраам был человек богатый. У него много было всякого добра. Но сердце его было привязано особенно к одному сокровищу. К чему именно? К сыну его, к дорогому его сыну Исааку. Его Авраам любил более всего на свете, но Бога Авраам любил более Исаака. Бог пожелал испытать, любит ли его Авраам более всего на свете или любит сына своего Исаака. Вы уже знаете, что Авраам приносил Богу в жертву анцев. И вот Бог сказал Аврааму: «Возьми сына твоего, единородного, которого ты любишь, и принеси его в жертву на одной из гор, о которой я скажу тебе». Трудно было Аврааму сделать это, но он хотел исполнить все, что Бог ему повелел, потому что Авраам любил Бога всем сердцем своим. Поэтому Авраам нарубил дров, положил их на осла и приказал своим слугам и Исааку следовать за ним. Сара же осталась дома. 3 дня шли они четверо. Наконец, они дошли до высокой горы. Здесь Авраам сказал слугам своим: «Останьтесь вы здесь со ослом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся Богу». Он снял дрова со осла и возложил их на плечи сына. Затем он взял с собой огонь и нож и пошел на гору с Исааком. Исаак не знал, что отец должен был принести его в жертву. Он думал, что отец принесет жертву Богу анца. Поэтому он сказал: «Отец!» Авраам ответил: «Вот я, сын мой!» Исаак продолжал: «Вот огонь и дрова, а где же агнец для жертвы всесожжения?» «Сын мой», — сказал Авраам, — «Бог усмотрит себе анца». Авраам же знал, что ему велено было принести в жертву Исаака. Но вот они дошли до вершины холма. Авраам взял камней, устроил из них жертвенник, потом он снял дрова с плеч Исаака и положил на жертвенник. Теперь Исаак узнал, кто должен заменить анца. Авраам связал руки и ноги Исаака веревкой, которой были связаны дрова, и положил сына своего на дрова жертвенника. Когда Авраам уже взял нож и поднял руку, чтобы заколоть сына своего, вдруг он услышал голос: «Авраам! Авраам!» Это ангел Господень воззвал к нему с неба, говоря: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, потому что теперь Бог знает, что ты его любишь, потому что ты даже не пожалел своего единственного сына». С какой радостью развязал Авраам веревку, и как рад он был слышать, что ему не надо приносить жертву сына своего. В эту минуту Авраам увидел позади себя овна, и он пошел, взял овна и принес его в жертву вместо Исаака. Авраам горячо благодарил Бога за то, что он возвратил ему сына его. Тогда ангел вторично воззвал к Аврааму с неба и сказал: «Бог видит и радуется, что ты не пожалел сына своего, и потому Бог благословит тебя и все потомство твое, и один из потомков твоих будет спасителем всех народов земли». О ком говорил здесь ангел? Он говорил об Иисусе, что Господь Иисус однажды младенцем родится на земле, принесет спасение людям и ведет их в Царство Небесное. Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном – «И семени твоему, которое есть Христос». Галатам 3:16. Много времени спустя у Девы Марии родится сын, и он будет сыном Божьим.
Когда ангел перестал говорить, Авраам и Исаак спустились с горы. Они нашли слуг и осла там, где они их оставили, и пошли домой к Саре. «Детки, а вы любите Бога более всего на свете?» «Да, вы должны Его любить больше всего, потому что Бог дал вам все, что вы имеете. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». Так сказано было. Иоанна 14:21. А теперь вопросы. Первый вопрос. Почему Бог повелел Аврааму принести в жертву сына своего? Второй вопрос. Исполнил ли Авраам повеление Божие? Третий вопрос. Что остановило Авраама принести Исаака в жертву? И четвертый вопрос. Почему мы должны любить Бога больше всего на свете? Ну, вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам на наш почтовый адрес. Радио МВ, P.O. Box 523, Mount Vernon, Вашингтон 98273. Да благословит вас Бог!

Быть добрым. Во всем показывай в себе образец добрых дел. Тимофея 2:7. Хочу быть добрым я везде. Хочу Иисуса сердцем слушать. Хочу помочь другим в беде. Хочу нести я радость душам. Иисус учил с добром дружить. Дарить добро — вот счастье наше. Ему всегда хочу служить и быть в Его глазах все краще. Быть добрым очень нелегко, но мне Иисус всегда поможет. Добро всем светит далеко, тропинку Господу проложит.

А теперь, наши маленькие радиослушатели, мы начинаем чтение нового рассказа под названием «Военачальник маленькой Лисхин». Она сидела на пороге дома на Гербергассе. Она так сливалась с окружающим фоном и была настолько похожа на многих других девочек этой части города, что из 10 человек, прошедших мимо,

а глаза озарялись светом. А вот теперь она пожала плечами и сказала тихо себе самой. — Лисхин, ты высоко летаешь. Спустись, глупышка, на землю. Она часто разговаривала сама с собой. И в ту минуту также никого не было поблизости, с кем бы она могла заговорить. — Иди-ка лучше наверх, — продолжала она некоторое время спустя. — Сейчас тебя позовет тетя. Лисхин какое-то мгновение постояла, чтобы подбодрить себя. — Теперь никаких возражений, Лисхин, ни звука. Даже если тетя будет сильно ругаться, иначе тебе сегодня больше не удастся уйти. Затем она открыла дверь. Комнатка была обставлена скромно, но очень опрятно. На кровати у окна лежала на подушках парализованная женщина, вязавшая с таким усердием, что спицы у нее даже стучали. Когда она услышала скрип открывающейся двери, то бросила на нее взгляд, нахмурила лоб и сердито выругалась. — Я тебя спрашиваю, сколько я должна тебя ждать? Огонь погас. Хотя ты и не ходишь больше в школу, от тебя ничуть не больше пользы, чем раньше. Лентяйка, что же ты делала все это время? Я вяжу, натирая себе пальцы до крови, чтобы мы не голодали, а ты целыми днями бегаешь по улице. Лисхин ни слова не сказала в ответ, лишь принялась готовить обед. Сегодня была картошка, половина селедки и чашка кофе для каждой. Фрау Брахер приправляла еду жалобами и бранью. Лисхин делала вид, что ничего этого не слышит. После еды она вымыла посуду, почистила плиту и достала тете шерсти из выдвижного ящика. Затем она, по возможности, незаметно попыталась ускользнуть из комнаты. Но ей не удалось уйти совсем без потерь, потому что тетя строго спросила. — Куда ты снова хочешь уйти? — Ты должна отнести сверток в лавку, а фрау Зайлер попросила, чтобы ты немного присмотрела за ее малышом. — Я пойду к ней, посмотрю за мальчиком. Пока ты готовишь сверток, я успею возвратиться. Не дожидаясь ответа тети, она сбежала вниз по лестнице. Внизу взяла у фрау Зайлер маленького Ганса на руки и поспешила на улицу. Там она поставила ребенка на ножки, взяла его за руку и пошла с ним. Немного спустя, в более зажиточном городском квартале, они повернули на торговую улицу и в конце концов оказались перед кондитерской лавкой. Лавка была крошечной. За прилавком сидела приветливая старая женщина с большими роговыми очками на носу. Возле нее стояла внушительных размеров корзинка для рукоделия. У фрау Ланг не было больше близких родственников, и она зарабатывала себе на жизнь наряду с продажей сладостей, также шитьем и вязанием. Она брала много разных заказов. От починки брюк для мальчиков до ремонта дамских шляпок. Штопка чулок была ее главным занятием. Она была всегда любезной и услужливой. Ее знакомые и соседи часто спрашивали друг друга, как только ей удавалось при ее бедности всегда быть такой бодрой и уверенной. Фрау Ланг и Лисхин были подругами. Старая женщина знала, что тетя Лисхин при всем ее неутомимом старании и превозносимой всеми порядочности часто была страшно ворчливой. И Лисхин очень редко слышала от нее ласковое слово. «Фрау Ланг», — сказала Лисхин, когда ввела маленького Ганса в лавку, «дайте мне, пожалуйста, на 5 пфенигов конфеты для малыша, а потом... расскажите мне, пожалуйста, как вам удалось получить ваше первое место?» «Ну, сначала присаживайся и закрой дверь. Вот сладости для малыша. Каким прелестным мальчуганом он стал!» Затем, после некоторого раздумья, она сказала. «Дитя, не ищи другого места.

Оставайся там, где ты сейчас находишься. Ты же знаешь, что твоя тетя полностью зависит от тебя. Наверняка Бог поставил тебя на это место, потому что она не может справиться без тебя». «Да, я знаю об этом», — ответила Лисхин. «Я прекрасно знаю об этом. Но я днем и ночью мечтаю о месте в каком-нибудь доме, где бы я могла многому научиться. Как бы охотно я поступила на такую службу! Учительница воскресной школы сказала нам недавно, что мы должны просить обо всем Бога. И после того, как я попрошу его, я должна заняться этим делом и добиться исполнения моего желания. Ну, пожалуйста, расскажите мне еще раз, как вы вышли из положения с вашими платьями. Мне так нравится слушать об этом». Фрау Ланг улыбнулась и затем сказала: «Я прекрасно помню, что они казались мне чудесными. Меня должны были взять няней в хороший дом. И одежда беспокоила меня так сильно, что я не могла даже спать ночью. Все мое богатство состояло из двух сиреневых ситцевых платьев с букетами незабудок, четырех белых передников, двух пар чулок ручной вязки, одной пары новых сапог, одной пары домашних туфель на низком каблуке, трех белых чепчиков, черной соломенной шляпки для будних дней и белой шляпки для воскресных. А еще у меня было светло-серое шерстяное платье и симпатичный суконный жакет». Когда старая женщина замолчала на несколько мгновений, чтобы перевести дыхание, Лисхин воскликнула: «Как должно быть, богата была ваша мать, что она смогла дать вам все это! И какой зажиточной вы, должно быть, чувствовали себя!» «Да, дитя, это было прекрасное чувство», — продолжила свой рассказ старая женщина, задумчиво смотря на маленького Ганса. «Как сегодня я отчетливо вижу перед собой детскую комнату с весело потрескивающими в печи дровами, с красивыми картинами на стенах, со множеством игрушек и креслом-качалкой, обитым красной тканью. Воспитательница была очень строгой, но три маленькие девочки моих господ были намного приветливее их и всегда были расположены к играм и забавам. Я качала их, играла с ними в саду, помогала им при кормлении кроликов и пыталась всячески быть им полезной. Как счастлива я была тогда! Вы, должно быть, чувствовали себя как на небесах», — сказала Лисхин, у которой чуть не выступили слезы на глазах, когда она представила себе такое счастье. Она взяла маленького Ганса, который начал проявлять беспокойство, на колени. Затем она вновь спросила: «Что же нужно иметь, когда хочешь поступить на такое место? Достаточно ли одного ситцевого платья, если за ним хорошо ухаживать? Перед тем, как ложиться спать, можно застирывать грязные места. Что вы думаете об этом, фрау Ланг?» Старая женщина задумчиво покачала головой и пояснила: «Чтобы поступить на такое место, нужно непременно иметь небольшое приданное. Одного единственного платья далеко недостаточно». «Как если бы выходить замуж, не так ли?» — сказала Лисхин со вздохом. «Разумеется, не всем девушкам выпадает так много счастья, как мне. Я же выросла в деревне, а мой отец был садовником в замке». Лицо Лисхин все больше мрачнело. «Тогда у меня мало надежды», — тихо сказала она. «Я уже сэкономила немного денег, которые честно заработала. Но чтобы я смогла купить на них платье...» С этими словами она вытащила кошелек из кармана юбки и высыпала содержимое на прилавок. Это были 80 пфенигов наличными, ни больше, ни меньше. В
Фрау Лянг улыбнулась, затем сказала: «Это совсем неплохое начало, дитя мое. Продолжай так и дальше. Когда ты не будешь больше нужна твоей тете, ты, может быть, соберешь довольно приличную сумму». Лицо Лисхин тотчас же снова прояснилось, и она снова спросила: «Как вы надевали ваши чепчики, чтобы они сидели на голове и не сползали? У вас волосы были длиннее, чем у меня?» «Насколько я помню, они были жестче и немного длиннее, чем у тебя. Я заплетала приличную косу, и у меня был неглубокий чепчик, не такой броский, какие носят девушки сегодня». «А теперь, фрау Лянг, расскажите мне, пожалуйста, немного о вашей работе и о комнатах в доме». Старая женщина с готовностью исполнила это желание и рассказала, как уже часто делала раньше, о своем первом месте работы. Но Лисхин слушала с большим интересом. Потом пришли покупатели, и фрау Лянг должна была обслужить их. Была суббота, к тому же день получки, и поэтому покупали больше, чем в течение всей недели. У старой женщины не было больше времени для рассказов, и Лисхин быстро попрощалась с ней. У лавки с ней заговорила девушка. «Ну вот, наконец-то я тебя снова повстречала. Где ж ты пропадала все это время? Тебя так долго не было видно?» «Скажи мне лучше, где ты была все это время?» — спросила вместо ответа Лисхин. «Я уже несколько дней работаю на обувной фабрике», — прозвучала в ответ. «И подумай только, наша Эмми стала служанкой». «Правда? И у кого же? Ах, если бы у меня было такое место!» «Вы обе совсем глупые! Так бы я и согласилась пойти на такое место, чтобы мною всякий командовал!» «Так где же Эми нашла место?» «У забойщика свиней! Ну и гадкая у него жена! Она уже побила Эми! Я бы не допустила, чтобы со мной поступили таким же образом!» «Если я соглашусь на место, то только в хорошем доме, а не у таких негодяев, как забойщик», — гордо ответила Лисхин. «На твоем месте я сразу пошла бы в королевский дворец, но, может быть, и он не совсем для тебя хорош», — насмешливо ответила девушка и сморщила нос. Лисхин больше ничего не сказала, оставила девушку у лавки и пошла с маленьким Гансом дальше. Она вновь принялась думать о своей службе. Как страстно она желала найти себе место!

Горит вот за то, что есть, за все, что ежедневно получаешь. Ведь милости его не перечесть, конечно, если это замечаешь. Вокруг тебя сплошные чудеса. Проснулся утром, силы обновились. И говорит, ты можешь и дышать, ходить, работать. Это ли не милость? Одежда есть, и пища тоже есть. Есть дом, в котором можешь ты согреться. Ах, разве можно все нам перечесть? Благодари же Господа от сердца. Не только за добро благодари, за горе, трудности, решения тоже. Бог знает, что послать нам на пути. Доверься мудрой вечной воле Божьей. Все принимай, как из его руки, и радости, и горе, и печали. Иди по жизни и благодари за все, что на пути встречаешь.

Короткие рассказы для детей. И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Евангелие от Матфея, 8 глава, 26 стих. Двое детей были на поле, чтобы помочь при уборке урожая. Неожиданно началась сильная гроза. Небо стало таким темным, что страх наполнил сердца детей. Все лошади разбежались по полю. Крестьяне в панике бежали с поля. Лишь Иоганна и Стефан не могли так быстро бежать. Гремел гром и сверкала молния. Дети сильно боялись. Стефан спросил Иоганну: «Что же делать? Мы совсем промокли. А если молния убьет нас?» «Только не бойся, Стефан», — сказала Иоганна. «Иисус заповедал ангелам своим, чтобы они охраняли нас. Бежим скорее в амбар и помолимся Отцу Небесному. Всемогущий Бог сохранит нас». Ярко блестели огненные молнии. Вместе они побежали в амбар и преклонили там колени. Постройку беспрерывно потрясали удары грома. Иоганна закрыла Стефана своим платком и взывала к Господу: «Любящий Иисус, Ты ведь когда-то спас учеников от страшной бури, помоги и нам сейчас». Буря выла вокруг амбара, и казалось, что снесет крышу. Блистающие молнии сверкали все ближе. Когда Иоганна подняла глаза, она увидела у дверей сияющий образ, который движением рук звал их покинуть амбар. Что делать детям? Никогда девочка не видела такой прекрасный образ. Ангел Божий с любовью глядел на них и настойчиво подавал им знак выйти. «Стефан, идем. Нам надо покинуть это место», — сказала Иоганна. «Куда же мы пойдем в такой сильный дождь?» — спросил брат дрожащим от страха голосом. «Пошли, Стефан, Господь сохранит нас». Дети быстро выбежали на улицу. Град так и сыпался с неба. Буря была настолько сильной, что захватывало дыхание. В нескольких метрах стояла старая уборочная машина. Дети укрылись под ней и громко взывали к Богу: «Господь Бог, помоги же нам! Иисус Христос, помоги нам! Мы так боимся! Помоги нам, пожалуйста!» Вдруг раздался оглушительный грохот. Молния ударила в амбар. Через мгновение весь амбар был в пламени и за несколько минут сгорел дотла. Вскоре ужасная буря прекратилась. Дети же были спасены служением ангела. Родители обняли их и плакали от радости, когда услышали, как чудно всемогущий Бог избавил их детей от большой опасности. Давайте попросим Господа, чтобы Он оком Своим наблюдал за каждым шагом нашей жизни. Как хорошо знать, что Господь всегда рядом.

Господня милость. Превыше звезд Господня милость, превыше белых облаков. Тебе, наверное, и не снилось, что Бог спасает от оков. И в небо, ввысь и вширь земную, нет ей предела и конца. Господня милость проявилась по воле вечного Творца. Господня милость необъятна, превыше самых дальних звезд, где все во всем любовь Господня, где все во всем Иисус Христос.

0: Самсон
1: и Иакова. Авраам и Сара дожили до глубокой старости. Сара умерла, и Авраам хотел похоронить ее в земле Ханаанской, но ему не принадлежало там ни кусочка земли. Тогда он дал серебро жителям Ханаана и купил у них поле. На поле этом росло много деревьев, была на нем и пещера. Авраам похоронил Сару. Потом умер Авраам, и сын его Исаак похоронил его в той же пещере, в которой была похоронена его жена Сара. Исаак взял жену по имени Ревека. Она поселилась в шатре Сары. У Исаака и Ревеки было два сына. Их звали Исавом и Иаковом. Они были близнецы, но характером и наружностью они не были похожи на друг друга. Исав был неприветливым ребенком. Иаков же любил Бога и родителей своих. Когда Исав вырос, он сделался охотником. У него были стрелы и лук. Он ходил в лес и охотился за дичью. Он приносил добычу домой и ею угощал отца своего Иакова. Исав не думал о Боге и любил пищу и питье больше Бога. Иаков же был пастухом. Он оставался много времени с отцом и матерью, пася овец и баранов. Он любил Бога и часто молился ему. К сожалению, Исаак любил больше Исава, нежели доброго Иакова. Случилось это потому, что он любил дичь, которую ему приносил Исав. Но Ревека любила Иакова, и Бог любил его. Исава же Бог не любил. Как вы думаете, любили ли друг друга Исав и Иаков? Нет, они не любили друг друга. Иногда Иаков нехорошо относился к Исаву. И вот Исав возненавидел Иакова и задумал убить его. Однажды Исав сказал: «Отец мой скоро умрет, тогда я убью брата моего, Иакова». Ревека, услышав это, испугалась, позвала к себе Иакова и сказала ему: «Вот Исав, брат твой, грозит убить тебя, и теперь, сын мой, послушай слов моих, встань, беги к Лавану, брату моему, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда». Иаков послушал совета матери своей. Он простился с отцом своим Исааком. Исаак благословил его перед уходом его. Иаков не просил отца своего дать ему что-либо с собой. Он не взял с собой ни слуг, ни овец, ни коз. Не взял с собой даже осла. Он взял только палку в руку свою и пустился в путь. Грустно было на душе Иакова. Он был жалким странником и шел в далекую страну, которую он никогда не видел. Не было ни шатра, ни дома, где бы Иаков мог спать по дороге. Поэтому, когда пришла ночь, он подложил камень под голову себе и лег спать на голой земле. В стране той были медведи и волки, но Бог охранял Иакова в пути. Бог знал, как тяжело было у него на душе, и потому Бог дал ему увидеть чудесный сон. Иаков увидел во сне лестницу, которая вверх касалась неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. Затем Иаков услышал голос, Господь сказал ему: «Я Господь Бог Авраама твоего и Бог Исаака. Я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в эту землю. Потомство твое будет жить в этой ханаанской земле, где ты теперь лежишь». Иаков пробудился от сна своего. Теперь у него было легко на душе. Он знал, что Бог и ангелы охраняли его. Он не хотел забыть место, где он видел такой чудесный сон. Он взял камень, который сделал себе изголовьем. «Теперь, — думал он, — я найду это место, когда вернусь в ханаанскую землю, как мне это обещал Бог». Он возлил масло на камень и помолился Богу, сказав: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень будет домом Божьим». Иаков был уверен, что Бог заботится о нем и возвратит его домой, потому что Господь обещал ему это. Бог заботится о вас, дети. Он посылает с небес ангелов своих, чтобы охранять вас, как он охранял Иакова. Очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. А теперь вопросы. А теперь первый вопрос. Кто похоронил Сару? Второй вопрос. Где была она похоронена? Третий вопрос. Как звали жену Исаака? Четвертый вопрос. Как звали сыновей Исаака? Пятый вопрос. Любили ли они Бога? Шестой вопрос. Почему оставил Иаков дом свой и ушел в далекую страну? Седьмой вопрос. Какой приснился Иакову сон на пути? Восьмой вопрос. Что сказал Бог Иакову? И девятый вопрос. Что сделал Иаков, когда проснулся? Ну вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам, да благословит вас Бог!

человека в храме стоят, два человека молитву творят. Вот впереди на виду фарисей, очень доволен молитвой своей. Боже, в храм пришел твой, посмотри, я какой. Все заслуги знаешь ты, соблюдая я посты, десятину отдаю, деньги бедным раздаю. Ни грабитель, ни злодей, лучше всех людей, а не то, как этот мытарь. Слышь, как хвалит тебя фарисей, Богу не нужно хвастливых речей. Мытарь у входа остался стоять, взоры не смеет на небо поднять, плачет и в грудь ударяет тебя, просит у Бога прощения скорбя. Боже, в храм пришел твой, ты прости, что я такой, все пороки знаешь ты. Я не соблюдал посты, десятину не давал, деньги бедным не раздавал. Я грабитель, я злодей, словом, хуже всех людей. Боже, ты прости меня, стать другим желаю я. Просит и плачет, и бьет себя в грудь. Боже, ты милости грешнику будь. Слышь, как мытарь прощения простил, Бог его принял, охотно простил.

теперь, ребята, мы продолжим рассказ «Военачальник маленькой Лисхин». Проходя мимо маленькой лавки тканей, она остановилась и осмотрела витрину. И снова она представила себе, что могла бы поступить на место прислуги, но ей требуется необходимое приданное, и она должна купить его сейчас. Ну, Лисхин, выбирай все, что тебе необходимо. Не спеши. Так разговаривала она сама с собой. Вот ситец всевозможных цветов, синий, розовый, только, к сожалению, нет темно-сиреневого. Но вон тот в полоску в углу довольно симпатичный. Лисхин, он бы очень тебе пошел. Ах, а как красивые чепчики с вышивкой! И какие дешевые! Лисхин с тоской смотрела на чепчики. Она не могла оторвать от них взгляда. Ты можешь примерить один из них и посмотреть, как он идет тебе и как держится на твоей голове. А почему ты не хочешь купить себе один из них? Кто знает, будут ли они потом стоить так дешево? Сказано, сделано. Гордая, как знатная дама, Лисхин вошла в лавку. Больше всего она любила делать покупки. Люди становятся вежливыми чаще всего тогда, когда у них что-то покупают. В этом она часто убеждалась и раньше. «Я хотела бы посмотреть вон те чепчики», — сказала она продавщице и указала на витрину, с важным видом садясь на стул перед прилавком. «Чепчики для горничных». «Пожалуйста», — вежливо сказала продавщица. «Мы как раз получили большую партию недорогих по цене товаров». «Надеюсь, что они хорошо стираются», — произнесла Лисхин. «Ведь они легко пачкаются при домашней работе». «Вот эти стираются хорошо», — объяснила продавщица. «Следует лишь развязать шнурочек, и после этого можно расправить чепчики, постирать. И в мгновение ока все готово». Лисхин кивнула и затем сказала. «Я возьму один из них. Кажется, он идет мне. Я немного придирчива к своим чепчикам». Продавщица украдкой улыбнулась. Аккуратно завернула чепчик и подала его девочке. Та поблагодарила, заплатила и вышла из лавки. «Вот и положено начало», — сказала Лисхин сама себе. Затем задумалась, а где же она сможет примерить чепчик? Единственное зеркало в доме было у тети. Фрау Лянг тоже имела зеркало, но Лисхин было стыдно просить ее об этом. После того, как она отвела маленького Ганса к его матери, она вбежала по лестнице наверх, спрятала сверток в сумке со своей одеждой и с невинным видом пошла к тете. Та встретила ее, как обычно, неласковыми словами. «Где ты опять так долго была? Сверток уже час как готов, огонь вот-вот погаснет, а вода в котле все еще не кипит. Я погуляла с маленьким Гансом, а огонь сейчас опять разгорится». Она быстро принялась за работу. Тлеющие угли взялись снова. Затем она понесла готовое вязание тете в магазин. Радостная, она думала о белоснежном чепчике. Только где же она его примерит так, чтобы не испачкался и никто не заметил его? Она отдала сверток, взяла две марки и снова отправилась домой. Тут она увидела, как перед ней проехала двухколесная повозка, доверху нагруженная мусором. Ее острый глаз обнаружил в мусоре что-то блестящее, по-видимому, кусочек старого зеркала. «Вот как раз то, что необходимо тебе, Лисхин», — сказала она себе, без робости подошла к возчику и попросила у него кусочек зеркала. Тот озадаченно посмотрел на нее, затем достал осколок из тележки и, ухмыляясь, сказал: «Хм, ты не увидишь в нем ничего красивого». «Ну и пусть. Но я увижу, правильно ли сидит на голове мой чепчик. А это главное». После этого она сунула осколок в жакет и поспешила домой.
Было воскресенье. Лисхин встала рано, потому что было много дел, которые надо было сделать, чтобы тетя осталась довольной и разрешила выйти на улицу. Утром она посещала воскресную школу, а остальное время должна была оставаться дома. После обеда у фрау Брахер почти всегда были гости. Приходили соседки или же ее навещали замужние племянницы. Они пили кофе и болтали. Лисхин должна была прислуживать гостям. Она с интересом прислушалась к разговорам, хотя сама очень редко участвовала в них. В то воскресенье Лисхин в радостном настроении шла в воскресную школу. Она втайне надеялась, что учительница, которую она причисляла к замечательным людям, скажет ей однажды: «Лисхин, я убеждена, что я сделаю из тебя старательную и надежную служанку. В ближайшие дни я поговорю об этом с твоей тетей. Об одежде, в которой ты нуждаешься, я позабочусь сама. Если мы договоримся, ты начнешь у меня уже на следующей неделе». В группе у фрейлин Зандер было много девочек такого же возраста, что и Лисхин. И она не видела в маленькой сироте ничего особенного, вероятно, потому что заметила, что этому ребенку учеба давалась не без труда. В тот день Лисхин слушала внимательно. Фрейлин Зандер рассказала историю, которая ее необычайно заинтересовала. В ней шла речь о военачальнике-язычнике и о пленной израильской девочке. У военачальника была страшная болезнь. Он был прокаженным. И девочка, которая служила у жены военачальника, рассказала ему о пророке в Израиле, который излечивал проказу. Фрейлин Зандер закончила рассказ словами: «Итак, вы видите, как много хорошего может сделать простая маленькая служанка. Эта девочка, о которой я рассказала вам, наверное, часто тосковала по дому, и потому у нее были все основания быть недовольной и угрюмой. Но с ней этого не случилось. Напротив, она подумала о том, как сможет помочь своему господину, военачальнику, излечиться от его тяжелой болезни. Я думаю, эта девочка была счастлива, что нашла такое хорошее место», — вырвалась у Лисхин. Фрау Зандер удивленно посмотрела на нее. Что произошло с этим ребенком? Обычно она всегда была такой тихой и не проявляла почти никакого интереса к учебе. Учительница не могла и вообразить себе, что Лисхин имела в виду, и спросила: «Тебе понравилась эта история? Тебя, наверное, никуда не взяли прислугой?» «Нет, фрейлин Зандер», — ответила Лисхин, — «я живу у моей тети и веду ее хозяйство». «Тогда будь благодарна и довольна, дитя, что у тебя есть уютный дом, и ты не должна с трудом сама себе зарабатывать на жизнь. Прислуге часто очень трудно достается, и ей не следует завидовать». «Но я охотно поступила бы на службу, на действительно хорошую службу, к хорошей госпоже, у которой я многому научилась бы», — серьезно ответила Лисхин. Фрейлин Зандер покачала головой и сказала: «Такое место находят не сразу. Для этого надо уже кое-что уметь». «Но ведь девочка из Библии, о которой вы только что нам рассказали, попала в богатую семью».

0: Боже, ты все понимаешь. Так будь так добр и помоги мне найти хорошую службу, как у израильской девочки. И еще, пошли мне необходимую одежду. И сделай так, чтобы тетя меня отпустила. Аминь. Когда она подняла глаза, в ее глазах снова засветилась надежда. Она сказала себе: «Бог поможет мне лучше, чем учительница, и он обязательно услышит меня, потому что я ему обо всем сказала». До вечера мысли об истории с больным военачальником не покидали ее. «Ох, если бы я также могла совершить что-нибудь такое же великое! Я попытаюсь это сделать на первой же моей службе. Я должна найти место, где есть больной военачальник. А затем я расскажу ему о лекарстве, которое тетя порекомендовала своему племяннику и которое так хорошо помогло. Как бы было хорошо, если бы меня взял к себе военачальник, а я помогла бы ему вылечиться. Жаль, что нет больше пророков. Во всяком случае, так сказала фрейлин Зандер. А то я тоже бы рассказала военачальнику о пророке. Лишь бы только мне получить службу». Воскресенье прошло так быстро, что Лисхин даже не нашла времени, чтобы примерить свой новый чепчик. Но уже сама мысль, что она обладает им, делала ее очень счастливой. На следующее утро она проснулась непривычно рано. И когда увидела, что тетя еще крепко спит, то тихо села на кровати. Она с удовольствием отодвинула бы в сторону занавеску, чтобы было немного светлее, но не посмела подойти к окну. Тетя часто просыпалась от малейшего шороха. Лисхин достала кусочек зеркала и новый чепчик из ее потайного места под матрасом, приставила осколок к стене на краю кровати и попыталась надеть чепчик. Прежде всего, нужно было скрутить волосы в узел, а это было довольно трудно. Снова и снова тут и там выставлялась прядь, и чепчик не держался на голове прямо. Она поправляла его то в одну, то в другую сторону, но он по-прежнему сидел криво. Наконец у нее получилось, и она была вне себя от счастья. «Да», — тихо сказала она про себя, с удовлетворением кивая головой. «Да, Лисхин, ты выглядишь как настоящая служанка, действительно, как первоклассная служанка. Ты могла бы сразу же открыть дверь знатному господину и сказать: „Рада видеть вас, входите. Я сейчас доложу о вас моему господину, если вы пожелаете подождать минутку. А пока посидите вон на том стуле“». Лисхин самоуверенно откинула голову назад, впуская гостя. Но тут чепчик соскользнул у нее с головы и упал на пол. И вот уже тетя принялась ругаться. «Что это тебе взбрело в голову? Ты что, с ума сошла? Что значит все это безобразие в такую рань?» Кровь бросилась Лисхин в лицо, и она снова юркнула в кровать. «Что это тебе взбрело в голову?» — повторила тетя. «Я хочу знать, что ты там делаешь. Зачем этот цирк? Что значит вон та белая вещица? Отвечай, а не то это тебе так просто не пройдет». Лисхин настолько растерялась, что сначала не знала, что ей ответить. Потом она смущенно пролепетала: «Мне кажется, тетя, мне приснилось, что я вообразила себя служанкой».
1: «Что за чушь?» — воскликнула фрау Брахер.
0: Затем она перевернулась на другой бок и снова заснула. Лисхин оставалась лежать неподвижно, пока соседние башенные часы не пробили 7. Тогда она тихо встала и снова спрятала осколок зеркала и чепчик под свой матрас. Это было единственное место, где она могла спрятать то, что принадлежало ей одной. Когда она оделась,

Настало время идти за молоком. Эту возможность она и использовала для того, чтобы немного поглазеть на Лангассе, где в этот час прислуга из многих домов занималась уборкой крыльца. Может быть, ей повезет, и она сможет поговорить с одной из девушек.

Комнату открылись, мама с папой удивились. Здесь такая чистота, да просто красота. Все лежит в своем порядке. Ручки, книжки, тетрадки. С пола сын убрал игрушки, плед поправил и подушки. Все так чисто, аккуратно. Маме с папой так приятно. Я тихонько промолчал, что пример с Иисуса взял. Есть у Господа Христа для всего свои места. Для цветов сады и луга, для дождинок облака, лес зверушкам, птицам небо, рыбкам синяя вода. Будет Господу приятно в мою комнату входить. Мне теперь совсем не стыдно Бога в гости пригласить.

Короткие рассказы для детей. История 254. Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах, и животное на полях предо мною. Псалом 49, стих 10, 11. Я вспоминаю стих. Друг, взгляни, как прекрасна природа. Разве можно ее не любить? Нам она проповедует Бога, а любви Его вечной твердит. Из Слова Божьего мы слышали, что Господь Бог сказал: «Ибо мои все звери в лесу». К сожалению, сегодня многих животных машинами сбивают насмерть. Все, что люди изобрели, принесли много хорошего, но, к сожалению, и много плохого. Прекрасно выглядит могучее дерево с коренастым стволом. Сколько примерно лет этому дереву? Как вы думаете? Оно могло уже стоять на этом месте тогда, когда Мартин Лютер перевел Библию на немецкий язык. Понятно, что оно тогда было еще совсем маленьким деревцом. Осенью и зимой в лесу часто бывают сильные бури, которые причиняют много вреда. Если после этого пройтись по лесу, то можно встретить много поваленных деревьев, обломанных сучьев и веток. Можно подумать, что сильные осенние бури разрушают весь лес. Но ветроустойчивые деревья стоят гордо и неподвижно. Это от того, что у них длинные корни, которые уходят глубоко в землю. Корни деревьев такие крепкие, что и сильная буря не может выкорчевать их. Через множество корней дерево получает свои жизненные соки. Поэтому дерево имеет силу выпускать весной свежие зеленые листья. Мы, христиане, также должны быть утверждены и укоренены в Слове Божьем. В жизни мы встречаем много скорбей, болезней и другие трудности. Мы унываем и думаем, что должны погибнуть. Но когда получаем от Духа Святого новую силу, наше сердце вновь наполняется радостью, потому что мы имеем глубокие корни веры. Во всех скорбях и горестях Господь укрепляет нас. Вера в Иисуса дает нам новую силу. Мартин Лютер тоже прожил много скорбных часов. Знаете, что он тогда делал? Он брал кусок мела и писал на стене: «Он жив». Кто жив? Наш Иисус Христос жив. Он утешает нас, только мы должны вполне довериться Ему. Какова наша вера? Как маленькая веточка или как сильный сук? Или она уже сильная и крепкая, как могучее дерево? Это все зависит от корней. Давайте поблагодарим Господа за то, что Он утешает нас. Будем укрепляться в Слове Божьем.

Как хорошо на небе, где ангелы живут, Творцу вселенной служат и радостно поют. Хочу, мой Спаситель, туда, где ты живешь, прими меня в обитель, когда за мной придешь. Дай, Боже, мне стремление всегда послушно быть, чтоб больше огорчения тебе не причинить.

путешествие. Затем Иаков пошел дальше. Много дней провел он в пути. Наконец он пришел в место, где много было прекрасных пастбищ. Был там также колодец, отверстие которого было закрыто большим камнем. Вокруг колодца паслось много овец под надзором нескольких пастухов. В стране той вообще было мало воды, поэтому Иаков с радостью увидел колодец. Иаков спросил пастухов: «Знаете ли вы человека по имени Лаван?» Так звали дядю Иакова. «Да», — ответили они, — «мы знаем его». Иаков спросил: «Здравствует ли он?» Пастухи ответили: «Здравствует. Вот и Рахиль, дочь его, идет с овцами». Иаков обрадовался тому, потому что Рахиль была двоюродной сестрой Иакова. Он подошел к ней, поцеловал ее и заплакал от радости. Иаков давно уже не видел никого из близких своих. Рахиль не знала Иакова, пока он не сказал ей: «Я твой двоюродный брат и пришел издалека». Тогда Рахиль побежала и сказала отцу своему Лавану: «Отец, двоюродный брат пришел к нам. Я встретила его у колодца». Лаван обрадовался и выбежал навстречу Иакову, обнял, поцеловал его и сказал: «Ты должен у меня поселиться. Я дядя твой». Иаков обещал Лавану пасти стада его, и таким образом Иаков остался служить Лавану. Иаков был хорошим пастухом и охранял ночью овец от львов и медведей. Он пас их в знойный полдень и холодную ночь. У Лавана было две дочери, одну из них звали Лия, другую — Рахиль. Лаван отдал их замуж за Иакова. Таким образом, у Иакова было две жены. У Иакова было много детей. Он жил долгое время с женами и детьми в шатре. Сначала он пас овец только Лавановых, но впоследствии Лаван подарил ему овец и коз. У Иакова было много хлеба, много одежды, как Господь и обещал ему, потому что Бог всегда выполняет обещания свои. Но Иаков не мог забыть отца своего и мать свою, живших в Ханаане. Он знал, что Бог обещал дать ханаанскую землю потомству его, и ему очень хотелось возвратиться туда. Верою обитал Авраам на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и с Иаковом, сонаследниками того же обетования. Вот имена первых благочестивых людей, живших в Ханаане, и имена жен их. Авраам – Сара, Исаак – Ревека, Иаков – Лия и Рахиль. Как блажены праведные! Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалтырь 127.1. А теперь вопросы. Но перед этим я напомню вам наш адрес. Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington. 98273. Первый вопрос. Кто была Рахиль? Второй вопрос. Где увидел ее первый раз Иаков? Третий вопрос. Как звали дядю Иакова? Четвертый вопрос. Что делал Иаков у Лавана? Пятый вопрос. Как звали жен Иакова? И шестой вопрос. Почему Иакову хотелось вернуться в землю ханаанскую? Ну вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам, да благословит вас Бог.

Когда хочешь кого-то обидеть, молчи. Не решишь ты проблему словами. Не хватает терпения тебе, не кричи. В спор не лезь, не маши кулаками. Лучше в сторону тихо уйди, помолись. Попроси у Иисуса смирения, а от спора спокойно, без слов удались, и Он даст тебе благословение.

0: Сегодня мы продолжаем рассказ о девочке по имени Лисхин. Тут перед домом номер 6 она увидела еще незнакомую ей служанку, которая подметала лестницу. Лисхин уже заметила, что в этом доме слуги менялись очень часто. Некоторые уходили уже через несколько дней. На незнакомой девушке было чрезвычайно чистое платье. Ее светлые волосы были гладко зачесаны назад. Лицо выглядело свежим и приветливым. И поскольку покрой ее ситцевого платья был очень схож с фасоном платья фрау Лянг, Лисхин не стоило труда заговорить с незнакомой девушкой. «Ты новенькая!» — сказала она и остановилась. Девушка повернулась к ней, осмотрела ее с ног до головы и спросила. «А ты кто?» Лисхин ожидала недружелюбного ответа и теперь была рада, что сохранялась надежда вступить с девушкой в разговор. «О!» — сказала она. «Я тоже, вероятно, скоро устроюсь на место служанки. И я как раз думала, в какой же из этих домов лучше всего поступить. Кто живет в доме номер 6? Не живут ли в нем только господа, которые много бронятся?» «Ты, по-видимому, уже хорошо осведомлена об этом доме. Действительно, это так. Я поступила только вчера, но еще ни в чем не угодила моим господам. У нас снимают комнаты еще два господина, а на нижнем этаже живет учительница музыки». «Ах!» — вздохнула Лисхин, ставя бидон с молоком на лестницу. «Как бы рада я была, если бы нашла себе службу!» «Я из деревни, но там у меня была слишком спокойная жизнь, поэтому я переехала сюда, в город, к сводной сестре моего дяди. А я всегда думала, что нет лучше места, чем в деревне!» — возразила Лисхин. «Я хотела бы уехать подальше от этого города. Фрау Лянг утверждает, что чепчики и фартуки в деревне остаются чистыми намного дольше». «Ну и странное же у тебя представление», — ответила незнакомая девушка. И прежде чем она смогла продолжать разговор, над ними раскрылось окно, и женский голос раздраженно спросил. «Анна, ты где пропадаешь?» Анна быстро взяла веник и ведро и поспешила в дом. Лисхин пошла дальше. «Я не найду себе места», — подумала она вслух. Когда несколько дней спустя Лисхин снова пришла к фрау Лянг, она сказала ей. «Я думаю, что если бы кто-нибудь поговорил немного с моей тетей, то она позволила бы мне поступить на службу. В нашем доме живет девушка, которая за 50 пфенигов в неделю выполняла бы работу для нее. Вы не считаете, что я могла бы зарабатывать столько же, если бы у меня было хорошее место?»
1: «Конечно, Лисхин, и даже намного больше.
0: Тогда я могла бы платить девушке, которая бы ухаживала за тетей. Фрау Лянг, пожалуйста, придите к нам и поговорите с моей тетей».
1: Фрау Лянг в задумчивости покачала головой. Несколько минут спустя она сказала. «Это просьба не по адресу. Я не могу выполнить ее. Но я попрошу твою учительницу воскресной школы. Может быть, она поговорит с ней?»
0: «Это не поможет», — сказала Лисхин. «Тетя наверняка не пустит ее в дом. Она недавно очень сильно рассердилась на нее». «Она слишком много говорит тебе о благочестии», — выругалась тогда тетя. «Учительница оставила тете книжку, озаглавленную «Счастливая больная», и тетя никогда не простит ей этого. Она сказала, она только насмехается надо мной».
1: «Ну да», — задумчиво сказала фрау Лянг. «Твоя тетя еще не поняла, что часто счастливее всего те люди, которые для этого, кажется, имеют меньше всего оснований. Безусловно, твоя тетя была бы более спокойной, если бы не отвергала так Слово Божие». Лисхин наклонилась вперед и прошептала своей старой подруге. «Она и знать ничего не хочет о Боге. Когда с ней случилось несчастье, она перестала молиться». «Бедная женщина! Я ее и не знала другой. Когда я переехала сюда, она уже была парализована. И она не придает никакого значения посещениям людей, которых не знает. И жаль, ведь когда закрывают дверь перед Богом, то это все равно, что не пускать в дом солнце». Лисхин кивнула. «Поэтому я и не хочу оставаться у нее. А вы читали когда-либо в Библии историю о пленной девочке и прокаженном военачальнике?» «Конечно, дитя мое», — ответила фрау Лянг. «Ты имеешь в виду Неймана, не так ли?» «Да, его звали так». «И я хотела бы получить такое же место, как эта девочка. Она была чуть старше меня. А сколько добра она смогла сделать! И я хотела бы поступать так же, когда буду на службе». Фрау Лянг долго смотрела в большие, серьезные глаза Лисхин, не говоря ни слова. Затем она отложила в сторону чулок, который штопала. «Дитя мое, послушай-ка меня. Как мне думается, ты уже состоишь на службе и как раз на том месте, на которое Бог поставил тебя и которое Он предопределил для тебя. Ты служанка несчастной, парализованной женщины, которая останется, вероятно, прикованной к постели всю свою жизнь. И вот теперь я спрашиваю тебя, что ты делаешь для нее доброго?» Лисхин была совсем сбита с толку. «Фрау Лянг, тетя, всего лишь моя тетя и ничего больше. Я же не нахожусь у нее на службе. Или же именно так вы и думаете?» «Да, душенька, ты состоишь у нее на службе. Ты служишь ей день за днем. Попыталась ли ты когда-нибудь сделать ее более счастливой? Рассказываешь ли ты ей иногда о воскресной школе, чтобы она признала, что Бог все еще любит ее, хотя она и не желает ничего о нем слышать?» Смущенная Лисхин умолкла, широко раскрыв глаза, смотря на свою старую подругу. Некоторое время спустя она призналась. «Об этом я раньше никогда не думала. Я говорю с ней лишь о самом необходимом». Разговор был прерван покупателями, и Лисхин распрощалась с ней задумчивым видом. По дороге домой она снова повела разговор сама с собой. «Да, Лисхин, это так. Фрейлин Зандер недавно сказала: ты все время стремишься к великому и при этом упускаешь из виду малое. Странно, что великое можно было увидеть на службе у тети». Тут ей снова вспомнилась девочка из Библии. «Что бы она на то сказала, если бы ее тетя стала ее госпожой? Для парализованных нет, конечно, никаких лекарств. И я хотела бы только знать, что я могла бы сделать для тети». В этот момент она проходила мимо маленькой цветочной лавки. Она немного подумала, затем вошла в нее, вынув из кармана одну из таких дорогих для нее медных монет. Выбрала после долгих колебаний букетик фиалок, заплатила и побежала домой так быстро, как могла. Когда она вошла в комнату, то испугалась. Тетя не вязала, а лежала, откинувшись назад, и стонала. А ее корзинка для вязания стояла нетронутая на краю кровати. Лисхин тихо подошла к кровати и сказала: «Тетя, я принесла тебе несколько фиалок. Они так чудесно пахнут». Фрау Брахер с трудом поднялась. Ее лицо было бледно, как смерть, а черты лица были искажены.
0: У меня снова ужасная боль в боку, которая появилась на прошлой неделе, — прошептала она. — Принеси мне немного теплой воды и влей в нее глоток мелиссы. Может быть, это поможет.
1: Лисхин быстро положила фиалки на стол и приготовила теплое питье. По-видимому, оно помогло тете, так как уже через несколько минут боли оставили ее.
0: «Боль вернулась так внезапно, и как раз сегодня, когда у меня так много работы!» — пожаловалась больная. «Подай мне шерсть. Я должна еще что-нибудь сделать». «Что ты мне только что сказала о фиалках? А откуда они у тебя?»
1: «Я их купила, тетя».
0: «Купила?» — сердито воскликнула тетя. «Что это пришло тебе в голову? Такое расточительство! Я лежу тут в постели, вяжу с утра до вечера, чтобы вы не голодали, а ты шляешься по улицам и покупаешь цветы, как знатная дама. Тебе не стыдно?»
1: Лисхин опустила голову и прошептала испуганно. «Тетя, я хотела доставить тебе радость. Обычно ты так любишь нюхать фиалки».
0: Фрау Брахер покачала головой. «Не обманывай меня. Разве тебе когда-нибудь приходила в голову мысль доставить мне радость?» «Да-да. Что касается еды и одежды, то я обязана заботиться о тебе. Но если у меня появляется какое-то желание, то ты начинаешь возражать мне и делаешь недовольное лицо. Мне хотелось бы знать, что бы ты делала, если бы тебе пришлось день изо дня лежать в постели и быть зависимой от других?»
1: Лицо Лисхин становилось все мрачнее и мрачнее от слов тети. Она не сказала ни слова. Но ощущение радости, того, что она могла бы сделать приятное своей тете, исчезло. Она отодвинула фиалки в сторону и приготовила ужин. Некоторое время в маленьком помещении было совсем тихо. Никто не произносил ни слова. Но в конце концов тетя позвала девочку, чтобы та поставила фиалки в воду. «Неизвестно, куплены ли они честным путем. Но они уже здесь, и я хочу по меньшей мере иметь от них какую-то пользу». Ночью Лисхин внезапно разбудили громкие стоны.
0: «Снова начались боли!» — застонала тетя. «Я не выдержу их!»
1: «Можно, я порастираю немножко?» — робко спросила Лисхин. Когда она увидела, как слаба была тетя и как нуждалась в помощи, в ней проснулось сострадание к старой женщине. Фрау Брахер позволила помассировать причиняющий ей боль бок. Затем Лисхин снова вскипятила немного чая и влила в него мелиссу, а после этого села у кровати больной.
0: «Ах, дитя, дни мои сочтены! Я чувствую, что приближается мой конец. Такие ужасные боли не случайны. Но когда я умру, кому будет до этого дело?»
1: «Тетя, мне будет недоставать тебя», — честно призналась Лисхин. «Как раз вчера я приняла решение быть в будущем внимательнее и послушнее. Ты позволишь мне рассказать тебе немного из того, что я узнала в воскресной школе, пока у тебя бессонница? Может быть, это поможет тебе?»
0: «Ничто уже не поможет мне, деточка. Но, может быть, в будущем я пожну немного больше плода из всего того, что ты слышишь там».
1: «Да, — решительно ответила Лисхин, — я решила помогать тебе точно так же, как израильская девочка сделала добро своему военачальнику».
0: «Я не желаю ничего и слышать о божественном, — недовольно ответила фрау Брахер. — Оно не интересует меня. Если вообще есть Бог, то он обошелся со мною недостойно, поэтому я не желаю иметь с ним ничего общего».
1: «Но фрау Лянг сказала,
0: что Бог любит тебя, — бесстрашно возразила Лисхин. — И над тобой не будет ни насмешек, ни бичеваний, и ты не будешь распята, как Господь Иисус, которого Бог тоже любил. — Иди спать, дитя, — ответила тетя недовольным тоном. — От твоей глупой болтовни у меня болит голова.
1: Лисхин послушалась и пошла спать. Когда она проснулась на следующее утро, то ни она, ни тетя не вернулись к ночному разговору. Все было как всегда. Все шло своим обычным чередом до следующего воскресенья.

Легкая коричневая пробка радостно на гребне вомпла, в пену вод скрываясь ловко, в глубине остаться не могла. Плыл навстречу кит бывалый, удивившись, он хлестнул по ней хвостом, но коричневая пробка не пропала, ей все вовсе было нипочем. Безмятежно плавала пред носом у разгневанного важного кита. Пробка лишь сказала: «Ты все можешь, но утопить меня нельзя». Не робей, когда проблема стала выше ростом с толстого и важного кита. Знай, что Дух Святой в тебе намного больше всех проделок сатанинского греха. Все бывает: дома, на работе нападают, обвиняют и клюют. Незаслуженно страдай, может, но в тебе внутри слова поют: «Вы свет мира, и вы соль земли. Верен будь, своих врагов люби, не вступай уже на грешные пути. Делав это, будете блаженны вы, и тебя в момент, когда все плохо, Бог мгновенно вытащит из тьмы. Радуйся, не падай духом только, хвалу Иисусу постоянно возноси. Аминь».

Короткие рассказы для детей. История 255. Может ли ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкши делать злое? Книга пророка Иеремии, 13 глава, 23 стих. Сегодня я хочу рассказать вам об особенном случае. Во всех школах одной страны детям был задан один вопрос: «Какой ваш любимый цвет?» Разумеется, очень многие написали «красный». Большинство детей любят красный цвет. Многие также написали, что синий цвет хороший. Синий цвет любило меньшее количество детей, чем красный. Еще меньше написали, что любят зеленый цвет. Лишь немногие решились записать желтый, коричневый, сиреневый и серый цвет. Некоторые написали, что им нравится золотой или серебряный цвет. Никто не написал, что черный цвет – его любимый. Это можно понять, потому что черная краска вообще не является цветом. Из нескольких тысяч детей только один ребенок написал, что его любимый цвет – белый. Когда учителя подсчитали ответы детей из различных городов, сел и поселков страны, то были сильно удивлены. Они поехали в ту школу, чтобы узнать, почему единственный ребенок из сотни тысяч написал: «Мой любимый цвет – белый». Можете ли вы отгадать, почему эта девочка выбрала именно белый цвет? Это была маленькая негритянская девочка, которая жила в Германии среди белых детей. Да, это понятно. Каждый раз, когда девочка смотрела на своих белокожих одноклассников, она думала: «Ах, если бы у меня была белая кожа!» Сегодня мы читали в нашем библейском тексте, что негр не может изменить черный цвет своей кожи и что человек не может оставить грех собственными усилиями, ведь грех от рождения укоренен в нас. Позволим же себя омыть в крови Иисуса Христа и будем белее снега. Тогда и мы можем сказать, что наш любимый цвет – белый, потому что наш Спаситель Иисус Христос хочет сделать нас белее снега. Давайте помолимся и попросим Господа омыть наши грехи кровью Своей, которая стекала со креста.

Молитесь о ближних, молитесь о дальних, молитесь о радостных и о печальных, молитесь о сестрах, молитесь о братьях, пусть крепнут любовью молитвы объятия.

Встреча Иакова с Исавом. По прошествии многих лет Иаков сказал Лавану, дяде своему: «Я уже долгое время служил тебе, а теперь хочу возвратиться на родину свою». Но Лаван не захотел отпустить Иакова и обошелся с ним нехорошо. Тогда Иакову еще более захотелось уйти в землю ханаанскую. Однажды, когда Иаков пас в поле стада овец, он заснул. И вот он увидел сон, во время которого Бог сказал ему: «Возвратись в землю отцов своих, на родину твою, и я буду с тобою». Проснувшись, Иаков призвал к себе Рахиль и Лию, потому что ему хотелось переговорить с ними. Он сказал им: «Бог сказал мне во сне: возвратись в дом отца своего». Рахиль и Лия сказали ему: «И мы с тобой пойдем». Тогда Иаков собрал все свои вещи, свои шатры, свои одежды и все имущество свое. Все это они положили на верблюдов и ослов. На них же Иаков посадил своих жен и детей. Слуги же его погнали за ним всех его овец, коров, коз, ослов и верблюдов. Так они начали свой путь. Лаван не видел, как ушел Иаков, потому что шатры Иакова стояли вдали от его шатров. Лаван рассердился, когда узнал, что Иаков ушел, и хотел вернуть его с пути. Но Иаков продолжал свой путь в землю ханаанскую. Иакову очень хотелось вернуться домой. Однако только страшило одно его. Он помнил, что Исав однажды хотел убить его. Он боялся, чтобы Исав не убил его теперь и детей его. Вскоре Иаков услышал, что Исав идет ему навстречу, и 400 человек с ним. Иаков вообразил себе, что Исав идет, чтобы убить его. Тогда он начал молиться Богу, говоря: «О Боже, Ты был милостив ко мне и дал мне большое богатство. Не допусти же, чтобы Исав пришел и убил меня, детей моих и жен моих. Ты, Боже, обещал сохранить меня». И Бог услышал молитву Иакова. Иаков сказал самому себе: «Пошлю подарки к Исаву, чтобы расположить его к себе». Он отобрал много коз, овец, ослов, коров и верблюдов из того, что у него было, и велел слугам своим отвести их в подарок Исаву. Всю ночь молился Иаков Господу. Утром Иаков взглянул и увидел, вот идет Исав, и с ним 400 человек. Иаков не побежал назад, но пошел навстречу Исаву, поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему. Что же сделал Исав? Он побежал навстречу Иакову и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и оба плакали, потому что расположил Бог сердце Исава к Иакову. Как обрадовался Иаков, видя, что сердце Исава смягчилось. Иаков просил Бога подействовать на Исава, и Господь услышал молитву его. Исав, взглянув, увидел Рахиль, Лию и детей их, и спросил: «Кто это у тебя?» Иаков ответил: «Это дети, которые Господь благословил даровать мне». Тогда Рахиль и Лия поклонились Исаву до земли. Поклонились ему также и служанки, и дети Иакова. Младшему из них было имя Иосиф, он был сын Рахили. Затем Исав спросил: «Для чего у тебя это множество овец и коров и коз, которых я встретил? Зачем прислал ты их мне?» «У меня всего много, брат мой. Пусть будет твое у тебя». Иаков же просил Исава, говоря: «Прими дар мой, потому что Бог много даровал мне, и есть у меня все». Так Иаков упросил Исава, и он принял дары его. Исав сказал Иакову: «Поднимемся и пойдем, и я пойду пред тобою». Но Иаков ответил: «Я не могу идти быстро, мои дети нежны, у меня много ягнят и козлят. Если погнать их в один день, помрет весь скот». Так и не пошел Иаков с Исавом.
Тогда Исав возвратился в дом свой, который был очень далеко, потому что Исав не жил в земле Ханаанской. Вы видите, дети, что Бог не забыл выполнить свое обещание и возвратил Иакова в Ханаан. Иаков не забыл чудесного сна, который видел в пути, и вернулся к месту, на котором видел тот сон, и которое он отметил грудой камней. Там он построил жертвенник Богу, оказавшему ему так много благодеяний. Бог дал ему пищу и одежду, как он ему обещал. Бог расположил к нему сердце брата его и возвратил его в землю Ханаанскую. Иаков очень любил Бога и постоянно благодарил Господа за благодеяние его. «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему». Бытие 32:10. А теперь первый вопрос. Кто велел Иакову возвратиться в дом отца своего? Второй вопрос. Чего боялся Иаков, возвращаясь домой? Третий вопрос. Что сделал Иаков, чтобы умилостивить Исава? Четвертый вопрос. Как встретил Исав Иакова? И пятый вопрос. Какие милости даровал Бог Иакову за время его отсутствия в земле Ханаанской? Вот и все. Мы ждем ваших ответов. Пишите нам.

доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Иоанна 14:2. Мой дом на небе, мой отец очень богат. У него много места, и Иисус приготавливает место и для меня. Я здесь на земле только потому, что я должен потрудиться для Бога. Я помогаю другим прийти к Иисусу, чтобы и они могли стать детьми Божьими. Придет время, когда наш труд на земле закончится, и мы все войдем в наш вечный небесный дом.

0: теперь, ребята, вернемся к нашему рассказу «Военачальник маленькой Лисхин». После воскресной школы Лисхин задержалась в помещении и попросила учительницу немного поговорить с ней. «Охотно, Лисхин, я найду для тебя время. Что у тебя на сердце?»
1: «Я хотела бы спросить, неужели в наши дни нет никакого средства для излечения парализованной женщины, как и в те времена, когда военачальник-язычник был излечен даже от проказы?»
0: «Дитя, ты имеешь в виду Неймана?» — спросила фрейлин Зандер.
1: — Я думаю, что нет. Бог не творит теперь чудеса, как в те времена, и не позволяет этого делать и своим слугам и служанкам. В наши дни в этом нет необходимости.
0: Лицо Лисхин помрачнело.
1: — Значит, теперь никто не может помочь бедной искалеченной старой женщине и сделать ей добро, чтобы она меньше ощущала свою болезнь, — робко сказала она.
0: — О, нет, — возразила учительница, — я вовсе не это имела в виду. Больным можно делать добро, доставлять им радость, услаждать их сердце, чтобы они могли легче переносить свою болезнь, чтобы они, несмотря на свои физические боли, были даже счастливы. И в сущности, разве ты не такого же мнения?
1: «Чем я могу помочь ей в этом?» — с удивлением спросила Лисхин.
0: «Ты должна попросить Господа Иисуса прийти в твое сердце и наполнить его радостью и благодарностью. Ты когда-нибудь просила его об этом?»
1: «Я часто молюсь ему, но не думаю, что он очень хочет прийти в мое сердце. Лучшего жилища для него не было бы. А моя тетя говорит, что я злая, непослушная девчонка».
0: «Самое злое сердце может быть очищено так, что становится белее, чем снег», — заявила учительница. «Господу Иисусу удается сделать это с каждым, кто приходит к Нему со своими грехами. В Библии написано: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». И кто остается потом в Нем, тот также приносит плод. Когда он завладеет твоим сердцем, тогда поможет тебе творить добро и также отвратит тебя от всего злого».
1: «Я бы очень этого хотела», — сказала Лисхин и пылко качнула головой.
0: «Тогда давай сейчас встанем на колени и попросим его об этом», — предложила фрейлин Зандер. «Скажи ему об этом сама и подумай о том, что он готов тебя выслушать и ответить». Лисхин склонила голову, закрыла глаза и попросила Бога:
1: «Дорогой Спаситель, пожалуйста, прими меня. Я иду к тебе со многими своими грехами. Возьми мое сердце и очисти его, чтобы оно стало белым, как снег. Я отдаю его тебе. Войди в него, возрадуй его и сделай благодарным. Будь так добр и помоги мне стать послушной и услужливой. Раньше я была не такой».
0: Какое-то время в большой комнате стояла полная тишина. Потом Господу Иисусу стала молиться фрейлин Зандер. Пусть он сделает из Лисхин настоящую, верную последовательницу своего Спасителя. Когда они поднялись с колен, на лице Лисхин было выражение умиротворения и святой серьезности.
1: «Теперь все будет хорошо», — сказала она.
0: По дороге домой фрейлин Зандер еще раз сказала ей о том, как важно, что она теперь, как агнец доброго пастыря, доверилась своему Господу и Спасителю и каждый день просила его о помощи и содействии, потому что без него она ничего не сможет сделать. Во время обеда Лисхин размышляла, как бы ей рассказать тете о том, что она узнала и услышала в воскресной школе. Она знала, что это было совсем непросто, потому что как раз по воскресеньям у тети всегда было плохое настроение. В этот день у нее было достаточно времени, чтобы вспомнить о всех бедах в ее жизни. И если в этот день ее руки отдыхали, то язык никогда этого не делал.
1: «Тетя!» — вдруг вырвалась у Лисхин. «У тебя никогда не появляется желание попеть?»
0: «Уж не хочешь ли ты поучать меня?» — гневно сказала фрау Брахер.
1: «О, нет! Конечно, нет!» Лисхин не дала себя запугать. «Учительница воскресной школы сказала сегодня утром, что и при больном, страдающем теле люди бывают настолько счастливы, что поют.
0: Да, да, да! Но только подожди, пока у твоей благочестивой учительницы воскресной школы что-нибудь заболит. Тогда быстро выяснится, будет ли у нее желание петь».
1: «Я думаю, что она стала бы петь», — задумчиво сказала Лисхин. «Она говорит, чтобы уметь делать это, нужно, чтобы Спаситель пришел в наше сердце и жил в нем, и он настроит его на пение». Фрау Брахер пробормотала что-то такое, чего Лисхин не поняла. Некоторое время спустя девочка вновь собралась с духом и сказала: «Я спросила фрейлин Зандер, можно ли как-то делать добро больным людям, которым ни один доктор больше не может помочь. На это она ответила: «О, да! Им можно помочь стать душевно здоровыми и счастливыми. Разве это плохо? Разве тебя не радует, когда я рассказываю тебе об этом?»
0: «Ну, как же! Я чрезвычайно благодарна тебе за это!» — ответила фрау Брахер с насмешливой улыбкой.
1: После этого в комнате вновь установилась тишина. Лисхин вымыла посуду и убрала. Тетя откинулась на подушки и уставилась в потолок. Вдруг она громко застонала и закричала: «Опять эта боль, боже мой! Почему я должна снова ее переносить? Как будто из моего бока вырывают сердце! Я быстро согрею воды и добавлю в нее немного мелиссы. Наверняка это поможет», — озабоченно сказала Лисхин. Но тетя покачала головой. Затем она застонала еще сильнее, и ее речь стала совсем бессвязной. Лисхин стояла перед кроватью, беспомощно и ошеломленно глядя на больную. «Сердце!» — вдруг прошептала тетя. «Это сердце! Ничего уже не поделаешь! Радостное сердце! Хорошо им говорить, благочестивым людям, что можно петь! При больном-то сердце! Я так не могу! Я никогда этому не училась! Быть счастливой и довольной! Ах, дитя, что ты сказала недавно о Божьей любви? Что Бог любит меня? Неужели это так? О, Лисхин, беги быстрее за доктором!» Боль исказила ее лицо. Лисхин бросилась за доктором. По пути она крикнула фрау Зайлер: «Присмотрите, пожалуйста, за моей тетей! Я за доктором!» Когда она через несколько минут подошла к постели больной, та уже больше не нуждалась ни в какой помощи. Первый раз в своей жизни Лисхин узнала, как быстро человек может уйти в вечность. Последующие дни для Лисхин были нелегкими. Но фрау Зайлер, которой она не раз оказывала услуги, пригласила ее в свою квартиру и позаботилась о ней. Лисхин была очень благодарна участливой женщине, но истинное утешение нашла только тогда, когда ее посетила старая подруга. «Мне так жаль, — пожаловалась Лисхин фрау Лянг, — что я, собственно говоря, не очень хорошо относилась к своей тете. Даже ночью я думаю об этом. И я раскаиваюсь, что часто была такой упрямой и неблагодарной по отношению к ней. Я больше никогда не смогу это исправить. Ведь так, фрау Лянг?» Старая женщина какое-то время помолчала, затем сказала: «Последнюю минуту ее жизни ты рассказала ей о Божьей любви.
0: и она, по-видимому, размышляла об этом. Кто знает, может быть, перед самой смертью она нашла прибежище у Спасителя и воззвала к нему о сострадании. Во всяком случае, через тебя добрый пастырь еще раз к ней постучался. Дитя мое, пусть все это будет для тебя предостережением. Мы не знаем, как быстро наступит наш последний час. И что тогда будет? Все ли у нас в порядке? Или нам следует в чем-то раскаяться? Ах, разве мы не должны думать как можно больше о том, что нам нужно снова и снова пересматривать нашу жизнь, чтобы убедиться, соответствует ли она его слову, его воле?
1: «Я никогда ни с кем не буду ни ласковой», — тихо сказала Лисхин.
0: «Это прекрасное намерение, дитя мое, но оно осуществится только тогда, если Господь Иисус поможет тебе. Попроси его об этом».
1: «Да, фрау Лянг, я сделаю это», — поклялась Лисхин.
0: И по ней было видно, что ее намерение было серьезным. Обе они помолчали минуту, думая о том, что будет дальше, так как знали, что фрау Зайлер не могла оставить у себя Лисхин навсегда.
1: «Она даже предложила мне остаться у нее. Она будет давать мне пищу и одежду, а я должна буду присматривать за ее маленьким Гансом. Но я не хочу этого. Я бы лучше поступила на настоящую службу», — сказала Лисхин.
0: «Я знаю, что это твое искреннее желание», — ответила фрау Лянг. «Но это не так-то просто. Ты должна немножко потерпеть».
1: «Вы не считаете, что Бог позволил умереть моей тете, потому что я очень хотела поступить на службу? Эта мысль приводит меня в ужас. Но я и не думала об этом, фрау Лянг».
0: Старая женщина попыталась успокоить ее и сказала: «Вся наша жизнь в руках Божьих. Он нашел нужным прибрать твою тетю. Но это не значит, что ты сразу же найдешь подходящее место. Это будет трудно, и ты должна набраться терпения».
1: «А почему же трудно?» — спросила Лисхин.
0: «Прежде всего из-за одежды. У тебя нет ни одного платья, которое ты носила бы, будь ты служанкой. А чтобы прилично нарядиться, нужно много денег. А потом у тебя еще так мало опыта в ведении домашнего хозяйства, и ты умеешь маловато для того, чтобы поступить на такую службу. Вот если бы ты побыла какое-то время в доме для молодых девушек, чтобы научиться там всему необходимому для служанок».
1: «Туда я никогда не пойду!» — воскликнула Лисхин. «Даже на 10 цепях меня не затащат в такой дом. Я сама справлюсь, и у меня много знакомых девушек, которые объяснят мне, если я спрошу у них совета».
0: После похорон Лисхин упаковала свои немногочисленные пожитки, отдала ключ от квартиры домовладельцу и переехала к фрау Зайлер. Но уже на следующий день она ждала на Лангассе перед домом номер 6, пока не выйдет Анна, новая служанка, со светлыми волосами.
2: «Вероятно, я тоже скоро поступлю на службу, как только найдется подходящее место», — заявила Лисхин с важным видом. «Но я не хочу работать на этой улице».
1: «Жаль», — сказала Анна. «Служанка из дома номер 14 скоро выйдет замуж, и тогда там наверняка освободится место».
0: Лицо Лисхин просияло, и она внимательно посмотрела в сторону дома номер 14, где служанка была занята уборкой крыльца.
2: «Это вон та девушка?»
0: «Да, ты можешь поговорить с ней». Анне не требовалось даже говорить этого, потому что Лисхин уже пошла по направлению к дому номер 14, и там заговорила с девушкой.
2: «Как я слышала, ты отказываешься от своего места?» — начала она. «Когда?»
0: Девушка оторвалась от своей работы и увидела Лисхин, стоящую перед ней.
2: «Да, слава Богу, я ухожу», — ответила она. А тебе-то какое дело?»
0: Лисхин уже

Ты, наверное, сошла с ума. Когда ты будешь замужем, то не будешь больше носить платье служанки. Я уверена, что они подойдут мне, — заявила Лисхин. В общем, я даю тебе за это платье марку. Сделка состоялась, и вечером следующего дня Лисхин с сияющими глазами появилась в кондитерской лавке.

«Поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу» 1 Фессалоникийцам 2:12. «Моя жизнь – пример для других. Люди должны знать, что Бог может сделать для них. Они будут знать об этом, видя, что Бог сделал для меня. Бог сделал меня счастливым. Я имею победу над дьяволом. Я чувствую себя нужным и любимым. Все мои нужды удовлетворяются. Благодаря Иисусу, я живу такой жизнью, которая приводит других в Царство Божье».

Короткие рассказы для детей. История 256. Овцы на одежду тебе, и козлы на покупку поля, и довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим и на продовольствие служанкам твоим. Книга притчей, 27 глава, 26, 27 стих. Забина со своей матерью идут через поле. Забина задает ей множество вопросов. «Мама, для чего вообще созданы овцы? Они ведь не работают, а только поедают траву, которая так нужна коровам. От коров мы получаем молоко, сыр, масло, а овцы ни на что не пригодны». «Забина, неужели ты думаешь, что Бог напрасно сотворил овец? А для чего же живут овцы? Посмотри на меня. Подумай о том, что я вяжу сейчас. Ты вяжешь для меня пуловер, так ты сама сказала. А откуда шерсть? Шерсть ты купила в магазине. Правильно. А откуда на фабрике берут сырье, чтобы сделать шерсть? Ну, этого я не знаю. Шерсть растет на коже у овец. Это их зимняя одежда. Когда приходит весна, баранов стригут. Это значит, большими ножницами состригают шерсть с кожи. Объяснила мама. «О, это ведь сильно болит!» ответила Забина жалостным голосом. «Нет, дитя мое, если твоего брата подстригают у парикмахера, то ему ведь не больно. Чтобы овцы во время стрижки были спокойные, им связывают ноги. Состриженную шерсть на прялке прядут в длинную нить». Теперь Забина внимательно посмотрела на пуловер, который вязала мама. «Неужели есть и синие, и красные овцы?» Мама рассмеялась. «Нет, маленькое мое сокровище, шерсть красят в красильне в разные цвета». Забина притихла и задумалась. Неожиданно она спросила. «Мама, а мои ботинки тоже из овечьей шерсти сделаны?» «Забина, Забина, моя дорогая девочка, ну, конечно же, нет. Ботиночки сделаны из кожи, а кожа – от крупного рогатого скота. Когда скотину закалывают, то мясо сдают мяснику, а кожу – в кожевный завод. После выделывания кожа становится пригодной для обуви, в которой мы так нуждаемся». «Ах, бедные животные!» – сказала Забина. «Они должны умирать, чтобы нам было во что одеться». «Есть и ткани из хлопка», – сказала мама. «На стебле растут коробочки, похожие на маковые головки. Когда они поспевают, то лопаются, и оттуда выходят мягкие белые волокна, которые тоже чистят, прядут и ткут. Видишь, Отец Небесный устроил все так чудно, чтобы нам не мерзнуть и не голодать. Он заботится о нас постоянно. На небе будет все по-другому. Там Господь подарит нам небесную одежду, которая всегда будет блистать и сиять. Давайте будем молиться и благодарить Господа за то, что Он заботится о пище, питье и одежде для нас».

0: На кого быть похожим ты хочешь? Задал в классе учитель вопрос. Я на папу, он самый хороший. Сразу мальчик один произнес. Я хочу, друг его отвечает, походить на героя того, кто всегда и везде побеждает. Его часто я видел в кино. У меня идеал есть получше, отвечает другой ученик. Робин Гуд такой сильный, могучий. Все боялись его богачи. На актрису, на добрую фею, на хороших, порой на плохих. Выбирали детишки примеры, походить им хотелось на них. Ну а ты что молчишь, Ангелина? Выбирай идеал для себя.
1: Иисуса Христа, Божья Сына, я хочу быть похожей всегда.
0: Удивление было на лицах, класс затих, объяснение ждал.
1: Ко Христу нужно всем обратиться. Он на свете один идеал. Могучий, великий и сильный. Любит всех, и друзей, и врагов. Милость всем посылает, Альбина. И спасает людей от грехов.
0: С кем теперь Иисуса сравните? Узнаете, где жизнь, а где сон? На Христа, Божьего Сына взгляните. Подражания достоин лишь Он.

История Иосифа. Иаков снова увидел отца своего Исаака. Исаак умер, и Иаков с Исавом похоронили его в той же пещере, где был погребены Авраам и Сара. Они вместе воскреснут последний день. Исав, как вы знаете, не жил в земле Ханаанской, но Иаков решил остаться в земле Ханаанской и поселился там с детьми своими. Все сыновья его уже выросли. Малолетним остался только один младший его сын, Вениамин. Иосиф был старше Вениамина. Он был уже большим мальчиком и самым лучшим из всех детей Иакова. 10 старших сыновей Иакова не радовались своим поведением отца их. Они пасли стада и коз, овец Иакова. Иосиф, когда бывал с ними, огорчался, видя, как нечестиво они поступали, и говорил об этом отцу своему. Поэтому Иосиф не пользовался их любовью, и они часто обращались с ним резко и недружелюбно. Иаков любил Иосифа больше остальных сыновей своих, и это возбудило в них зависть. Они ненавидели Иосифа, видя, как отец любил его. Иаков подарил красивое платье любимому сыну своему. Это была прекрасная разноцветная одежда. Иосиф часто носил эту одежду. Братья его завидовали ему. Чувство зависти вселяет в наши сердца сатана. Мы должны молить Бога сохранить нас от зависти. Сейчас вы узнаете, что они завидовали послушному Иосифу. Однажды Иосифу приснился весьма странный сон. Ему приснилось, что он вместе с братьями своими жал хлеб на поле и связывал колосья в снопы. И вот снопы, связанные его братьями, поклонили все его снопу. Иосиф очень удивился этому сну и рассказал его братьям своим. Братья Иосифа очень рассердились на него и сказали: «Неужели ты думаешь, что мы будем подчиняться тебе?» За это они вознегодовали на него еще больше. Вскоре увидел Иосиф еще другой сон. Солнце, луна и 11 звезд поклонились ему. Сон этот еще больше удивил его, нежели первый сон, и он рассказал его отцу своему, а также и братьям своим. Отец его побронил, сказав: «Неужели ты думаешь, что солнце – это я, луна – это мать твоя, и 11 звезд – братья твои, и что все мы придем и поклонимся тебе до земли?» Однако Иаков запомнил этот сон и подумал, что он послан Богом и исполнится. Братья же все более злились на Иосифа. Братья Иосифа пасли много овец и коз. И вот не оказалось больше хорошей травы вблизи шатров отца их. Поэтому они увели далеко от дома стада свои. Иосиф остался дома с престарелым отцом своим. Остался дома и Вениамин, потому что он был еще маленьким. Однажды Иакову захотелось узнать, здоровы ли сыновья его. Он сказал Иосифу: «Пойди посмотри, здоровы ли братья твои и цел ли скот, и принеси мне ответ». Иосиф всегда был рад исполнять поручение отца своего. Он тотчас же пустился в путь. Он не взял с собой ни осла, ни слуги. Он одел красивую одежду и простился с отцом. Ему и в голову не приходило, как долго он не увидит отца своего. Долго блуждал Иосиф, пока, наконец, не встретил одного человека, который его спросил: «А что ты ищешь?» Иосиф ответил: «Я ищу братьев моих. Скажи мне, где они пасут?» Тогда человек тот указал ему, куда пошли братья его. С большим трудом удалось Иосифу найти их. Они издали увидели его и сказали друг другу: «Вот идет сновидец. Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем отцу, что хищный зверь съел его». Когда Иосиф подошел к ним, они схватили его. Он пришел к ним с любовью, а они с ненавистью встретили его.
Он оказался крохотным ягненком среди львов и тигров. Он в этом отношении представлял собой Господа Иисуса Христа, когда нечестивые иудеи схватили его в саду. Братья собирались убить Иосифа, но один из них по имени Рувим сказал: «Не надо убивать его, бросьте его только в ров». Этот брат был добрее остальных. Он решил освободить Иосифа из рва и возвратить его отцу. Братья согласились не убивать Иосифа, но они сняли с него разноцветную одежду его. Иосиф горько плакал, видя, что братья хотят с ним сделать. Он умолял их пощадить его и отпустить его к отцу, но они не послушали его, потому что сердца их были тверже камня. Впоследствии они говорили: «Мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали». И вот они бросили его в глубокий ров. Там лежал он голодный и усталый, не имел ни капли воды, чтобы утолить жажду свою. Как тяжело должно было быть на душе Иосифа при мысли, что он не вернется к любимому отцу своему, что отец сочтет его мертвым. Не обращая внимания на его стоны и слезы, злые братья его сели на землю и начали есть хлеб, который принес им Иосиф. Бог видел все это с небесного престола своего и был очень недоволен поступком братьев Иосифа. Нечестивый человек выполнял зло, говорил в сердце своем: «Забыл Бог, закрыл лицо свое и не увидит никогда». Псалтирь 90:32. Ну вот все, а теперь вопросы. А перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Радио МВИ, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. А теперь первый вопрос. Сколько сыновей было у Иакова? Второй вопрос. Который из них был добрее всех? Третий вопрос. Которого из них особенно любил Иаков? Четвертый вопрос. Что подарил Иаков Иосифу? Пятый вопрос. Какие два сна видел Иосиф? Шестой вопрос. Зачем послал Иаков Иосифа к братьям его, когда они пасли далеко от дома стада его? И седьмой вопрос. Куда бросили братья Иосифа? Ну вот и все, а теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам.

Неужели меня ты так любишь? Боже мой, как ты благ и велик! Неужели ты сердце разбудишь, дверь пробудишь и там, где тупик? Это все на тебя так похоже, удивляешь меня, мой отец. Ты даешь мне с избытком, за что же? Неужели достойна чудес? Пронеслись искушения тучей, только свет и сквозь тучи проник. Ты сберег для меня этот случай, ты хранил для меня этот миг. В тупике этом долго стояла, умывая слезами вопрос. Мое сердце от боли стонало, а ты взял и надежду принес. Неужели так любишь и помнишь, неужели даешь мне ответ? Ты из праха такое возводишь, хотя прах пролежал столько лет. На тебя уповала, спотыкалась, но вновь шла к тебе. И ты видел, как я изнывала, и восполнил все нужды двойне. Без тебя мне неволя, неволя, без тебя все счета и ничто. Без тебя не найти мне покоя, в этом мире по мне все не то. Неужели даешь, не отнимаешь, на колени к тебе заберусь. Буду верить, что ты не покинешь, ты проси, я по-детски молюсь. Ты желание сердца исполнил, и решение вопросов найдешь. Нехорошее мне приготовил, то, что лучшее мне отдаешь. Это все на тебя так похоже, из осколков любовь соберешь. Соверши то, что начал, о Боже, ты подарков назад не берешь.

Сегодня, дорогие мальчики и девочки, мы продолжим чтение нашей повести «Военачальник маленькой Лисхин». «Вот, фрау Лянг», — начала она. «Для начала у меня есть два ситцевых платья за 3,5 марки, одно грязное и одно чистое. Они мне немного длинны, но это легко исправить. В кошельке моей тети было еще 10 марок, кроме тех 5, на которое фрау Зайлер купила мне хорошее черное платье и черную шляпку. Таким образом, у меня осталось еще 6,5 марок на обувь, жакет и 2-й чепчик. Как вы думаете, мне будет этого достаточно? Хотя бы для начала?» Фрау Лянг не могла не взглянуть с уважением на предприимчивую девочку. И она сказала: «Я вижу, что ты твердо решила поступить на службу. Тогда я не буду удерживать тебя. Напротив, я сделаю для тебя все, что могу. Оставь платье у меня, я приведу их в порядок. Как только у тебя будет приличная одежда, наверняка найдется и служба для тебя». 2 недели спустя, к большой радости Лисхин, в старом деревянном чемодане, который она унаследовала от тети, лежала очень скромная, но чистая и целая приданная. Фрау Зайлер тоже подарила ей несколько поношенных платьев, которые фрау Лянг затем починила, переделала и подогнала по размеру. Лисхин была наверху блаженства. «Теперь не хватает только нижней юбки и теплых чулков, чтобы ты не мерзла зимой», — сказала фрау Лянг. «Да», — ответила Лисхин, — «но больше всего меня беспокоят мои волосы. Я постараюсь привести их в порядок, но у меня не получится как надо. Я смотрела на волосы служанок на Лангасе и видела, что почти у всех у них волосы, распущенные прядями. Но мои волосы при всем желании не хотят завиваться. Я пыталась завивать их, но у меня не получилось. Может быть, я поступила неправильно, а щипцы для завивки слишком дороги для меня». «Дитя, сделай, как я. У меня есть опыт. Я знаю толк в таких вещах. Я всегда признавала, что лучшие служанки носят самую простую прическу». Тогда Лисхин перестала беспокоиться из-за своих волос. Несколько дней спустя она снова появилась на Лангасе и стала ждать свою белокурую подругу. «Анна, теперь можно приступать к делу. Я готова». «В доме номер 9 ищут домработницу», — сообщила Анна. «А кто живет там?» «Вдова с 6 детьми». «Это не для меня», — разочарованно ответила Лисхин. «И что же должна там делать домработница?» «Спроси лучше, что она не должна делать. Она обязана стирать, убирать, варить и еще многое другое». Лисхин покачала головой. «Я не думаю, что я там подойду», — сказала она. «Мне бы хотелось попасть на более красивую улицу, где можно увидеть что-то интересное. Больше всего я хотела бы пойти в дом, при котором был бы большой сад». «Иди тогда в посредническую контору по найму», — посоветовала Анна. «А что это за контора?» «Туда обращаются, когда хотят выйти замуж». «Да ты еще совсем зеленая!» — громко рассмеялась Анна. «Там сообщают свое имя и все, чему научились и что умеют. А затем приходят господа, которые ищут служанку. Тогда кладут перед ними в конторе список, и господа сами выбирают себе подходящую служанку». Глаза Лисхин засияли. Она попросила дать ей адрес конторы и поспешила домой. На этот раз она ничего не сказала фрау Лянг о своих намерениях и страха, что старая женщина удержит ее от осуществления плана. И Лисхин не ошиблась. Так как фрау Лянг была невысокого мнения о таких модных учреждениях, как посреднические конторы,
Она душой болела за благо ее Лисхин, и поэтому поговорила с учительницей воскресной школы и с несколькими другими знакомыми, и все обещали присмотреть подходящее место для Лисхин и даже похлопотать за нее. Но Лисхин не терпелась. У нее не было достаточно терпения, и она сочла, что лучше взяться за дело самой. Надев хорошее черное платье и новую шляпку, она сообщила фрау Зайлер, что хочет пойти в город, чтобы поискать себе место. «Счастливо, Лисхин!» — крикнула та ей вслед. «И не забудь сказать, что ты умеешь хорошо обходиться с детьми!» Она пошла не быстро и не медленно, а так, как подобает начинающей служанке. Скоро она вновь повела разговор сама с собой. «Ты выглядишь хорошо, Лисхин. Ты подходишь для хорошего дома. Ты увидишь, что тебя возьмут туда в два счета». Наконец она подошла к конторе. В маленькой витрине лавки, где продавали швейные товары, лежала картонная табличка с надписью «Посредническая контора по найму». Она смело вошла, окинула беглым взглядом все кругом и объявила пожилой женщине, которая стояла за прилавком. «Я хотела бы место служанки». «Ты уже была где-то на службе?» — спросила женщина. «Нет», — ответила Лисхин. «Я ищу место в первый раз, и поэтому я несколько разборчива». «Что ты можешь делать?» — спросила женщина, не моргнув глазом. «Чему ты научена?» Лисхин глубоко вздохнула, потому что ожидала этого вопроса. Она повторяла про себя ответ 100 раз, так что слова у нее вылетали, как из пистолета. «Я умею подметать, разводить огонь, убирать постели, чистить окна, вытирать пыль, ухаживать за детьми, варить картофель, мясо и овощи, заваривать кофе, ухаживать за инвалидами, ходить за покупками, стирать. Пока хватит. Как же тебя звать?» «Лисхин Брахер». «Сколько тебе лет?» 13. Вторая, более молодая женщина подошла к ним и тихо сказала. «Фрау Бецельт, в приемной как раз находится дама, которая хотела бы нанять совсем молодую девушку, чтобы самой научить ее всему. Можно пригласить ее?» Лисхин от волнения залилась краской. Когда несколько минут спустя ее представили знатной, одетой во все черное даме, она подумала, что это самая важная минута в ее жизни. «Это порядочная девочка, фрау Бецельт. Она из приличного дома?» — спросила дама. «Я очень порядочная. У меня недавно умерла тетя, и поэтому я ищу службу. Мои соседи хорошо знают меня, и вы всегда можете справиться обо мне». Дама посмотрела на Лисхин с сомнением. «Ты мала для своего возраста, и мне кажется, что ты не слишком крепкая». «О, я сильная! Прежде всего, я хотела бы знать, нет ли у вас больного мужа, потому что я ищу место, где муж болен. Но если ваш муж не болен, тогда я могла бы присматривать за вашими детьми. Я умею обращаться с детьми, если их не слишком много, и их еще носят на руках». Фрау Бецельт отвернулась, приводя в порядок какие-то бумаги на письменном столе, а дама сердито сморщила лоб. «И я не замужем. Главное для меня — найти девушку хорошего поведения и прежде всего такую, которая бы не болтала так много». Лисхин оторопела, но не испугалась. «Я умею также и молчать. Но сначала я хотела бы спросить, что у вас за дом? Есть ли ковровые дорожки на лестницах? Есть ли у вас сад? Мне бы хотелось иметь действительно хорошее место». «Фрау Бецельт, сожалею, но эту я не возьму». Относительно Лисхин было решено. Ее послали в приемную, где она села на стул и напряженно принялась размышлять. Почему же все сорвалось? Несколько минут спустя к ней вышла фрау Бецельт и недовольно сказала. «Если ты хочешь найти себе место, ты не должна болтать без передышки. Немножко сдерживайся. Что подумают о тебе люди? Ни одна начинающая служанка не ведет себя так. Ты что,
не училась никаким правилам приличия. Ну, что теперь? Ты можешь подождать еще немножко, я не возражаю. Может быть, придут другие господа». Лисхин безмолвно сидела на своем стуле и наблюдала за тем, что происходило в маленькой конторе рядом. Люди постоянно приходили и уходили, и она была представлена еще нескольким дамам. Но ни одно из предложенных ей мест не пришлось по вкусу. Терпение фрау Бецальт иссякло. «Тебе никто не сможет помочь», — сказала она с раздражением и покачала головой. «Чего тебе, собственно, хочется? Ты ничему не училась. У тебя нет никакого опыта и никакого воспитания. Ты должна быть благодарной, если женщина простого происхождения возьмется наставлять тебя. У тебя нет даже рекомендации. Ты еще слишком молодая, слишком маленькая и слабовая. Чего ты хочешь? Чего ты, собственно, ждешь от меня?» «Действительно хорошего места в знатном доме», — заявила Лисхин и с удивлением посмотрела на женщину своими большими голубыми глазами. В первый раз она почувствовала себя немного неуверенной. Может быть, она должна была еще раз поговорить с фрау Лянг. Она встала и сказала фрау Бецальт: «Я лучше снова приду завтра. Бывают не только обычные, не совсем хорошие места, но и хорошие. И я хотела бы иметь именно такое». Затем она попрощалась и вышла из лавки конторы. Когда она очутилась на улице, у нее на глаза навернулись слезы, и уныние заполнило ее сердце. Она вытерла слезы и сказала вполголоса: «Лисхин, плакса, как тебе не стыдно? У тебя есть необходимое приданное, и ты найдешь место служанки, даже если это произойдет не так быстро, как ты думала. Может быть, тебе нужно набраться терпения». Но слезы вновь навернулись на ее глаза. Вдруг с ней кто-то заговорил. Она подняла глаза и увидела лицо привлекательной женщины. «Что с тобой, дитя? Ты ищешь место служанки?» Лисхин стало немножко стыдно, потому что она поняла, что незнакомая женщина слышала ее разговор с самой собой. Но она тотчас же обрела уверенность и ответила: «О, простите, сударыня, вам не нужна служанка. Я бы охотно пошла к вам. Да, я иду в контору по найму. Но я боюсь, что ты слишком молода, слишком мала и, конечно, недостаточно сильна для меня». «И так говорят все время», — вздохнула Лисхин. «Если бы вы только знали, что я умею!» В мгновение ока она прочитала весь список своих знаний и умений. И когда увидела, что госпожа проявила интерес, то в ее глазах снова загорелась надежда. «Если бы у вас был сад, я была бы очень рада. Но если у вас его нет, то я все равно охотно пойду к вам и постараюсь служить вам прилежно и верно». «Не совсем хорошо обсуждать это посреди улицы. Пойдем к фрау Бецальт, а там мы посмотрим». Лисхин последовала за незнакомой госпожой с сильно покрасневшим лицом и сияющими глазами. «Я тоже плохо ее знаю», — заявила фрау Бецальт на вопрос фрейлин Кэмерер. «Она только что объявилась здесь, и, судя по ее поведению, у меня создалось впечатление... Ну, вы знаете, что я имею в виду, фрейлин Кэмерер. Я не испытываю никаких опасений. Я думаю, что все тут в порядке», — возразила фрейлин Кэмерер, рассмотрев Лисхи несколько поближе, и при этом улыбнулась. «Она подойдет нам. Мы сдали в наем дом здесь, в городе, и приобрели небольшой домик в деревне, и хотели бы взять с собой отсюда приличную молодую девушку». «Вот то место, которое мне надо!» — выпалила Лисхин. «Фрау Лянг всегда говорила, что в сельской местности воздух намного чище и здоровее, чем в городе. А у меня не так уж много чепчиков и фартухов, чтобы часто менять их. Пожалуйста, испытайте меня. Вы увидите, что я подойду вам». Фрейлин Кэмерер вновь улыбнулась.
а затем спросила, где могла бы навести справки о ней. Лисхин тотчас подумала о фрау Лянг и назвала имя и адрес своей старой подруги. Молодая госпожа сразу же изъявила готовность потратить время на то, чтобы пойти вместе с Лисхин к фрау Лянг. По дороге Лисхин заверила: «Фрау Лянг даст вам самую лучшую справку. Она сама очень хорошо знает, что требуется от служанки в хорошем доме. У вас же, разумеется, хороший дом, не так ли?» Фрейлин Кэмерер на минуточку остановила взгляд на Лисхин. «Может быть», — задумчиво сказала она, — «мой отец был очень хорошо известен в этом городе. Он умер несколько недель тому назад». Лисхин участливо кивнула и затем с важным видом сказала: «Моей семье тоже недавно произошла смерть. Это что-то ужасное. Умерла моя тетя, и я теперь стала совсем одна на свете». Тем временем они дошли до кондитерской фрау Лянг. «Пожалуйста, останься на минутку на улице. Я хотела бы сначала наедине поговорить с фрау Лянг», — попросила фрейлин Кэмерер. Когда она вышла, то сказала: «Фрау Лянг похвалила тебя, Лисхин. Это радует меня. Но поскольку я не знаю ее близко, я хотела бы поговорить также с фрейлин Зандер, которую

обида и прощение. Если тебе кто-то сделал плохое, если обидел, и злом все горит. Пусть твое сердце не будет глухое, сила прощения зло растворит. Вспомни тебя, раньше тоже прощали, ты точно так же других обижал. Только любовь побеждает печали, сердцем прости, чтоб грех убежал. Нас Иисус всех простил без условий, Он учит нас зло в душе не держать. Будем учиться победам Христовым, не обижаться и не обижать. Аминь.

История 257. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. Первое послание Иоанна, 3 глава, 4 стих. Маленький Томас уже сильно устал. Каждый вечер мама молится с ним. «Я устал, иду к покою. Боже, очи мне закрой, и с любовью будь со мною, будь хранитель верный мой. И сегодня без сомнения я виновен пред тобой. Дай мне всех грехов прощенье, телу сон, душе покой». Мама по привычке хотела уже поцеловать его на ночь, но маленький Томас заплакал и снова начал повторять молитву. «И сегодня, без сомнения, я виновен пред тобой. Дай мне всех грехов прощенье». «Мой мальчик, ты ведь весь день сегодня был милым и прилежным», спросила мать удивленно. «Ты после обеда так хорошо играл со своим конструктором?» «Ах, как раз тогда это и произошло», всхлипывал маленький Томас. «Я только окончил строить большой домик, как папа вошел в комнату и сильно хлопнул дверью, так что мой хороший дом рухнул. Я был таким злым на него и во гневе сказал: „Ты дурной, папа“. Я сказал это очень тихо. Папа не услышал моих слов. Но ведь Бог все видит и слышит. И теперь он, наверное, недоволен мной, потому что я был таким злым на папу. Поэтому я хочу еще раз помолиться. И сегодня, без сомнения, я виновен пред тобой. Дай мне всех грехов прощенье, телу сон, душе покой». Это хорошо, Томас. Кто исповедует свой грех пред Богом, тому он и прощает. Знаешь, твоя мама, когда была маленькой, тоже часто имела плохие мысли и говорила иногда плохие слова. Тогда я молилась Иисусу, и Он прощал меня. Спокойной ночи. Завтра попросишь у папы прощения. Он тоже будет осторожней и не будет так сильно хлопать дверью. Потом мама с особой любовью поцеловала своего сына. И вот теперь мальчик спокойно спит в своей мягкой постельке. Луна вышла из-за облаков, и Томасу снятся сладкие желтые груши, которые скоро поспеют в саду. Будем молиться, чтобы Господь простил и нам грехи и дал нам спокойный сон.

от Бога подарки мы приняли вновь. Под солнцем ярким Он дарит любовь, не расплатиться нам с Ним никогда. За то, что границы нету добра, за творчество рук, что с любовью нам дали, и речку, и луг, и лесные дали, за бесконечность звездного неба, за чудную вечность, где я еще не был, за лето и осень творения клады. А Бог и не просит, не требует платы, ведь все это чудо дается нам даром. Так будем же люди Творцу благодарны.

рабства. Во время обеда братья Иосифа увидели верблюдов и людей, идущих мимо. Сейчас вы узнаете, кто были эти незнакомцы. Они жили в далекой стране, в которой на зеленых холмах росли пряные травы и благовонные коренья. Этими пряностями купцы измальтяне наполнили большие мешки и положили их на спины верблюдов. Они шли в Египет, чтобы там продавать свой товар. Этой торговлей купцы и существовали. Они оказались нехорошими людьми. Один из братьев Иосифа, Иуда, сказал: «Давайте продадим Иосифа измальтянам. Лучше же продать, чем убить его, и мы получим деньги за него. Что пользы, если мы убьем его? Ведь он брат наш». Но не жестоко ли было продать Иосифа? Нехорошо поступил Иуда, посоветовав братьям своим продать Иосифа. Остальные братья одобрили план Иуды. Они подошли к купцам и предложили им купить отрока. Купцы согласились на это, и это было нехорошо с их стороны. «Сколько же вы нам за него дадите?» – спросили братья. «Мы дадим вам 20 серебряников», – ответили купцы. Тогда братья вытащили Иосифа из рва. Иосиф надеялся, что они отпустят его к отцу. Но вскоре бедный Иосиф увидел, что ему нечего было ожидать от братьев своих. Он увидел стоящих вблизи купцов и верблюдов их. Купцы отдали деньги братьям, взяли затем Иосифа и повезли в Египет. Когда Иосифа увезли, братья начали рассуждать, говоря: «А что мы ответим отцу нашему на вопрос, где Иосиф? Мы скажем, что хищный зверь съел его, и мы нашли его только одежды». Тогда братья убили козленка и вымерли кровью одежды Иосифа. «Мы покажем отцу одежды эти», — сказали они. Таким образом, они пошли домой, неся с собой одежду Иосифа. Деньги же купцов они взяли себе. Как вы думаете, легко было у них на сердце? Конечно, нет. Злой человек не может быть счастлив. Бог записывает совершенное злое дело в книгу свою, и злодей должен страшиться этого. Бедный Иосиф не чувствовал себя очень несчастным среди купцов, потому что Бог любовью охранял его. За все время отсутствия сыновей из дома Иаков часто думал о них. Как должен он был обрадоваться, услышав блеяние овец и узнав, что они приближаются к дому. Глазами он, вероятно, искал Иосифа между ними. Но вот сыновья его поспешили навстречу ему. В руках их была забрызганная кровью одежда Иосифа. Они показали ее Иакову, говоря: «Мы нашли это, посмотри, не сына ли твоего одежда это?» Отец узнал одежду и сказал: «Это одежда сына моего. Наверное, какой-то хищный зверь съел его. Верно, растерзан Иосиф». Как горько оплакивал своего любимца Иаков! Как сожалел он, что он его одного отправил навестить братьев его! Злые братья старались утешить Иакова, говоря: «Не плачь так много!» Но Иаков не хотел утешиться и сказал: «Нет, я умру и пойду к Иосифу, потому что на земле радости больше не существует для меня». Как жаль должно было видеть этого бедного старика. Седой, убитый горем, опираясь на палку, он оплакивал сына своего, думая, что лев или медведь растерзал его. Маленький Вениамин служил теперь единственной отрадой для него. Он решил никогда не отпускать от себя его и никогда не поручать его братьям его, хотя Иаков не знал, какие злые были сыновья его. Прежде всего, они возненавидели Иосифа, затем они его продали, сказали ложь отцу, желая скрыть преступление свое. Часто и дети стараются ложью скрыть свои проступки.
Помните, дети, что Бог всегда видит вас, что Он ненавидит ложь и не возьмет лжецов в царство славы Своей. Вот что говорит Бог о наказании лжецов. Всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою. Откровение 21:8. Ну вот и все, а теперь будут вопросы. Но перед этим я хочу напомнить вам наш адрес. Радио МВ, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. А теперь первый вопрос. Кто проходил мимо братьев Иосифа, когда они были на поле? Второй вопрос. Что посоветовал Иуда сделать с Иосифом? Третий вопрос. Что сделали братья с одеждой Иосифа? Четвертый вопрос. Что думал Иаков, увидев одежду? И пятый вопрос. Как стараются злые люди скрыть свои ошибки? Вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам.

помни Господа. Тебя встречает летом мир таинственный. Здесь мама, солнце, дождь и небосвод. И, кажется, деревья машут листьями, приветствуя на землю твой приход. Раскрыли розы лепестки торжественно и радуются с небом васильки. И не тебя ль встречают птицы песнью у тихой и задумчивой реки? Но на путях, которые откроются, не затеряйся среди мирских дорог. Пусть твое сердце к Иисусу склонится, отвергнув мира пагубный порог. И будет сам Господь твоей наградою и крепкой башней среди моря зла, чтобы душа, светясь небесной радугой, в обители небесные вошла.

0: теперь мы продолжим наш рассказ «Военачальник маленькой Лисхин». Это был необычно сырой февральский день. Маленький вокзал выглядел пустынным и заброшенным, когда поезд с фырканьем подошел к нему. На перроне стоял один единственный носильщик, принимавший багаж у пассажиров. Тут он увидел сходящую с поезда девочку. То была Лисхин. Он вежливо подошел к ней, приподнял фуражку и сказал: «Вы, наверное, не здешняя. Не могу ли я быть вам полезен?»
1: «Спасибо. Я доехала очень хорошо. Фрау Зайлер и фрау Лянг проводили меня на поезд. И вот я здесь. Мне нужно Вальдфриден, госпожам Кэмерер».
0: «Ах, это те две фрейлины, которые поселились здесь несколько дней тому назад», — ответил носильщик. «Подождите, пожалуйста, минуту. Я схожу за тележкой для вашего багажа, а затем мы отправимся». Полчаса спустя Лисхин стояла перед своим новым домом. Он не был таким красивым и фешенебельным, каким она рисовала его себе, но теперь казался ей не таким уж плохим. Наконец-то ее желание исполнилось. Домик из красного кирпича стоял несколько в стороне от дороги, в саду, и был окружен деревьями и кустарником. Перед дверью дома лежала солома, остатки упаковочного материала, картон, деревянные планки и газетная бумага. На окнах еще не было штор, а через открытую дверь дома в прихожей была видна стоявшая в беспорядке мебель. Лисхин направилась к домику, а носильщик последовал за ней с чемоданом в руке. Как раз, когда она заглянула в прихожую, кто-то вышел к ней из одной из комнат. Лисхин не поверила своим глазам. Неужели это была фрейлин Кэмерер? На ней был большой рабочий халат, на ногах крепкая обувь, а в руке она держала молоток. И вот она воскликнула: «Наша Лисхин! Девочка, мы совсем забыли о тебе! Это твой чемодан?» И, обращаясь к носильщику, она спросила: «Сколько я вам должна?» Когда он получил свое, она вновь обратилась к Лисхин. «Прекрасно, что ты здесь! У нас все кувырком, но все устроится!» Затем она подбежала к лестнице, которая вела наверх, и крикнула: «Агнеса! Агнеса! Приехала наша девочка!» По лестнице проворно сбежала девушка приблизительно 19 лет с веселыми глазами и черными кудрявыми волосами. На ней также была рабочая одежда. Она любезно поздоровалась с Лисхин. Затем Агнеса сказала: «У нас сегодня еще куча дел, и мы должны потрудиться. Наша уборщица, к сожалению, рано ушла домой. Пойдем, отнесем твой чемоданчик наверх. Твоя комната уже готова». Лисхин огляделась в маленькой, очень уютной комнате, которая в будущем будет предоставлена ей одной. Ее счастье стало совсем полным, когда она обнаружила на стене за умывальником маленькое зеркало. «Я очень волновалась, будет ли зеркало», — сказала она фрейлин Агнесе. «Знаете, я не могу обойтись без него из-за моего чепчика». «Конечно», — ответила Агнеса. «Ну, а теперь переодевайся и спускайся вниз. Пора пить кофе». Затем она затворила за собой дверь и сбежала вниз по лестнице.
2: «Боже мой, Елена! Кого же тебя угораздило найти? Такая смешная девчонка еще мне никогда не встречалась».
0: «Она своеобразна. И, кто знает, может быть, она как раз то, что надо для нашего маленького хозяйства. Ну, а теперь за работу. Справимся мы ли мы со всем этим? Нам нужно было продать еще что-то из мебели. Мы не можем разместить здесь все. Оставь пока работу в покое. Выпьем-ка сейчас по чашечке кофе». Но тут Агнеса увидела, что молока больше не было.
2: «У нас в доме нет больше ни капли молока. Что же нам теперь делать?» — разочарованно спросила она.
0: «Мы пошлем Лисхин во двор напротив. Она принесет нам кувшин свежего молока», — сказала Елена.
1: Агнеса вновь сбежала наверх по лестнице и вошла в комнату Лисхин. Лисхин держала в руках одно из двух своих ситцевых платьев и с удовлетворением разглядывала его. «Я как раз хотела надеть его», — сказала она. «Сегодня не надо, Лисхин. Надень-ка быстро фартук и сбегай на крестьянский двор. Принеси нам немного молока. Я покажу тебе дорогу. Надевай шляпку и быстро беги». Через несколько минут Лисхин была готова. Агнеса показала ей дорогу от ворот сада. «Перейдешь через улицу и через луг по узкой дорожке, а затем издалека увидишь ворота крестьянского двора. Назови крестьянке нашу фамилию, она уже знает. Ты поняла?»
2: «Да, конечно!»
1: — ответила Лисхин и с большим рвением отправилась в дорогу.
2: Но некоторое время спустя она уныло возвратилась назад. «Где же молоко?» — спросила Агнеса, повстречавшись с ней в прихожей. «У меня его нет».
1: «Почему нет?
2: Ты пролила его?»
1: Вместо ответа Лисхин приподняла немного свою юбку и указала на башмаки. Заикаясь, она прошептала: «Я вернулась назад. Это было ужасно! Никогда в своей жизни я не видела столько нечистот! Ужасно! Столько грязи не бывает даже от самой большой извоз чичьей кобылы!» Агнеса сначала была совсем озадачена. Затем она поняла все и сказала с нетерпением: «Возьми-ка себя в руки! Живя в деревне, не следует бояться грязи. Где же мы тогда возьмем молоко? Но если ты не хочешь идти за ним, тогда пойду я сама». Тут Лисхин принялась всхлипывать: «На мне моя лучшая обувь, и она мне стоила 4,5 марки. Но я попытаюсь еще раз», — пообещала она и снова отправилась на крестьянский двор. Когда Агнеса вновь пришла к своей сестре на кухню, то сказала: «Она до безумия влюблена в свою одежду и при этом похожа на маленькое пугало».
2: «Не говори так, Агнеса, я не считаю ее плохой. Дай ей чуточку побыть у нас. Но если она сейчас не преодолеет себя, то потом будет бояться. Я не могла и подумать, что у нее такой страх перед грязью. Но, может быть, это не так и плохо». Между тем Лисхин была уже на пути к дому. Когда она вошла в кухню, ее лицо было мертвенно-бледным. Ее шляпка сидела косо, а черное платье было испачкано сверху донизу. В ее глазах застыл ужас. Агнеса взяла у нее из рук кувшин с молоком. Елена, озабоченная, спросила: «Дитя мое, что случилось?»
3: «Ах, фрейлин!» — выпалила Лисхин. «Я еще никогда не была на крестьянском дворе! И, несмотря на большую грязь, я пошла напропалую! Но как там ужасно! Когда я пришла на луг, там было как в зоопарке, только еще хуже! В зоопарке дикие звери, по крайней мере, находятся в клетках, а здесь они бегают на свободе! Быки с большими рогами, свиньи, огромные гуси. Черная собака рвалась с цепи и оскалила зубы. А как ужасны мерзкие индюки! В городе их можно иногда увидеть в витринах в виде чучел. Но тут они были живые и страшно шумели. Я сразу же узнала их по бородам и крикам. И все звери преследовали меня. Я это хорошо заметила. И к тому же все время сотни кур и уток путались у меня под ногами. Но, фрейлин Елена, я все же смело пошла дальше, хотя и знала, что подвергалась ужасной опасности. Я не захотела возвращаться без молока, даже если бы это стоило мне жизни. А поскольку я должна была убегать от зверей, я не обращала внимания на дорогу, шлепнулась в грязь и растянулась во весь рост. И тут на меня напал такой страх, что я почти потеряла сознание. Я громко закричала о помощи. Наконец из дома вышел мужчина, взял у меня кувшин для молока и сказал, чтобы я ждала у ворот, пока он не принесет мне молоко. Как я была рада! В городе не дала бы так свалить себя, а из-за зверей позвала бы полицию. Мне и в самом деле нужно будет каждый день ходить туда за молоком? В ее глазах стоял ужас, и она задыхалась от потрясения. Елена попыталась утешить Лисхин и ласково сказала: «Мы не подумали, что ты дитя города, но я полагаю, ты скоро привыкнешь к сельской жизни, а до тех пор мы сами будем ходить за молоком. Животные, безусловно, не причинили тебе никакого вреда, но я понимаю твой страх перед ними. Теперь поднимись в свою комнату, переоденься и возвращайся побыстрее вниз. Кофе ждет». Когда Лисхин посмотрела в свое зеркало, то покачала головой. «Девочка, как ты выглядишь? Жизнь в деревне не так уж и хороша, как ты себе представляла. Столько грязи не перенесут ни твои платья, ни твоя обувь. А когда они придут в негодность, у тебя не будет денег, чтобы купить себе новые». Затем она принялась рассматривать свои белые чепчики. Она вытерла руки о фартук, а затем взяла один из них кончиками своих пальцев и тщательно надела. И когда она снова посмотрела в зеркало, то повеселела, и ее голубые глаза засияли своим обычным светом. Со счастливым лицом она вошла на кухню. И когда вечером перед сном она встала на колени перед кроватью, чтобы помолиться, то к своей обычной вечерней молитве добавила следующие слова: «Благодарю тебя, Небесный Отец, также за то, что ты привел меня в этот дом и сделал из меня настоящую служанку. Я приложу все мое старание и буду очень прилежной. Помоги мне, пожалуйста, в этом ради Иисуса Христа. Аминь».

1. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

Короткие рассказы для детей. История 258. Земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Послание Иакова, 5 глава, 7 стих. «Сегодня отвратительная погода», — сказал Георг утром. «Мы хотели с друзьями поиграть в лесу или пускать в воздух бумажного змея, но эта собачья погода бывает как раз тогда, когда мы ее не хотим». «Но земле ведь нужен дождь, чтобы все росло», — ответил отец. «Крестьянин радуется дождю». «Да, весной и летом, когда все высевают, и семя должно расти», — пробормотал рассерженный Георг. «Нет, мой сын», — сказал отец, — «и осенью дождь нужен, чтобы выросла сахарная свекла и капуста». «Кроме этого, сегодня же воскресенье, сын мой. Мы должны светить выходной день. Поэтому нехорошо, если ты со своими друзьями будешь играть на поле. Пойдем с нами на богослужение». «Ах, папа, я так быстро забываю рассказы об Иисусе Христе. Позже, когда вырасту, я охотно буду ходить на богослужение». «Так-так-так», — сказал отец, — «ты, значит, быстро забываешь Слово Божье». «Ах, Георг, не хочешь ли ты мне помочь? Возьми этот деревянный кувшин и принеси мне на кухню немного дождевой воды из бочки». Георгий взял кувшин и быстро побежал к бочке с дождевой водой, чтобы принести воды для отца. Он прилагал все усилия, чтобы почерпнуть воды, но она тотчас вытекала из щели кувшина. Он вернулся и сказал недовольно: «Папа, я напрасно старался. Кувшин дырявый, вода вся вытекает». «Нет, Георг, он целый. Просто в нем долгое время уже не было воды, поэтому дерево рассохлось. Если кувшин положить на ночь в воду, то дерево снова разбухнет, и снова можно будет черпать воду». Потом отец обратил внимание Георга на кувшин. «Посмотри, несколько капель все же осталось в нем, и дерево тоже стало чище. Так и у тебя. Когда ты слушаешь Слово Божье, несколько капель благословения все же в тебе останутся, и твое сердце наполнится милостью Божьей». В это время мама стояла с маленькой Сюзанной возле окна и пела: «Благословений потоки Бог обещал ниспослать. Ближним, чужим и далеким радость небесную дать. Благословения с неба польются дождем, падают капля за каплей. Боже, потоков мы ждем. Благословений потоки все освежат, оживят. Нивы, холмы и дороги жизнью опять закипят. Благословений потоки, Господи, свыше пошли, в дом Твой введи одиноких, словом больных исцели».

давайте будем молиться и благодарить Господа за весенние и за осенние дожди, за святое Слово, которое очищает наши сердца и укрепляет нашу веру.

раз упадет и поднимется, а падаю часто не всем. Но Божья рука еще милует, и не разбиваюсь совсем. Он рядом, когда спотыкаемся, о камень тот самый не раз. Когда упадем, много каемся, он не негодует на нас, а терпит и любит и милует, и снова за руку ведет. 7 раз упадет и поднимется, кто в жизни за Богом идет. Лишь тот в жизни не осыпается, кто камнем тяжелым лежит. Кто движется, тот спотыкается, живет тот, кто в жизни не спит. Да, падает Богом оправданный, пока еще здесь, на земле. Его поднимает Бог праведный с терновым венцом на челе. Прошедший земные страдания, изживший здесь, как человек, он в наших людских испытаниях не даст нам погибнуть вовек. Он видит ведь нас, когда падаем, просящему руку подаст, и нашего Господа радуют старания снова, чтоб встать. 7 раз упадет и поднимется, так слово Господне гласит, но даже в падении сильными дай, Господи, силы нам быть.

0: бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Всем привет! Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа».
3: И особый привет вам, мальчики и девочки. Мы рады, что вы снова с нами и что вы сможете сегодня послушать новую историю. Или, вернее, продолжение той истории, которую тетушка Кэрол рассказывала в нашей прошлой передаче. Я прав, тетушка Кэрол?
2: У тебя хорошая память, дядюшка Дэн. Давай-ка еще ее проверим. Ну-ка, скажи нам, чем кончился мой прошлый рассказ?
3: Если я правильно помню, то наш юный герой Джим Оуэн предстал перед судом за хищение, и он объяснял судье, как он попал в такую переделку.
2: Все правильно. Да уж, действительно попал он в переделку. Босс Джима, господин Кармен, убедил юношу, что главный принцип в бизнесе – человек-человеку-волк, а его девизом было «обманывай, но не попадайся». Боюсь, что Джим оказался способным учеником.
3: Да, похоже, что Джим внял этому греховному совету и в какой-то степени сам превратился в вора.
2: Да, дядюшка Дэн, и кончилось это тем, что он предстал перед судом. Я назову эту историю «Историей о юном простофиле».
4: Попрошу порядка в суде. Джим Оуэн, вы можете продолжить свою историю.
5: Спасибо, Ваша честь. Так вот, на утро после этой буйной вечеринки я опоздал в магазин. Господин Кармен ждал меня у двери.
6: Ты опоздал, Джим.
5: Извините, господин Кармен, мне надо было помочь матери.
6: Впредь больше не опаздывай.
5: Хорошо.
6: Мне надо с тобой поговорить.
5: Да, сэр, я вас слушаю.
6: Ты помнишь госпожу Девиль?
5: О, да, конечно, она одна из ваших лучших клиенток.
6: Так вот, сегодня она придет, и она хочет, чтобы ты ее обслуживал.
5: Почему я?
6: Ты ей понравился. Она говорит, что ты вежливый и услужливый. Так или иначе, мне сегодня надо уехать из города, так что все ложится на тебя.
5: Ну, разумеется, я охотно ее обслужу.
6: Она сказала по телефону, что ее интересует сапфировый гарнитур, ожерелье и браслет. Угу. Помнишь?
5: Ну, конечно, я же сам его заказывал у наших местных поставщиков.
6: Ну, тогда ты помнишь, что мы заплатили за этот гарнитур $820.
5: Да.
6: Так вот, я его поставил за 4000.
5: Ого! Да это же огромная прибыль.
6: Совершенно верно. Но если она заортачится, сбавь 1000. 3000 тоже дадут нам неплохую прибыль. Ты понял, Джим?
5: Хорошо, господин Кармен. Я постараюсь все сделать.

0: Здравствуй, Джим.
1: Здравствуйте, госпожа Девиль. Вы сегодня прекрасно выглядите. Ну, впрочем, как всегда.
0: Ну, ты и скажешь, Джим. Ты мне льстишь. Такой молодой, я уже научился говорить дамам комплименты.
1: Это не лесть, госпожа Девиль, а чистая правда. Я всегда говорю правду. И вы действительно прекрасно выглядите.
0: Ну, спасибо, Джим. Господин Кармен сказал тебе, зачем я сегодня пришла?
1: Кажется, он что-то говорил о сапфировом ожерелье и браслете, да?
0: Совершенно верно. Сегодня у нас важный прием для коллег моего мужа, и сапфиры должны прекрасно выглядеть с платьем, которое я себе купила.
1: Сейчас я их вам подам, и вы сможете их примерить. Вот этот гарнитур, мадам. Примерьте. И посмотритесь в это зеркало.
0: Помоги мне застегнуть, Джим. Вот, спасибо. Так, сейчас посмотрим.
1: Они так вам идут, госпожа Девиль. Точно под цвет ваших глаз.
0: Ты действительно так думаешь, Джим?
1: Я вам сказал, мадам, что я всегда говорю правду. Этот гарнитур... как будто создан для вас.
0: Они и правда выглядят чудесно. Сколько же стоит этот гарнитур?
1: Сейчас посмотрю. Угу. Всего $5050.
0: Это больше, чем я рассчитывала. Придется, наверное, выкинуть сапфиры из головы.
1: Ну, зачем же так, госпожа Девиль? Вы же одна из наших лучших клиенток. Вы знаете, для вас я сброшу 1000. 4050 и гарнитур ваш.
0: А господин Кармен не будет против, если ты дашь мне такую скидку?
1: Я уверен, что не будет. Вы же наша постоянная клиентка.
0: Ну хорошо, Джим, я его беру.
1: Чудесно, госпожа Девиль. Пока вы выписываете чек... я положу гарнитур в футляр. Теперь осталось только придумать, как отдать старику Кармену 3000, которые он хотел получить, а остальное оставить себе. Билл, ты можешь подойти на минуту?
2: Иду, секундочку.
3: Ну и повеселились мы вчера. Ты хорошо спал на моем диване?
1: Если это можно назвать сном. Я так напился, что почти ничего не помню. Послушай, Билл, ты бы мог постоять тут за меня несколько минут? Мне надо на минутку сбегать в банк.
3: Ага, ты хочешь немедленно положить в банк крупный чек госпожи Девиль, если я тебя правильно понял?
1: Примерно.
3: Ну, конечно. Иди, ни о чем не беспокойся. Я присмотрю за магазином.
1: Спасибо. Так, что мы имеем? Если я просто положу деньги старика Кармена сюда, 1000, 2, 3. Тогда мне остается 1000. Так мы оба получим неплохую прибыль, и он ничего не будет знать о моей 1000.
4: Тишина в зале. Если я буду вынужден сделать еще одно замечание, мне придется очистить зал суда. Давайте разберемся, Джеймс. Вы присвоили лишнюю 1000, которую вы получили с клиентки.
1: Да, ваша честь. И не в первый раз. Я набавлял то полтинник, то двадцатку. За все эти годы скопилась кругленькая сумма. Но это была самая крупная сумма, которую я украл. Я... имею в виду то, что я оставил себе от денег госпожи Девиль.
4: Но почему вы это делали, молодой человек? Мне кажется, вы способны различать добро и зло.
1: Видите ли, ваша честь, господин Кармен хорошо меня учил. Он говорил мне: «Сдирай с каждого клиента сколько сможешь».
5: Ваша честь, это же смехотворно. Я повторяю, ведь под судом здесь вовсе не господин Кармен.
4: Пока еще, господин Андерс. Только пока. Продолжайте, Джеймс.
1: Так вот, господин Кармен остался очень доволен тем, как я продал сапфир. И трехтысячная прибыль его более чем устроил.
6: Прекрасно сработано, Джим. Эта сделка дает мне недельную прибыль. Эту глупую гусыню, госпожу Девиль, ничего не стоит обвести вокруг пальца. Да, кстати,
1: да?
6: Ты с ее чеком разобрался?
1: Ну, конечно. Я все сделал.
6: Я знал, что могу на тебя положиться.
1: Да. Пора закрывать, сэр. Я, пожалуй, пойду домой.
6: Иди, Джим, я сам закрою. Передай привет маме.
1: Спасибо, господин Кармен. Непременно передам.
7: Ох, и красавчик ты у меня, Джим. Это что, новый костюм?
1: Да, мамуль. Вечером мне надо встретиться с важными клиентами.
7: Значит, ты вечером опять уходишь?
1: Ну, ничего не поделаешь, мамуль. Я теперь большой человек, и развлекать клиентов моя обязанность.
7: Ну, ладно, милый. Постарайся вернуться пораньше.
1: Хорошо.
7: Ты все время выглядишь таким усталым.
8: Мы уже четвертый раз гуляем на этой неделе, Джим, да. И ты все время платишь. Откуда у тебя столько денег, а?
9: А я открою тебе один секретик, один маленький секрет. Я скажу тебе, как заработать много, ну, много денег.
8: Ну,
9: много.
8: И как?
9: Да, ты тоже так сможешь.
8: Ну, как это, дружок?
9: Да проще это... пареной репой, мамочи. Это секрет, которому меня научил старик Карман. Значит так, пусть другие сами исправляют свои ошибки.
8: Это...
9: Понял? Не-не-не. Слушай, но я обошел самого Кармана, мой мальчик. Я не жду, пока другие сделают ошибку. Им помогаю.
8: Ты меня понимаешь? Нет, не понимаю.
9: Ага. Ну, тогда ладно, не важно. Слушай, мне пора домой. Завтра у меня тяжелый день.
1: Что это? В магазине горит свет? Старик Кармен, наверное, задержался, еще работает. Но почему, хотел бы я знать.
10: Мы хотим задержать вас на минуту и рассказать о наших уроках Библии. Будь вам 8 лет или 80, эти уроки помогут вам увидеть связь между Священным Писанием и повседневной жизнью. Чтобы их готовить, не обязательно иметь свою Библию. В них есть упражнения и вопросы, которые помогут усвоить материал.
11: Мы знаем, что у большинства наших слушателей все еще нет своей Библии. Поэтому наши уроки, наверное, как раз то, что им нужно. Почему бы не попробовать начать с первого урока?
10: Книжки эти совершенно бесплатные.
12: Почему бы не связаться с нами сегодня по электронной почте? Наш адрес – радиорассказ. @yahoo.com И еще раз, радиорассказ @yahoo.com
10: А теперь вернемся к нашей истории, которую я назвала «Юный простофиля». Возвращаясь домой с вечеринки, на которой он гулял со своим другом Биллом, Джим Оуэн проходил мимо ювелирного магазина, где он работал у господина Кармена.
1: Что это? В магазине горит свет? Старик Кармен, наверное, задержался, еще работает. Но почему, хотел бы я знать. А, впрочем, не моя забота. Если бы у меня было столько денег, сколько у него, я бы никогда не задерживался на работе. Вам письмо, господин Кармен.
6: Спасибо, Джим. Это от ревизоров. Они были тут вчера вечером и проверяли бухгалтерские книги и погашенные чеки. Но это невозможно. Этого просто не может быть.
1: А о чем это письмо, господин Кармен?
6: Нет, ничего. Останься здесь, мой мальчик. Мне надо ненадолго отлучиться.
13: Он, наверное, про меня все узнал. Ужас. Да нет, он никак не мог узнать. Но, может быть... Ох, надеюсь, что нет.
7: В чем дело, Джим? Ты чем-то озабочен?
1: Ничем, мам, абсолютно ничем.
7: Может быть, ты неважно себя чувствуешь, сынок?
1: Да, в этом все дело. Я неважно себя чувствую.
7: Но ты чем-то встревожен, я вижу. Что-нибудь на работе?
1: Мама, ты можешь оставить меня в покое, а? Мне просто немного не здоровится, вот и все. Нет, пойду-ка я лучше пройдусь. Так, в магазине снова горит свет. Вот бы увидеть, кто там. Шторы спущены. Ага, снизу щелка. Ну-ка посмотрим. Это же Кармен с ревизорами проверяют мои книги. Они все знают. Они меня разоблачили.

0: Сегодня тебе лучше?
1: Мне надо тебе кое-что сказать, мам.
0: С этим можно подождать, пока ты позавтракаешь.
1: Нет, нет, нет. Ждать нельзя. Я...
0: Интересно, кто это может быть в такую рань? Не вставай, Джим. Я открою. Ну, иду же, иду. Джим, поди сюда. Тебя спрашивает полицейский.
1: Вот, вот и вся моя история, Ваша честь. Я виновен во всех преступлениях, в которых меня обвиняют. В хищениях и в обмане клиентов.
2: Да, вы были признаны виновным в этих преступлениях. Вы что-нибудь еще хотите сказать?
1: Только одно. Самым большим моим преступлением было... то, что я лгал матери.
2: Что же, это похвально, и я учту это заявление при вынесении приговора.
1: Ваша честь, может быть, вы еще кое-что учтете?
2: Что же?
1: Может быть, вы учтете, какую роль во всем этом сыграл господин Кармен? Он толкнул меня на этот путь, когда я был еще зеленым юнцом, и он меня одурачил. Ведь это господин Кармен научил меня воровать.
3: Ваша честь! Я должен заявить протест.
2: Да я уже это слышал, господин Андерс. Здесь судят не господина Кармена. Но, может быть, как раз его-то и надо судить. Вы еще что-нибудь хотите добавить, Джеймс Оуэн?
1: Я? Нет, Ваша честь.
2: Тогда я оглашу приговор. Суд приговаривает вас к 4 годам заключения в исправительном заведении штата.
4: Какая грустная история, тетушка Кэрол. Жаль, что Джим Оуэн так плохо кончил. В душе он был неплохой парень.
5: Да, но это еще не конец моей истории, дядюшка Дэн.
4: Так есть еще продолжение?
5: О, да. Джим Оуэн отбыл 2,5 года из своего срока, а потом был освобожден за хорошее поведение.
4: И что же с ним стало потом? Когда он вышел на свободу.
5: Какой ты нетерпеливый. Ну, слушай, Джим с матерью переехали в другой город. Его опыт ему пригодился. Его взяли на работу в ювелирный магазин, который принадлежал доброму и справедливому хозяину.
4: Я уверен, что дальше он уже шел прямым путем, без всяких отклонений.
5: Ты абсолютно прав. В конце концов, Джим женился на дочке хозяина, и у них родилось 2 чудесных ребятишек. Когда тесть Джима удалился от дел, Джим занял его место во главе магазина и добился больших успехов.
4: Ну, чем не счастливый конец?
5: Погоди, это еще не все. Прошло несколько лет, и вот однажды...
0: Сынок, помнишь хозяина, у которого ты когда-то работал? Ведь его звали Роберт Кармен?
1: Еще бы мне его не помнить. Да, именно так его и звали.
0: Так вот, я читала коротенькую заметочку тут в газете. Вот, читай сам.
1: Ну-ка, ну-ка.
0: Вот здесь, на самом верху страницы.
1: Обитатель Шанхая найден мертвым. Вчера на улице, очевидно, от инфаркта умер человек, известный под кличкой Шанхайский попрошайка.
6: Он был бездомным бродягой, без друзей или близких, и последние 10 лет он прожил в Шанхае, этом скопище злачных мест. Судя по документам, найденным на теле попрошайки, это был Роберт Кармен, некогда процветающий ювелир из соседнего города. Исследование истории его жизни, проведенное вашим корреспондентом, показало, что именно он был виновен в нашумевшем процессе над юным простофилей 15 лет назад.
4: Ого, тетушка Кэрол, какой страшный конец для господина Кармена.
5: Да, но позволь мне задать тебе один вопрос.
4: Задавай.
5: Кто виноват в том, что господина Кармена постиг такой страшный конец? Что он остался один, без друзей, нищий и несчастный?
4: Что тебе ответить? На это можно ответить только одно. Виноват сам господин Кармен.
5: Вот именно. А кто изменил жизнь Джима?
4: Ну, я думаю, что сам Джим решил, что он хочет изменить свою жизнь к лучшему.
5: Ты снова прав, дядюшка Дэн. Ведь Бог дал всем нам умение выбирать, и Он никого не заставляет жить по своим канонам.
4: А его каноны основаны на любви. Даже когда мы делаем выбор против него, крушение настигает нас не из-за каких-то высших сил, а как следствие наших же поступков.
5: И он всегда рядом, направляет нас, подбадривает, дает нам силы и помогает нам делать правильный выбор, который ведет к жизни и счастью.
4: Для нас Бог, Отец Небесный, как его называют в Библии. И как всякий хороший отец, он делает то, что для нас лучше.
5: Да, и его любовь даже сильнее любви наших родителей. И, как я уже говорила, Он никого не заставляет идти за ним. Это наш выбор. Дядюшка Дэн, а что, если нам послушать песню, в которой звучит эта мысль? В ней поется о том, как важно идти навстречу своим близким, делать то, о чем нас просят родители. Так и Господь просит нас служить Ему. Нашу передачу на испанском языке слушают миллионы семей в Южной и Северной Америке. Вот мы и подумали, что и вам будет приятно послушать эту песню по-испански.

0: Думаю, что пора нам с вами попрощаться. Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. И еще раз – radiorassказ@yahoo.com. До следующей передачи!
1: До следующего раза! До свидания! И да благословит вас Бог!
2: Это был час твоего рассказа.
1: Тетушка Кэрол
3: и дядюшка Дэн
1: прощаются с вами.
3: До новых встреч!

Скоротечна радость мира, словно пара над головой. Слово Божие вечно, живо, вдаль ведет нас за собой. Скоротечна радость мира, словно быстрая стрела. Слово Божье вечно, живо, нет предела, нет конца. Скоротечна радость мира, вянет, как цветы в тиши. Слово Божье вечно, живо, облегчение для души. Скоротечна радость мира, словно пар над головой. Слово Божье вечно, живо, в нем незыблемый покой.

Короткие рассказы для детей. История 259. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 18 глава, 2-3 стих. Ангелы Божии охраняют малых, а мама играет с ними. Сегодня они все поют один гимн, потому что у них большой праздник. Румяной зарей полыхнул восток, и сумрак упал с ветвей. «Вставайте, вставайте, день настает!» — пел звонко соловей. И песнь его летела, как птица, в лесную даль. Песнь про того, кто небо и землю создал. Вот пахарь выходит и вглубь земли зерно свое положил. И дружные всходы в степи взошли, их Бог благословил. И песнь его летела, как птица, в степную даль. Песнь про того, кто небо и землю создал. Вставай на заре твоих юных лет, день жатвы уж настает. Мир гибнет во зле, а работников нет. Господь тебя зовет. Чтоб песнь твоя летела, как птица, в земную даль. Песнь про того, кто небо и землю создал. Знаете ли вы, почему дети радостно поют и играют? У маленькой Иды сегодня день рождения. Она держит большой лист над головой, потому что солнце ослепляет ее. Дети принесли для нее подарки, и Ида радуется каждому подарку. Во время вечерней молитвы она поименно перечисляет все подарки: куклу, утюг, ванну для куклы, хорошие книги с картинками. В конце она поблагодарила Творца на небе: «Отец Небесный, Ты создал все так прекрасно. Птиц, оленя, косулю, реки, море, солнце, звезды и луну. Но больше всего благодарю за Иисуса Христа, Твоего любимого Сына, который Своей крестной смертью искупил нас от грехов наших. Прости мне все зло, которое я совершила за весь прошедший год, и дай мне силы в новом году всегда быть прилежной. Аминь». А вы? Желаете ли вы помолиться вместе с Идой? Попросите Иисуса Христа прийти в ваше сердце и сделать из вас хороших детей.

Там вдали за облаками правит Бог чудес с мирами. Солнцу Он велит светить, серым тучкам дождик лить. Всем цветкам в саду цвести, а деревьям всем расти. Сладким ягодкам краснеть, голосистым птицам петь. Как не славить мне Творца за такие чудеса!

Тюрьма. Купівши Іосифа купці, повезли його в далеку страну. Она називалась Египтом. Приїхав в Египет, вони старались продати його, як продають лошадей или коров. В стране, в которой мы живем, людей не продают. Но в некоторых странах еще до сих пор людей продают и обращают в рабство. Их ударами заставляют выполнять самую трудную работу. Ничего, однако, им за это не платят. И Иосиф был продан в рабство. Вы, вероятно, надеетесь, что он попал в руки доброго человека. Так оно действительно и случилось. Его купил один богатый, приближенный царя. Его имя – Потифар. Он взял его к себе в дом. Он не поручил ему работу в поле, но сделал его слугой в доме своем. Таким образом, работа Иосифа была не очень трудной. Иосиф старался хорошо служить Потифару, хотя ему очень хотелось вернуться к отцу. Он не предавался отчаянию и очень старался угодить своему господину. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его, и дает успех. Бытие 39.3. Это узнал он от самого Иосифа, потому что Потифар не знал истинного Бога и поклонялся идолам. С каждым днем Потифар любил все больше и больше Иосифа. Наконец он сказал Иосифу: «Я настолько тебе доверяю, что поставлю тебя над всеми слугами моими. Когда я буду отлучаться из дому, распоряжайся сам в доме моем и во всех делах, в саду и на поле, потому что тебе я могу довериться». Так стоял Иосиф во главе всего дома, и все остальные слуги должны были подчиняться ему. В отсутствие Потифара он распоряжался всем, но Иосиф и тогда действовал так, как господин его хотел, потому что око Божие, он это знал, всегда было над ним. Хотя Иосифу приходилось хранить много чужих дорогих вещей, провизию и красивой одежды, он брал себе только то, что господин его позволял ему брать. Он всегда был занят работой то в доме, то на поле, всем, что делалось в доме Потифара. Господин его оставлял все Иосифу, потому что он знал, что Иосиф хорошо выполнит всякое дело. Таким образом, Иосиф жил теперь в полном довольстве, не имея нужды ни в чем, но он никогда не переставал думать об отце и о своем маленьком брате Вениамине. Что же касается матери его Рахили, ее в то время уже не было в живых. Но Иосифа постигло новое несчастье. Жена Потифара была очень нехорошая женщина. Она старалась удалить Иосифа из дома мужа своего, потому что Иосиф видел недостатки ее, и она его возненавидела. Злая женщина сказала Потифару, что раб твой Иосиф, которого ты так любишь, человек нечестивый. Когда тебя нет дома, он поступает нечестно. Она обвиняла Иосифа перед Потифаром в различных плохих поступках. Потифар, к сожалению, поверил ей. Он очень разгневался и сказал: «Я брошу его в темницу». Он велел связать Иосифа и посадить в темницу, которая была в доме Потифара. В рабы продан был Иосиф, стеснили оковами ноги его. Псалтырь 104, 17, 18. В темнице этой находилось много узников, и большинство из них совершили тяжелые преступления. Иосиф же не сделал ничего плохого, но Бог любил Иосифа и мог радовать его даже в тюрьме. За узниками смотрел начальник темницы, у которого хранились ключи. Бог расположил к Иосифу сердце начальника темницы. Иосиф отличался красивым станом и открытым лицом. Он был вежлив с тюремными начальниками и точно исполнял все его приказания. Кончилось тем, что начальник снял цепи с ног Иосифа и поручил ему распоряжаться, как он найдет нужным, узниками, которых он отдал в руки Иосифа.
Начальник видел, что он может доверять Иосифу, что Иосиф все исполняет прекрасно. Бог помогал Иосифу во всяком деле, потому что в Боге Иосиф имел друга, который постоянно заботился о нем. Иосиф надеялся, что скоро настанет день, когда Бог его выведет из темницы. Вот обещание Божье относительно праведника. «С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его». Псалтырь 90:15. А теперь вопросы. Но перед этим я хочу напомнить вам наш адрес. Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. А теперь первый вопрос. Куда отвезли Иосифа купцы, купившие его у братьев его? Второй вопрос. Кому продали они Иосифа? Третий вопрос. Как обращался Потифар с Иосифом? Четвертый вопрос. Кто оклеветал Иосифа в глазах Потифара? Пятый вопрос. Как наказал Потифар Иосифа? И шестой вопрос. Как обращался начальник темницы с Иосифом? Ну вот и все, а теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам. Да благословит вас Господь!

Страницы вечной Библии, поток живой воды, найдешь в ней в изобилии уроки доброты. Она научит мудрости, как в жизни поступать, чтобы, встречая трудности, ты мог не унывать. Благая весть читающим открыла в небо путь, над книгой неветшающей всегда прилежным будь.

0: теперь, дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем рассказ о маленькой Лисхе. Ей на всю жизнь запомнилась та минута, когда она на следующее утро надела свое чистое ситцевое платье и белый чепчик и вышла из своей комнаты, чтобы начать службу в доме. Ну и что из того, что платье было старым и полинявшим? Оно было сильно накрахмалено и выглядело так чудесно, когда она двигалась. И чепчик сидел так аккуратно, как у служанки, которая проработала уже 20 лет. Позже, когда обе фрейлин и Кэмерер оказались одни, Агнеса сказала своей сестре, сотрясаясь от смеха: «Елена, малышка и в самом деле такая смешная!» «Почему? Что же она натворила?» «Сходи на кухню и посмотри на нее». Она прикрепила к своему платью и фартуку снизу доверху газеты. Она выглядит как ходячий выпуск последних известий. Когда я спросила ее об этом и попыталась заставить ее убрать газеты, она сказала, что угольная пыль от плиты садится на ее одежду. «Разве ты еще не слышала, как что-то шуршит на кухне, когда она двигается?» Тут Елена тоже рассмеялась, но она попросила свою сестру: «Не обижай ее. Я подозреваю, что это ее первое ситцевое платье, и она должна привыкнуть к нему. Нам следовало бы радоваться, что она проявляет такую заботу о чистоте. Я по-прежнему убеждена, что мы сделали хороший выбор». Несколько дней спустя маленький сельский дом был обставлен и казался теперь чистым, уютным и приветливым. Лисхин особенно радовало то, что на лестнице лежала ковровая дорожка. Она обнаруживала интерес ко всему, что происходило с домом и его обитателями. Постоянно было слышно, как она говорила: «Моя кухня, моя жилая комната, мой чайник». А когда она встречала кого-нибудь в деревне и вступала в разговор, тогда речь шла лишь о моих милых госпожах, моем загородном доме и о моем саде. Она понимала, что ей еще нужно было многому научиться. Но разве сама она не желала этого? Поэтому она очень старалась. Была на ногах с утра до вечера. Просила объяснить то, чего она еще не понимала, и была готова исполнить любую работу. Так что Агнеса однажды сказала сестре: «Ты была права, она алмаз, хотя еще и не обработанный». Однажды Лисхин посетила миссионерское собрание в школе. Миссионер рассказал о своей работе в Индии и в заключение спросил своих маленьких слушателей: «Вы тоже уже познали Господа Иисуса?» И поскольку ответы давались нерешительно, то миссионер напомнил детям о том, что им повезло жить в стране, где рассказывают о Господе Иисусе и могут его узнать и принять как Спасителя уже с ранних лет. Подумайте только, что есть страны, в которых живут тысячи людей, которые никогда не слышали о Господе Иисусе. Разве вы не хотите, чтобы радостная весть дошла также и до них? Разве вы не хотите стать маленькими миссионерами, которые помогли бы им? А как это сделать? Во-первых, вы помолитесь за это дело в миссии. А во-вторых, время от времени вы будете тратить деньги, которые вам даны на лакомства, немножко меньше, и откладывать их для миссии. Вы согласны? Лисхин вернулась домой с задумчивым видом. Но на вопрос Елены, понравилось ли ей на собрании, Лисхин тотчас ответила, что да, и, казалось бы, безо всякой связи добавила: «А у вас в доме, наверное, никогда не будет больного господина?» «Нет», — ответила Елена. «А почему ты спрашиваешь об этом, Лисхин?» «Мне вообще-то хотелось найти такое место, где в доме был бы больной господин. Но так как я не смогла найти такого, то я и пошла к вам». Елена, которой было непонятно, что Лисхин имела в виду, удивленно спросила: «А почему ты непременно хотела бы найти такое место, где в доме больной господин?» чтобы поступить так же, как девочка из Библии, — пояснила Лисхин. Иногда я думаю, что смогла бы помочь ему, как девочка помогла военачальнику Нейману. Лисхин, тебе не нужно ждать особого случая. Если мы действительно хотим этого, то можем помогать каждый час и повсюду, и делать доброе. Для этого нам нужно лишь держать глаза открытыми и быть готовыми для такого служения. Люди, которым мы могли бы помочь, есть также и в нашей деревне. Как много еще тех, которым мы могли бы рассказать о Господе Иисусе, чтобы Он исцелил их души, а также, может быть, их болезни. Неужели души тоже болеют? Да, Лисхин, и даже смертельно. Кто еще не принял Господа Иисуса как своего Спасителя, тот погиб, погиб навечно. Его грехи отделяют его от Бога, и он становится его врагом. В течение минуты стояла тишина. Затем Лисхин сказала: «Приезжий миссионер убедительно просил нас о двух вещах. Одно я уже сделала. И что же? Я помолилась. Это меня радует. Об этом ты никогда не должна забывать. В Библии написано: непрестанно молитесь. Приезжий миссионер рассказал нам также об идолах в языческих странах. Они глухие и не могут слышать. Но наш Бог не глухой. Он слышит нас, когда мы молимся Ему». «И что же ты хочешь этим сказать, Лисхин?» «Вот я и обращаюсь к Богу с молитвой о чем-либо только один раз. Когда я возвратилась домой, то встала на колени и попросила Его, чтобы Он донес благую весть до язычников. И так как Бог не глухой, у меня нет нужды просить об этом еще раз». Елена задумчиво посмотрела на девочку, но ничего не сказала. И так как в эту минуту в комнату вошла Агнеса, то разговор был прерван. 2 дня спустя Елена позвала Лисхин в общую комнату, чтобы вручить ей первое жалование. Лисхин уставилась на золотую монету. 10 марок! Еще никогда она не держала в руках золотых монет, потому что то немногое, что она унаследовала от своей тети, была выплачена серебром. «Лисхин, я очень довольна тобой», — сказала фрейлин Елена, «но хотела бы обратить твое внимание на некоторые вещи. Ты должна постараться закрывать двери немного потише, не так стремительно сбегать по лестнице, не так много болтать и разбивать в кухне поменьше посуды. Я знаю, что ты постараешься стать хорошей служанкой», — улыбаясь, сказала она. «Я приложу все усилия, чтобы исполнить ваше пожелание», — с пылом пообещала Лисхин. И вновь, посмотрев на золотую монету, она добавила: «У меня еще никогда не было столько денег». Затем она спросила: «И я могу сделать с ними то, что захочу? На твоем месте я бы отложила из них половину, потому что скоро тебе понадобится новая обувь. С 10 марками не очень-то размахнешься, и поэтому ты должна расходовать их экономно». Лисхин была немного разочарована, и это было видно по ней. Она отнесла драгоценную золотую монету наверх в свою комнату и, кладя ее в свой чемодан, вполголоса сказала сама себе: «Не будь глупой, Лисхин. Сделай так, как тебе сказала фрейлин Елена. Ты же сама знаешь, как быстро изнашивается обувь в деревне». И, вертя в руке золотую монету, она продолжила: 5 марок на обувь и 5 марок для миссии. Я попрошу у фрейлин Елены, чтобы она разменяла мне ее на серебро. Ах, и кто бы мог подумать, что у меня когда-нибудь в жизни будет собственная золотая монета!» Когда на следующее утро она попросила разменять золотую монету, у нее немного щемило сердце. Было такое чувство, как будто она потеряла ее. Но затем ее лицо снова прояснилось. Она засунула одну из монет в 5 марок в старый чулок и приколола к нему записку, на которой написала: «Чулок Лисхенбрахер для миссии». Крепко завязала чулок, положила его на самый низ чемодана, который задвинула как можно дальше под кровать. «Итак, начало положено», — облегченно сказала она. «Теперь ты должна и дальше экономить, но никому не говорить об этом. И затем наверняка наступит день, когда ты сможешь передать миссионеру целый чулок золотых монет для миссии. Как это будет прекрасно!» Однажды после обеда Агнеса зашла на кухню, когда Лисхен чистила плиту, и сказала: «Лисхен, ты должна пойти в деревню. Небольшая прогулка будет тебе полезна, особенно в такую хорошую погоду. Отнеси это письмо господину Шрёдеру на молочную ферму. Я у него заказала дрова для кухни. И если к нам их вскоре не привезут, то мы окажемся в весьма затруднительном положении, потому что наш запас дров почти кончился». Через несколько минут Лисхен была уже в пути. Сердце у нее прыгало от радости, когда она шла по свежим зеленым лугам. «Как прекрасно на улице! И как свеж воздух! Лисхен, будь благодарна!» — сказала она себе самой. По дороге к молочной ферме ей нужно было пройти мимо маленького крестьянского дома. Как раз, когда она проходила мимо, то услышала голос. Там кто-то кричал. Она остановилась, еще раз прислушалась, затем вошла в сени и тихо открыла дверь комнаты. Недалеко от плиты сидел старик. По-видимому, он был парализован, потому что повернулся с трудом. «Вам что-то нужно? Я могу что-то сделать для вас?» — спросила она участливо. Старик с любопытством рассмотрел ее сверху донизу, а затем сказал: «Мне нужен Якоб. Он работает на молочной ферме. Он хотел на ужин поставить картошку на огонь. Сегодня я ничего не получил на обед и очень голоден. Как несчастен тот, кто не может больше управляться сам». Лисхен тотчас же обнаружила, что горшок с картошкой был опрокинут. По-видимому, старый человек сам хотел подвинуть его на огонь, и при этом горшок перевернулся. К тому же огонь погас. «Дедушка, я сейчас все приведу в порядок, не волнуйтесь!» В мгновение ока Лисхен зажгла огонь и поставила картошку. «Сидите спокойно! Батюшки мои, какой здесь кавардак! Я немного наведу порядок. Кто же заботится о вас и поддерживает чистоту в вашем доме?» Старик с трудом сдерживал слезы. «Раньше это делала Ханна, моя жена, но она умерла 5 месяцев назад. И теперь ты видишь, как мы справляемся. Наш Якоб днем работает на молочной ферме и заботится обо мне лишь мимоходом. Он делает, что может, но для работы по дому у него не хватает рук. А я не могу пошевелить и пальцем из-за сильного ревматизма. Я не знаю, что со мной станет. Спасибо, дитя. Ты, вероятно, совсем недавно в деревне». «Я у фрейлин Кэмерер в Вальдфридене», — пояснила Лисхен, проворно снуя по комнате и складывая грязную посуду для мытья. «Я из города, но здесь мне нравится намного больше. Как хорошо в деревне в такие дни, как сегодня».
1: «Здесь? Что же здесь такого особенного?» — спросил старик.
0: «Что особенного?» — удивленно переспросила Лисхен. «Солнце смеется с неба, ягнята скачут, первоцвет цветет. Посмотрите только на мой великолепный букет. Вы видели когда-либо что-нибудь более красивое? Вам нужно хоть немножко выйти на улицу, на теплое солнышко. Вам станет лучше. Там на улице все поет. Щебечет каждая птичка, жуки и пчелы жужжат, а деревья и кустарники все увешаны плодами. А теперь, дедушка, скажите мне, где взять воду, чтобы помыть посуду? Я быстро с ней справлюсь». «Наш колодец за домом». Лисхен мгновенно вернулась назад и быстро вымыла посуду. Прежде чем уйти, она подала старику руку и приветливо сказала:
1: Если вы согласны, я попрошу своих господ, чтобы они позволили мне посетить вас снова. Тогда я также немного расскажу вам о городе».
0: «Да, дитя, с удовольствием. Приходи только поскорее», — обрадовался старик. «Я старый человек, часто остаюсь один, и никому нет дела до меня.
1: Я приду снова. Не успеете подумать, как я уже снова здесь», — пообещала она.

Где найти такого друга, чтобы меня любил всегда, чтобы рядом был повсюду и не бросил никогда, на меня б не обижался и б обиды все прощал, за меня бы волновался и от горя защищал, никогда бы не сердился, грубо б мне не говорил и вовек не изменился и любил меня, любил. Говорил бы откровенно, не лукавил бы, не лгал. Нет, я думаю, наверное, мир такого б не видал, чтобы он прощал обиды, не сердился, не бронил и не делал даже вида, что меня не возлюбил. Где найти такого друга? Как об этом мне узнать? Ну, конечно, это чудо, если б кто-то смог сказать. Но тебе я отвечаю, есть такой прекрасный друг. Только ты не замечаешь и не слышишь нежный стук. То Господь, Спаситель чудный, хочет другом быть твоим. Он облегчит твой трудный, станет близким и родным. Он поможет, успокоит, бремена твои возьмет. И от бури он укроет, и от смерти он спасет. Он с тобою рядом будет, в сердце он твое войдет. Не оставит, не забудет, и заботы все возьмет. Жизнь с избытками обещает и в обитель поведет. Он друзей не оставляет, никогда не подведет.

Короткие рассказы для детей. История 260. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину все грехи наши. Книга пророка Михея, 7 глава, 18-19 стих. Когда Валентин был еще совсем маленьким, мама и няня поехали с ним из Берлина в Дрезден. Валентин был очень капризным. Он громко кричал и постоянно дрыгал ногами. Он кричал так громко, что другие пассажиры вагона хотели пожаловаться проводнику. Няня с терпением и любовью пробовала успокоить малыша, но это ей не удавалось. Валентин сорвал с ее головы шляпу и царапнул ее. Наконец, он укусил ее в руку. «Да это же невыносимо!» — сказал старый мужчина. «Этого малыша надо хорошенько отлупить». «Не вмешивайтесь не в свое дело», — сказала мама. «Мальчик должен учиться давать отпор, иначе ему потом трудно будет прожить». Пассажиры возмущенно посмотрели на мальчика и на неразумную маму. Она спокойно прислонилась к спинке сиденья и закрыла глаза. Няня-христианка еще пробовала успокоить Валентина, но это становилось все сложней. В это время в вагон залетела оса и села на окно недалеко от мальчика. Малыш хотел поймать осу, но няня отдернула его руку и сказала: «Валентин, не трогай ее. Это оса. Она может ужалить». Валентин, разозлившись, начал пищать и бить няню кулаками. Мать, не открывая глаза, крикнула: «Что ты раздражаешь ребенка, Мария? Сейчас же дай ему, что он хочет». «Но, мадам, это же...» «Закрой рот, тупая гусыня!» — крикнула мама. В этот момент Валентин закричал, что было сил, потому что оса ужалила его. Вскоре у него совсем распухла рука. Позже, когда Валентин подрос, Мария много рассказывала ему про Иисуса. Мальчик печалился из-за того, что часто раздражал Марию, но она все простила ему. «Мне ведь Иисус Христос тоже все грехи простил», — сказала она. Однажды Валентин, сидя в своей комнате, прочитал в книге по географии, что океан в самом глубоком месте достигает более 10 000 метров глубины. Громко он воскликнул: «Аллилуйя!» Мария зашла к нему в комнату и спросила: «Почему ты так громко кричал «Аллилуйя»?» «Я только что прочитал, какой глубины достигает океан», —

Хотел бы я в саду твоем быть плодоносным деревцом, хотел бы радовать тебя, твои веления храня. Я так ничтожен и убог, но ты храни меня, мой Бог, и я укрыт от бур земных, расту хоть мал, но невредим. Дай, чтоб мне цвели цветы, что виден был во всем лишь ты. Плоды от духов пусть во мне небесной зреют в тишине. Хотя я малое дитя, но ты ведешь, Господь, меня. Хочу тебе послушным быть, хочу тебя, мой Бог, любить.

Виночерпий и Хлебодар. Темница, как вы помните, находилась в самом доме Потифара. Однажды Потифар привел двух узников и сказал Иосифу: «Смотри, чтобы они не убежали из темницы, поручаю их тебе». Вы видите, Потифар убедился, что Иосифу можно было верить. Он, вероятно, уже давно знал, что Иосиф не был виноват, но он все-таки не выпускал его из тюрьмы. Люди, которых Потифар привел к Иосифу, были слугами египетского царя. У царя было много слуг. Один из слуг его должен был наливать за столом вино в чашу царя. Его называли виночерпием. А другому слуге поручено было печь всякого рода хлеб и печенье к трапезе царя и все это подавать на стол. Его называли хлебодаром. Виночерпие и хлебодар оба провинились перед царем. Неизвестно, чем именно они разгневали царя, но он решил их заключить в тюрьму. Иосиф запер их вместе в одну комнату, приносил им хлеб и воду и всячески заботился о них. Однажды утром, когда Иосиф пришел навестить их, он нашел их очень грустными. Тогда Иосиф сказал им: «Отчего вы так печальны?» Они ответили: «Нам обоим в одну ночь виделись сны, а истолковать их не можем». Иосиф сказал им: «Мой Бог может дать истолкование снов. Расскажите мне ваши сны». Виночерпий первый рассказал свой сон. Он сказал: «Мне снилось, вот виноградная лоза предо мною, а на лозе три ветви, но ягод на них не было. Когда же я на них смотрел, я видел, что лоза развелась. Показался цвет на ней, выросли и созрели ягоды. Я взял ягод, выжал их в чашу царя и подал чашу в руку царя, как я всегда это делал». «Три ветви, — сказал Иосиф, — это три дня. Через три дня царь позовет тебя и возвратит тебя на место твое». Когда хлебодар услышал, какое хорошее объяснение Иосиф дал сну виночерпия, он подумал, что его сон означает что-либо радостное. Тогда он начал рассказывать Иосифу сон свой. Хлебодар сказал: «Мне также снилось, что на голове у меня три корзины решетчатые. В верхней корзине была всякая пища царская, изделия пекаря, и птицы клевали ее из корзины на голове моей». Хлебодар думал, что Иосиф скажет: «Через три дня ты опять возвратишься на место твое». Но значение этого сна было иное. «Три корзины, — сказал Иосиф, — это три дня. Царь позовет тебя через три дня и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя». Виночерпий радовался тому, что Иосиф сказал ему, а бедный хлебодар был очень огорчен, узнав, что смерть ожидает его. Иосиф просил виночерпия сделать ему маленькое одолжение. «Вспомни меня, — сказал Иосиф, — когда хорошо тебе будет. Напомни обо мне царю, когда ты будешь подавать ему чашу с вином. Расскажи ему, что я заключен в темницу и никак не могу из нее освободиться. Я жил далеко отсюда, в земле евреев. Из этой земли я украден, и здесь я ничего не сделал, за что бы они бросили меня в темницу». Через три дня царь послал в темницу за виночерпием и хлебодаром. Был день рождения царя. Он сделал пир для всех слуг своих. Вспомнил о главном виночерпии и о главном хлебодаре и сказал: «Пусть виночерпий возвратится ко мне, а хлебодар же будет повешен. Я не могу простить ему вины его». Так убедились виночерпий и хлебодар, что Иосиф верно истолковал им сны их. Вспомнил ли виночерпий Иосифа, возвратившись к царю? Нет, он забыл Иосифа. Иосиф томился в тюрьме. Виночерпий не оказал услуги Иосифу. Он оказался неблагодарным. Иосиф сделал ему добро, но он же не оплатил ему за добро это. Поэтому он заслуживает названия неблагодарного.
Напрасно ждал Иосиф помилования. Никто не открывал ему дверей темницы. Дни проходили один за другим. Прошло лето, потом наступила зима, а Иосиф все еще томился в тюрьме. Однако Бог не забыл его. Почему же Бог заставил ждать его так долго? Он этим хотел научить его терпению. Бог посылает и вам, дети, долгую болезнь или другое испытание. Каждому из нас следует думать так. Бог меня исцелит, когда придет час его. Но, может быть, ему угодно будет меня взять к себе на небо. Господь Иисус может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 7:25. Бог благоволит человеку терпеливому. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Плач Иеремии 3:25. А теперь вопросы. Каких двух узников поручил Потифар Иосифу? Второй вопрос. Почему нашел их однажды утром Иосиф в смущении? Третий вопрос. Какой сон видел виночерпий и что он обозначал? Четвертый вопрос. Какой сон видел хлебодар и что он означал? Пятый вопрос. Вспомнил ли виночерпий Иосифа? Шестой вопрос. Что значит быть неблагодарным? И седьмой вопрос. Кто ходатайствует за нас на небе? Вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам.

Я хочу любить Иисуса нежно, преданно и до конца, исполнять во всем прилежно повеление Отца, чтобы каждый шаг и слово отражали Его свет, что всечасно жизнь Христова оставляла в сердце след.

0: А теперь продолжим нашу повесть «Военачальник маленькой Лисхин». Когда Лисхин пришла на молочную ферму, двери ей открыла миловидная девочка, которая была, может быть, чуть старше, чем она, и любезно поздоровалась с ней, а затем сообщила ей, что крестьянина и его жены нет дома. Чуть свет, они уехали на рынок. «Ты кто?» – спросила Лисхин. «Я здесь служанка», – прозвучала в ответ. «Тогда я, пожалуй, оставлю письмо здесь, а фрау Шрёдер пришлет ответ через посыльного». «Ладно, а где служишь ты?» «У фрейлин Кеммерер Вальдфридене, у настоящей знатной дамы». «А сама я из большого города».
1: «Да ну, из большого города?»
0: «Да», — продолжала Лисхин, — «но город надоел мне. Я уже насмотрелась на него. С меня хватит. Поэтому я решила найти место в деревне».
1: «А ты не носишь чепчик?»
0: «Нет», — ответила девочка. «На крестьянских дворах не принято носить чепчики. Но моя сестра, которая служит в городе, носит чепчик».
1: «Ах, чепчики! Они доставляют много хлопот, и нужно уметь ухаживать за ними. Меня зовут Лисхин Брахер, а тебя?»
0: «Роза Кох. Я из соседней деревни, а здесь лишь 4 месяца».
1: «А тебе нравится здесь?»
0: «Нет, я хотела бы жить в городе. Там много магазинов и гораздо больше развлечений, чем здесь».
1: «Да, это верно. Но мне в деревне нравится больше. Жизнь в городе, дорогая. За этот букет цветов, за эти первоцветы я не заплатила ни одного пфенига, а в городе я получила бы его не менее, чем за 1 марку. И так совсем».
0: «Да, верно», — согласилась Роза. «В городе и должно быть все дорого».
1: «У тебя есть подруга?» — спросила затем Лисхин и с волнением посмотрела на незнакомую девочку.
0: «Нет».
1: «А ты не против, если мы станем дружить?»
0: «Я думаю, это будет неплохо. Мы уже знаем друг друга. Мы приблизительно 1 возраста, и у нас одинаковая работа.
1: Я была бы рада, если бы у меня была подруга. И мы наверняка хорошо подошли бы друг к другу. Как ты думаешь?»
0: Роза была в восторге.
1: «О, это было бы так чудесно!» — воскликнула она. «Тогда мы сможем болтать время от времени, а ты будешь рассказывать мне о городе. Когда ты бываешь свободна?»
0: «Я свободна от работы по средам».
1: «Я спрошу моих хозяек, а потом скажу тебе», — ответила Лисхин. «А теперь мне надо идти домой готовить кофе».
0: Когда она с небольшим опозданием пришла на кухню к фрейлин Елене, то рассказала ей о старике.
1: «Я пообещала ему, что приду к нему еще раз. Вы не будете против, если я буду время от времени ходить к нему, чтобы помогать ему?»
0: Фрейлин Елена охотно согласилась, чтобы в последующем Лисхин почаще посещала старика. Затем Лисхин поспешила продолжить свой рассказ.
1: «А еще я встретила девочку, которая работает служанкой на молочной ферме. Мы решили стать подругами. У меня здесь никого нет. Я надеюсь, что вы и фрейлин Агнеса не будете возражать, если Роза изредка будет приходить ко мне на кухню».
0: «Я буду рада, если у тебя будет хорошая знакомая», — улыбаясь, ответила фрейлин Елена. «Но только я не знаю твоей Розы. Она, как ты сказала, работает служанкой у фрау Шрёдер?»
1: «Да», — ответила Лисхин. «Честно сказать, она мне очень понравилась, хотя она и должна еще кое-чему поучиться. Она не носит чепчики, и этого, пожалуй, нельзя ожидать от нее. Но на нее, кажется, можно положиться. И если я, несмотря на это, разочаруюсь в ней, я откажусь от нее».
0: При этих словах Елена улыбнулась. «Это похоже на Лисхин», — подумала она. У них и в самом деле завязалась дружба. Лисхин и Роза посещали друг друга и иногда ходили вместе погулять. «Я отдала бы многое, чтобы мышкой пробраться к ним и подслушать их разговор», —
1: Однажды днем сказала Агнеса своей сестре, когда Роза снова зашла к Лисхин на кухню. «Лисхин не умолкает ни на минуту!» Если бы Агнеса была мышкой, то услышала бы довольно интересный разговор. Лисхин как раз сказала своей подруге. «Роза, ты знаешь, когда выступал миссионер из Индии, я тоже решила стать миссионеркой, когда вырасту. Но чтобы стать миссионеркой, наверное, нужно посещать особую школу и многому учиться», — возразила Роза. «Как ты переправишься через море и что ты будешь делать, когда окажешься там?» «Ах, да все очень просто! Все постепенно наладится само по себе», — сказала Лисхин. «Сначала надо решиться поехать, как я решилась поступить сюда на службу. Затем следует приобрести необходимую одежду, как сделала я. Фрейлин Елена сказала мне, что у язычников ужасно жарко, и они не носят почти никакой одежды. В этом отношении у меня не будет никаких затруднений. Таким образом, будет достаточно 3 ситцевых платьев и 1 шляпки. Жакет мне, вероятно, не потребуется. Я поберегу его». «И что бы ты стала делать, если бы однажды оказалась там?» «Я взяла бы Библию, собрала людей вокруг себя и прочитала бы им о Господе Иисусе», — серьезно заявила Лисхин. «И больше ничего?» — задумчиво спросила Роза. «Да нет же! Я попыталась бы объяснить им, что Господь Иисус умер за них, чтобы они могли вознестись на небо». «А дальше?» «Ну, может быть, кто-то еще задаст вопрос, а потом мы спели бы песню. И после этого разошлись бы до следующего дня. Я не думаю, что это дело будет особенно трудным для меня, если я постараюсь. Но однажды я слышала, что язычники говорят на совсем другом языке, чем мы. И мы совсем не понимаем друг друга, как тот француз, который однажды остановился на постоялом дворе». Лисхин нахмурила лоб. «Об этом я и не подумала», — созналась она. «Но я никогда не слышала, что язычники говорят по-французски. И я не верю, что они такие умные, чтобы научиться французскому. Они бедны, невежественны, и, должно быть, их очень трудно научить иностранному языку. И этому могут научиться только знатные, образованные люди». Лисхин уже обрела хладнокровие. И тут ей пришло в голову, что в городе она часто видела нищих и бродяг, которые говорили на каком-то другом иностранном языке, но не казались ни знатными, ни образованными. «Ну, Роза, если они действительно говорят по-французски, тогда ничего не поделаешь. Я должна научиться ему. Как хорошо и легко быть взрослым, тогда можно делать все. И к тому же я еще попрошу Бога, чтобы он помог мне. Я всегда так делаю». Роза задумчиво покачала головой. «Лисхин, для меня это не было бы решенным делом. Разумеется, я знаю о язычниках не так много, как ты. Но я слышала, что они постоянно воюют и иногда ведут себя, как дикие звери. Это так?» «Роза! Не верь всему, что рассказывают. Это все сказки. Миссионер, который был здесь недавно, сказал, что язычники бедные, невежественные люди, которые сидят во мраке и взывают к свету». «Тогда, значит, ты не захочешь оставаться служанкой, когда вырастешь? Или же...» «Честно говоря, Роза, я этого еще и сама не знаю окончательно. Мне еще не совсем ясно, как поступают миссионерки, потому что, насколько я знаю, они остаются там определенное время, а потом снова возвращаются домой. Я также не знаю, как уйду отсюда, от моих фрейлин. Так сразу уйти от них я не смогу. Но время еще есть. И пока еще далеко до этого времени, когда фрейлин Елена и фрейлин Агнеса станут старыми дамами, так что можно будет ожидать их смерти. Но об этом мне не хочется говорить». Роза больше не знала, что возразить. Через некоторое время она лишь сказала: «Ты странная девочка. Таких, как ты, я еще не встречала в моей жизни». Несколько недель спустя Роза сообщила Лисхин: «К нам приезжает на каникулы больная госпожа. Она останется у нас приблизительно на 4 недели, и я должна буду заботиться о ней». «Жаль!» — воскликнула Лисхин. «Жаль, что это не военачальник». «Почему?» — спросила Роза. «Она приезжает одна? Или, быть может, у нее есть больной муж?» — нетерпеливо спросила Лисхин. «Нет», — ответила Роза, — «к счастью, нет. Достаточно и одного больного в доме. Если бы я должна была ухаживать за двоими, как бы справилась я со своей остальной работой?» «Но, Роза, разве ты не знаешь, что наш первый долг — делать добро больным людям? Это намного важнее, чем вся другая работа. Радуйся же! Ты можешь теперь поступить, как девочка из Библии. Она тоже должна была обслуживать госпожу, и она использовала возможность позаботиться о том, чтобы излечился ее господин. И после его излечения об этом заговорил весь мир. Бог даже позаботился о том, чтобы эта история вошла в Библию. Мне бы хотелось оказаться на твоем месте хотя бы ненадолго. Я бы знала, что делать». «Я не понимаю, что ты имеешь в виду. Что же я еще должна делать для госпожи, помимо уборки ее комнаты и приготовления для нее еды?» Лисхин мотнула головой. «Да нет же, Роза, есть и другие задачи, и еще более важные. Фрейлин Елена недавно сказала мне, что есть люди, у которых не только больное тело, но и больная душа. И о том же самом мне говорила моя прежняя учительница воскресной школы. И видишь ли, Роза, наша наиважнейшая задача – сказать этим больным людям о том, что они могут излечиться, и кто может излечить их. Девочка в Библии тоже сделала так же. Попытайся разузнать, что с твоей дамой, и скажи мне».

Будьте добры к людям себе, к детям и взрослым всегда и везде. И доброта ваша к вам же вернется, тысячи добрых сердец обернется, тысячи добрых признательных глаз. Будьте добры вы ко всем и не раз.

Короткие рассказы для детей. История 261. Однажды виночерпию и хлебодару царя египетского, заключенным в темнице, виделись сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. Книга Бытие, 40 глава, 5 стих. А вам сегодня снился сон? Бывают хорошие и нехорошие сны. Часто Бог через сны говорит к людям. В горах жил один горнорабочий по имени Калеб. У него на иждивении была жена и маленькие дети. Горнорабочий был христианином. По воскресным дням он всегда посещал богослужение. Для этого ему приходилось преодолевать пешком длинный путь. Однажды проповедник спросил его: «Как у вас дела, Калеб?» «О, очень хорошо», — ответил горнорабочий. «Сколько я живу, у меня не было такого изобильного завтрака, как сегодня». И он рассказал проповеднику, как однажды вечером у него кончились все продукты, и он не знал, что его семья будет кушать на завтрак. Они, помолившись Небесному Отцу, спокойно легли в постель и крепко спали до утра, пока не проснулись от сильного стука в дверь. Открыв дверь, он увидел мужчину и лошадь с нагруженной повозкой. Мужчина спросил, здесь ли живет горнорабочий Калеб. Получив положительный ответ, незнакомец попросил его выйти с ним, чтобы снять груз с лошади. На вопрос, откуда эти хорошие подарки, извозчик ответил: «Я верю, что любящий Бог послал это». Когда они всей семьей вскрыли пакеты, удивлению не было конца. Там были разные продукты – хлеб, мука, шоколад, сахар, изюм, овсяные хлопья, колбаса, сыр, яйца, мясо, масло и еще много других лакомств. Проповедник был очень тронут этим рассказом и спросил, кто же был этот добродетельный человек. Горнорабочий этого не сказал. Спустя некоторое время после этого случая проповедник встретился с женой деревенского доктора Талбота и узнал начало этой истории. Эта женщина была богобоязненной христианкой, которая ежедневно молилась Господу о спасении своего мужа. Однажды ночью, когда врач уже лежал в постели, он услышал какой-то голос, который говорил: «Пошли продуктов моему ученику Калебу». Доктор очень испугался. Он думал, что это только сон. Он пробовал уснуть. Вскоре он услышал те же слова. Он быстро встал, разбудил своего слугу и повелел ему из кладовки собрать пакеты с продуктами питания и погрузить их на лошадь. Еще до восхода солнца слуга поехал на лошади к бедному горнорабочему, чтобы привезти ему эти чудесные подарки. Поэтому он так ответил на вопрос, кто был этот жертвователь: «Я верю, что любящий Бог послал это». С этого времени доктор Талбот тоже стал верным учеником Иисуса. Горнорабочий Калеб таким образом
был спасен от большого голода. А теперь давайте будем молиться и благодарить Господа за друзей, воду, хлеб, за плоды, за все, что Он дал нам.

Вчера, сегодня и вовеки Бог то же слово нам гласит. Он очень любит человека и жизнь свою для нас дарит. Он исцеляет от болезни, освобождает от грехов. И то, что для души полезно, дает для нас его любовь. И если я нужду имею, то к Иисусу прихожу. И с верой просто, как умею, я обо всем ему скажу. И сердце радостнее дышит, когда душой я помолюсь. Всегда мою молитву слышит и помогает мне Иисус. Аминь.

Освобождение. Вы, наверное, уже слышали, что в Египте был царь. Он был царем той земли, где жил Иосиф. Его называли фараоном. У него было очень много слуг. Он сидел на престоле, одевался в роскошные одежды, носил перстень на руке и золотой венец на голове своей. Он жил в великолепном дворце и ездил на колеснице. Народ падал перед ним, когда он проезжал. По прошествии 2 лет фараону приснились 2 странных сна. Сейчас вы узнаете, что именно он видел во сне. Ему снилось, что он стоит у реки. И вот вышли из реки 7 коров тучных и паслись в тростнике. Приятно было смотреть на этих хороших коров. Но затем царь увидел во сне 7 коров тощих. Никогда ему еще не приходилось видеть таких тощих коров. Они также вышли из реки и съели 7 коров тучных. Но от этого они ни совсем не пополнели. И вдруг проснулся фараон. Потом он заснул опять и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев, тучных и хороших. Но вот подле них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. Вот 2 сна, которые видел фараон. Он смутился и захотел знать значение их. Поэтому он призвал всех волхвов и всех мудрецов, прося их истолковать эти сны. Но не было никого, кто бы истолковал их фараону. Царь был этим очень огорчен и не знал, что ему делать. Тогда виночерпий вспомнил об Иосифе. Он совершенно забыл о нем и пожалел теперь об этом. Он сказал царю: «Грехи мои вспоминаю я ныне. Однажды ты, царь, прогневался на меня и на Хлебодара и отдал нас под стражу дом начальника телохранителей Потифара. И снился нам сон тама. В одну ночь мне и ему. Каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб Потифара. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал их нам, сказав, что Хлебодар будет повешен. Так это и случилось. Мне же он сказал, что я буду возвращен на место мое. И действительно, ты позвал меня по слову молодого человека и вернул мне место виночерпия». Тогда фараон послал в темницу и позвал Иосифа. Слуги пошли в темницу и сказали начальнику: «Мы пришли за Иосифом, царь хочет говорить с ним». Иосифу было приятно узнать это. Он увидел, что Бог услышал молитву его. Иосиф был плохо одет и не мог в таком виде предстать пред царем. Но слуги царя одели его в новые одежды и повели его к фараону. Давно уже не дышал Иосиф свежим воздухом, давно не видел от зеленых полей. По всей вероятности, вид у него был усталый и больной. Он пришел в великолепный дворец фараона и предстал пред царем. Царь сказал: «Я слышал о тебе, что ты умеешь толковать сны». «Это не мое», — ответил Иосиф. «Истолкование снов от Бога, и я знаю, что Бог даст ответ во благо фараону». Тогда фараон сказал содержание обеих своих снов. Когда он окончил свой рассказ, Иосиф сказал: «Сон фараонов один. Что Бог делает, то он возвестил фараону. Вот наступает 7 лет богатого урожая в земле египетской. После них наступает 7 лет голода, в течение которых истощится весь хлеб в Египте. 7 тучных коров и 7 тучных колосьев обозначают 7 лет, в которые поспеет много хлеба. 7 же коров тощих и 7 колосьев тощих обозначают 7 лет, которые на поле почти совсем не вырастет хлеба. Бог послал тебе эти сны, чтобы ты заранее это знал и обо всем позаботился». Что вы думаете, сделал фараон? Первые 7 лет должно было накопиться много хлеба. Следующие 7 лет хлеба совсем не должно было прибавиться. И вот Иосиф дал царю
прекрасный совет. Он сказал: «Собери всякий хлеб этих наступающих хороших годов и собери его на следующие 7 лет, когда ничего не вырастет на поле. Пусть выберет фараон мужа разумного и мудрого, чтобы собрать весь хлеб в житнице, иначе умрет весь народ, потому что 7 лет не будет урожая». Фараон был очень доволен, что Иосиф растолковал ему сны. Он и все его слуги поверили Иосифу. Тогда сказал фараон слугам своим: «Найдем ли мы такого мудрого человека, как Иосиф? Пусть он собирает хлеб в урожайные годы». Затем фараон сказал Иосифу: «Так как Бог открыл тебе все это, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Твоего слова будет держаться весь народ мой. Я поставлю тебя над всей землей египетской. Только престолом я буду выше тебя». Затем фараон снял перстень своей руки и надел на руку Иосифа. Он одел его в богатые одежды, какие носил сам, и возложил золотую цепь на шею его. Фараон подарил ему чудесную колесницу, и все люди, встречавшие его, должны были преклоняться пред ним. Так превознесен был Иосиф, но он продолжал много трудиться. Он всюду ездил на своей колеснице. Чтобы собрать хлеб, он построил большие житницы и в течение первых 7 лет наполнял их хлебом. Он не тратил своего времени на пищу и питье, но все время заботился о благе народа. Иосиф был рад освободиться из темницы и горячо за это благодарил Бога. Он радовался не тому, что носил нарядное платье, но тому, что сделал много добра людям, сохраняя хлеб. Он женился и имел 2 сыновей, но он часто вспоминал о престарелом своем отце и не терял надежды, что когда-нибудь снова увидится с ним. Вспоминал он также о Вениамине и надеялся, что братья его не убили и не бросили в ров, но что они раскаялись в злом своем поступке относительно его самого. Он не имел в сердце своем зла на братьев. Иосиф знал, что Бог допустил, чтобы он был продан в рабство. Бог это сделал для того, чтобы он собрал хлеб на голодные годы в Египте. Все, что случается с нами, случается по воле Божьей. Господь знает, для чего Он то или другое делает. Бывает ли в городе бедствие, которого не Господь попустил бы? Написано в Амоса 3:6. Если Он посылает нам болезнь, Он это делает с известной целью. Когда-нибудь мы узнаем, почему Бог допустил нашу болезнь, почему к нам неприветливо относятся люди, или мы понесли те или иные убытки. Вы знаете, почему Бог допустил, чтобы Господь Иисус умер? Он умер вместо нас, чтобы осуждение за грехи наши пало не на нас, а на Него. Все, что не случается, случается в мире по воле Его. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. 1 Царств 2:7. А теперь вопросы. Но перед этим я хотела бы напомнить наш адрес. Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. И теперь первый вопрос. Какие 2 сна увидел фараон? Второй вопрос. Кто посоветовал ему послать за Иосифом? Третий вопрос. Почему смог Иосиф истолковать сны? Четвертый вопрос. Какое значение имели эти сны? Пятый вопрос. Что посоветовал сделать Иосиф фараону, чтобы народ не умер в неурожайные годы? И шестой вопрос. Почему поставил фараон Иосифа правителем всей земли египетской? Ну вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам. Да благословит вас Господь!

0: Декламация «Дух Божий». Однажды Дух Божий к дитяти пришел и с нежной мольбою беседу завел.
1: «Пусти меня в сердце, войду я в него, очищу и нежно направлю его узкой тропою в обитель Отца, душою ты будешь славить Христа».
2: «Нет, дано мне детство для шумной игры. Прошу, пока отойди, настанет вот время, тогда приходи».
0: Вот отрока дух приглашает и нежно на ухо твердит.
1: «Жатва белеет, работа не медлит, силы имеешь, приходи, потрудись».
3: «О нет, не желаю, я мир полюбил горячо, приди, когда я возмужаю, теперь мне и так хорошо».
0: Вот мужа он видит, подходит к нему, и снова он просит.
1: «Конец твой уж близко, опомнись, прошу, колосья так низко склонились, зову».
4: «О, времени нету, что скажут друзья, и многие вижу сильнее меня, отраду здесь вижу, не бойся, душа».
0: Под старость же каждый поймет и увидит, что голос уж Божий молчит. Отвергнутый дважды, Дух Божий уходит, хотя бы и звал ты, но он не приходит.

0: А теперь, мальчики и девочки, мы продолжим наш рассказ «Военачальник маленькой лисхи». Девочки не виделись в течение 2 недель, и когда Роза снова навестила Лисхин, у нее было полно новостей, которыми ей захотелось поделиться. «Она глубоко скорбящая вдова», — сообщила Роза. «Лицо у нее бледное, как смерть. Большую часть времени бывают головные боли, и она часто лежит на диване. Я еще ни разу не видела, как она смеется. По-видимому, она дружит с фрау Шрёдер. Мне же она не сказала ни одного слова. И я ей тоже». «Жаль», — серьезно заметила Лисхин. «Все же спроси ее когда-нибудь, не можешь ли ты что-нибудь сделать, чтобы она избавилась от головной боли?» «Она очень много читает и привезла с собой целая куча книг. И к тому же, я думаю, она лучше, чем я, знает, что можно сделать, чтобы избавиться от головной боли». «И все же спроси ее», — повторила Лисхин. Роза ничего не обещала. Вскоре после этого Лисхин послали с письмом на молочную ферму. К ее большой радости она встретила больную в саду. Чтобы войти в дом, девочке необходимо было пройти мимо нее, и, естественно, это был благоприятный случай для Лисхин. «Добрый день, сударыня!» — любезно поздоровалась она. Госпожа подняла глаза, но не ответила на приветствие. И Лисхин сразу же представилась. «Я Лисхин Брахер», — объявила она, — «подруга Розы. Может быть, вы уже слышали обо мне? Я живу у фрейлин Кэмерер, Вальдфриден. Разрешите спросить, болит ли у вас сегодня голова? А знаете ли вы, что лучшее средство от головной боли — это когда носовой платок погружают в горячую воду и затем накладывают его на лоб? Моя тетя всегда так делала, когда у нее болела голова. У меня самой голова никогда не болит, но я думаю, что это ужасно. Сударыня, мне вас действительно жаль». Было невозможно сердиться на Лисхин, когда она так говорила и при этом смотрела вам в глаза. Наблюдая за Лисхин, фрау фон Кроненфельс улыбнулась и спросила себя, отчего девочка проявляла так много участия к ней? «Я не знала, что моя головная боль станет для кого-то предметом разговора», — сказала она. «Но я благодарна тебе за добрый совет. У меня голова болит не всегда, и было бы хорошо, если бы у меня ничего не болело». Она сказала последнее слово тихо, про себя, но Лисхин хорошо поняла ее. «Сударыня, мне очень жаль вас», — сказала она, — «так как я сама очень счастлива. Мне хотелось бы видеть счастливой и вас также, и мне хотелось бы сделать все, что в моих силах, чтобы вы стали радостной». Снова госпожа посмотрела на девочку, а затем ответила. «Чем старше ты будешь, тем будешь больше уяснять себе, что в жизни приходится переносить намного худшие вещи, чем головная боль. Дитя, я желаю тебе, чтобы ты никогда не испытывала ни нужды, ни горя, которые так часто бывают причиной головной боли». При этих словах она отвернулась. Лисхин задумчиво посмотрела на нее и затем пошла в дом, чтобы выполнить свое поручение. «Роза, — сказала она своей подруге, — я только что говорила с ней, и все оказалось так, как я и думала. У нее больное сердце, и мы должны позаботиться о том, чтобы она излечилась, пока она здесь, с нами». Но больше Лисхин ничего не успела сказать, потому что ее прервала фрау Шрёдер. «Лисхин, — сказала она, — хорошо, что ты принесла мне рецепт, поблагодарив фрейлин Кэмерер от моего имени. Как приятно видеть, что люди помогают друг другу». Лисхин возвращалась с фермы, погрузившись в размышления. Когда она справилась со всеми делами по кухне, Агнеса застала ее сидящей за столом с поваренной книгой, Библией, чернилами и ручкой перед собой. «Что ты тут делаешь?» — спросила Агнеса. Лисхин подняла глаза и сказала: «Я пытаюсь написать рецепт для больной госпожи на той ферме. Я хотела бы написать его, как полагается». На эту мысль меня навел рецепт, который фрейлин Елена послала крестьянке. Роза, по-видимому, никогда не решится поговорить с госпожой, потому что выросла в деревне. «О каком рецепте ты говоришь?» — с любопытством спросила Агнесса. «Ты разговаривала с госпожой, и она попросила у тебя рецепт?» «Да, фрейлин Агнесса. Она была в саду, и между нами произошел разговор. Я думала, что у нее болит голова, но когда она потом сказала, что это не так, я так растерялась, что мне не пришли в голову подходящие слова. Поэтому я хочу послать этот рецепт через Розу».
1: «Какой рецепт?»
0: — снова спросила Агнесса.
2: «Рецепт, в котором даются сведения о том, как можно вылечить больное сердце. Для этого и нужны мне поваренная книга и Библия».
0: Агнесса была так озадачена, что даже и не знала, что сказать на это. Она пошла в общую комнату к сестре и рассказала ей о намерениях Лисхин.
2: «Я думаю, что ты бы хорошо сделала, если бы однажды занялась ей», — сказала Агнесса. «Я не хочу подвергать критике ее теологию. Но как только я подумаю о том, что попробует женщина, отдыхающая у фрау Шрёдер, поэтому, пожалуй, будет лучше, если ты пронаблюдаешь за тем, что происходит».
0: «Это меня нисколько не беспокоит, Агнесса», — ответила Елена. «Не принимай малышку всерьез. Иногда она мне тоже задает загадки. Но, скажем честно, разве она позорит нас своим пылким отношением к Божьему Слову?»
2: «Но все же, Елена, пойди на кухню и посмотри, что она делает. Ведь при всем понимании нами ее своеобразия, она может натворить бед».
0: Елена пошла на кухню и вскоре возвратилась со скомканным листком бумаги.
2: «Мне не по себе из-за того, что я все время вмешиваюсь в ее дела, потому что я убеждена, что у нее всегда наилучшие намерения. Я не спросила, что она написала, но она показала мне написанное и попросила исправить ошибки. Я сказала ей, что все в порядке. Больше я ничего не могла сказать. Вот, читай сама».
0: Рецепт был написан сначала на черновике. Агнесса прочитала: «Отличный рецепт для лечения больного сердца. Гарнир. Следует сохранять спокойствие и ни в коем случае не терять его. Сначала становится на колени и просит Спасителя, чтобы он сделал сердце здоровым. Затем передают его ему на хранение, потому что в Библии написано: «Отдай сердце твое мне». Вслед за этим он промывает его так, что оно становится белее снега, как говорится в Псалме. И когда оно очищено, он располагается в нем на жительство, потому что он обещал: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Тогда сердце начнет петь от радости. Этот рецепт никогда не подводил. Приготовление длится приблизительно полчаса».
2: Агнесса посмотрела на сестру и сказала: «Елена, это прямо-таки неуважительно. Мы должны принять меры».
0: «Она искренне верит этому. Я убеждена, что она обдумала каждое предложение, каждое слово. Она даже вполне серьезно спросила меня о времени, которое необходимо, чтобы сделать то, о чем написано в рецепте. Я не могла ничего возразить, как будто не могла открыть рта.
2: То, что она не глупа, я должна признать», — задумчиво сказала Агнесса. «Но что она еще вытворит?»
0: «Я знаю одно, Агнесса. Наша Лисхин — агнец доброго пастыря».
2: «Я тоже так считаю. Но она, по меньшей мере, должна вычеркнуть в своем рецепте указание о времени перед тем, как пошлет его. Я еще раз с ней поговорю».
0: Когда Агнесса пришла на кухню, Лисхин как раз хотела пойти спать.
2: «Лисхин, — начала она, — вторжение в сердце при помощи Господа — вещь серьезная. и с ней шутить нельзя. Лисхин испуганно посмотрела на нее.
0: «Разве я это сделала?»
2: «Тогда почему ты написала, что это может произойти в течение получаса? Неужели ты не знаешь, что некоторые люди ищут мира в Боге всю свою жизнь?» Лисхин минутку помолчала, затем у нее выступили слезы, и она сказала.
0: «Я думала, что Господь Иисус всегда готов дать этот мир. Моя учительница воскресной школы однажды сказала, что никогда никого не заставляет ждать. Я боялась, что госпожа подумает, что потребуется много времени и усилий, чтобы прийти к Спасителю. Но в действительности это не так. Я не хотела шутить».
2: «Дитя, на такие серьезные вещи требуется время, и это не происходит в мгновение ока. Время указывать не следует», — повторила Агнеса, не обращая внимания на слезы Лисхин.
0: «Я была с фрейлен Зандер не больше получаса, когда вручила свое сердце Спасителю», — упорствовала Лисхин. «В одно из воскресений она задержалась со мной, потому что я спросила ее о чем-то. Могу ли я тогда написать? Это не займет много времени, если подойти к этому серьезно».
2: «Ты еще слишком мала, чтобы давать такие наставления взрослым людям», — серьезно ответила Агнеса. Тут лицо Лисхин вновь просияло.
0: «Но, — сказала она решительно, — я же не намного младше девочки из Библии, которая послала прокаженного Неймана к пророку, чтобы тот излечил его. И я поступаю так же».
2: Агнеса молча оставила кухню. А своей сестре она сказала: «Я не понимаю ее». Фрау фон Кроненфельс была немало удивлена, когда однажды утром рядом со своей тарелкой с завтраком увидела маленькое письмецо, на котором было написано: «Госпоже у фрау Шрёдер от подруги Розы, которая разговаривала с ней в прошлый вторник, с полным уважением и наилучшими пожеланиями». Она еще больше удивилась, когда прочитала письмецо. Она несколько раз перечитала его, и по ней было видно, что она размышляет над каждым отдельным словом. Вдруг у нее на глазах выступили слезы. Заинтересованность молодой служанки в ее здоровье оказала на нее благоприятное воздействие. Она тронула ее, переполненное ужасным горем сердце. Когда Роза пришла, чтобы убрать со стола, фрау фон Кроненфельд спросила: «Это твоя подруга дала тебе вот это письмецо для меня?» Роза ужасно покраснела и смущенно ответила:
0: «Да, сударыня. Пожалуйста, простите ее, если она написала что-то непозволительное. Лисхин совсем не похожа на деревенских людей. Вы знаете, что она приехала из города?»
2: «В этом нет ничего худого», — ответила фрау фон Кроненфельс, улыбаясь. «Я тоже оттуда. Если она как-нибудь навестит тебя, то дай мне знать. Я охотно немножко с ней побеседую».
0: Роза пролепетала несколько слов благодарности и ушла на кухню. Через некоторое время она еще раз возвратилась в общую комнату и сказала: «Сударыня, пожалуйста, не говорите фрау Шрёдер, что я дала вам письмо от Лисхин. Она, конечно, подумает, что это неприлично. Я уже сказала Лисхин об этом».
2: Фрау фон Кроненфельс пообещала ничего не говорить. Спустя два дня она встретила Лисхин, которая несла полную корзину яиц. Лисхин радостно улыбнулась, и фрау фон Кроненфельс заговорила с ней, чтобы ее поблагодарить. «Как тебе пришла в голову мысль написать мне это письмо?»
0: «Я подумала, что вы обрадуетесь, когда узнаете, как можно вылечить сердце. Вы тогда сказали мне, что у вас часто болит сердце. А я всегда хотела иметь возможность сделать так же, как девочка из Библии. Только у нее был больной военачальник. А такого я до сих пор не смогла найти. В наше время больше нет пророков, а только врачи. А они, кажется, сами иногда не уверены, могут ли вылечить кого-либо. Я приняла это очень близко к сердцу, особенно когда услышала от одного миссионера
2: и еще от фрейлин Елены, что есть люди, которые не имеют представления о том, куда они должны пойти, чтобы вылечиться. Тогда я подумала, что неплохо было бы написать вам. И я надеюсь, что скоро ваше сердце совсем выздоровеет. Сударыня, это и в самом деле мое самое большое желание». Ее большие голубые глаза выражали глубокое детское доверие. Фрау фон Кроненфельс любезно ответила. «Спасибо, Лисхен. Ты первая, кто позаботился об исцелении моей души». С этими словами она быстро пошла дальше, а Лисхен растерянно посмотрела ей вслед. «Как она любезна!» — подумала она. «Лишь бы ей поскорее стало лучше».

Отець на світі вічний Бог, знаючи мене, Он душе моєй помог, от біди храня. Я сьогодні і потом, в небі над землей, буду всюди со Христом, Он спаситель мой. Єсть на світі много книг, мудрих і простих, но как мало пишут в них о делах святых. Я читаю Библию, Господа завет, для спасенных избранных лучшей книги нет. Есть на свете я и ты, малые сейчас, хочет Бог людей святых вырастить из нас. Если слушаться Его, как отца и мать, будет с неба своего Бог благословлять.

Короткие рассказы для детей. Господь – свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Псалом 26, стих 1, 2. Беатти каждый день приходила к забору, где кудахтала курица. Однажды она спросила курочку: «Курочка, курочка, куда ты ложишь свои яички? Прячешь их в землю?» «Я так благодарна за тебя, Господу!» Одному верному мужу Божьему пришлось однажды бежать от своих врагов. Бог его предупредил. Ему казалось, что кто-то сказал: «Возьми булку хлеба и иди в березовый лес. Там ты найдешь открытую дверь. Зайди туда и спрячься под крышу». Человек тот послушался голоса Божьего, взял булку хлеба и поспешил в березовый лес. Вскоре он нашел дом крестьянина и спрятался на сеновале. На следующий день пришли солдаты. Царский капитан приказал обыскать все дома и сараи той местности, и в одиноком доме крестьянина также все стали обыскивать. Муж Божий слышал, как звенели сабли и колья, как солдаты обыскивали каждый шкаф, комод и все кладовки. Они заглядывали в каждый угол, обшарили подвал, но нигде не находили слугу Божьего. Он словно сквозь землю провалился. Каждый день приходили враги и долго обыскивали дом. Йоган Бенц, так звали этого человека, лежал в это время на чердаке и молился: «Господи, сохрани меня от этих жестоких врагов! Спаси меня от рук моих противников!» Наконец враги ушли с этого места. Он еще слышал, как капитан сказал: «Идите дальше, здесь его точно нет. Он бы здесь давно с голода умер». Вот и спрашивается, как мог муж Божий прожить 14 дней с одной булкой? А ответ таков: Господь Бог посылал ему каждый день курочку, которая обеспечивала его яйцами. Уже в первый день, когда Иоганн Бенц лежал на чердаке, курочка проскользнула между балками на сеновал и рядом с ним положила свое яичко. Обычно, когда курочки снесут яичко, они еще долго и громко кудахчут. Но эта курица не кудахтала. Бог сделал чудо, чтобы укрыть проповедника. Каждый день он отрезал себе кусочек хлеба, выпивал яичко и от всего сердца благодарил Господа за его помощь. Такое питание было у него 14 дней. На 15-й день курочка больше не пришла на сеновал. Теперь он знал, что солдаты ушли. До вечера он еще оставался в своем укрытии, потом вышел и провел остаток дня, радостно воспевая Господу. Кого еще питали птицы хлебом и мясом? Вы это знаете, дорогие дети? Это была не курочка. Другие птицы питали человека Божьего. Прочитайте себе эту историю. Она записана
в Третьей книге Царств, в 17 главе. А сейчас будем молиться и благодарить Господа, что Он помогает всему творению и печется о нас и в трудные дни.

Начальник земли египетской. В следующие 7 лет был богатый урожай хлеба в земле египетской. Затем наступили неурожайные 7 лет. Вся земля египетская начала терпеть голод. Народ же начал вопиять к фараону о хлебе, говоря: «Нам нечего есть, мы умираем с голоду». Тогда фараон сказал: «Пойдите к Иосифу, и он поможет вам». Народ тогда пошел к Иосифу и открыл Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Из всех стран приходили в Египет покупать хлеб. Иосифу приносили мешки, наполненные серебром. Иосиф принимал деньги и наполнял мешки хлебом. А сколько народу не приходило, всем давал Иосиф хлеба из житниц египетских. Хлебного зерна хватало на всех. Между людьми, пришедшими купить хлеба в Египет, однажды можно было увидеть 10 чужестранцев, приехавших из дальней страны. У каждого из них был осел, а на осле мешок для хлеба, и деньги были в руках их. Кто же были эти люди? Это были братья Иосифа. При первом же взгляде Иосиф узнал их, хотя он не видел их уже 20 лет. Он узнал жестоких братьев, продавших его в рабство за 20 серебряников. Теперь он мог их наказать за причиненное ему зло. Накажет ли Иосиф братьев своих, или же оплатит им зло добром? Сейчас вы это узнаете. Братья не узнали в начальнике Египта Иосифа, когда они к нему пришли. Иосиф возмужал за эти 20 лет. Он одет был в богатую одежду и назывался новым именем, которое ему дал фараон. Подойдя к Иосифу, братья его поклонились ему лицом до земли. Тогда вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и он понял, что сны эти теперь исполнились. Иосиф готов был тотчас простить братьям вину их, но ему хотелось сперва убедиться, сожалеют ли они о злом поступке своем, и увидеть, любят ли они отца и брата своего Вениамина. Поэтому Иосиф сразу не открылся им. Он обошелся с ними даже сурово. Он строго спросил их: «Откуда вы?» Они отвечали: «Мы пришли из Ханаанской земли, чтобы купить хлеба». Но Иосиф сделал вид, что не верит словам их. «Вы пришли, — сказал он, — высмотреть слабые места этой страны, чтобы донести это царю вашей земли и напасть потом на Египет». «Нет, — ответили братья Иосифа, — мы не имеем никаких злых намерений. Нас 10 братьев, и мы пришли купить пищи». Но Иосиф ответил, что не верит им. Братья Иосифа сказали: «Мы все сыновья одного человека в земле Ханаанской. Прежде нас было 12 братьев. Меньший наш брат остался с престарелым отцом нашим, а одного брата не стало». Они всячески старались убедить Иосифа в праведности своих слов. Иосиф же продолжал делать вид, что не верит им. Наконец Иосиф сказал: «Вы не уйдете отсюда, пока не придет сюда младший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы останетесь ожидать его возвращения в темнице». Братья очень испугались, услышав слова Иосифа, так как они знали, что отец их не хотел расстаться с Вениамином, чтобы не случилось беды с ним. Поэтому ни один из братьев не пошел за Вениамина. Тогда Иосиф отдал их под стражу на 3 дня. Находясь в темнице, они имели время раскаяться в злом поведении своем. Они были в большом страхе, не зная, что делает теперь с ними Иосиф. Наконец, Иосиф пришел к ним в темницу и сказал: «Вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога». Как должны были братья Иосифа удивиться, услышав, что он боится Бога, потому
что народ египетский поклонялся идолам. Иосиф сказал: «Я оставлю в темнице только одного из вас, а вы пойдите, отвезите хлеб ваш с семейством вашим, а затем приведите мне младшего брата вашего, чтобы я поверил словам вашим. Когда вы приведете его ко мне, я поверю вам». Братья обрадовались, что им позволено было вернуться домой, но им жаль было оставлять одного брата в темнице. Они теперь вспомнили свое жестокое поведение относительно Иосифа и говорили друг другу: «Теперь мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, тогда он умилял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе». Иосиф услышал слова их, и слезы полились из глаз его, так что ему пришлось уйти в другую комнату, чтобы они не заметили его слез. Ему жаль было видеть, что они страдают, но ему хотелось узнать, любят ли Вениамина они и раскаиваются в своем совершенном злодеянии. Возвратившись, Иосиф выбрал из 10 братьев одного, Симеона, и сказал, что он заключит его в темницу, пока остальные братья не приведут к нему своего младшего брата. Симеона связали в присутствии братьев цепями и веревками. Тогда им пришлось вспомнить, как они связали некогда Иосифа и как они продали его в рабство. Симеон остался в тюрьме, не зная, вернутся ли братья его и будет ли когда он либо освобожден. Перед отъездом братьев домой Иосиф сказал слугам своим: «Когда вы наполните хлебом мешки этих людей, положите туда обратно деньги и дайте им пищу на дорогу». Иосиф не хотел, чтобы братья его терпели голод в пути. Слуги исполнили приказание Иосифа, но братья Иосифа не знали, что было приказано слугам. Как были рады братья уйти из Египта и вернуться домой к отцу и детям своим, у которых не было пищи. Возвратившись домой, они рассказали отцу все, что случилось. «Начальствующий над той землею, — сказали они, — говорил с нами сурово и принял нас за соглядатаев, то есть за людей, которые пришли не покупать хлеб, но высмотреть слабые места земли, чтобы привести туда воинов и истребить терпящий голод народ той земли. Он называл нас соглядатаями. Мы сказали ему: мы люди честные. Мы не были соглядателями. Нас было 12 братьев, но одного не стало, а меньший остался с отцом нашим в земле Ханаанской. Но начальствующий на той землею не поверил нам и велел нам привести к нему младшего брата нашего. Он оставил у себя Симеона и обещал освободить его, когда мы возвратимся к нему с Вениамином». Бедный старик Иаков очень опечалился, когда услышал все это. Затем братья начали опорожнять мешки свои и очень были удивлены, найдя каждый серебро в мешке его. Но они не обрадовались этой находке, боясь, что кто-то положил им серебро в мешки с намерением обвинить их в воровстве, зато наказать. Они не брали этих денег. Они украли однажды Иосифа у отца своего и продали за 20 серебряников брата своего. Поэтому они были ворами в очах Божьих. Более чем когда-либо боялись они теперь возвратиться и снова встретиться с начальствующим на той землею. Но им нужно было опять туда идти, потому что они принесли себе только небольшое количество хлеба. Они также знали, что Симеон не получит освобождения, пока не вернутся в Египет. Но как смогут они уговорить отца отпустить с ними Вениамина? Ведь Иаков сказал: «Нет, не пойдет Вениамин с вами, чтобы не случилось с ним несчастье в пути. Вы лишили меня двух детей, Иосифа нет и Симеона нет. И Вениамина хотите взять, если я отпущу его с вами. Если случится с ним несчастье на пути, сведете вы седину мою в печали в гроб». Иаков очень любил Вениамина и знал, что сердце его не выдержит потери его.
Таким образом, братьям пришлось остаться в земле Ханаанской, потому что они знали, что им бесполезно было идти в Египет без Вениамина. Как тяжело им было теперь! Бог наказывал их за преступления их. Так спасает Господь праведного, и так Он наказывает нечестивого. Праведник спасется от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. Притча Соломона 11:8. А теперь вопросы, но перед этим я хотела бы напомнить вам наш адрес. Радио МВ, P.O. Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. А теперь вопросы. Итак, первый вопрос. Кому пошел за хлебом народ? Второй вопрос. Узнал ли Иосиф братьев своих, когда он их увидел? Третий вопрос. Узнали ли они его? Четвертый вопрос. Каким образом исполнился сон Иосифа о снопах на поле? Пятый вопрос. Почему обошелся Иосиф сурово с братьями своими? Шестой вопрос. Почему заключил он их в темницу? Седьмой вопрос. Кого велел им Иосиф привести? Восьмой вопрос. Кого из братьев задержал Иосиф в темнице? И девятый вопрос. Почему не отпустил Иаков Вениамина с братьями его в Египет? Ну, вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь.

Мама мне секрет раскрыла. В слове есть большая сила. Сила в слове. Это как? Слово это ведь пустяк. Хорошо, почищу уши, буду силу слова слушать. Слышу всем известное, слово интересное, а вот это новое, слово незнакомое. Это слово ободряет, это дружбу разбивает, это ласковое слово мне сердечко согревает. Слышу слово тихое, слышу слово шумное. Это слово глупое, это слово умное. Мама правду говорила, есть в словах большая сила. Это слово может спорить, это может успокоить. Это слово огорчает, это мне улыбку дарит. Слышу слово доброе, слышу слово жадное. Мама, а какое слово сильное? И главное, мама Библию раскрыла. В этом слове Божья сила. Это слово Божье, на других не схожее. Может победить оно на земле любое зло. Это слово вечное и для нас желанное. Потому оно родное, сильное и главное.

0: теперь, ребята, мы продолжаем наш рассказ «Военачальник маленькой Лисхин». Лисхин насторожилась, когда узнала, что госпожи Кэмерер собрались нанести визит фрау фон Кроненфельс. Когда визит состоялся, Лисхин собралась с духом и спросила фрейлин Елену: «Вы, наверное, разговаривали с госпожой?» «Да», — приветливо ответила Елена. «И подумай только, в ходе разговора выяснилось, что мой отец был знаком с ней. После замужества она очень многое пережила, страдала, и теперь по совету своего врача находится здесь, чтобы свежий воздух и покой вновь вернули ей силы». Фрейлин Елена сообщила Лисхин не обо всем, что фрау фон Кроненфельс рассказала ей о своей жизни. Это была грустная история. Чтобы заиметь свой собственный дом, она дала согласие выйти замуж за человека, которого не любила. Со временем обнаружилось, что он много пьет и ничего не хочет знать о Боге и его слове. Из 4 детей, которые у них родились, 3 рано умерли, а единственный сын, который у них остался, причинил им много горя. Уже к 14 годам он дважды бросал школу, по ночам шатался с сомнительными друзьями по улицам или ресторанам, а затем нанялся на судно дальнего плавания, чтобы совсем бросить дом. Уже на 17-м году жизни он умер от туберкулеза легких. Теперь умер и Херр фон Кроненфельс. Из всей семьи в живых осталась одна его разочарованная и ожесточенная жена. Елена еще раз воспроизвела в памяти свой разговор с фрау фон Кроненфельс. «Все, что есть в жизни прекрасного и приятного, прошло для меня навсегда. Почему я еще на этом свете? Кому я здесь нужна? Даже книги не дают мне больше ничего и наводят меня на скуку». «Сударыня, вы не должны так говорить», — возразила тогда Елена. «По сути дела, наша жизнь состоит из новых начал. Ах, это лишь общая фраза, которая ничего не значит. Как я смогу начать все снова?» «Но Бог может вывести даже из состояния глубокой растерянности и отчаяния. Я не верю в Него, не доверяю Ему после всего того, что произошло. И Он не призывает меня». Затем, видимо, фрау фон Кроненфельс что-то пришло в голову, и она вынула из своего письменного стола маленькую записку и подала ее Елене. «И, однако, можете посмеяться надо мной, вот эта маленькая записка пробудила во мне такой поток воспоминаний, что я решила, что все же Бог есть. Если я правильно осведомлена, ваша Лисхин отправила этот рецепт. То, что написано, исходит лишь от нее одной? Полностью. Но разве во всем этом нет глубокой истины? Да, я это чувствую. Я полагаю, что ваша Лисхин – настоящая миссионерка. Пусть ее методы обращения в веру так необычны, но она обладает 2 основными качествами миссионерства – святым вдохновением и упорством». «Вы правы», – подтвердила Агнеса. «Только мы взяли ее в дом не как миссионерку, а как служанку. Да, этих качеств у нее не отнимешь. При выполнении работ по дому она обнаруживает и вдохновение, и упорство. Когда она делает уборку, то слышно чуть ли не за несколько миль». Однажды утром Лисхин под присмотром фрейлин Елены варила варенье из малины. Агнеса уехала на несколько дней, она гостила у подруги. Елена спустилась в погреб за стеклянными банками для консервирования. И тут Лисхин услышала из прохода в погреб крик, затем глухой удар и звон стекла. Она поспешно выбежала из кухни к лестнице, ведущей в погреб, и посмотрела вниз. И тут она, к своему ужасу, увидела фрейлин Елену, лежавшую внизу у лестницы, а вокруг нее валялись осколки стекла и резиновые прокладки. Лисхин торопливо спустилась по лестнице вниз и наклонилась над пострадавшей. Какое ужасное зрелище! По-видимому, фрейлин Елена подскользнулась и свалилась вниз. Рана на голове у нее кровоточила, и она была без сознания. На какое-то мгновение Лисхин как бы оцепенела от страха. Затем испустила громкий крик, поспешила по лестнице наверх, распахнула дверь дома и громко закричала: «На помощь! На помощь! Убийцы, воры, пожар!» Никто не услышал ее. «И хорошо, что не услышали», — сказала она потом, «потому что я, собственно говоря, выкрикивала всему свету ложь, но правдивые слова просто не пришли в голову». Когда она увидела, что никто не пришел к ней на помощь, она одна попыталась поднять фрейлин Елену с земли, но это ей не удалось. Тогда она принесла тазик с водой и губку, обмыла рану, завязала ее большим носовым платком, подложила пострадавшей под голову подушку и затем выбежала из дома за помощью. Прежде всего она побежала к прачке, которая жила поблизости. «Я сейчас же пойду к фрейлин Кэмерер и побуду с ней», — сказала та. «А ты позаботься о враче. Ближе всех отсюда доктор Нер. Но и он живет отсюда в 2 часах ходьбы. Попроси соседа напротив, может быть, он пошлет своего слугу на повозке в город за доктором Нером. Поспеши, Лисхин, поспеши, как бы наша фрейлин не зашла кровью». Соседа не было дома. Он уехал в повозке на лошади. Но его жена решительно сказала: «У нас на конюшне есть пони. Ты поедешь верхом. Тебе не следует бояться, он не сбросит тебя». Лисхин последовала за ней в конюшню и со страхом посмотрела на пони. «Если я возьму пони, я управлюсь быстрее?» «Конечно, Лисхин, давай выведем его на улицу». Но едва Лисхин вскочила на спину пони, как шлепнулась с него и оказалась сидящей посреди двора. При второй попытке случилось то же самое. «Мои ноги непригодны для езды верхом», — жалобно сказала она. «Я лучше сама сбегаю». Она привела в порядок свою одежду и пустилась бежать в направлении города. Скоро она поняла, что не сможет бежать так быстро, и замедлила темп. Солнце яростно пекло с неба. Ноги болели, и казалось, что дороги не будет конца. «О, Боже, помоги мне, дай мне силу, и пусть я побыстрее найду доктора!» — бормотала она на бегу. Наконец показался город. Лисхин приблизительно знала, где живет доктор Нер. Люди на улице с любопытством смотрели ей вслед, когда она пробегала мимо них с покрасневшим лицом и взъерошенными волосами. Она не смотрела ни вправо, ни влево и не останавливалась, пока не добежала до двери врача. Она быстро дернула колокольчик. Когда ей открыли, она не могла вымолвить ни слова. К счастью, врач был дома. Когда ему доложили о Лисхин, он тотчас же сам подошел к входной двери, чтобы узнать, почему она пришла. «Дитя, ты проделала такой дальний путь пешком?» — удивленно спросил он. «Да, хэр доктор, и нужно очень спешить. Я сейчас прикажу запрячь мой экипаж. Войди в дом и немного отдохни. Ты, конечно, хочешь пить. Мы сейчас поедем». После этого врач сразу отдал необходимые распоряжения, и вскоре они были в пути. Между тем к Лисхин вернулась ее прежняя уверенность. «Вы знаете, хэр доктор, на пони было бы, разумеется, быстрее, но у меня ноги непригодны для верховой езды, и тогда я побежала. Надеюсь, что фрейлин Елена еще жива, но у нее на голове была ужасная дыра, и она страшно кровоточила». У нее на глазах выступили слезы. «Может быть, все не так уж плохо, может быть, это только небольшой обморок, и фрейлин Елена скоро снова будет на ногах», — попытался утешить ее доктор. «Эр доктор, вы действительно так думаете?» — обрадованно спросила Лисхин. «Будем надеяться. Она выглядела так ужасно. Эр доктор, вам часто приходилось видеть дам в обмороке?» И они поднимаются через некоторое время, как будто ничего не случилось.
1: Да, такое часто случается,
0: улыбаясь, сказал врач. После некоторого раздумья Лисхин продолжила. Должно быть, это чудесно, когда больных людей снова делают здоровыми. Вы, хэр доктор, делаете теперь то же самое, что раньше делал Господь Иисус. Не правда ли? Теперь он на небесах, а вы можете лечить больных. Но больные души он хотел бы излечивать сам. А я хотела бы чуточку помогать при этом. Ведь не надо много ума, чтобы сходить за доктором или же сказать людям, где они могут вылечиться. Я говорю людям, что они должны идти к Господу Иисусу, чтобы вылечить свои больные сердца. И еще хорошо то, что Господь Иисус не живет в 2 часах ходьбы, как вы. Доктор Нер с любопытством посмотрел на нее. Наивная вера Лисхин тронула его. Он терпеливо дал ей выговориться, пока они добирались до Вальдфриден. Елена все еще была без сознания. Между тем ее уложили на кушетке в общей комнате. Прежде всего, врач основательно осмотрел ее, а затем распорядился, чтобы ее перенесли в кровать. «У нее сотрясение мозга», — сказал он. «Следует известить ее сестру и нанять сиделку. Потребуется какое-то время, чтобы она выздоровела». Тогда Лисхин сказала. «Извините, хэр доктор, но сиделки не нужно. Я могу ухаживать за больной. Когда вернется фрейлин Агнеса, мы сами справимся. Я с малых лет начала присматривать за своей парализованной тетей и все делала для нее. Она не могла ни ходить, ни стоять». «Хорошо», — решил проблему врач. «Но сразу же телеграфируйте фрейлин Агнесе. Она поступит относительно ухода так, как сочтет нужным». Последовали жуткие дни и ночи. Лисхин неутомимо проводила их на ногах, стараясь изо всех сил, и помогала фрейлин Агнесе во всем, в чем только могла, чтобы больная ни на что не жаловалась. Постепенно ее состояние улучшилось. Когда она поправилась настолько, что смогла путешествовать, доктор Нер предписал ей сменить обстановку на несколько недель. Фрейлин Агнеса подготовила все необходимое, посоветовалась с врачом относительно подходящего курорта, подыскала пансион по своему вкусу и приготовила все для отъезда. Когда пришло время уезжать, у нее состоялась продолжительная беседа с Лисхин. «К сожалению, мы не можем взять тебя с собой», — заявила фрейлин Агнеса. И по ней было видно, что она сожалеет об этом. «Это было бы слишком дорого для нас. А оставить тебя в доме одну мы тоже не можем. Мы все здесь закроем. Но что же нам делать с тобой?» При этих словах лицо Лисхин вытянулось. Мысль о расставании с ее хозяйками в Вальдфридене никогда не приходила ей в голову. «Ты, Лисхин, верно служила нам, и мы ни в коем случае не хотели бы расстаться с тобой. Но что нам делать? А что, если ты во время нашего отсутствия временно поработаешь в другом доме? Я говорю о фрау фон Кроненфельс. В эти дни она возвращается в город и очень охотно взяла бы тебя с собой. Вопрос только в том, хочешь ли этого ты. Она попросила меня еще раз послать тебя сегодня к ней после обеда. Ну как, Лисхин, ты не против поехать с ней?» «Как долго вы будете отсутствовать?» — робко спросила Лисхин. «Может быть, 2 месяца». Лицо Лисхин было очень серьезным, когда она после обеда отправилась на молочную ферму. Фрау фон Кроненфельс встретила ее приветливо. «Фрейлин Агнеса, разумеется, сказала тебе, о чем пойдет речь. Хочешь поехать со мной?» «Конечно, ненадолго». «Скажите мне сначала, пожалуйста, в чем будет состоять моя работа у вас?» — скромно спросила Лисхин и затем добавила. «Лучше я пойду к вам, чем в какое-либо другое место». «У меня есть пожилая повариха и домработница, но мне бы хотелось иметь помощницей по дому молоденькую девушку», — объяснила фрау фон Кроненфельс. «Таким образом ты будешь понемногу помогать повсюду в доме. Мне очень важно, чтобы у меня была девочка, на которую я могла бы положиться и которая бы делала все, что ей скажут. Поэтому я охотно взяла бы тебя, так как мы уже знаем друг друга. Через 2 месяца ты вновь вернешься в Альтфриден, потому что потом я сама отправлюсь в путешествие.
1: «Я думаю, что вы можете положиться на меня», — скромно ответила Лисхин.
0: «Я также постараюсь больше не болтать так много. Я никогда не заговорю с вами, если только вы сами не заговорите со мной. Я думаю, что это мне удастся, если я это твердо решу».
1: «И я тоже так думаю», — дружелюбно сказала фрау фон Кроненфельс. «Насколько мне известно, госпожи Кеммерер захотят поехать в понедельник. Если они согласны, ты поедешь со мной в город на день позже, то есть во вторник».

Молиться и верить по слову Творца, любовью согреть ледяные сердца, прощение и милость повсюду дарить, заблудшим во тьме о Христе говорить, быть солью и светом, быть Божьим рабом, стремиться с надеждой в небесный наш дом. Для цели небесной мы свято живем, да будет прославлен всегда Бог во всем.

Короткие рассказы для детей. Какая женщина, имеющая 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А нашедши созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Евангелие от Луки, 15 глава, стихи с 8 по 10. Однажды один проповедник в субботу вечером проходил по улице деревни. Колокола как раз оповещали наступление воскресного дня. Проходя мимо одного из последних домов, он увидел в окне, как девочка в чашке с водой, песком и мылом чистила серебряную монету. «Что ты делаешь?» — спросил проповедник. «О, пастор, завтра в воскресной школе будут собирать пожертвования для миссии. Я хочу почистить эти деньги, чтобы они блестели, так как деньги, которые прошли через нечистые руки, на дело Божье отдавать нельзя. Вот поэтому я их и чищу». Проповедник погладил ее по голове. «Правильно, малышка. Все, что делается для Господа, должно делаться от всего сердца». Позже, когда эта девочка стала матерью, она пережила суровое испытание. Из-за болезни она ослепла. Ее муж долгое время не имел работы, а в то время еще не было пособия для безработных. Муж поехал в Америку, чтобы там найти себе работу. Долгое время эта слепая женщина жила одна с 4 детьми. Однажды в воскресенье утром она сидела на кухне и не знала, где взять деньги, чтобы заплатить за квартиру. Хозяин дома хотел выгнать их, так как он знал, что у них нет денег, а муж в другой стране. Женщина взывала к Богу: «Всевышний Отец на небесах, Ты знаешь нашу нужду. Помоги нам, чтобы мы могли остаться в нашей квартире». Это был короткий крик о помощи к небесам. Но у Бога есть выход из любого положения. Когда слепая мать начала готовить обед, она зашла в кладовку поискать что-то между мешочками муки и манки. И вдруг она почувствовала в своей руке твердый круглый предмет. Это был серебряник, такой же, какой она чистила в детстве. «Благодарность небу!» — промолвила она радостно. «Всесильный Бог услышал и помог мне в нужде». Казалось, будто деньги прямо с неба спустились. Она позвала своего старшего сына и сказала: «Отныне еще больше будем уповать на Бога, потому что Он испытывает нашу веру. Он дает нам свою помощь там, где потеряна всякая надежда». Давайте будем молиться и просить Господа, чтобы Он послал помощь тем, кто в нужде. Мы должны также быть готовы, если Господь хочет употребить нас для помощи другим.

Плачет маленький Вадим, не играют дети с ним. Одного ударил он, а другого выгнал вон. Третьего обидным словом оскорбил сегодня снова. У четвертого забрал он машину, самосвал. А Маринке просто так посадил на лбу синяк. Завладел песочницей, что в ней играть как хочется. Отчего же наш герой слезы льет теперь рекой? Он нарушил слово Божье и счастливым быть не может. Не придется слезы лить, если будет всех любить.

Тир. Братья Иосифа не могли уговорить престарелого Иакова отпустить с ними Вениамина, и поэтому они были вынуждены оставаться в земле Ханаанской. Запас хлеба вышел. Иаков видел все это и, наконец, сказал: «Пойдите опять, купите нам немного пищи». Но братья ответили: «Мы не можем идти без Вениамина, потому что человек, продающий хлеб, решительно объявил нам, чтобы мы не возвращались без нашего младшего брата». Иаков очень опечалился, услышав это. Он сказал: «Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще один брат?» Тогда братья ответили: «Человек тот нас подробно обо всем расспрашивал, говоря: жив ли еще отец ваш, есть ли у вас брат? Могли бы мы знать, что он скажет: приведите брата нашего?» Но Иаков все еще не соглашался отпустить с ними Вениамина. Один из братьев по имени Иуда тогда сказал: «Отпусти отрока со мною, я буду заботиться о нем. Я обещаю привести его домой. Если я не приведу его к тебе, то останусь виновным пред тобою».

во все дни жизни. Теперь все дети наши умрут с голоду, если ты не отпустишь Вениамина с нами». Иаков увидел, что не может доли отказывать им, и испугался, что все они умрут с голоду, и Вениамин также. Тогда он решил отдать Вениамина Иуде на попечение. Но Иаков боялся, что начальствующий на той земле египетской сурово обойдется с сыновьями его и обвинит их в воровстве денег. Потому он сказал им: «Отнесите подарки человеку тому». Но что же они могли подарить ему? У них был прекрасный фруктовый сад. «Возьмите с собой плодов», — сказал Иаков. «Возьмите фисташек и миндальных орехов и отнесите в дар тому человеку. Несколько бальзама и несколько меду, а также ладану». Иаков знал, что человек тот богат и не нуждается ни в чем, но он послал ему подарок, чтобы расположить к себе сердце его. «Кроме того», — сказал Иаков, — «возьмите серебро, обратно положенное в мешки ваши, и другое серебро для покупки хлеба, и брата вашего возьмите и пойдите опять к человеку тому». Сердце Иакова было наполнено печалью в ту минуту. Затем он обратился с молитвой к Богу. «Бог всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам другого брата вашего и Вениамина». Так молился Иаков. «А мне, — прибавил он, — если уже быть бездетным, буду и бездетным». Когда они наконец пришли в Египет, они пошли к месту, где Иосиф продавал хлеб. Иосиф, увидев их, стал искать глазами Вениамина. Как же он обрадовался, увидев его! Хотя Вениамин был еще совсем маленький, когда Иосиф видел его последний раз. Иосиф, однако, знал, что это был Вениамин. Как только он увидел братьев своих, он сказал начальнику дома своего: «Веди этих людей в дом и приготовь обед, потому что со мной будут есть эти люди». Братья Иосифа не слышали, что он сказал слуге своему. Слуга подошел к ним и пригласил их в дом Иосифа. Они последовали за ним в богато убранный дом брата своего. Но братья не радовались тому приглашению и со страхом ожидали, что будет дальше. Они говорили друг другу: «Нас обвинят в воровстве и обратят в рабство». Со скорбью думали они о своем старом отце и о том, что с ними будет. Они подошли к начальнику дома Иосифа и стали говорить ему у дверей дома: «Послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищи, и случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, то серебро каждого, которого мы заплатили за хлеб, было положено в мешки наши. Это серебро мы возвращаем теперь своими руками, а для покупки пищи мы принесли другое серебро. Мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки наши». Братья Иосифа хорошо сделали, что привезли обратно ими данные деньги. Но однажды они украли деньги, полученные за Иосифа. Теперь они говорили правду, но тогда сказали ужасную ложь. Слуга ответил им очень ласково, говоря: «Будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших». Из этого мы видим, что начальник дома Иосифа имел понятие о Боге. Кто же мог сказать ему о Боге? Народ египетский поклонялся идолам. Это, конечно, Иосиф научил слугу поклоняться Богу. Как счастливы были братья Иосифа услышать это. Они вскоре узнали, что их ожидает не тюрьма, но что они приглашены на обед в дом Иосифа. Что могло расположить к ним сердце этого человека? Этого они не могли знать. Пока они ожидали Иосифа, слуга освободил из тюрьмы бедного Симеона. Долго ему пришлось пробыть в темнице. Он, вероятно, оставаясь в одиночестве, имел возможность обдумать, как плохо он поступил, бросив Иосифа в ров. Слуга сказал, что обед заказан к 12 часам. В ожидании же обеда он принес им воды, и они омыли ноги свои. Затем он дал корм их усталым и голодным ослам. Братья сказали друг другу: «Приготовим дары и дадим их начальствующему над землей египетской, когда он войдет к нам». И они разложили бальзам, пряности, мед, орехи и миндаль.
Иосиф окончил продавать хлеб и вернулся домой. Тогда братья принесли ему дары, которые были в руках их, и поклонились ему до земли. 11 братьев поклонились до земли, как 11 снопов в поле поклонились 12-му снопу во сне Иосифа. Теперь Иосиф обошелся с ними очень приветливо и спросил их, здоровы ли они, но особенно много он расспросил их об отце своем. Он спросил, здоров ли отец ваш, старец, о котором вы говорили, жив ли еще он? Они отвечали, да, здоров наш отец, он еще жив. И говоря это, они еще раз поклонились ему до земли. Затем Иосиф поднял глаза и увидел Вениамина, брата своего. Охотно обнял бы и поцеловал бы его, но удержался. Он только спросил, «Это и есть младший брат ваш, о котором вы мне сказали?» И он произнес вслух молитву, говоря, «Да будет милость Божья над тобою, сын мой!» При этих словах Иосиф почувствовал, что слезы подступили к его горлу, и он готов был расплакаться. Он быстро вышел в соседнюю комнату и заперся там один, и дал волю своим слезам. Когда пришло время обеда, Иосиф умыл лицо, чтобы никто не заметил, что он плакал. Скрепился и сказал слугам своим, «Подавайте кушанье». В комнате, где был приготовлен обед, стояло 3 стола. За одним столом обедали слуги Иосифа, за другим – сам Иосиф. Он всегда ел за отдельным столом. За третьим же столом обедали 11 его братьев. Иосиф посадил их по старшинству. Первым посадил старшего, затем второго, наконец, самого младшего Вениамина. Он посадил последним. Братья Иосифа удивились, что он знал, кто из них старший, кто второй, потому что они все были уже взрослые люди. Но Иосиф знал их лучше, нежели они себе это представляли. Так сели они за стол. Давно уже они не ели такого хорошего обеда. Дальнее путешествие очень утомило их. Иосиф дал им хорошее кушанье со своего стола, а доля Вениамина была в 5 раз больше доли каждого из них. Завидовали ли братья Вениамину, что он получил больше них? Нет. Прежде они завидовали Иосифу, теперь же они были довольны тем, что получили пищу и питье от Иосифа. Иосиф был рад увидеть их у себя за столом. Однажды они ели обед свой, оставляя Иосифа во рве, и тогда они ничего не дали ему есть. Но Иосиф не мстил им, а воздал добром за зло. Вы помните, с какой любовью Господь Иисус относился к людям, которые оскорбляли Его? Господь милостив к нам, хотя мы всячески оскорбляем Его. Если друзья обижают вас, чем вы отвечаете им? Следует брать пример с Иосифа и с любовью относиться к тем, кто обижает вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Иоанна 14:21. Будьте мирны, и Бог любви и мира будет с вами. 2 Коринфянам 13:11. А теперь вопросы. Итак, первый вопрос. Кто обещал Иакову позаботиться о Вениамине? Второй вопрос. Что посоветовал Иаков сыновьям своим взять с собой? Третий вопрос. Когда братья пришли в Египет, куда вел их слуга Иосифа? Четвертый вопрос. Почему заплакал Иосиф? Пятый вопрос. Кто сидел за каждым из 3 столов? Шестой вопрос. Завидовали ли братья Вениамину? И седьмой вопрос. Кому подражал Иосиф, оказывая любовь злым братьям своим? Ну вот и все, а теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам. Да благословит вас всех Господь!

Молиться и верить. Молиться и верить по слову Творца, любовью согреть ледяные сердца, прощение и милость повсюду дарить, заблудшим во тьме о Христе говорить, быть солью и светом, быть Божьим рабом, стремиться с надеждой в небесный наш дом. Для цели небесной мы свято живем, да будет прославен всегда Бог во всем. Аминь.

0: А теперь, дорогие ребята, пришло время для продолжения нашего рассказа «Военачальник маленькой Лисхин».
1: Да, фрау Ланг, это я собственной персоной. Как ваши дела? Вы удивлены, не правда ли? Разве я плохо выгляжу? Неужели я не похорошела? Этими словами Лисхин приветствовала свою старую подругу в кондитерской. Когда она увидела фрау Ланг, сидящую со своей корзинкой для штопанья позади прилавка, ей показалось, что она никогда не уезжала. Фрау Ланг сняла свои роговые очки, вышла из-за прилавка и заключила девочку в свои объятия.
2: «И кто бы мог подумать, дитя! Я знала, что ты привыкнешь, но что у тебя получится так хорошо, я и не думала. Ты изо всех сил хотела стать служанкой, всем сердцем тянулась к этому. И это было тебе даровано. Как я рада! Твои щечки потолстели, а какой ты выглядишь знатной! Ну, дай я хорошенько посмотрю на тебя. Какая радость, дитя!»
0: Теперь Лисхин могла выдержать тщательный осмотр. На ней было симпатичное черное платье и кофточка с белым воротником, а на голове белая соломенная шляпка с черной лентой. Ее глаза смотрели на мир свежо и счастливо, так что фрау Ланг удовлетворенно кивнула ей.
1: «Ну, расскажи мне немного», — попросила она затем, — «как ты вновь оказалась в городе? Давай пройдем в комнатку и выпьем вместе чашечку кофе. Он у меня как раз готов».
0: Старая женщина радостно просеменила перед своей неожиданной гостьей в жилую комнату. Там Лисхин рассказала ей о том, что пережила и узнала за последнее время.
1: «И вот я снова здесь, в городе, хотя и только на несколько недель», — заключила она свой рассказ.
0: «И вы не можете себе представить, в каком красивом, знатном доме я живу сейчас. О таком я раньше и мечтать не могла. Он полон ковров, портьер, картины, фарфора. На всех трех лестницах лежат ковровые дорожки. В доме есть повариха и еще домработница. А я должна помогать домработнице. Софи строгая, и с ней нелегко найти общий язык, но Луиза, повариха, очень-очень милая. Сегодня у меня свободный день, а моя госпожа подарила мне два ситцевых платья. Она сказала, что ей нравится, когда я хорошо выгляжу».
1: «Дитя мое, как хорошо все у тебя получается!» — радовалась фрау Ланг. «Я всегда говорю, что девушки сами виноваты, если не находят местечко, где смогут быть полезными. Ну, еще скажи мне, как ты поступаешь со своими деньгами, с твоим жалованием?»
0: «О-о-о!» — ответила задумчиво Лисхин. «Я покупаю самое необходимое. Даже если я могу откладывать и не слишком много, все равно мои сбережения увеличиваются каждую неделю».
1: «И правильно!» — похвалила фрау Ланг. «В случае болезни или в старости они тебе потребуются. Хорошо иметь деньжата на случай нужды».
0: «О, — сказала после этих слов Лисхин, — об этом я, собственно, и не думаю, а о том, чтобы откладывать для себя самой. Я не считаю это необходимым. Я экономлю деньги на нечто совсем другое. Я не могу сказать вам на что, потому что моя левая рука не должна знать, что делает моя правая рука. Но у меня собралась довольно приличная сумма».
1: Позже Лисхин навестила и фрау Зайлер, которая также радушно встретила ее. Вечером она убеждала Софи: «Посещать старых знакомых — это так чудесно! Они с трудом узнали меня. Когда я вспоминаю, как выглядела еще год тому назад, тогда я говорю себе: ты хорошо принарядилась. Когда ты поступила на свое первое место, ты была глупой и неловкой, но теперь все по-другому. Теперь ты доросла до всех требований к служанке как по дому, так и по кухне, даже в лучших домах». У госпожи Лисхен редко появлялось желание видеть ее. У фрау фон Кроненфельс очень часто бывали дела в городе. Она наносила визиты, и к ней самой также часто приходили. Но однажды она позвала Лисхен к себе. В тот день у нее были сильные головные боли, и она лежала в общей комнате на кушетке. Окна были затемнены. «Лисхен», — сказала она, — «ты однажды на молочной ферме порекомендовала мне горячие компрессы. Принеси немного воды, может быть, это действительно поможет мне. Софи ушла в город, и ты сейчас мое единственное прибежище». Лисхен обрадовалась чести лично обслуживать фрау фон Кроненфельс. В мгновение ока она возвратилась с горячей водой, намочила в ней полотенце, выжила его, а затем осторожно положила на лоб, который причинял боль. «Я знаю от головной боли такое же действенное средство, как и от больного сердца. Ваше сердце, кажется, сейчас исцелилось. Но ваша голова по-прежнему доставляет вам много хлопот. Я не считаю, что мое сердце теперь действительно исцелилось», сказала фрау фон Кроненфельс, не сдержав улыбки. Лисхен удивленно посмотрела на нее и сказала в ответ: «Я думала, что оно в порядке. Вы же тогда сразу обратились к Господу Богу, когда я послала вам рецепт. И мне показалось, что вы тогда пожелали, чтобы ваше сердце тотчас же исцелилось». «Я не последовала твоему совету, отложила рецепт в сторону и больше не обращала на него внимания», задумчиво ответила фрау фон Кроненфельс. Лисхен с грустью посмотрела на нее, не зная, что ответить. Через некоторое время больная продолжила: «Пациент должен доверять своему врачу. Разве ты, Лисхен, так не считаешь? И он должен быть готовым принять предписанное ему лекарство. Не так ли?» «Да, разумеется», — ответила Лисхен. «Но когда нет этого доверия, тогда все гораздо труднее. Есть желание быть исцеленным, но нет понимания того, что сами мы не в состоянии что-либо изменить в своем состоянии». «Как сирийский военачальник», — сказала в ответ Лисхен, «который разгневался, когда пророк потребовал от него, чтобы он 7 раз окунулся в Иордан». «Ты хорошо разбираешься в своей Библии», — со вздохом сказала фрау фон Кроненфельс. «В вашей голове теперь немножко получше?» «Думаю, что да», — ответила госпожа. «Но сейчас я больше не должна так много разговаривать. Однако еще один вопрос. Лисхен, ты действительно полагаешь, что твой врачеватель души примет пациента, который никогда не прибегал к его помощи и никогда не посылал за ним, и даже клеветал и оскорблял его?» Лисхен в задумчивости сдвинула брови, но затем уверенно сказала: «Он не отправляет никого назад. Не здоровые, а больные нуждаются во враче. Он сам сказал». Она была печальной и немного обескураженной, когда покинула комнату. Почему фрау фон Кроненфельс не последовала рецепту? Как бы она была счастлива сейчас, если бы поступила как Нейман? Когда Лисхен вечером перед сном встала на колени в своей комнате, чтобы поблагодарить Бога за все доброе и за сохранение в прошедший день, и верить Ему себя и всех других в доме на ночь, она добавила: «Господи, пожалуйста, укажи сударыне правильный путь. К Тебе она, кажется, еще не нашла пути». Несколько дней спустя Софи сообщила Лисхен, что следует привести в порядок комнату для гостей. «Сударыня ожидает своего племянника. Он некоторое время был по поручению правительства в Китае и теперь по состоянию здоровья должен вернуться». «Я люблю больных людей», — пылко заявила Лисхен. «Я чувствую себя с ними, как дома. Вы знаете, я ухаживала за своей больной тетей и поэтому привыкла обращаться с больными». «С этим господином
2: тебе не придется иметь что-либо общее. В этом я могу заверить тебя», — язвительно сказала Софи. Но Лисхин не дала так быстро запугать себя. В ней проснулся интерес. И когда она узнала, что больного к тому же звали капитан Штайн, то сначала совсем потеряла дар речи. Затем всплеснула руками и воскликнула: «Капитан? О, нет! Этого не может быть! Капитан! Настоящий военачальник!» Но все же это было возможно. Капитан прибыл уже на следующее утро. Его денщик помог ему выйти из экипажа. По-видимому, он был очень сильно истощен. Лисхин не сводила с него глаз. Немного позже денщик капитана сидел на кухне и с аппетитом ел обильный завтрак, который подали ему служанки. Лисхин сгорала от любопытства и спросила его: «Вы видели когда-нибудь настоящего язычника и настоящего миссионера?»
3: «Само собой разумеется, фрейлин. Язычники там встречаются на каждом шагу».
0: «А на каком языке они говорят?»
3: «На непонятном языке, который невозможно разобрать».
0: «А миссионеров вы тоже видели?» — с напряженным ожиданием спросила она.
3: «Да, конечно. Вы считаете миссионеров особенными людьми?» «Хм, ни хэр капитан, ни я не питаем особой симпатии к этим людям, и поэтому мы старались не оказываться на их пути. В сущности, они ничем не отличаются от здешних священников».
0: «Ну, — возразила Лисхин, — в Китае есть также миссионеры женщины и девушки».
3: «Верно, фрейлин. Но они редко встречаются после их выпуска из школы других учреждений. В нашей компании их, во всяком случае, не было».
1: Лисхин замолчала и погрузилась в размышления.

0: Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Матфея 7:12.
1: Уроки Иисуса. Я в песочнике с сережкой очень радостно играл. Он на каменной дорожке мой подъемный кран сломал. И, обидевшись на друга, побежал домой я в зал. Своей маме, как подруге, все обиды рассказал. Мама ласково сказала: «Сын, напомню я опять, от обиды пользы мало, учит нас Иисус прощать». Я подумал, ведь случайно кран сережка мне сломал, и с прощением чудно тайно к другу снова побежал. Мне навстречу шел сережка, он свой новый кран отдал. Погодя еще немножко, он мне радостно сказал: «Мама мне открыла дивно тайну Божьих слов благих. Относюсь к другу так, сын мой, как ты ждешь к себе от них?» В сердце было умиление, дружбу смог Иисус спасти. Мы ему благодарение поспешили вознести.

Короткие рассказы для детей. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному он дает сон. Псалом 126, стих 1-2. В прежние времена по деревне ночью ходил страж и каждый час говорил стих или совершал молитву. И для детишек существовала вечерняя песня. «Преклоняюсь пред Тобой, Иисус мой дорогой, и за всю любовь Твою я Тебя благодарю. Боже, Ты меня храни в мире средь друзей Своих. Помогаю, как могу. Ты мой самый лучший друг. Я хочу Тебе воздать за любовь и благодать, за заботу всю Твою. Сердце я Тебе даю». Хорошую песню мы слышали, но в Библии написано: если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Апостола Петра однажды Ирод заключил в темницу. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что то, что делал ангел, было действительно, а думал, что видит видение. Прошедши первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, пришед в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». Эта история записана в книге Деяний, в 12 главе, с 5 по 11 стих. Видите, дети, как справедливо Слово Божье. Много стражей охраняли двери темницы, но напрасно. На следующий день была большая тревога среди стражей, потому что Петр исчез из темницы. Ирод повелел искать его, но это было бесполезно. Давайте будем молиться и благодарить Господа, что в этом случае стражи не смогли удержать Петра, и он так чудно был сохранен от смерти. Попросим Господа охранять и нас.

Бога в царстве, и все чисто и прекрасно. В небесной выси нет греха, неправды нет, когда на сердце святость, радостно и ясно. В душе царит Господний мир и Божий свет.

Прощение братьев. Братья провели счастливый день в общении с Иосифом. Они отложили отъезд свой на следующий день. Иосиф позвал начальника дома своего и приказал ему, говоря: «Наполни мешки этих 11 хлебом и положи серебро каждого в мешок его. А мою серебряную чашу положи в мешок младшему вместе с серебром его». Начальник наполнил хлебом мешки и положил туда серебро. В мешок же Вениамина положил серебряную чашу. На следующее утро, когда рассвело, братья встали, взяли ослов своих и мешки свои и пошли домой к отцу своему. Как они радовались, что наконец им удалось вместе уйти из Египта! Они готовились рассказать отцу своему, что какой хороший прием им оказали в Египте. Как он будет удивляться, узнав, как приветливо обошелся с ними начальствующий над землей египетской, и как он будет рад увидеться с Вениамином. Но вскоре радость их обратилась в печаль. Еще недалеко отошли они от города, как вдруг они услышали голос их звавший. И вот они увидели слугу Иосифа, бежавшего за ними. «Что это вы сделали?» — сказал он им. «Для чего вы заплатили злом за добро господину моему? Вы украли серебряную чашу, из которой он обыкновенно пьет». Братья очень удивились, услышав, что чаша пропала. «Неужели ты думаешь, — сказали они, — что это дело рук наших?» «Нет, мы не сделали такого зла. Разве мы не возвратили обратно серебро, нечаянно положенное в мешки наши? Как же нам украсть из дома господина твоего серебряную чашу? Ни один не мог из нас это сделать. У кого из нас найдется чаша, тому смерть, и все мы будем тогда рабами господину твоему». Все это они сказали, будучи в полной уверенности, что ни один из них

Вот и Вениамин открыл свой мешок. Как же поражены были братья, когда они нашли серебряную чашу в мешке его. Вы знаете, что Вениамин не украл чаши, но ее положил вместе с хлебом в его мешок слуга Иосифа. Слуга сказал Вениамину: «Ты должен со мной возвратиться к господину моему». Вениамин должен был навсегда сделаться рабом в Египте. Братьям же Вениамина позволено было возвратиться домой в землю Ханаанскую. Но как они могли уйти домой без Вениамина? «Нет», — сказали они, — «и мы вернемся с Вениамином в Египет». Из этого видно, что они любили Вениамина и не хотели оставить его в испытании одного. Они положили снова мешки свои на ослов и последовали за слугой в дом Иосифа. Сердца их разрывались на части, и они горько плакали. Иосиф ожидал их в доме своем. Он обрадовался, увидев, что они возвратились с Вениамином, и плакали о том, что Вениамин должен был сделаться рабом Иосифа. Теперь Иосиф убедился, что братья его очень любили Вениамина. Увидев Иосифа, братья его пали перед ним на землю. Иосиф сделал вид, что он сердится на них, и сказал им: «Что это вы сделали?» Вы, конечно, помните, что Иуда обещал отцу беречь Вениамина. Поэтому Иуда начал просить Иосифа простить Вениамину. Иуда знал, что бесполезно доказывать, что Вениамин не взял серебряной чаши. Поэтому он начал просить Иосифа только пощадить Вениамина и пожалеть их всех. Иуда сказал: «Бог наказывает нас за грехи наши. Чем мы можем оправдаться? Мы сделаемся рабами тебе». Иосиф ответил: «Нет, я этого не сделаю. Только тот, в чьих руках нашлась чаша, будет рабом мне, а вы пойдите с миром к отцу вашему». Иосиф этим испытывал братьев своих, чтобы посмотреть, пойдут ли братья его без Вениамина. Тогда подошел к нему Иуда и начал всеми силами защищать Вениамина перед Иосифом. «Позволь сказать тебе слово, господин мой», — сказал он. «Не прогневайся на меня, потому что я боюсь тебя, как я боюсь фараона. Когда мы приходили покупать хлеб первый раз, ты спрашивал нас, есть ли отец у нас или брат. Мы сказали, что у нас есть отец престарелый и младший брат, которого любит отец наш. Ты же сказал нам: приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Когда мы пришли к отцу нашему, мы рассказали ему слова твои, но он не согласился отпустить с нами Вениамина». «Нет», — сказал он, — «другой сын мой, родной брат Вениамина, уже потерян для меня. Дикий зверь растерзал его в поле. Если я отпущу с вами Вениамина, с ним может случиться то же самое, и тогда я умру. Вы этим сведете седину мою в печали в гроб». Тогда взялся я отвечать отцу моему за Вениамина. «Как пойду я теперь и скажу отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего. Итак, пусть я останусь рабом у тебя вместо Вениамина, а отрок пусть идет с братьями своими, потому что я не могу допустить, чтобы отец мой умер от печали». Со стороны Иуды все это было очень хорошо. Теперь Иосиф увидел, что Иуда действительно любит Вениамина и своего престарелого отца. Тогда Иосиф решил открыться братьям, кто он, и сказать им, что он простил причиненное ему зло. Иосиф не мог далее удерживаться от слез, но он не ушел теперь плакать в соседнюю комнату, как он делал это в прошлый раз. Он сказал слугам: «Удалите от меня всех». И не осталось с Иосифом никого, кроме братьев его. Тогда он зарыдал громко, что плач его услышали даже слуги его, хотя их не было в этой комнате. Наконец Иосиф сказал братьям своим: «Я Иосиф, жив ли

еще отец мой?» Обрадовались ли братья, услышав это? Нет, они испугались. Они не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним и не смели подойти к нему. Иосиф не хотел их испугать. Он хотел обнять их и прижать к своему сердцу. Он видел, что они сожалели о своем поступке. И он спешил утешить их. «Не печальтесь, — сказал Иосиф, — не жалейте, что вы продали меня. Бог послал меня сюда, чтобы запастись хлебом и избавить от голода вас и детей ваших. Приведите скорее отца моего и детей ваших, и я прокормлю вас всех». Затем он пал на шею Вениамина, брата своего, и плакал, обнимая его. Потом Иосиф поцеловал всех братьев своих и плакал, обнимая их. Тогда братья ободрились и разговаривали с ним. Они видели, что Иосиф простил им вину их, и что он от всего сердца любит их. Они не могли сдержать такой любви с его стороны, и это заставило их еще больше сожалеть, что они причинили ему зло. Вы видите, что Иосиф до тех пор не обласкал братьев своих, пока не убедился, что они оплакивали грех свой, и пока они не исправились. Как напоминает нам Иосиф с собой Господа Иисуса Христа, прощающего нам все грехи наши, когда мы действительно оплакиваем их. Дух Святой дает людям желание раскаиваться во грехах своих. Апостол Петр говорит: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Деяние 3:19. А теперь вопросы, но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Радио МВ, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. А теперь первый вопрос. В чем обвинил слуга Иосифа братьев? Второй вопрос. В чьем мешке нашлась эта чаша? Третий вопрос. Кто положил эту чашу в мешок Вениамина? Четвертый вопрос. Зачем вернулись братья к Иосифу вместе с Вениамином? Пятый вопрос. О чем просил Иуда Иосифа? Шестой вопрос. Почему Иосиф после этого решился открыться братьям своим? Седьмой вопрос. Почему испугались братья, узнав, что Иосиф брат их? И восьмой вопрос. Как обошелся с ними Иосиф? Ну вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам, да благословит вас Господь!

Сон у Маши очень сладок, трудно ей вставать с постели. Она слово «распорядок» позабыть совсем успела. Маше время не хватает, все советы мамы слушать. Время быстро улетает, надо ей успеть покушать. Днем же время для гуляния очень быстро пролетает. Для уроков нет старания, и весь день бесследно тает. И сказала мама с пользой. Маша слушала стыдливо. Время правильно используй, чтобы жизнь была счастливой. Дорожи минутой каждой, чтоб не тяжким было бремя. Каждый миг течет однажды, есть всему свой час и время.

0: Сегодня мы продолжаем чтение рассказа о маленькой Лисхин. Два дня спустя настал ее великий час. Она в первый раз должна была прислуживать капитану. У Софи был свободный день, и поэтому Лисхин должна была отнести кофе в столовую. Фрау фон Кроненфельс куда-то позвали, и ее племянник, херр капитан Штайн, был в столовой один. Он лежал на диване рядом с печкой. Лисхин осторожно поставила поднос с кофе на стол, а затем благоговейно посмотрела на молодого человека. Однако она твердо решила обуздать свой язык и подождать, пока к ней не обратятся. Но разве она не ждала этой минуты в течение нескольких лет? Когда она наливала кофе и раскладывала прибор, то любезно сказала: «Надеюсь, что вам немного лучше, хэр капитан». Молодой офицер медленно повернулся к ней, и когда он увидел странную маленькую служанку перед собой, в его глазах промелькнул бес. И он ответил: «Спасибо! Превосходно!
1: Если я смогу что-то сделать для вас, то это будет от чистого сердца», — сказала Лисхин, вслед за этим продолжая серьезно смотреть на него.
0: «Вряд ли ты будешь в состоянии сделать это», — возразил, развеселившись, капитан Штайн. «Ты же не сможешь дать мне свое сердце».
1: Лисхин с сияющими глазами возразила на это: «Эр, капитан, я знаю, кто может дать вам новое сердце. Я знаю того, о ком идет речь лично. Разрешите рассказать вам кое-что о нем». И, не ожидая его согласия, она продолжала: «Это Господь Иисус, хэр капитан. Он обещал, что даст нам новое сердце, если мы попросим его об этом. Если вы придете к нему, то он сделает ваше сердце здоровым. Поверьте мне, потому что мне известно о многих людях, чьи сердца он исцелил. Мое сердце он также исцелил, когда я отдала ему его. Хэр капитан, извините, пожалуйста, что я говорю об этом так просто, но мне очень хотелось бы, чтобы вы снова были здоровы. Кажется, у вас как раз та болезнь, которую Господь Иисус мог бы исцелить. Он может сделать сердце здоровым, потому что в Библии написано: «Сотвори себе новое сердце и новый дух». Лисхин на мгновение замолкла. Ей не хватило воздуха, потому что она разгорячилась. А хэр капитан Штайн был так озадачен, что не вымолвил ни слова. Лисхин дала волю своему миссионерскому порыву, а потом вернулась на кухню. Ее победила собственная смелость. «Лисхин», — сказала она себе, — «теперь ты сделала это. Ты сказала ему, кому он должен прийти, чтобы излечиться. По-видимому, в его физической немощи виновно его беспокойное сердце. Ах, если бы он только последовал моему совету и пришел к Господу Иисусу, чтобы тот исцелил его». На кухне она не сказала ни слова о своей беседе с молодым господином. Об этом никому не следует знать. Главное, что она указала ему на Господа Иисуса. «Теперь я похожа на девочку из Библии», — сказала она себе. «И мне любопытно, сделает ли он то, что я посоветовала ему».
0: «Тетя Мари», — сказал капитан Штайн фрау фон Кроненфельс после обеда, «у тебя среди прислуги есть довольно странная девочка». «Ты, конечно, имеешь в виду нашу Лисхин», — ответила фрау фон Кроненфельс, улыбаясь. «Ее внешний вид, разумеется, немного необычный, но право же, Генрих, она не отшлифованный алмаз. Такие прилежные и верные девочки встречаются далеко не часто, и она крайне добросовестна в своих делах. Она, собственно, не наша, потому что ее хозяева уехали на морской курорт. Ты, конечно, помнишь семью Кэмереров? У них были две маленькие девочки, которых однажды пригласили к нам на кофе,
1: И я тоже однажды был у нее в гостях. Старшую зовут Елена, а младшую — Агнеса. Тогда я и Агнеса поклялись друг другу вечной верности. А где они теперь? — спросил молодой человек. Херр Кэмерер недавно умер и, по-видимому, оставил своих дочерей в неважном финансовом положении. Они вынуждены были отказаться от своего дома здесь, в городе, и переехали в маленький деревенский дом. Минувшим летом я снова повстречалась с ними, потому что мы оказались соседями. В настоящий момент они на море, так как с Еленой, старшей из сестер, произошел несчастный случай, и врач предписал ей лечение. А поскольку на это время небольшая прислуга была распущена, я забрала Лисхин к себе, пока Елена и Агнеса не возвратятся домой. «У нее не все дома? Или она маленькая святая?» — весело спросил молодой офицер. Его тетя посмотрела на него с любопытством. «Она разговаривала с тобой? Иногда ее язык спешит, но она все же желает добра. Нужно только понять ее». Капитан Штайн, улыбаясь, рассказал. «Она прочитала мне настоящую проповедь, причем всего в нескольких словах. Но в том, что она сказала, есть смысл. Только залп был таким внезапным, что я в первое мгновение совсем растерялся». «Мне жаль, Генрих, если это рассердило тебя», — ответила фрау фон Кроненфельс. «К сожалению, ее пыл иногда прорывается наружу, и тогда создается впечатление, что она не тактична. Но ее намерение безгрешно, она хотела бы помочь и, как она это называет, засвидетельствовать своего спасителя. И я, Генрих, должна признаться, что она разбудила во мне воспоминания, которые я в течение многих лет пыталась подавить в себе, вопросы, которые должны быть разрешены». Гордой женщине стоило большого усилия высказать это своему племяннику. Он сказал в ответ. «Во всяком случае, она оригиналка. Не запрещай ей разговаривать со мной, тетя. Мне любопытно, как она поведет дело дальше». «Я не думаю, что она сама вернется к разговору», — сказала фрау фон Кроненфельс. «Насколько я ее знаю, она свидетельствует и во всем остальном полагается на спасителя». Капитан Штайн не видел Лисхин в течение нескольких недель. Его выздоровление быстро прогрессировало, и он уже ждал скорого возвращения на место службы в Китае. Но однажды утром он встретил Лисхин в библиотеке, когда она протирала пыль, и не удержался, чтобы не заговорить с ней. «Как дела? Проповедь готова?» Смущенная, Лисхин принялась вытирать книгу со всех сторон и скромно ответила. «Я не читаю проповедей, херр капитан». «Но ты же недавно прочитала мне одну из них, когда мы увиделись в первый раз». «Я не умею проповедовать», — возразила Лисхин. «Я не посещала хорошую школу и мало училась, когда была маленькой. Но когда я вырасту, я хотела бы стать миссионеркой». «Это мне понятно», — ответил молодой человек. «Но меня удивляет, что ты хочешь подождать, пока ты станешь взрослой».
2: «Так вы не считаете, что я слишком молода для этого?»
1: «Ты не слишком молода, чтобы заниматься миссионерством у себя на родине. Но скажи мне все-таки, почему ты делаешь это? Какую цель, собственно говоря, ты преследуешь? И что доброго делают миссионеры и миссионерки там, в так называемых языческих странах, для так называемых язычников? Люди в тех странах были бы, безусловно, счастливее, если бы их избавили от проповедей».
2: «Миссионеры лишь говорят им о Господе Иисусе», — возразила Лисхин. «Я слышала однажды от одного миссионера, что они не имеют никакого представления о Библии и не знают, что Спаситель умер за них.
1: И что же в этом плохого?»
0: Лицо Лисхин стало серьезным, и она ответила уверенным голосом.
2: «У них есть право узнать об этом, херр капитан. Так определил Господь Иисус».
1: Редко случалось, чтобы капитан Штайн не оставлял за собой последнего слова.
2: Но в этот раз он действительно не знал, что возразить. «Она не глупа», — подумал он про себя и больше не пытался вызвать Лисхин на спор.
1: Херр-капитан Штайн был уже почти здоров, когда получил от своего руководства в министерстве поручение представить письменный отчет о своей деятельности за границей. Молодой человек очень обрадовался этому и тотчас принялся за работу. Теперь у него было много дел, и поэтому он часто засиживался за письменным столом допоздна. Однажды вечером тетя сделала ему выговор за его рвение к работе. «Генрих, ты не знаешь меры в своей писанине. Обращай немного больше внимания на свое тело. Ты еще не настолько окреп, чтобы работать до поздней ночи. Это быстро приведет к ухудшению здоровья. Пожалуйста, хватит на сегодня».
2: «Тетушка, я чувствую себя чудесно, не беспокойся за меня. Еще несколько строчек, и я закончу».
1: Тетя пожелала ему спокойной ночи, улыбаясь, погрозила ему указательным пальцем и тихо закрыла дверь. Молодой человек схватил сигару, но ее окурок погас, и он бросил его в корзину для бумаг. Он еще раз перечитал последнюю страницу отчета, положил листки в папку, а папку в ящик письменного стола. Затем погасил лампу и отправился на покой. Но окурок сигары не совсем погас. Он продолжал тлеть среди измятых листов бумаги. Затем вдруг загорелся, поджег бумагу, и немного погодя загорелась вся корзина. Огонь перебрался на кисейные гардины, затем на одно из мягких кресел, и вскоре ярко запылала вся комната. Софи и Лисхин, которые спали в комнате под библиотекой, внезапно были разбужены громкими криками. В их маленькой комнате вдруг стало светло, как днем, и запахло горелым. Они поспешили к окну и увидели, что библиотека над ними горела ярким пламенем. «Лисхин, быстро! Мы погибли! Быстро! Быстро!» — закричала Софи. Обе служанки перебрали свою одежду и помчались по лестнице вниз. Дым выходил из-под дверей библиотеки, но лестничная клетка еще не горела. Несколько минут спустя все жильцы дома стояли кое-как одетые, но невредимые в воротах своего дома и бросали испуганные взгляды на окно библиотеки, через лопнувшие стекла которой на улицу вырывались огромные языки пламени. Фрау фон Кроненфельс дрожала всем телом, хотя и завернулась в большое одеяло. Ее племянник поддерживал ее. Тут она сказала ему: «Генрих, какие хорошие были книги! Но слава богу, что мы все в безопасности. Все остальное можно восполнить. А мой отчет? Я отдал бы не знаю что, если бы мог спасти его. Куда ты положил его? В папку в письменном столе». Между тем прибыла пожарная команда и тотчас начала тушить пожар. Командир попытался прежде всего установить масштабы пожара и выяснить, перебрался ли уже огонь на лестничную клетку и в другие помещения дома. На дворах соседних домов и на улице собралось много зевак. Вдруг Лисхин устремилась к входной двери, и прежде чем пожарники смогли воспрепятствовать ей, исчезла внутри дома. Что она задумала? Как же она осмелилась войти в горящий дом? Лисхин услышала, как капитан и фрау фон Кроненфельс говорили о папке с отчетом, и тогда вспомнила о своем чулке с сбережениями. Два пожарника поспешили за ней. Многочисленные зрители на улице, затаив дыхание, уставились на входную дверь, из которой теперь вырывались густые клубы дыма. После нескольких тревожных минут пожарники вновь показались в двери. Они несли Лисхин, которая в одной руке зажала свой чулок со сбережениями, а в другой — папку с бумагами капитана Штайна. И так крепко, как будто никогда больше не хотела выпускать обе эти вещи из рук.
2: Но как выглядела Лисхин? Она была без сознания. Ее одежда и волосы обгорели, и она была похожа на мертвую. Пожарники отнесли ее в соседний дом и уложили на кушетку. И руки людей, готовых помочь, засуетились вокруг нее. Когда фрау Кроненфельс увидела лежащее, неподвижное маленькое тело, то потеряла надежду на спасение Лисхин. Ее племянник стоял рядом с ней. Они осторожно забрали из рук потерявшей сознание девочки папку с бумагами и чулок со сбережениями. Капитан Штайн был очень бледен, когда обратился к своей тете. «Какое мужество! Она, должно быть, слышала, когда я упомянула папки».

Жить с Иисусом я желаю, и служить Ему хочу. Он создал меня, я знаю, я Ему принадлежу. Я люблю Его всем сердцем, Он от бед хранитель мой. Знаю, после жизни этой Он возьмет меня домой. Грех творить я не желаю, делать я хочу добро. Я из книги вечной знаю, пастырь мой не любит зло. Я так мало жил на свете, мало видел, мало знаю, но как все Господни дети, песней Бога прославляю. Знаю я, что силой Бога я живу, расту, мечтаю. Жизни сложную дорогу смело Господу вручаю. Пусть я жил совсем немного, не был в горе, не был в битве, но сердечно славлю Бога песни в плавиной молитве.

Короткие рассказы для детей. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Первое послание Петра. Первая глава, 18-19 стих. Один путешествующий купец, продававший ценные жемчужины и другие украшения, использовал также свою торговлю для того, чтобы предлагать людям драгоценнейшую жемчужину, то есть Слово Божие. Однажды его пригласили в княжеский замок. Прекрасная княгиня, которая была очень самолюбивой женщиной, показала купцу все сокровища и драгоценные камни замка. Купец же вынул из своего чемодана одну чудесную брошку и показал ее женщине. «Посмотрите, уважаемая госпожа, этот камень будет самым красивым среди драгоценных камней, которые вы имеете в своем замке». Княгиня, казалось бы, была ослеплена красотой этой брошки. Она села перед зеркалом и не могла налюбоваться ее блеском. «Сколько стоит это украшение?» – спросила она. Заплатив цену, она сказала купцу: «Если у вас вновь будет необыкновенно красивый камень, пожалуйста, приезжайте ко мне вновь. У меня есть еще лучшее сокровище, которое ценнее всех драгоценных камней этого мира». При этом купец вынул из кармана пальто старую книгу и сказал: «Эта книга ценнее короны. Мы называем ее Словом Божьим или Библией. Это сокровище я не продаю. Я дарю его. Оно принадлежит вам. Бог с вами». Княгиня начала читать книгу и не могла больше оторваться от нее. Она продала все драгоценные камни, раздала деньги нищим и стала христианкой. Споем теперь хороший гимн. «Дороже всего есть Христос у меня. Пройдите богатство земли. Богатство мое есть сокрыто в Христе. Я счастлив с Иисусом везде. Я счастлив с Иисусом везде. Я счастлив с Иисусом везде. Хоть нищим оставлен, но в силе сказать: я счастлив с Иисусом моим. Я грешник великий и был осужден, и свет не сиял мне в пути. Спаситель призвал меня, спас, оправдал, навеки наследие мне дал. Призвал и наставил, и путь указал, и мир свой мне в сердце вложил. Молиться он учит и в свете ходить, завет его в сердце носить. Хоть мать и отец здесь оставят меня, и все потеряю я здесь, прильну я к Иисусу, Он любит меня, и в Нем я сокрыт навсегда». Давайте попросим Господа дать покой и нашим сердцам, чтобы мы не искали сокровищ этого мира, а собирали себе сокровища на небесах.

Ты самый лучший выбор, в тебе нуждается душа. Лишь ты источник моей силы, прощения, мира и добра. К тебе стремлюсь ежечасно, молитва ввысь к тебе летит. Порою ярко, громогласно, порой мелодии звучит. Желание сердца, знаешь, Боже, я слышать голос твой хочу. Ведя войну с грехом и ложью, лишь твое мнение я ищу. И часто тихий шепот слышишь, душа моя тебя зовет. Я знаю, ты с небес увидишь, и как отец идешь. Я почерк твой узнаю сразу, к тебе лицо не шепотом, но громогласно тебе хвалу я воспою.

0: Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, дети и взрослые.
3: Мы очень рады, что вы слушаете нашу сегодняшнюю передачу. Тетушка Кэрол, ты хотела рассказать сегодня об одном замечательном русском подвижнике.
2: Да, в моем рассказе речь пойдет о митрополите Несторе, великом труженике, который в своей жизни исполнил слова Христа Спасителя. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
3: А когда жил митрополит Нестор?
2: Он родился в конце прошлого века, в 1884 году, а умер он совсем недавно, в 1962 году, так что мы можем считать его нашим современником. И я думаю, что для нас это большая честь быть современниками такого замечательного человека.
3: А как ты назвала свой рассказ, тетушка Кэрол?
2: Заглавие моего рассказа может показаться несколько прозаичным или далеким, но не торопитесь судить. Я назвала мою сегодняшнюю историю «Камчатский миссионер». Имя митрополита Нестора в миру было Николай Анисимов, и родился он в Вятке. С раннего детства Коля тянулся ко всему святому. Впоследствии он так вспоминал о своем детстве.
4: Какая-то неведомая сила влекла меня к церкви. Моя мама родилась в духовной семье и была глубоко религиозной женщиной. Она регулярно водила своих детей в церковь. Мне очень нравилась архиерейская служба. Я был тогда еще совсем малышом.
5: Светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя по небе.
6: Вот, Коленька, встань здесь перед иконкой, перекрестись и попроси Боженьку, чего ты хочешь.
7: Боженька, роди меня архиереем.
2: Коль жилось нелегко. Отец его был военным, человеком суровым и властным. Очень любил своего старшего сына Илария, а Колю-младшего совсем не жаловал. Он надеялся, что родится девочка, а появился на свет Коля. И отец был явно разочарован и часто вымещал на Коле свою досаду.
8: Смотрите, ребятки, смотрите, что я вам принес.
7: Что это? Дай мне посмотреть.
9: А, да это же оловянные солдатики. Спасибо тебе, пап.
8: Тебе нравится мой подарочек?
9: Очень. Я тоже буду военным, как и ты, генералом.
8: Эх, поскачем мы вдвоем в поле на лошадке.
9: Эгей, давай, руби.
8: А ты, Коля, кем хочешь быть?
7: Я буду архиереем.
8: Да? Ну что ж, на вот тебе пятачок. Купи себе какой-нибудь подарок.
7: Спасибо, папочка. Я куплю себе иконку.
2: Коля очень

0: Очень любил покупать бумажные образки святых угодников. Эта страсть его не ослабела, даже когда он пошел в школу.
1: Мам, мам, ты уже вернулась с рынка?
2: Да, Коленька, да. Набрала всякой всячины. Смотри, какой здоровый арбуз я купила.
1: А иконку ты мне купила? Не забыла?
2: Ой, как я могла забыть? Вот твоя иконка. К твоей коллекции.
1: Спасибо, мам. Преподобный Арсений Великий. А кто он, мам?
2: Прочитай сам. Тут на обороте написано.
1: Ага, вижу. Преподобный отец Арсений был знатного рода и получил хорошее образование.
2: Так.
1: Он мог бы занимать высокое положение в миру, но он предпочел быть смиренным служителем церкви, приняв диаконский сан.
2: Правильно.
0: В эти ранние ученические годы произошло событие, которое оказало огромное влияние на его жизнь. Маленький Коля жил в это время со своей семьей в Казани, куда перевели его отца по службе. Его любимым местом пребывания был святой храм. Особенно он любил службы в расположенной неподалеку монастырской церкви. И вот однажды, когда он стоял недалеко от высокого благообразного архимандрита, который проводил службу, тот наклонился к Коле и тихо шепнул:
3: «Мальчик, сними с меня митру».
1: Я? Снять митру?
3: Да, ты. Я прошу тебя.
1: Митру? Я? Конечно, Авва. То есть, батюшка, конечно.
0: А проводил службу никто иной, как будущий дивный архипастырь, епископ Андрей Ухтомский. Коля бережно исполнил приказание, и в его руках оказалось такое для него сокровище, что все лицо его засияло от счастья. Переживания Коли не укрылись от зоркого взора архимандрита, и после службы он пригласил Колю в свою келью.
3: Заходи, заходи, Коля. Будешь гостем. Еще раз благодарю тебя за помощь во время службы.
1: Здесь все просто, Авва. Можно я буду звать вас Аввой, батюшка?
3: Конечно. Авва ведь и есть отец-батюшка.
1: У вас здесь всего только и есть, что кровать, да стол, да три стула.
3: Много ли мне надо? И одного бы стула хватило. Два других держу для гостей.
1: И Библия на столе. Какая у вас красивая Библия! В кожаном переплете, в серебряном кованом окладе. Открыта на... А, вы читали что-то из Марка, да?
3: Да. Вот прочти-ка мне этот стих. 17 глава 12.
1: Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу, и дивились ему».
3: Очень хорошо читаешь. Хвалю, молодец. А вот скажи мне, как ты понимаешь слова «отдавайте кесарево кесарю»?
1: Ну, это значит, что надо исправно платить налоги.
3: Ага. Ну что ж, в общем-то, это так. Но ты вот, например, денег ведь не зарабатываешь, а значит, и налогов платить тебе не из чего. Ведь так?
1: Ну так.
3: Тебя, значит, это не касается. Отдавайте кесарево кесарю, а?
1: Наверное.
3: Что ж, на это можно посмотреть и по-другому. Ты вот ходишь в школу?
1: Хожу, конечно.
3: Теперь скажи мне, школа – это дело Божие или кесарево?
1: Наверное, кесарево. Да, но мы ведь учим и закон Божий.
3: А ты посмотри вот как. Церковь одна есть дело Божие, а все остальное принадлежит миру и есть, значит, дело кесарево.
1: Да, это правда.
3: Если это правда, то значит, что в твоем случае отдавать Кесарева Кесарю – это... Ну, это...
1: Это хорошо учиться?
3: Ну, конечно же. Если ты не учишься прилежно, не стараешься, ленишься, это значит, что ты не отдаешь Кесарева Кесарю.
1: А если Кесарь хочет и Божие?
3: А ты не отдавай.
1: И не отдам.
0: Так началась дружба между зрелым подвижником и мальчиком. Дружба, которая продолжалась всю жизнь. Бабушка Коли жила в Вятке, так что обычно на лето вся семья ездила туда в гости. Здесь у Коли произошла знаменательная встреча с отцом Иоанном Кронштадтским. Во время одной из этих летних поездок тяжело заболела Колина мама.
4: Что ж, пульс хороший, дыхание ровное.
5: Ей, значит, лучше, доктор.
4: Несомненно, несомненно. Знаете что, матушка, давайте-ка выйдем, чтобы не утомлять больную. А шторку-то лучше бы задернуть.

0: Что с моей дочерью Антониной, доктор? Ей лучше, да? Коленька, иди сюда. Это мой внучек, ейный сынок.
1: Да-да, хороший мальчик. Не знаю, что сказать. Медицина бессильна ей помочь. Больная безнадежна. Ей осталось жить дня 2-3, не больше.
0: Ой, батюшки мои.
2: Мамочка умирает. Умирает, да? И никто не может ей помочь.
1: Коленька, Коленька, успокойся. Я сделал все, что было в моих силах. Что я могу сказать? Молитесь за нее Богу.
3: Знаешь что, дядюшка Дэн, поскольку в конце сегодняшней передачи мы хотим сказать несколько специальных заключительных слов, давай мы сейчас сделаем коротенькое сообщение о наших уроках Библии.
4: Хорошо. Возьмем, например, такой простой факт. Эти уроки являются очень увлекательным способом начать изучение Священного Писания. Они могут в этом послужить хорошим началом для всей семьи.
3: Каждый урок представляет из себя небольшую брошюрку, в которой содержится все необходимое для урока. Вам совсем не обязательно иметь дома Библию, чтобы пройти эти уроки. Просто напишите нам по адресу...
5: radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com.
3: И мы вам вышлем эти брошюрки совершенно бесплатно. А теперь давайте продолжим нашу сегодняшнюю передачу, которую я озаглавила «Камчатский миссионер». Однажды, когда Коля со своей семьей гостил у бабушки, тяжело заболела его мать. Так тяжело, что врачи признали ее безнадежной. Колина горе не имело границ. Он не мог поверить, что его любимая, его единственная мамочка может умереть. Он случайно узнал, что в Вятку приехал отец Иоанн Кронштадтский. Коля слышал о чудодейственной молитве отца Иоанна, и сердце его озарила надежда.
2: Бабушка, бабушка, знаешь, что я думаю? Если батюшка Иоанн помолится за мамочку, то она непременно, непременно поправится.
0: Кто такой батюшка Иоанн, Коленька?
2: Ну, батюшка, Иоанн Кронштадтский. Он ведь сейчас здесь у нас, в Вятке.
0: Знаю, внучек, знаю, Коленька. Он истинный праведник Божий. Но как добраться-то до батюшки? Как добраться-то? Ведь все хотят его видеть. Вокруг него несметные толпы народа.
2: Знаешь что, бабуля? Я схожу в полицейское управление и попрошу у них пропуск. Начальник полиции ведь меня знает.
0: Ох, мало у меня надежды. Ладно уж, сходи, сходи, поговори.
2: Я сейчас и пойду, хорошо? Я быстренько!

0: И что же ты хочешь от меня? Я не понимаю.
1: Ну вот, если бы вы дали мне пропуск, господин капитан, я бы показал его, и меня пропустили бы в дом. Я поговорил бы с батюшкой Иоанном и попросил бы его помолиться за мою мамочку. Вот и все.
0: Ну, я ведь никакого отношения к отцу Иоанну не имею. Я его уважаю, но я ведь не занимаюсь его поездкой здесь у нас. И потом, это ведь частный дом.
1: Ну и что? Это не важно. Вас же здесь в городке все знают и уважают. Ведь уважают, да?
0: Уважают.
1: Так что если вы дали пропуск, значит, вы просите лично. А если просите, кто посмеет не уважить?
0: Ух, красноречивый ты, малец. Ну что ж. Вот тебе пропуск. Бог в помощь.
1: Спасибо. Спасибо вам от всей души.
2: Дом, в котором отец Иоанн служил молебен, был окружен огромной толпой, но Коля, благодаря своей бумажке от полиции, смог туда пробраться. Но добраться до самого батюшки оказалось невозможным. И Коля, как ни крепился, не выдержал и заплакал. Находящаяся там одна старая игуменья заметила плачущего мальчика.
3: Ты что, мальчик? Что ты плачешь?
1: Мне надо поговорить с батюшкой. У меня к нему большая просьба, а к нему никак не добраться. Вокруг него столько народа.
3: Как тебя зовут?
1: Коля Анисимов.
3: Какая у тебя к нему просьба, Коля?
1: Моя мамочка умирает. И я хотел попросить батюшку прийти к нам и помолиться за нее.
3: Ох, Коленька, горе-то у тебя большое. Ну, знаешь что, я попробую поговорить с Михаилом Михайловичем. Он распоряжается поездкой отца Иоанна здесь в Вятке. Знаешь что, сынок, напиши-ка мне вот здесь на листке твой адресок.
1: Напишу, конечно. Я вот карандашом.
3: Очень хорошо. Я спрошу господина распорядителя. Ах, вот и он. Михаил Михайлович, можно вас на минутку?
4: А, матушка игуменья, что такое?
3: Вот у Коли Анисимова мама очень больна. Можно было бы так устроить, чтобы отец Иоанн как-то...
4: Нет, нет, нет, совершенно невозможно, матушка. Даже и не просите. Все время отца Иоанна точно распределено, и больше намеченных по строго составленному расписанию домов он нигде быть не может. Ага, молебен закончен. Извините, мне надо идти. Меня ждет батюшка. А, отец Иоанн сам идет сюда.
1: Батюшка, батюшка!
4: Погоди, погоди, малец, погоди. Сначала взрослые.
5: Нет, нет, Михаил Михайлович, уж пусть мальчик спросит. Не сказано ли в Евангелии, пустите детей приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Божие. Как тебя зовут?
1: Николай Анисимов я.
5: Угу. А о чем твоя просьба, Николай?
1: Батюшка, моя мамочка очень сильно больна.
5: Надо бы позвать к ней доктора.
1: Доктор сказал, что помочь ей уже невозможно.
5: Да ты не плачь, не плачь, не плачь. Ах, чем же я-то могу помочь?
1: Если бы вы, батюшка, к нам пришли и помолились за мою мамочку, то она бы выздоровела. Я знаю, я верю.
4: Нет, батюшка, вы сейчас ехать туда не можете. Их превосходительство городской голова и предводитель дворянства, а также целое собрание ждут вас. Нам нужно ехать сейчас туда. Экипаж уже подан.
5: Но ведь тут особое дело.
4: Не можем, батюшка, ну никак не можем. Больных в Вятке много. Полгода не хватит всех посещать.
5: Да, Да, да, да. Ах. Что ж поделать, Коля? Я сам себе не принадлежу.
6: Что ж, боец, обратно домой поедем?
1: Да-да, и пожалуйста, поторопитесь. Я боюсь, как бы моя мамочка не умерла без меня.
6: О, ну-ну-ну. Пошли, окаянные. Ну, и что ж, батюшка Иоанн не смог помочь?
1: Он очень-очень занят. Много людей хотят его видеть. Очень важных людей, не то что я.
6: Да куда ты прешь, леший? Куда прешь-то?
2: И вот когда он возвращался домой на извозчике, их нагнал целый поезд экипажей. Увидев Колю, кто-то прокричал из одного экипажа.
7: Эй, эй! К вам едет батюшка!
1: Батюшка? Едет к нам? Какой батюшка?
7: Ну да батюшка же! Иоанн Кронштадтский!
1: Батюшка едет к нам! Гони лошадь, гони! Нам надо приехать раньше него!
6: У, родимые, пошли, пошли!
2: Извозчик погнал во весь дух, чтобы опередить отца Иоанна. По-видимому, добрая игуменья сумела таки передать батюшке Колин адрес.
6: Ой, ошалелые! Давай, малый, сходи, приехали!
1: Мамочка, батюшка едет к нам! Батюшка Иоанн едет.
6: Пустите меня. Пустите.
1: Да, да.
6: Так. Где больная?
1: Вот она здесь, батюшка. Ступайте за мной. Вот она, моя мама Антонина.
6: Ой, ты только взгляни на нее, какая она бледная.
8: Да она же совсем при смерти.
9: Ага, едва дышит.
6: Ой, смотри, смотри. Отец Иоанн взял ее голову и прижал к своей груди.
5: Бедная раба Божия Антонина.
10: Батюшка Иоанн, родимый.
5: Я помолюсь о тебе, Спасителю нашему Христу. Господи, жизнь наша, как мне помыслить легко об исцелении, так тебе легко исцелить всякую болезнь. Как мне помыслить легко о воскресении из мертвых, так тебе легко воскресить всякого мертвеца. Исцели рабу твою Антонину от лютой ее болезни и не допусти ее умереть, да не предадутся рыданию мать и дети ее. Слава всемогуществу, благости и благопослушеству Твоему, Господи.
11: Аминь.
6: Аминь.
12: Аминь. Аминь.
2: Вслед за тем отец Иоанн отслужил молебен. Уже позже, когда он стал митрополитом Нестором, Коля писал об этом.
6: Никогда в жизни я так ясно не ощущал силы молитвы, как в этот священный, незабываемый момент.
5: Сходите за священником, пусть он причастит больную.
2: Отдав это распоряжение,

0: отец Иоанн уехал. Когда пришел священник, больная очнулась. Когда же члены семьи вошли в комнату, чтобы присутствовать при великом таинстве святого причастия, больная уже сидела, а после причастия встала и скоро совсем поправилась.
1: Молитва всегда творит чудеса.
0: Это так. Все могут молиться. И по правде говоря, мы должны молиться чаще. Помнишь стих из послания апостола Иакова, глава 5, стих 16? «Много может усиленная молитва праведного».
1: Мы знаем, что Бог слышит наши молитвы, и Он всегда рад ответить на них. Только нам следует помнить, что молиться надо в духе смирения, каясь в своих грехах, и благодарит Бога за его милосердие.
0: Знаешь что, дядушка Дэн, я хочу сегодня проиграть небольшой музыкальный отрывок. Нечто такое, что вполне подходит к нашему сегодняшнему разговору. Это сочинение Чайковского, а получила я эту запись в Международном библейском обществе.

0: Очень глубокое, по смыслу песня, тетушка Кэрол. А что это у тебя, письмо?
1: Да, письмо. Мы его получили довольно давно от одной нашей слушательницы из Вологды, Юлии Трикос. Она задает в нем несколько интересных вопросов. Вот один из них. Дорогие тетушка Кэрол и дядюшка Дэн, как вы относитесь к предсказаниям астрологии? И надо ли ее вообще? Ответить на этот вопрос довольно сложно, но я отмечу, по крайней мере, две вещи. Во-первых, то, что можно смело верить предсказаниям пророков Божьих, сделанных в Библии. История подтверждает их истинность, а насчет астрологии... Может, нам следует обратиться к жизни пророка Даниила, одного из самых выдающихся библейских пророков?
0: Ах, да, помню. Навуходоносор велел созвать всех мудрецов, включая чародеев и астрологов, с тем, чтобы они помогли ему понять смысл того сна, который ему приснился. Но ни один из них не был в состоянии ему помочь. Когда же Даниил помолился и попросил Бога о помощи, то получил ответ на вопрос Навуходоносора.
1: Еще одно важное замечание. В книге пророка Даниила, в главе 2, стих 27, сказано, что только Бог на небесах может объяснить и раскрыть тайну, которая поразила царя. Это так и есть и по сей день. Один лишь Отец наш Небесный знает тайны мироздания и Вселенной.
0: До следующей передачи!
2: Это был час твоего рассказа.
1: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
1: прощаются с вами.
3: До новых встреч!

Короткие рассказы для детей. Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих. Псалом 53, стих 3, 4. Сегодня мы узнаем про одного аптекаря. Его аптека однажды была на ночном дежурстве. А это значит, что он обязан приготовить лекарство для каждого, кто в течение ночи придет к нему. Его уже 3 раза будили, то есть приходили с рецептами от врача, чтобы он приготовил им лекарство. «Чтоб я провалился, если 4-й раз позвонят!» — ругался аптекарь, снова ложась спать. Как часто люди выговаривают проклятия, а потом попадают в большие трудности. И вот не успел аптекарь уснуть, как раздался 4-й звонок. Аптекарю ничего не оставалось делать, как спуститься вниз и открыть дверь. Перед ним стоял мальчик с рецептом в руках, который врач выписал для его матери. Этот мальчик проделал далекий путь через горы. Ворчливый аптекарь приступил к приготовлению выписанных капель. «И надо было тебе сейчас прийти, когда я только что лег в постель. 1/2 часа тому назад были тут другие. Не мог ты раньше прийти, мне бы пришлось только 1 раз вставать», — ругался аптекарь. Испуганный мальчик молча слушал этого человека. Когда лекарство было готово, мальчик сразу же побежал к двери на улицу. Аптекарь убрал все бутылки на место и при этом с ужасом заметил, что он нечаянно добавил в лекарство сильный яд. Он точно знал, если мама мальчика выпьет эти капли, она умрет. В смертельном страхе аптекарь встал на колени и воззвал к Богу: «Господи, сжалься! Господи, сжалься, чтобы не случилось несчастья! Спаси эту женщину, чтобы через мою неосторожность не погиб человек, чтобы я не сделался убийцей». В этот момент в 5-й раз зазвенел звонок. Дрожа и плача, перед аптекарем стоял тот же самый мальчик. «О, пожалуйста, не сердитесь, что я вас еще раз побеспокою», — жалобно проговорил он. «Я упал в темноте, и бутылек разбился. Пожалуйста, сделайте лекарство еще раз, чтобы моя мама не умерла». Можете себе представить, с какой радостью аптекарь теперь встретил мальчика. В этот раз он дал ему правильное лекарство. Нет, он не провалился. Но Бог сделал большое чудо, что бутылек с ядом разбился. Когда мы в нужде, мы должны сразу просить Господа о помощи. Поэтому будем молиться и благодарить Господа, который дает нам здоровье и часто своей чудной рукой исправляет наши ошибки.

Мои желания. Я в церкви маленький цветочек, и мое сердце лепесточек. Желаю я служить Христу, дарить любовь и красоту. Люблю ходить я в церковь Божью. Хочу я веру здесь умножить, чтобы, когда я подрасту, плоды нести всегда Христу.

Дорогие детки, сегодня мы продолжаем чтение нашей Библии, которую мы уже прочитали, до истории Иосифа. Сегодня будет заключительная история про Иосифа, называется «Сын, который нашелся». Слуги обрадовались, узнав, что Иосиф нашел братьев своих. Иосиф не рассказал народу египетскому, что они когда-то плохо поступали с ним. Египетский фараон узнал, что Иосиф нашел братьев своих, и он был доволен этим, потому что он любил Иосифа. Он позвал к себе Иосифа и сказал ему: «Скажи братьям твоим, вот что сделайте. Возьмите ваш скот и приходите с отцом и детьми вашими в Египет. Здесь они получат лучшее в земле египетской. Мы дадим дома, поля, сады, и они будут жить все вместе. Возьмите из земли египетской колесниц и привезите детей и жен братьев твоих и отца твоего. Пусть они не берут с собой всех вещей своих, потому что я дам им лучшее из земли египетской». Так ласково отнесся фараон к Иосифу и семье его. Иосиф дал братьям колесницы и коней, дал им пищи для путешествия. Он сделал им также подарки, потому что Иосиф был очень-очень богат. Каждому из них он дал перемену одежд, а Вениамину дал 300 серебряников и 5 пар перемен одежд. Также и отцу своему послал Иосиф 10 ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими, и 10 ослиц, навьюченных зерном, хлебом и съестными припасами, чтобы была для него пища во время пути. Когда все это было готово, Иосиф велел братьям своим скорее идти в Ханаанскую землю и вернуться оттуда обратно в Египет. Отпуская их домой, он дал им добрый совет: «Не ссорьтесь на дороге». Радостно было на душе у братья Иосифа. Престарелый отец с нетерпением ждал возвращения их, боясь за Вениамина.

«Но мы его видели», — говорили они ему. «Не может быть», — отвечал Иаков. Тогда братья Иосифа пересказали отцу все, и что Иосиф зовет их в Египет и послал их за ним. Однако Иакову все еще не верилось, что это так. «Посмотри же на колесницы, которые прислал за тобой Иосиф, и поверь словам нашим». Они показали Иакову колесницы. Тогда он поверил и ожил духом. «Довольно», — сказал он. «Еще жив сын мой Иосиф. Пойду и увижу его, пока не умру». Братья сообщили женам и детям своим, что они теперь должны покинуть землю Ханаанскую и что им предстоит длинный путь. Затем они сели на колесницы и отправились в Египет. Иаков был очень стар и хромал на одну ногу, поэтому он поехал на колеснице. Сыновья же были довольно крепкими, чтобы идти пешком. Они взяли с собой овец, коров, коз, верблюдов и ослов, а также и разные вещи свои. Путешествие их продолжалось долго. Дети их, конечно, этому были рады. Дети всегда рады путешествию. Наконец, они все достигли Египта. Когда они приближались к нему, Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу отцу своему. Вот он остановился и сошел с колесницы. Престарелый Иаков также сошел с колесницы. Волосы его были совершенно белые, ноги его были слабы, и ходил он с трудом. Иосиф был очень рад, что вновь видит отца своего. Он побежал ему навстречу, пал на шею его и долго плакал, обнимая его. «Умру я теперь», — сказал престарелый Иаков, «увидев лицо твое, потому что ты еще жив». Затем Иосиф сказал отцу: «Я пойду, извещу фараона и скажу ему, братья мои и дом отца моего пришли ко мне». Иосиф взял 5 человек из братьев своих и представил их фараону. И спросил фараон братьев его: «Какое ваше занятие?» «Мы – пастухи, но в земле Ханаанской сильный голод, и нет там пажити для овец наших. Не позволишь ли ты нам пасти их на лугах твоих?» Фараон ответил им, что он дает им много полей, и что они могут поселиться вместе все в земле Гесем, около Египта. Иосиф был рад, что они могли поселиться все вместе, потому что народ египетский поклонялся идолам. Иосиф хотел познакомить фараона с престарелым отцом своим, потому что он привел его к фараону. Фараон отнесся к нему с большим почтением, потому что Иаков был очень стар. Даже цари с уважением относятся к старым людям. Дети также должны почитать старых людей. Когда они встречаются с седоволосым старцем, они всегда должны дать дорогу ему и исполнить желание его. «Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца и бойся Бога твоего» – Левитам 19:32. Старый Иаков благословил фараона, призывая на него милость Божию. Сердце его было полно благодарности к фараону за его доброе отношение к дорогому сыну его, Иосифу. Иаков всей душой полюбил фараона. Фараон спросил его: «Сколько лет жизни твоей?» Иаков ответил: «Мне 130 лет, но я не достиг до лет жизни отцов моих. Жизнь моя полна всякого рода огорчений». И благословил Иаков фараона, и вышел от него, и поселился в лучшей части земли египетской, которую фараон дал во владение им. Там жил он, окруженный детьми своими. Иосиф с ним не жил, но часто приходил посвящать их. Так прожил Иаков 17 лет в земле египетской. Почувствовав приближение смерти, он призвал всех сыновей своих, чтобы благословить их пред смертью. Иаков хромал на одну ногу с молодости своей, теперь же он совсем ослабел, и зрение его испортилось. Когда сыновья его пришли к нему, он собрал силы свои.

и сел на постели своей. Все сыновья по очереди подходили к нему, и он благословлял каждого из них. Благословив их всех, он сказал: «Я умираю, похороните меня с отцами моими в Ханаане, где похоронены в пещере дед мой Авраам и Исаак, отец мой». Еще многое другое завещал он сыновьям своим, положил ноги свои на постель и скончался. Дух его отошел к Богу и с ним пребывает теперь на небе. Тело его воскреснет в пещере в день воскресения мертвых. Когда Иаков умер, Иосиф пал на лицо отца своего, плакал над ним и целовал его. Седина его не сошла в могилу с печалью, потому что Господь утешил его перед смертью его. Иосиф перевез тело отца в землю ханаанскую и похоронил его там в пещере, где погребены были Авраам и Исаак. И пошли с Иосифом хоронить отца все братья его, и множество слуг, и колесницы, и всадники фараоновы. Затем они снова возвратились в Египет. Страшная мысль пришла в голову братьям Иосифа. Они спрашивали друг друга, говоря: «Быть может, только ради отца был с нами ласков Иосиф. Возненавидит он нас теперь, и захочет ли он отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» Поэтому они послали слугу сказать Иосифу: «Отец твой перед смертью своей завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, прости теперь нам вину нашу». Иосиф плакал, когда говорили ему это. Почему же он плакал? Потому что ему было больно, что братья его могли думать, что он будет мстить. Вскоре и братья пришли и пали пред лицом Иосифа, со страхом ожидая ответа его. Иосиф сказал: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это зло в добро. Находясь в Египте, я сделал большие запасы хлеба и этим спас вас от голода. И дальше я буду питать вас и детей ваших». Так ласково говорил Иосиф с братьями своими, и так успокоил он их. Дожил Иосиф до 110 лет и умер. Вот история жизни Иосифа. Теперь он пребывает на небе с Господом Иисусом Христом. Иосиф простил братьям своим, а Христос простил Иосифу грехи его. Вы теперь, дети, познакомились с историей Авраама, Исаака и Иакова. Бог любил их. Авраам был прадедом, Исаак – дедом, а Иаков – отцом Иосифа. Бог обещал дать землю ханаанскую потомству Авраама, Исаака и Иакова, то есть детям детей их. Бог не забывает обетований своих, но Он дал им еще одно лучшее обетование. Он обещал, что в мир придет Господь Иисус Христос, и что Он спасет их от грехов их. Об этом говорится в Слове Божьем. Писание предвозвестило Аврааму: «В тебе благословлятся все народы». Галатам 3:8. Все сии умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели оные и радовались. Евреям 11:13. А теперь вопросы. Но перед этим я хочу напомнить вам наш адрес. Радио МВ, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. А теперь первый вопрос. Кому предложил фараон поселиться в Египте? Второй вопрос. Почему не сразу обрадовался Иаков, услышав, что Иосиф жив? Третий вопрос. Как могли дети совершать такое длинное путешествие? Четвертый вопрос. Кого встретил Иаков при входе в Египет? Пятый вопрос. Кому показал Иосиф престарелого отца своего? Шестой вопрос. Где поселились Иаков и сыновья его?
Седьмой вопрос. Где завещал Иаков похоронить его? Восьмой вопрос. Чего боялись братья Иосифа после смерти отца их? Девятый вопрос. Как отнесся Иосиф к братьям своим после смерти отца? И десятый вопрос. Какое обетование дал Бог Аврааму, Исааку и Иакову? Ну вот и все, а теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам. Да благословит вас Господь!

Молюсь я утром перед сном, молюсь перед едой. Нам Бог послал хороший дом, дает и хлеб с водой. От Бога все, что нужно нам, какой хороший Бог! Он сам сказал: просите, дам, услышу каждый вздох. Бог слышит нас, Бог видит нас, ведь Он и там, и тут. Дает Он людям каждый час и радость, и приют. Без Бога тьма, а с Богом свет. Вот главный наш урок. Он сохраняет нас от бед в земной короткий срок. О добром Боге говорить могу я без конца. Давайте все благодарить за милости Творца.

0: теперь мы продолжим наш рассказ «Военачальник маленькой Лисхин». Вскоре Лисхин отвезли в ближайшую больницу. Капитан Штайн поехал вместе с ней, чтобы распорядиться о всем необходимом. Фрау фон Кроненфельс, которая смотрела вслед экипажу, не смогла больше сдерживаться и разрыдалась. Софи пыталась утешить ее. «Луиза и я часто говорили друг другу, что Лисхин слишком хороша для этого мира. Как серьезно она восприняла это со всей своей набожностью! Но чтобы погибнуть так! Но, сударыня, она умерла, не сознавая этого, так как наверняка была уже без сознания, когда задохнулась, и это было милостью!» Фрау фон Кроненфельс ничего не ответила на это. Когда капитан Штайн на следующее утро вернулся из города, он был очень подавлен. «Она еще жива, — сообщил он тете, — но сохраняется мало надежды. Врачи прилагают все усилия и делают все возможное, но ожоги очень серьезны, и отравление дымом доставляет много хлопот. Мы будем молиться за нее, и в наши дни Бог может творить чудеса, — решительно сказала фрау фон Кроненфельс. Когда Лисхин очнулась от обморока, то удивленно огляделась вокруг себя, так как не могла вспомнить ни о чем, что произошло в последнюю ночь. — Где я? — спросила она, когда увидела медсестру. — В больнице, Лисхин, — объяснила сиделка. — Что же случилось? Как я попала сюда? Тогда сиделка рассказала ей вкратце о том, что произошло. — У тебя много ожогов, и ты вдохнула в себя много дыма. Но ты поправишься, Лисхин. Не беспокойся ни о чем, — сказала сиделка. Лисхин немного приподнялась с подушки, посмотрела на свои забинтованные руки и провела себя по голове. — А где же мои волосы? Или меня постригли, как сироту в приюте для бедных? — спросила она в замешательстве. Сиделка утешила ее. Твои волосы отрастут вновь. Мы вынуждены были обрезать их, потому что они совсем обгорели. На глазах у Лисхин сразу же выступили слезы. — А как же я теперь буду надевать мой чепчик? В последние недели я так хорошо справлялась с ним. Теперь я не смогу вернуться к моим господам, потому что без волос мне чепчик ни к чему. А служанка без чепчика? Нет. Так не бывает. Не беспокойся сейчас о твоих волосах, сказала сиделка. Пройдет немного времени, и ты выздоровеешь, и снова сможешь работать. А до того времени они, безусловно, вырастут. А теперь попытайся немножко поспать. Я уверена, что все будет хорошо. Несмотря на сильные ожоги, Лисхин поправлялась поразительно быстро. Вместе с силами к ней вернулся ее веселый нрав. И скоро она стала в больнице всеобщей любимицей. Когда ее дела пошли немножко лучше, ее посетил и капитан Штайн. Это было для нее великой минутой, и ее глаза сияли. «Я рад, Лисхин, что твои дела идут немного лучше. Мы все очень сильно беспокоились о тебе. Сегодня я пришел, чтобы поблагодарить тебя за то, что ты сделала для меня». Для меня было бы большой потерей, если бы сгорела моя папка с бумагами. Я не перестаю удивляться тому, какое мужество ты проявила. Эр, капитан, может быть, вы знаете, что стало с моим чулком со сбережениями? Мне кажется, если мне не изменяет память, что я забрала его из моей комнаты, прежде чем отправиться на поиски папки. Чулок в надежных руках. Моя тетя взяла его на сохранение до твоего возвращения домой. — А ваши бумаги, они тоже в целости и сохранности? — спросила с напряженным ожиданием Лисхин. — Да, они тоже целы, и я благодарю тебя за это. Поэтому, Лисхин, мне хотелось бы доставить тебе сегодня небольшую радость. И с этими словами капитан Штайн вынул свой кошелек и передал Лисхин две банкноты по 100 марок каждая. Лисхин сильно покраснела. Она уставилась на деньги, а затем посмотрела на капитана. «Но я надеюсь, вы не считаете, что я спасла вашу папку из-за денег?» — пролепетала она. «Как ты могла подумать такое обо мне, Лисхин?» — сказал молодой человек. «Мне лишь хотелось доставить тебе небольшую радость, прежде чем я уеду из этих мест, чтобы ты сохранила память обо мне», — продолжал он, улыбаясь. Тогда ее лицо снова прояснилось. Она приняла деньги и сердечно поблагодарила. «Я их тоже положу в мой чулок», — сказала она. А затем она спросила капитана, должен ли он отправиться в Китай сейчас же. «Нет», — ответил он, — «прежде мне нужно нанести визиты нескольким знакомым, и лишь после этого я отправлюсь в Китай». «Ах, эр капитан, я так счастлива! Я никогда не забуду вас! Я в течение нескольких лет ждала момента, чтобы встретиться с вами, и теперь это осуществилось. Но только я все верно высказала вам, когда в первый раз встретила вас. Я так спешила высказать все побыстрее, что некоторые слова могли оказаться неправильными». «Не беспокойся, Лисхин, твоя проповедь о новом сердце была в полном порядке», — серьезно ответил молодой человек. «Я и сейчас помню каждое отдельное слово и не поручусь, что мне теперь неизвестно, как получить новое сердце. Я еще никак не воспользовался твоим предложением, но постепенно пришел к убеждению, что оно будет мне полезным». Лисхин озадаченно посмотрела на него. Немного погодя, она сказала: «История о больном военачальнике из Библии навела меня на мысль поговорить с вами. Он исцелился поразительно быстро. Я подумала, что это быстро произойдет и с вами. Разумеется, он сразу же последовал совету, который был дан ему, хотя ему было и трудно». «Так значит, — спросил капитан Штайн, — в Библии речь идет о больном военачальнике? А об этом я ничего не знал. Этого военачальника звали Нейман, и он был прокаженный, и одна девочка была у него на службе. Она знала, что ее господин болен тяжелой неизлечимой болезнью. Она приняла это близко к сердцу и рассказала своей госпоже о пророке Елисее, который мог бы излечить от проказы. В конце концов, он отправился в Самарию к пророку, а тот предложил военачальнику 7 раз окунуться в Иордан. Военачальник сначала не хотел, но когда все же сделал это, то полностью исцелился». «Это, разумеется, очень интересно, Лисхин. По-видимому, ты считаешь, что я также нуждаюсь в очищении, не так ли?» «Во внутреннем, конечно», — прямодушно ответила Лисхин. «Вы же сами сказали тогда, что сердце у вас очень плохое». «О, да, Лисхин, я обещаю тебе, что когда я однажды последую твоему совету, то сообщу тебе об этом. А теперь постарайся поскорее выздороветь». «Большое спасибо, хэр капитан, за ваше посещение и за ваши добрые пожелания!» — воскликнула Лисхин вслед своему посетителю, который еще раз приветливо кивнул ей от двери, а затем в глубокой задумчивости поехал домой. Лисхин рассматривала банкноты и пыталась определить, сколько же это денег. Когда сиделка проходила мимо ее кровати, она обратилась к ней: «Сколько здесь денег?» При этом она мигнула глазами, как будто чтение давалось ей с трудом. В действительности она не хотела показывать, что никогда не видела таких банкнот и поэтому не знала их стоимости. «Это 200 марок», — объяснила сиделка. «Подумай только, какая же ты теперь богатая девочка!» Лисхин от удивления не могла произнести ни слова. Наконец она пробормотала: «Столько я не зарабатываю за целый год. Как же он дал мне так много денег? Теперь мой чулок быстро наполнится!» Мысль о ее чулке помогала ей преодолевать самые ужасные боли. Когда наступало время перевязки, она говорила себе: «Только думай о том, как будет чудесно, когда ты передашь миссионеру деньги из щелка. Какие большие глаза он сделает!»
1: Лисхин посетил не только капитан Штайн, но и все ее остальные знакомые и друзья. Фрау фон Кроненфельс, Луиза, Софи и фрау Лянг. «Мы снова в нашем доме», — сообщила Луиза. «К счастью, сгорела только библиотека, но вода нанесла большой ущерб. Ты бы только посмотрела на прихожую и на лестницу. Ковровые дорожки испорчены, а обои отстают от стен. Но все будет устроено. Только это будет стоить кучу денег. Фрау фон Кроненфельс скоро уезжает вместе с Софи, а я остаюсь одна, чтобы охранять дом».
0: «А я куда? Куда меня отпустят отсюда?» — робко спросила Лисхин.
1: «К твоим прежним господам», — ответила Луиза. «И ты не рада этому? А до отъезда фрау фон Кроненфельс ты останешься у нас. Это тебя устраивает?»
0: Лисхин задумалась. «Хоть бы мои ноги не причиняли мне больше боль, а то мне иногда кажется, что я никогда не смогу снова пользоваться ими по-настоящему».
1: Однажды она сказала одному из врачей:
0: «Вы, конечно, очень сожалеете, когда вам не удается вылечить некоторых людей, не правда ли, херр доктор?»
1: «Да, ты права, Лисхин», — любезно ответил врач.
0: «Я думаю», — продолжала она, «я всегда принимаю близко к сердцу, когда вы утром переходите от одной кровати к другой и узнаете, что некоторые из ваших предписаний были бесполезны. И во всем городе не найдется ни одного доктора, который мог бы утверждать, что может излечить каждого, кто придет к нему».
1: «И в этом ты, безусловно, права. Когда болезнь зашла слишком далеко или вообще неизлечима, тогда и врачи со своим искусством бессильны». На это Лисхин задумчиво ответила:
0: «Некоторые люди так поступают со своей душой. Они запускают свою греховную болезнь».
1: Затем она спросила:
0: «А сами доктора, наверное, никогда не болеют?»
1: «О, нет, это иногда случается и с ними», — улыбаясь, ответил врач.
0: «Но в Библии я никогда не читала о больных докторах», — сказала Лисхин. «В ней написано о больных военачальниках, царях, женщинах и большом количестве других больных, но не о врачах. Но у них, как и у любого другого, тоже может быть больная душа. А больные души вы, по-видимому, сами не умеете лечить, не правда ли?»
1: «Я думаю, что да, хотя и не всегда», — ответил врач. «Нет, этого вы не можете», — сказала Лисхин, энергично покачав головой. «В Библии написано, что этого не может делать никто, кроме Господа Иисуса. Но я думаю, что быть доктором и лечить вместе с Господом Иисусом — это так прекрасно! Господь лечит душу, а доктор — тело».
0: «Может быть, ты и права, Лисхин», — сказал врач. «Я еще поразмышляю над этим». И затем он ушел.
1: Для маленькой пациентки наступил радостный день, когда с ее рук и ног сняли повязки. И прошло совсем немного времени, когда она попросила сиделку принести ей бумаги и чернильный прибор.
0: «У меня так много знакомых», — пояснила она, — «и я должна написать им, как у меня дела. В деревне особенно будут рады письму. Когда я служила на своем первом месте, то каждый день спрашивала почтальона, нет ли для меня почты, но чаще всего у него ее не было. А как я была рада, когда однажды получила письмо».

От осквернения, от уз греховных, от осуждения, от мыслей темных, от дел небожьих, от липкой тины, от нехорошего, от нечестивых, от злой жестокости, от лицемерия, от серой гордости, от путь неверия, от суетливости, от плоти бренной, от нетерпимости, от лжи и тлена, от постороннего, от слов проклятия. Господь, укрой меня под благодатью. Бегу от грязного, бегу от гнусного, чтоб грех не царствовал, чтоб жизнь Иисусова светилась чистая, горела пламенем, тогда я выстою под Божьим знаменем.

Короткие рассказы для детей. Мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу. Псалом 65, стих 12. На одной старой печи был написан следующий стишок. «Будь осторожен с огнем и светом. Не думай, что одна лучина не делает вреда. Огонь, даже очень маленький, может город и деревню превратить в золу». Да, с огнем нельзя играть. Часто мы читаем в газете, что дети играли со спичками, и через это случились большие пожары. Ослепительное пламя вырвалось из одного дома. Многие жители, увидев пожар, собрались возле дома. Несмотря на то, что из дверей и окон валились темные клубы дыма, Розель спасла свою старую мать из пылающего дома. Благодаря крику «Пожар!» смогли спастись владелец дома со своей женой и двумя детьми. Старший же сын в это время спал в другой комнате. Отец пытался и его спасти, но ступеньки уже охватил огонь. Не было никакой возможности попасть в спальню сына. Вдруг в окне показался старший сын. Он диким голосом крикнул: «Папа! Папа! Помоги мне! Помоги мне!» Отец крикнул мальчику: «Встань на подоконник и прыгай сюда вниз. Спокойно прыгай. Я стою здесь внизу. Я поймаю тебя». Мальчик быстро залез на подоконник и хотел уже прыгнуть, но вдруг им овладел страх. «Папа, я боюсь!» — говорил он, плача. «Слишком далеко до низа, и я тебя очень плохо вижу». Все зрители кричали, чтобы он быстрее прыгал. Пламя уже подходило к окну. Отец кричал громким голосом: «Не бойся, я здесь. Просто бросайся вниз, мое дитя, и я тебя поймаю». Тогда малыш бросился и во мгновение ока очутился в руках отца. Какая это была радость, что все спаслись! Люди благодарили Бога за Его помощь. Наш Небесный Отец хочет спасти нас от всякой беды, но мы должны Ему довериться и с верой отдаться в Его руки. Господь Бог не хочет, чтобы кто погиб. Давайте будем молиться и просить Господа, чтобы Он всегда был с нами и сделал нас мудрыми. Он – наша охрана и опора во всех опасностях.

Ручонкой маленький сынишка держался за руку отца. Он весело шагал в припрыжку, разглядывал все без конца. То на людей смотрел прохожих, то на букашек под ногой. Ребенок многое ведь может, когда за папиной спиной. Отец же шел в своем раздумье и не смотрел по сторонам. Был слишком вдумчивый, угрюмый, забыв на миг, что он не сам. Но вдруг мальчишка, что из мочи, почти что даже на бегу, лбом в дерево попал, и слезы ручьем катились по лицу. «Сынок, ты что же без внимания идешь, глядишь по сторонам? Теперь терпи свои страдания, ты виноват ведь в этом сам». Но мальчик, слезы утирая, с обидой очи вдруг поднял. «Но, папа, я же, доверяя, тебе свою ручонку дал». Отец все понял, обнял сына, прощения искренне прося. Повеселела вновь картина, и каждый шел урок неся. Отец небесный не как люди, взяв за руку своих детей, не обернется, не забудет, всех сохранит средь злых путей. Не спит он никогда, не дремлет, поможет реки перейти. Огонь не обожжет на тверди, преграды уберет с пути. Бог держит верного за руку, кто от любви нас отлучит? Перенесем с ним скорбь и муку, Отец небесный нас хранит. Аминь.

Ребята, в прошлый раз мы закончили читать историю про Иосифа. И сегодня мы начинаем читать историю про Моисея. Первая история называется «Корзинка из тростника». Вы уже знаете, что Иосиф и братья его долгое время счастливо жили в Египте. Наконец, они состарились и умерли, но после них осталось многочисленное потомство, так что в Египте оказалось много тысяч евреев. Все это были внуки и правнуки Иакова. Бог дал Иакову имя Израиль. Все сыновья Иакова назывались детьми Иакова или Израиля, а потомство его продолжало называться сынами Израилевыми. Они, как вы знаете, не жили в земле Ханаанской. Они ушли оттуда, потому что настал голод той земле. Они переселились в Египет и пасли там овец своих. Так продолжалось до самой смерти фараона. Но вот он умер, и на престол вступил другой фараон. Фараон знал, что сыны Израилевы пришли в Египет издалека, и сказал: «Вот народ израильский сделался многочисленным. Пожалуй, он вооружится против нас и убьет меня и слуг моих. Буду изнурять его трудной работой, и это ослабит израильтян». И фараон приказал им обжигать кирпичи и строить высокие стены. Он поставил над ними начальников, которые должны были изнурять их тяжелыми работами. До сих пор сыны Израилевы пасли стада овец своих, и они любили это занятие. Теперь же сыны Израилевы должны были копать глину, делать из нее кирпичи и сушить их на солнце. Когда же они не успевали сделать положенное число кирпичей, начальники фараона жестоко били их. Положение их сделалось очень печальным. Они стонали, скорбели и плакали. Но чем более изнуряли египтяне народ израильский, тем более он умножался. Тогда фараон приказал всех новорожденных сыновей евреев бросать в реку. Дочерей он не велел бросать в реку, а потому что они не могли вооружиться и истребить египтян. У одной благочестивой женщины родился сын. Она принадлежала к израильскому народу. Женщина эта знала, что Бог может спасти ее младенца, и она в молитве поручила его попечению Божию. Она долго скрывала младенца от фараона. Когда ребенку исполнилось 3 месяца, она увидела, что дальше не может скрывать его. Она достала тростник и сделала из него большую корзинку и осмолила ее смолой. Затем она положила туда дитя свое и понесла корзинку к реке. Подойдя к реке, она поставила корзинку в тростнике у берега реки и оставила его там, доверяя Богу. Ее дочь стала наблюдать за тем, что случится с ее братом. Вскоре она увидела, что к реке подошла дочь фараона с прислужницами своими. Она пришла на реку мыться. Вдруг из тростника раздался плач. Дочь фараона сказала служанке своей: «Пойди и посмотри, что это?» Служанка пошла и принесла корзинку с младенцем ей. Дочь фараона открыла корзинку и увидела прекрасного младенца, который сильно плакал. Царская дочь пожалела младенца. Она хорошо знала, что отец ее дал приказание бросать в реку всякого еврейского мальчика, но она полюбила младенца и решила взять его к себе. Сестра младенца подошла ближе к ней и сказала: «Не надо ли вам кормилицу, чтобы скормить ребенка? Я могу сходить и позвать кормилицу для него». Царевна ответила: «Сходи». Девочка пошла и позвала мать. Когда мать пришла, дочь фараона сказала ей: «Возьми младенца и вскорми его мне, я дам тебе хорошую плату». Как счастлива была мать заботиться о сыне своем! Она увидела, что Бог услышал молитвы ее и спас от гибели ее дитя. Как только ребенок мог понимать, мать научила его любить Бога и молиться ему. Но она не могла его оставить навсегда у себя. Когда он подрос,
Фараона дочь взяла его к себе и усыновила его. Она назвала его Моисей, что значит «вынутый из воды». Дочь фараона жила в чудном дворце, и множество слуг прислуживало ей. У Моисея также было много слуг. Он хорошо одевался и пользовался хорошим столом. Работать ему не приходилось, но он не проводил время праздно, но прилежно учился у ученых людей. Он сделался мудрым и ученым человеком. Мудрость и мужество были отличными чертами характера Моисея. И за это все египтяне уважали и прославляли его. Самое главное знание, которое имел Моисей, было тем, что он знал об истинном Боге, о котором научила его мать, когда он был еще дома. Был ли Моисей счастлив в этой обстановке? Нет. И причину этого вы узнаете из следующего урока. А теперь вопросы, но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Как назывались внуки и правнуки Иакова? Второй вопрос. Почему фараон изнурял тяжкими работами сынов израильских? Третий вопрос. Что придумал фараон для уничтожения израильского народа? Четвертый вопрос. Как поступила мать Моисея со своим младенцем? Пятый вопрос. Как обошлась дочь фараона с младенцем? Шестой вопрос. Что обозначает имя Моисей? И седьмой вопрос. Чему научился Моисей в доме дочери фараона? Ну, вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам, мы будем ждать. Да благословит вас

22, псалом Давида. Господь пастырь мой, я в ничем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажищах и водит меня к водам тихим. Покрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Даже если я пойду долине смерти тени, не боюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу, ввиду врагов моих, умастил голову елеем, чаша моя преисполнена. Так благость и милость сопровождают меня, и я пребуду в доме Господнем многие дни.

0: Сегодня, дорогие ребята, мы закончим чтение нашего рассказа «Военачальник маленькой Лисхин». Последней посетила Лисхин в больнице фрейлин Агнеса. Лисхин была очень рада этому. Фрейлин Агнеса лишь с трудом смогла удержаться от слез, когда увидела худое прозрачное лицо Лисхин. «Малышка, да от тебя почти ничего не осталось!» — взволнованно воскликнула она. — Мы слышали, что ты скоро будешь здорова. Но как только я представлю себе, что ты снова хочешь начать работать... Мы так сожалели, когда услышали о происшедшем с тобой несчастье, но были очень горды за тебя. Эр капитан Штайн, который часто посещает нас со своей тетей, подробно рассказал нам о всем. — Вы знаете моего военачальника? — обрадованно спросила Лисхин. — Он и меня навестил здесь. Это такой милый господин. — Но, Лисхин, как же ты справишься с работой? — озабоченно спросила фрейлин Кэмерер. — Ты же буквально усохла, дитя. Тебя качает от ветра. — Вы думаете так, потому что у меня больше нет волос, — смеясь объяснила Лисхин. — Когда я снова надену мой чепчик, тогда сразу стану намного больше. Придет время, и я буду носить его, потому что без него я чувствую себя одетой только наполовину. И тут они обе посмеялись от души. Затем Лисхин справилась о фрейлин Елене. Она и вправду совсем выздоровела. Даже сейчас меня охватывает ужас, когда я подумаю о том, как она лежала на земле и истекала кровью. Это я никогда не забуду. Вы и представить себе не можете, фрейлин Агнеса, как я рада, что скоро буду вместе с вами в деревне. Агнеса взяла руку Лисхин и несколько минут держала ее в своих руках. Увидев ужасные раны от ожогов, она нежно сжала маленькую руку. «Если мои госпожи подают мне руку, у меня становится так хорошо на душе, как будто я знатная дама», — сказала потом Лисхин сиделке. «Луиза!» — крикнула Лисхин, ворвавшись на кухню, где кухарка как раз немножко вздремнула. «Можно мне сегодня вечером пойти на собрание? На нем будут выступать несколько миссионеров, а зал здесь совсем рядом». «Что за переполох? Тише, тише, дитя мое! Можно подумать, что случилось чудо. Сегодня вечером? Что касается меня, я не возражаю». Лисхин вот уже 2 недели как вернулась из больницы, а на следующей неделе должна была снова возвратиться в Альтфриден. Руки у нее были покрыты рубцами. Но, несмотря на это, она снова была прежней радостной Лисхин. Ничего удивительного в том, что она потеряла голову при мысли о предстоящем собрании с участием миссионеров. И ей так хотелось взять с собой свой драгоценный чулок. Обе сотенные банкноты она поменяла на золотые монеты, которые затем присоединила к другим серебряным, никелевым и медным монеткам. На собрание пришло много людей. Некоторых из них она знала. Вначале Лисхин нашла собрание не очень интересным, так как мало что понимала. Но когда начали говорить миссионеры, она вся обратилась вслух. Она с большим вниманием выслушала сообщение о работе миссии и громко спела вместе со всеми заключительную песню. Затем наступило великое мгновение – сбор пожертвований. Молодой человек с неглубоким сосудом в руках прошел по рядам стульев и вскоре дошел до Лисхин. Она сидела в первом ряду. Тут она вынула свой большой черный чулок и положила его сверху на сосуд. Молодой человек помедлил немного, он хотел о чем-то спросить. Но Лисхин громко сказала: «Молодой человек! Это мой чулок со сбережениями. Только не уроните его, он тяжелый». Молодой человек снова бросил на нее беглый взгляд, а затем исчез в небольшом соседнем помещении. Люди вокруг нее поднялись и медленно пошли к выходу. Лисхин продолжала сидеть на своем стуле. Она все еще смотрела на дверь, за которой исчез молодой человек. Наконец она сказала вполголоса: «Чего ты, собственно говоря, еще ждешь, глупышка? Ты отдала свой чулок, и теперь все в порядке. Ты думаешь, что все они выйдут и похвалят тебя? Нет, теперь домой, Лисхин». Но прежде чем она покинула зал, к ней обратился пожилой господин. «Это ты, та самая малышка, которая во время сбора пожертвований дала чулок, в котором было 269 марок и 50 центов?»
1: «Да, господин миссионер», — с сияющим лицом ответила Лисхин. «Именно столько и было в чулке».
0: «Расскажи мне вкратце, пожалуйста, все, что связано с этим чулком. Безусловно, у него есть своя история». Лисхин удивленно посмотрела на мужчину и затем ответила:
1: «О нет, господин миссионер, у чулков не бывает истории. История бывает только у королей, полководцев, изобретателей, даже школьники знают это».
0: «Откуда у тебя так много денег?»
1: «Часть из них я получила в подарок от больного капитана, а остальное сэкономила», — объяснила Лисхин.
0: «Ты так интересуешься миссионерством?»
1: «О, да! И уже очень давно, но особенно с тех пор, как я была на уроке с участием миссионера. Я тоже потом стану миссионеркой». «Но...»
0: При этих словах в ее голубых глазах появилось выражение ужаса. «Но я надеюсь, что мне не нужно будет выступать перед таким большим количеством людей с тем, что, как я знаю, делали сегодня господа миссионеры».
1: «Кто знает, может, тебе придется заниматься совсем другими делами, если ты станешь миссионеркой», — возразил, улыбаясь, мужчина.
0: «Но почему ты хочешь стать ею?»
1: «Потому что сочувствую бедным язычникам, которые ничего не знают о Господе Иисусе, и потому что те немногие миссионеры, которые приходят к ним, бывают не везде».
0: «А вы тоже были среди язычников?»
1: «Да, несколько лет назад я был в Индии».
0: «О, пожалуйста, господин миссионер!» — сказала Лисхин, просияв.
1: «Я никогда еще не встречала язычника, но встретиться с миссионером тоже неплохо. Вы не могли бы пожать мне руку?»
0: «Конечно, дитя, с удовольствием!» Лисхин была так горда, как будто ей лично пожал руку король.
1: «Я очень благодарна вам!» — сказала она. «Но не могли бы вы еще мне сказать, бывают ли язычники, которые понимают немецкий язык? Дело в том, что я не учила никакого другого языка».
0: «Я думаю, что твоей задачей, вероятно, будут разговоры с язычниками на твоей родине», — серьезно сказал миссионер. «Бог, может быть, укажет тебе, что лучше всего ты сможешь служить ему у себя дома. Ну, а если кроме этого ты и дальше будешь предоставлять в его распоряжение свои сбережения, чтобы можно было посылать миссионера в дальние страны, тогда ты поможешь и там, и будешь участвовать в делах в этих дальних странах». По дороге домой Лисхин было о чем поразмышлять. Она устала, и ноги казались ей такими тяжелыми. Собирать деньги — это, конечно, прекрасно, но мы должны делать для язычников еще больше. Когда она вошла на кухню к Луизе, та удивилась, что Лисхин была необычно тихой. Позже в постели у Лисхин хлынули слезы. Она ворочалась боку на бок, но сон не приходил. И тут она внезапно села и громко сказала самой себе: «Лисхин, стыдись! Ты тоскуешь по своему чулку. Ты ведешь себя, как будто здесь кто-то умер. Но это же глупо! Возьми себя в руки. Думай о том, куда отправятся деньги и что можно будет делать с ними для язычников. Но если тебе так недостает чулка, тогда начни завтра снова собирать деньги в другой чулок». Немного спустя она крепко заснула.
1: Прошло 5 лет с тех пор, как Лисхин снова вернулась в Альтфриден. Наступил апрель. Лисхин стоит перед домом и смотрит на улицу. У окон соседних домов и в воротах многих дворов стоят люди и машут вслед экипажу, который катится вниз по деревенской улице. Позади Лисхин стоит молодой человек. Когда экипаж скрывается из виду, он вместе с Лисхин медленно идет к дому. Перед входом он обращается к ней. «Лисхин!» — нежно говорит он. «Что, Якоб?» — тихо спрашивает она и при этом сильно краснеет. «Меня прислал отец», — немного смущенно отвечает молодой человек. «Он хотел бы узнать что-нибудь о свадьбе». «Тогда расскажи ему, что ты сегодня здесь видел, какой красивой невестой была фрейлин Агнеса и какими знатными выглядели они, она и капитан Штайн. Теперь мне нужно в дом, чтобы утешить фрейлин Елену. Она все еще горько плачет, а я стою здесь и глазею вслед свадебному экипажу». «И о чем же ты при этом думаешь?» — тихо спрашивает Якоб. «Я думаю о том, как крепко жених и невеста пожали мне на прощание руку», — отвечает Лисхин. «Они спросили, не хотела бы я поехать вместе с ними в Китай. Раньше я только и мечтала об этом. Но теперь я лучше знаю, что делать. Так как фрейлин Елена остается одна и все еще не выздоровела до конца, я остаюсь с ней. Вчера я долго разговаривала с ней. Она нуждается во мне. Бог всем нам находит применение. Одних он посылает к язычникам, других оставляет дома, чтобы они тут свидетельствовали о нем. Все служат ему, будь то в Китае или здесь, в деревне. Это не имеет значения. О делах там, вдали, среди язычников я могу помолиться в любое время, и я охотно буду делать это, Якоб». Молодой человек подает ей руку и затем говорит: «Пойдем со мной, Лисхин. Ты мне тоже нужна. Я уже долго жду тебя, и мой отец тоже желает этого всем сердцем». Лисхин думает минуту, затем качает головой и отвечает: «Тебе следует немного подождать, Якоб. Фрейлин Елена осенью переедет к своей кузине, и тогда я буду свободна для тебя». «Лисхин, ты даешь слово?» «Да. Если ты пообещаешь мне, что мы будем делать все сообща для Господа Иисуса». Последние слова Лисхин говорит тихо, но Якоб понимает ее. Он притягивает Лисхин к себе и взволнованно говорит: «Ты показала моему отцу и мне дорогу на небеса. Так как же я могу отказать тебе в такой просьбе?» Глаза Лисхин наполнились слезами. «И только подумай, Якоб, — рассказывает она дальше, — что сегодня сказал мне на прощание гер-капитан. Хотя и прошло много времени, прежде чем я поступил так, как ты мне посоветовала, но в конце концов я не смог не последовать твоему совету. Господь Иисус простил мне мои грехи, Он очистил мое сердце, излечил его, и я благодарен тебе за это». Это были его последние слова. И когда я думаю о них, то я чуть не плачу от радости. Я молила Бога послать мне больного военачальника, которому бы я могла помочь излечиться. И Он услышал мою молитву.

У каждого в жизни бывают пустыни, и нам суждено их пройти до конца. Порою они даже горче полыни, но трудные дни закаляют сердца. Пустынью может быть ссора с родными, духовная слабость под нашей скорбей. Когда расстаемся с людьми дорогими, когда мир прощает любимых детей. Кому-то бывает в пустыне болезни, а кто-то страдает от сплетень пустых. Не каждый страдающий петь может песни, ошибок же делать нельзя роковых. Один только выход из жаркой пустыни, когда мы в молитве смиряем себя, и силы духовные в Божьем Сыне настойчиво черпаем день ото дня. Так кто-то в пустыне проводит полжизни, кому-то приходится несколько лет, но только не стоит через стеклышко призмы смотреть на проблемы, ища им ответ. Когда мы вполне доверяемся Богу, Господь помогает пустыню пройти. Он вовремя нам посылает подмогу на нашем житейском тернистом пути. Для нас же пустыня – этап очищения, духовного роста, смирения сердец, чтоб труд смог вручить нам Господь без сомнения, пустыню пройти нам поможет Отец. Тогда мы не будем гордиться собою, когда свою гордость в пустыне сожжем, не будем пред Богом сухой листвою и в небе венец золотой обретем. Аминь.

Короткие рассказы для детей. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Псалом 31, стих 8. Людвиг Рихтер, будучи юношей, совершил путешествие из Германии в Италию. Сегодня это очень просто. На автомобиле можно за 2 дня съездить туда и обратно. Тогда же Рихтеру понадобилось почти 100 дней, пока он дошел до Рима. Конечно, на пути он делал остановки. Несколько дней он жил в гостинице в Зальцбурге. Чтобы попасть в Италию, нужно было перейти через высокие горы. Никак не мог он решиться идти один, ведь путь был опасен и тяжел. Однажды, когда он со своими печальными думами сидел в своей комнате, в дверь постучали. Вошел высокий, крепкого телосложения матрос с приветливым лицом и поздоровался с молодым художником. Это был штурман с голландского корабля, который потерпел кораблекрушение в Средиземном море. Его корабль затонул. Теперь этому здоровому, молодому человеку нужно было пешком вернуться в Голландию. Матрос попросил у Людвига Рихтера немного денег на покупку самых необходимых продуктов в дальнюю дорогу. «Вам нужно идти в Голландию?» – спросил Людвиг Рихтер. «О да, предо мной долгий путь, но со мной хороший попутчик». «Какое счастье!» – воскликнул Рихтер. «А я совсем один, и мне нужно дойти до Рима. А кто же ваш попутчик?» «Это сам Господь Бог. А здесь у меня с собой Его дорогое слово», сказал штурман, доставая из нагрудного кармана небольшую Библию. «Видите ли, молодой человек, когда я говорю с Богом, Он отвечает мне из своего слова. Это значит, что я могу узнать Его волю и идти ободренный им дальше». Людвиг до тех пор еще никогда не читал Библию, и поэтому он испытывал чувство одиночества и покинутости. Какое неоценимое богатство иметь возможность везде и всегда разговаривать с Богом! Читая Библию, мы познаем Его волю и слышим, как Он говорит нашему сердцу. Это делает нас радостными и счастливыми. Вот поэтому дети охотно поют. Святая Библия одна, исправить жизнь людей сильна. И в ней мы видим, как за нас страдал Спаситель в скорбный час. Давайте будем молиться о том, чтобы Господь вразумлял нас через Слово Свое, и чтобы мы через чтение Библии могли получать ответы на все вопросы нашей жизни.

Умею я молиться, вот так всегда молюсь. Я ничего на свете, поверьте, не боюсь. Чего бояться, если везде живой Господь? Он помогает сердцу все страхи побороть. Я мал еще, но знаю, любовью живем мы. Любовь его сильнее, как свет сильнее тьмы.

Дорогие ребята, а сегодня будем продолжать чтение нашей детской Библии про Моисея. Вторая история называется «Выбор Моисея». Когда Моисей пришел на место работы израильтян, грустная картина представилась там ему. Под знойным солнцем они изнемогли от работы. Без отдыха они работали от раннего утра до позднего вечера. Они копали глину для кирпичей. Это была тяжелая работа. Затем они делали из глины кирпичи и сушили их на солнце. Из сделанных кирпичей они строили высокие стены города. Надзиратели принуждали их делать большое количество кирпичей. И жестокий начальник, посланный фараоном, бил их, если они уставали. Израильский народ стонал и плакал, но должен был исполнять работу, которая им была задана. Моисей со скорбью смотрел на притеснение, которое терпели израильтяне. Однажды он увидел, как один из надзирателей бил одного израильтянина. Моисей не мог равнодушно видеть, как жестоко обходились с рабами-евреями и египтяне. Он посмотрел, нет ли других надзирателей поблизости, никого не было. Тогда он убил жестоко приставника и закрыл его в песке. Один израильтянин увидел это и вскоре узнал об этом фараон. Он разгневался и решил убить Моисея. Поэтому Моисей решил убежать в далекую страну. Бог любил Моисея и заботился о нем, куда бы он ни шел. О Моисее написано, что он лучше хотел делать угодное Богу, нежели называться сыном дочери фараона. Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Это записано Евреям 11 глава 24 по 26 стих. Моисей знал, что Бог любит сынов Израилевых, и твердо верил, что Бог выведет свой народ из египетского рабства. Вот и все, а теперь вопросы, но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Радио МВ, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. А теперь вопросы. Первый вопрос. Как поступали начальники фараона с израильским народом? Второй вопрос. Что сделал Моисей с одним из жестоких начальников египетских? Третий вопрос. Прав ли был Моисей, что убил его? Четвертый вопрос. Почему Моисей убежал из Египта? Пятый вопрос. Чем мог Моисей пользоваться, оставаясь при дворе дочери фараона? Шестой вопрос. Почему Моисей решил лучше страдать с народом Божиим? И седьмой вопрос. Кто оставил однажды небесный трон, чтобы нас избавить от власти сатаны? Вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам, мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

Хоть мы маленькие дети, но у нас есть друг большой. Самый лучший он на свете, самый верный и благой. Если в жизни трудно будет, он совет нам мудрый даст. И в беде нас не оставит, ни обманет, ни предаст. Если грустно или скучно, он утешит и поймет. И дорогой узкой-узкой нас к Отцу он приведет. Нужно свято, бесконечно этой дружбой дорожить, если хочешь вечно-вечно с Иисусом ты дружить. Аминь.

0: «Мама, это просто ужасно!» Лицо Мэри было очень серьезным, а в голосе слышалась странная дрожь. «Я почти жалею, что увидела все. Дом почти развалился, и за всю зиму они не могли согреться ни разу. Их там пятеро, от малыша и до Теда, а ему всего 12. Во что они одеты? Словно чья-то тряпичная сумка разорвалась и стала ходить. Неудивительно, что бедная маленькая миссис Джимсон постоянно расстроенная. Джим не был настоящим мужчиной. Мне кажется, время от времени он приносил что-то съедобное, и она даже не знала, откуда оно бралось. Но теперь его нет. Да и того не было достаточно, чтобы накормить 5 ненасытных ртов».
1: Руки матери упали на тазик с картошкой. Нож выпал.
0: «Ах, Мэри, дитя, что же нам делать? У нас у самих не так уж много еды, но я думаю, что мы могли бы время от времени выделять им немного овощей. В том случае, если они вырастут, ведь если Джима нет, кто будет их пропалывать? Но у нас нет домов или лишней одежды, разве только... Может быть, я что-то найду?» «Мамочка, милая, ты не сможешь найти ни одной одежки», — прервала ее Мэри. «Ты не должна беспокоиться. Я сама подумаю. Подумаю. Я уверена, что я должна была бы так плохо себя чувствовать, если бы не могла что-то сделать, чтобы помочь». С такими ободряющими логическими заключениями она вскочила и принялась заканчивать свою утреннюю работу, прерванную короткими, простыми похоронами Джима. Он помогал им насколько мог на их небольшом участке огорода, а потом проматывал деньги, которыми должен был обеспечивать жену и 5 детей, чья нищета так поразила чуткое сердце Мэри. Целый день она все думала и думала. После ужина, пока она мыла и вытирала посуду, девушка все еще продолжала думать. «Мэри, какие есть у тебя мирские богатства?» — спросила она себя. «Одежды достаточно, чтобы выглядеть более-менее приличной. Дом достаточный для двоих, но не настолько большой, чтобы вместить всех 6. Небольшой участок под огород, большая территория травы и деревьев и амбар». «Амбар!» — воскликнула она, хлопнув руками прямо в воде, в которой мыла посуду, и расплескала ее. «Мамочка!» — сказала она 10 минут спустя, когда села на верхнюю ступеньку веранды и положила руки матери на колени. «Мне кажется, что я придумала как раз то, что надо. Джимсоны живут в своем полуразвалившемся доме, а у нас большой прекрасный чистый амбар, в котором даже кота нет. Разве не прекрасная возможность, представляешь? Мгновение, и развалины остаются пустыми, а Джимсоны живут в прекрасном целом амбаре». Мама только ахнула. «Но, Мэри...» «Ох, мама, дорогая, не говори «но». Ты знаешь, что внизу 2 части, а вверху 3. У них получится гостиная, кухня и 3 спальни». «Да», — коротко произнесла мама. «Но где они возьмут 3 кровати?» «Как где? Они же на чем-то спят, хотя, возможно, это не подойдет для нашего чистого амбара, это факт». На мгновение Мэри поникла, но вдруг опять оживилась. «Ну, я это тоже могу придумать, так же, как и об амбаре. Но мне интересно, мама, захочешь ли ты, чтобы они здесь жили?» На веранде на 10 минут воцарилась тишина. Мама наблюдала закат солнца, уходящего за холмы. «Это похоже на ворота небесного города», — наконец проговорила она, — «где место есть для всех». «Да, Мэри, дорогая, я желаю, чтобы они здесь поселились».

0: поселились, если бы только найти возможность все устроить. Мэри сжала загрубевшую от работы руку матери, скользнувшую в ее ладонь. «Ты просто благословение! Конечно же, я знала, что ты согласишься! Мама, я пойду к тете Саре насчет постели!»
1: «К твоей тете Саре?» — опять ахнула мама.
0: «Да», — повторила Мэри, — «я пойду к тете Саре. Нет никакого смысла держать целый чердак мебели, когда есть пустой амбар, нуждающийся в ней. Если у нее не будет достаточно, то я пойду к миссис Сквейр. Я буду делать сбор, мама. Миссионерский сбор».
1: «Я боюсь, что твоя тетя Сара подумает», — слабо возразила мама.
0: «Да, я знаю, что она будет думать», — согласилась Мэри. «Она скажет, ведь это совершенно нелепо. Но прежде чем я закончу говорить, она даст мне кровать и, вполне возможно, одеяло. И я начну завтра. Утром и увидим, что из этого получится».
2: Верная своему слову, еще до того, как солнышко высушило росинки с зеленой травы, которая быстро зеленела под его теплыми лучами, Мэри была на пути к тете Саре.
1: «Джимсоны!» — возмущенно произнесла добросердечная женщина, когда Мэри описывала их убогое состояние. «Я называю их бурьяном! Эти оборвыши ни к чему не годны! Сейчас, когда Джима не стало, им не должно быть хуже!»
0: «Нет, мэм», — ответила Мэри. «И этого не должно быть. Тетя Сара, теперь они будут жить намного лучше. Они будут жить в нашем амбаре. Вы знаете, что мы никогда им не пользовались, и это очень хороший амбар. В нем намного больше окон, чем у других».
1: Тетя Сара в ужасе подняла руки. «В вашем амбаре? Какая нелепость! Да они принесут вам достаточно микробов, чтобы отравить вас всех. Они везде будут бегать».
0: «Я надеюсь», — быстро ответила Мэри. «Этот бурьян должен же где-то бегать. Лучше пусть это будет на нашей чистой траве, чем там, в центре, где каждую минуту можно ждать беды. Они не принесут никаких микробов, потому что я скажу, чтобы они, прежде чем придут, сожгли все свои старые вещи. Сегодня я собираюсь делать сбор, чтобы обустроить амбар. Вы ведь хотите предложить мне кровать и другие вещи с вашего чердака, правда, тетушка?»
2: «Ну, что тебе сказать?» Тетя Сара стояла, подбоченившись, и пристально смотрела на Мэри. «Ты самая замечательная девчонка из всех, кого я встречала. Предполагаю, что ты хочешь, чтобы я дала кухонную плиту для них. Думаю, что пружинное кресло из зала тоже подойдет».
0: Мэри весело рассмеялась. «Ох, нет, тетушка, только вещи с чердака, без которых вы можете обойтись. Вы знаете, что лучше пусть кто-нибудь пользуется ими, чем они будут стоять без дела. Может быть, мы поднимемся и посмотрим? Я немного тороплюсь. Мне нужно сходить во многие места, прежде чем будет достаточно».
2: Тетя Сара повернулась и без единого слова пошла наверх.
3: «Вот кровать»,
0: — сказала она, когда они поднялись под крышу.
3: «Я подняла ее сюда из гостевой комнаты, когда Элен купила медную, чтобы спать на ней, когда она приезжает. Матрас тоже никакой больше не подходит. Думаю, что он пойдет с этой кроватью. Вот здесь в сундуке одеяла, которые никогда не нравились Элен. Наверное, возьми несколько из них».
0: Было очень интересно отбирать и откладывать в сторону. Почему тетя Сара при всем своем достатке хранила все эти старые вещи, было непонятно. Возможно, потому что немногие находили ключик к ее сердцу, как это сделала Мэри. Поэтому никто никогда у нее ничего не просил. А тетя Сара не любила давать, когда у нее не просили. Когда же она начинала, то, казалось, дальше все шло легко.
3: «Вот эти стулья», —
0: наконец сказала она, вытирая пыльные руки фартуком, когда куча уже стала довольно внушительных размеров.
3: «Их только чуть надо подремонтировать. Я думаю, Джеймс вечером может этим заняться. Но как ты все это думаешь доставить в амбар?»
1: «Я не знаю», — Мэри смотрела на нее с изумлением. «Я даже и не подумала об этом. Я что-нибудь придумаю, найду способ, как это сделать».
3: «Да, я так и думала, что ты найдешь», — проговорила тетя Сара с загадочной улыбкой. «Только на этот раз нет необходимости. Я скажу Джеймсу зацепить длинную повозку и отвезти в амбар, когда ты будешь готова. Он может забрать по пути все, что ты соберешь».
0: Мэри в нерешительности постояла несколько минут. Глаза ее сияли.
1: Вдруг она бросилась к тете Саре и, обняв за шею пораженную тетушку, сердечно поцеловала ее в щеку. «Тетушка, вы настоящее зимнее яблоко, такое же свежее, надежное и сладкое внутри! Я люблю вас!»
4: «Помилуйте!» –
1: проговорила сконфуженная тетя Сара.
4: «Помилуйте!»
1: Мэри даже не заметила, как пробежала четверть мили до дома миссис Сквейрс. Это была розовощекая, кругленькая женщина, весьма сострадательная.
5: «Как же, дорогая, конечно же, я помогу. Я закончила уборку, и у меня есть вещи, с которыми я не знала, что делать. У меня нет кроватей, но в подвале стоит ржавая плита, и я буду только рада, если ты ее заберешь. И я думаю, что ее можно хорошенько почистить, и она еще послужит».
1: «О, да, спасибо!» – живо проговорила Мэри. «Я могу ее покрасить. Джеймс приедет за ней от тети Сары».
2: Но прежде чем Мэри побежала к судье, к плите были добавлены некоторые дополнения.
5: «Девочки-судьи как раз в своей спальне поменяли мебель», – добавила миссис Сквирс.
1: К обеду у Мэри было достаточно вещей, обещанных ей для обустройства амбара. Этот комфорт покажется роскошью для несчастных детей и их матери. Надо признаться, что последний штрих этой кампании для Мэри был сделан, когда она, облокотившись на подоконник, рассказывала эту историю маленькой хромой Руфи. Она это делала не потому, что ожидала что-либо от Руфи, а потому, что была слишком счастлива и не могла остановиться, чтобы с кем-нибудь поделиться. Руфь смеялась над желтым мылом, предложенным мистером Эванс, и плакала над ржавой плитой. Когда история была закончена, она живо воскликнула.
6: «Ох, Мэри, я должна что-то сделать! Я должна! У меня ничего нет, даже если тебе и нужно что-то, но, пожалуйста, зайди. Вытащи мою японскую шкатулку из ящика стола. Там лежит золотая монета. Она в самом деле моя. Мне подарили ее на прошлое Рождество, и я не могла ничего придумать, что с ней сделать. И теперь я знаю. Мэри, возьми ее и купи что-то очень красивое. Может быть, шторы, если хватит. Им очень понравится все красивое, я это знаю. И знаешь, Мэри, может быть, это поможет им стать хорошими, этому бурьяну», — мягко повторила она слова тети Сары.
1: По щекам Мэри бежали слезы и падали на маленькую золотую монету в руке Руфи.
6: «Ты душка!» – прошептала она и больше ничего не могла произнести.
1: Мамина картошка остыла, пока она слушала повествование взволнованной Мэри.
2: Слушая, она тоже разволновалась. «После обеда я подмету в амбаре», – заявила она, убирая посуду со стола. «Я не хочу, чтобы эта бедная душа ждала минуту дольше. Она должна получить все».
1: Пыль клубами вылетала из открытых дверей амбара, когда бедная душа явилась сама. Она была одета в старое, выцветшее черное платье, явно взятое взаймы, безнадежно тянувшееся за ней. На руках у нее был ребенок.
6: «О, ужас!» – подумала Мэри, наблюдая за миссис Джимсон. «Я даже не подумала об одежде. Она им очень нужна, интересно».
5: «Проходите, миссис Джимсон!» – прервала она себя. «Входите и садитесь вот здесь. Вы, вероятно, устали от такого долгого пути».
2: «Я не больше уставшая, чем всегда», – сухо ответила миссис Джимсон, опускаясь в кресло-качалку, которую Мэри предложила ей. «Я никогда не отдыхаю и даже не ожидаю этого. Я пришла спросить, нет ли у вас для меня какой работы, чтобы я могла немного заработать. Люди были очень добры к нам, и у нас достаточно пищи, но я должна и сама что-то делать».
5: «Да», – серьезно кивнула Мэри, – «и дети тоже должны помогать. Может быть, Тед займется огородом, как это делал его отец? И Дженни достаточно большая, чтобы присмотреть за малышами и помогать по дому, чтобы вы могли часть времени уходить на работу».
2: «Я думаю, что домашняя работа не повредит ей», – вздохнула миссис Джимсон, смахивая слезу, побежавшую по щеке. Но в этот момент луч надежды проник в ее сердце, слушая быстрые подсказки Мэри. «Я готова делать любую работу», – более энергично проговорила она. «Я не ленивая, хотя некоторые люди обо мне так думают, но я очень расстроенная».
5: «А теперь укрепись и начинай сначала», — повторила мама Мэри, входя в этот момент с метлой через плечо.
1: Она услышала последние слова.
5: «Я предполагаю, что ты не будешь против прийти завтра утром и вымыть полы в амбаре.
6: Это не очень трудно, но я не могу долго стоять на коленях. И я заплачу тебе 50 центов.
7: Ох, я приду!»
6: Миссис Джимсон выпрямилась с такой живостью, что чуть не уронила ребенка. «Я вычищу его! Я знаю, как это делать, чтобы он был чистым!»
1: Мэри обменялась с мамой молчаливым взглядом, и они решили ничего сейчас не говорить насчет переезда. Несмотря на это, миссис Джимсон шла домой с более легким сердцем, чем шла сюда. Кроме ребенка, ей пришлось нести несколько фунтов овощей и свежий хлеб.
6: Не успела она скрыться из вида, как миссис Бентон, президент общества женской помощи, постучала в дверь Мэри.
1: «Понимаешь, — сказала она Мэри, переводя дыхание, так как поднималась на холм, — мы услышали о твоем амбарном плане и подумали, что мы лучше тоже поучаствуем. Мы решили, что вместо того, чтобы паковать коробку для язычников, мы лучше оденем Джимсонов, чтобы они соответствовали своему новому дому. Ох, мы, конечно, отправим язычникам, но подумали, что, может быть, в этот раз мы должны сделать это, а потом другое».
0: Ранним утром миссис Джимсон ползала на коленях, вычищая пол амбара. Она даже не представляла, что закладывает основания к своему собственному будущему счастью.
7: Она не могла быть более тщательной, если бы знала запросы хозяйки.
3: «Она старательная», — был вынесен вердикт. «Она может быть и бурьяном, но очень податливая к культивации».
1: Прошла почти неделя, пока амбар был готов. Эта неделя была такой напряженной, что все суставы Мэри болели, когда она ложилась на свою кровать. Но она была настолько счастлива, что совсем не обращала внимания на боль. Джеймс, тети Сары, несколько раз ездил по холму вверх и вниз на своей длинной повозке, нагруженной доверху. Тонкие пальчики Руфи с любовью собирали и пришивали оборки. Мэри с мамой все расставляли, прибивая и аккуратно застилая. Амбар постепенно преображался.
7: «Он цветет, как роза!» — радостно провозгласила Мэри. «Это больше не амбар, а чудесный коттедж! Ох, мама, он даже лучше, чем коттедж! Это настоящий дом!»
1: Конечно же, он был простым и обыкновенным. Для кого-то даже мог показаться пустым, несмотря на хорошенькие вещички Руфи. Но для Мэри, по сравнению с полуразрушенным домом, который остался у нее в памяти, это было все, о чем только можно было мечтать. Наконец, утром все было готово. Исключительный порядок, яркое солнышко и мягкое дыхание весеннего ветерка, свободно проникавшего в открытые окна, дополняли уют. Мэри побежала вниз с холма в центр.
6: Малыши Джимсон не играли в грязи, как обычно, возле полуразрушенного дома.
1: Миссис Джимсон встретила Мэри у двери в аккуратном темном платье, в котором она выглядела совсем по-другому. Все пятеро детей сидели кружочком, каждый из них с головы до ног одетый в чистую красивую одежду. Все, начиная от Теда до малышки, которая сидела на руках Дженни в ярком розовом платьице.
7: «Мисс Мэри, посмотрите, какие мы красивые!»
1: — воскликнула маленькая девочка, высовывая свое сияющее личико из головки малышки.
7: «Мама только что нарядила нас, а всю старую одежду мы сожжем на костре».
1: «Мисс Мэри, это была женская помощь», — взволнованно пояснила миссис Джимсон. «Они только что ушли, принесли все это и даже больше. Вы когда-нибудь видели подобное?»
7: «Конечно же, я буду помогать убирать в церкви, чтобы как-то отблагодарить», — добавила она с новым женственным достоинством, которое ей очень шло. «Но я никогда не смогу заплатить за доброту. Никогда».
1: «Все красивое», — сказала Мэри. «Очень красивое. Я даже не могу выразить, насколько я рада. Я так рада, что вы все переоделись, потому что мама хочет, чтобы вы все пришли к нам домой. Это очень важно».
0: Схватив маленького двухлетнего Тома за руку, она поспешила вперед. Мэри так боялась, что если чуть задержится, то не сможет удержать свой секрет. Она поднялась на холм, и они пошли по широкому зеленому лугу прямо к маме, которая ждала их, стоя в дверях амбара.
1: «Я привела их», — произнесла она и замолчала, переполненная чувствами приближающегося момента.
0: «Мы хотим, чтобы вы посмотрели ваш новый дом, который мы обставили», — объяснила мама, выручая дочь. «Входите все».
1: Совершенно сбитая с толку, миссис Джемисон послушалась, пропуская детей вперед, как стайку цыплят. Для нее было необычно, чтобы ее приглашали и спрашивали ее мнение или одобрение.
7: Она не могла сдержать эмоции, восклицая от восхищения и восторга, когда они проходили по маленьким спальням. Наконец они остановились в большой, сияющей кухне. Печь была вычищена и выкрашена черной краской. На стене висел целый ряд начищенных металлических кастрюль. «Сюда невозможно больше ничего добавить», — выразила она свое мнение. «Ничего красивее». Наконец Мэри обрела голос и сказала, запинаясь от радостной спешки.
6: «Это все для вас, миссис Джемсон. Вы переселяетесь сюда сегодня, и это будет ваш дом. Спать вы будете в спальнях, готовить в кухне и...»
1: «Но я не понимаю», — проговорила миссис Джемсон. Ее недоумение увеличивалось с каждой секундой.
6: «Откуда это все? Чье это? Как?»
7: «Это от всех», — засмеялась Мэри. «Много людей участвовало. Это все ваше. Вы можете жить здесь столько, сколько хотите. Вы и дети. Понимаете ли вы это, дорогая?»
1: Миссис Джемсон неожиданно опустилась на сияющий пол.
6: «О, мой Господь! Мой Господь!» —
1: причитала она, раскачиваясь вверх и вниз.
6: «Я даже не подозревала, что в мире есть такие люди. Я чувствую, словно я попала в одну из многих обителей неба».
1: Мама нежно погладила ее по плечу. «Да, правда, вы вошли в одну из обителей», — проговорила она, и голос ее прервался. «Он приготовил ее для вас. Только вместо ангелов Господь использовал множество любящих человеческих рук, которыми все устроено».

Тобі, мой друг, я обращаюсь, хоть ты еще совсем дитя, но в главном я не сомневаюсь, что очень любит Бог тебя, что Он тебя везде находит, оберегает твой покой. К кроватке тихонько Он подходит, чтоб сладк и крепок был твой сон. Он бережет тебя и греет, для жизни все тебе дает. Он славу вечную имеет, спасение каждому несет. Ты сразу, как встаешь с кроватки, благодари за все Христа, и наказания станут сладки, обид не будет никогда.

Короткие рассказы для детей. Собирающий во время лета – сын разумный, спящий же во время жатвы – сын беспутный. Книга притчей, 10 глава, 5 стих. Мама с детьми пришла на картофельное поле. Урожай уже собран, но часть картофеля осталась еще в земле. Вот теперь бедные люди могут искать и собирать оставшийся в земле картофель. Конечно, эта работа не из легких, и нужно немало потрудиться, пока наполнится мешок. В это время везде жгут сухую картофельную ботву. Когда ботва догорает, дети бросают в тлеющую золу картофель. Хотя он потом черный и обгорелый, но печенный в костре картофель всегда необыкновенно вкусный. Вот дети собрались вокруг костра и с нетерпением ожидают своего лакомства. Будучи маленьким мальчиком, я тоже участвовал в уборке картофеля. С другим таким же мальчиком мы получили одну корзину на двоих, куда собирали выкопанный машиной картофель. Вечером нам платили за работу 20 марок. Тогда это было очень много денег. Мы зарабатывали их тяжелым и добросовестным трудом. Когда мы в первый раз пришли за своим заработком, хозяин дал нам одну 20-марочную банкноту. Что же теперь делать? Ни одному из нас не пришло на ум разменять деньги в магазине на 2 10-марочные. Мы аккуратно разорвали ее посередине, и каждый принес домой обесцененную теперь половину. Ах, как мама была недовольна! Да что вы, совсем ничего не понимаете? Ведь за половинку ничего не купишь. Почему вы не разменяли деньги у продавца? Итак, мама пошла к родителям моего напарника, и обе половинки денег снова были склеены. Потом она разменяла эту денежку, и каждый из нас получил свои 10 марок. Разорванное никому не нужно. Одну штанину никто не захочет одеть. Половина шляпы не защитит от ветра. Оденем половину от ботинка, намокнут ноги. В одной половине кувшина не принесешь молока. И у кого будет только пол кровати, тот не сможет в ней спать. В половину от корзины не наберешь картофеля. От одной половины мешка немного пользы для крестьянина. А еще говорят, половинчатый христианин – это полная нелепость. Значит, кто Господа Иисуса Христа не любит от всего сердца и от всей души, тот не войдет в Царство Небесное. Поэтому отдадим всю свою жизнь Господу. Давайте теперь будем молиться и благодарить Господа за то, что Он без меры дарует нам свою любовь. Он дал нам прощение и полный мир. Попросим Его теперь взять всю нашу жизнь в свои руки.

Порою я мечтаю о небе голубом, там все прекрасно, знаю, никто не дышит злом, там птиц не обижают, не мучают котят, друг друга уважают, не плачут, не скорбят. Никто там не стареет, болезней смерти нет, любовь там всем владеет и светит чудный свет. Там бабочки порхают, не вянут там цветы, там змеи не кусают, сбываются мечты. Так хочется скорее увидеть мне Христа, уж очень скоро, верю, исполнится мечта.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение детской Библии. Сегодняшняя история называется «Горящий терновый куст». Когда Моисей убежал из Египта, то он пришел в то место, где было много хороших пастбищ, на которых паслись много овец. Моисей сел у колодца близ дороги. Долгое путешествие утомило его. У него не было ни дома, ни постели, ни друзей. Но вы увидите, что Бог позаботился о нем. К колодцу подошли 7 молодых девушек. Они были сестры и пасли стада овец отца своего. Они повели к водопою овец своих для пойки. И в то время подошли к колодцу пастухи. Они старались отогнать их, чтобы их овцы могли напиться из корыт. Бедные молодые девушки с большим трудом наполнили водой эти корыта, и несправедливо было отнять эту воду от их овец. Но пастухи были сильнее их, и они уже не в первый раз обижали молодых девушек. Моисей не мог допустить, чтобы притесняли слабых. Он был человек сильный. Он стал и не позволил пастухам отогнать овец молодых девушек, но помог им наполнить их водою. Бедные девушки были очень признательны Моисею за то, что он, хотя и будучи чужестранцем, не дал их в беду пастухам. Когда они возвратились домой к отцу своему, он их спросил: «Почему вы так скоро пришли домой сегодня?» Они ответили: «Мы встретили у колодца чужестранца, и он не позволил пастухам нас отогнать от воды, и сам начерпал нам воды из колодца». Тогда отец сказал: «Где этот человек? Позовите его и пригласите его поесть с нами». Таким образом, молодые девушки позвали Моисея в дом к отцу. Бог расположил к Моисею сердце этого человека. Моисей пас стада этого человека и женился на одной из его 7 дочерей. Этот человек сделался тестем Моисея, так как он был отцом жены его. Прежде Моисей был знатным царским сыном и катался на колеснице. Теперь же он пас овец по склонам зеленых холмов. Но одна тяжелая мысль не оставляла Моисея. Что же это было за мысль? Он знал, что сыны Израилевы продолжали страдать от тяжелых работ в Египте. Мог ли он быть счастлив, зная, какими притеснениями они подвергались? И действительно, сыны Израилевы изнемогали от работы. Фараон умер, но на его место воцарился другой фараон. Он был такой же строгий, как и другой. Тогда воззвали сыны Израилевы к Богу, умоляя его помочь им. И Господь услышал молитву их. Он вспомнил обетование, данное Аврааму, и решился спасти их. Однажды Моисей пас стада тестя своего на высоком холме. Он был совершенно один. Вдруг он увидел пред собою горящий куст. Он долго смотрел на него, а куст все горел и не сгорал. Это очень удивило его, и он сказал самому себе: «Пойду к кусту и посмотрю, почему он не сгорает». Когда он приблизился к кусту, раздался исходящий из него голос. «Это Господь говорил Моисею». «Моисей, Моисей!» Он ответил: «Вот я!» Тогда Бог сказал: «Не подходи к месту сему, ибо оно есть земля святая. Я увидел стенание народа моего в Египте и услышал вопль его. Я вспомнил обетование мною данное Аврааму и иду вывести их из земли египетской в ханаанскую землю. Пойди к фараону и выведи израильтян из Египта». Трудная задача предстояла Моисею, но Бог сказал: «Я буду с тобою и помогу тебе». Тогда Моисей сказал: «Ну, может быть, сыны Израилевы не захотят уйти из Египта. Они скажут: мы не пойдем, Моисей, за тобою. Ты говоришь неправду. Бог не давал тебе приказаний своих. Что я буду делать в таком случае?» Тогда Бог обещал Моисею дать ему силу совершать великие чудеса. Бог сказал,
Что у тебя в руке? У Моисея была длинная палка, или жезл. Этим жезлом он помогал своим овцам выбраться из рвов, а также забираться на скалы и холмы. Ему приходилось опираться на этот посох. Моисей ответил: «Жезл! Брось его на землю», — сказал Господь. Моисей сделал это, и жезл его превратился в змея. Моисей испугался и отбежал от него. Затем Бог сказал: «Возьми его за хвост». Моисей взял его, и он превратился снова в посох. Бог сказал Моисею: «Когда ты придешь в Египет, соверши это чудо перед глазами сынов Израилевых, чтобы показать им, что я послал тебя. Если они не поверят тебе, сделай еще одно чудо. Положи за пазуху руку твою». Моисей положил руку за пазуху, и когда он ее оттуда вынул, она осталась покрытая проказой. Это значит, что она была вся покрыта белыми пятнами. Затем Бог сказал: «Положи снова руку за пазуху твою». Моисей это сделал, и когда он ее оттуда вынул, она оказалась здоровой, как прежде. Затем Бог сказал Моисею: «Если сыны Израилевы действительно не поверят, что я послал тебя, сотвори эти чудеса перед глазами их». Но Моисей сказал: «Я не красноречив и не умею говорить». Тогда Бог сказал, что Аарон, брат Моисея, пойдет с ним и будет говорить вместо него. Аарон был красноречивым. Он верил в Бога и любил его. Моисей взял свою жену и двух маленьких сыновей с собой и возвратился в Египет. По дороге в Египет он встретил Аарона, который был рад его видеть, и поцеловал его. В Египте стонал бедный израильский народ от тяжелой работы. Израильтяне плакали и взывали к Богу. Аарон сказал им: «Бог послал нас к фараону, чтобы просить отпустить вас в землю ханаанскую». Затем Моисей совершил перед ними чудеса, которые Бог показал ему, говоривший с ним из горячего куста. Израильтяне с радостью на это согласились, благодаря Бога за услышанные молитвы. Сыны Израилевы поверили Моисею и сказали: «Мы пойдем за тобою». Затем они воздали Богу хвалу за милость его к ним. Но без согласия фараона не мог Моисей вывести их из Египта. Господь же помнил святое свое слово к Аврааму, рабу своему. Вот и все, а теперь вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Radio V, P.O. Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Куда убежал Моисей из Египта? Второй вопрос. Какую услугу оказал Моисей семи молодым девушкам? Третий вопрос. Что делал Моисей в пустыне? Четвертый вопрос. Какое удивительное явление увидел Моисей в пустыне? Пятый вопрос. Какие два чуда поручил Бог совершать Моисею? Шестой вопрос. Кто должен был говорить вместо Моисея? Седьмой вопрос. Что сказал Моисей и Аарон сынам Израилевым? Восьмой вопрос. Поверили ли израильтяне, что действительно Бог говорил с Моисеем? И девятый вопрос. Захотели ли израильтяне идти в землю ханаанскую? Ну вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам. Мы ждем. Да благословит вас Господь.

Душа у нас как будто батарейка, ее все снова надо заряжать. Ведь душу не согреет телогрейка, без связи с небом ей не засиять. Энергия души приходит свыше, и имя этой силе — Дух Святой. Когда контакт работает с Всевышним, в нас дух горит, как лучик золотой. Питание батарейки — Слово Божье, читать его, вникать и рассуждать. Есть главное, что делает возможным Святому Духу с нами пребывать. Но когда печали одолеют, давайте петь Творцу хвалебный гимн, и светлые лучи нас обогреют, мы этим батарейку зарядим.

По берегам потока Иллер снова наступила весна. Плавно раскачивались молодые деревья. Только что их глянцевые листочки сверкали на солнце, а в следующее мгновение на них уже лежала глубокая тень. Сильный южный ветер гнал огромные облака, которые закрывали солнышко. Через лес бежала маленькая девочка с пылающими щеками и развивающимися волосами. Ее гнал ветер, или ей приходилось бороться с ним. Но ее глаза сверкали от восторга. На руке у нее болталась шляпка, которая, казалось, стремилась освободиться от развивающихся лент и улететь. Девочка слегка замедлила шаг и запела. «К нам пришла весна! К нам пришла весна! Радость какая! Все оживает! К нам пришла весна! К нам пришла весна, все пробуждая ото сна. Оживает и звенит ручей, и чирикает веселый воробей». Лес зазвенел от ее чистого детского голоса. Ее песня разбудила птиц, и они тоже громко защебетали, стараясь перещеголять друг друга. Смеясь, девочка изо всех сил запела еще раз. «К нам пришла весна! К нам пришла весна, все пробуждая ото сна!» Со всех ветвей к ней присоединился многоголосый хор. Прямо на опушке леса стоял великолепный старый бук с высоким крепким стволом, под которым девочка часто искала тишины и укрытия после беготни на солнышке. Она уже добралась до дерева и смотрела вверх на раскидистые ветви, которые раскачивались вверх-вниз. Однако отдыхала она недолго. Там, где было открытое пространство,

0: Ветер дул очень сильно. Высоко в верхушках деревьев его рев, казалось, пробуждал ее к новым усилиям. Сначала она пробивалась против ветра, но вскоре повернула. Подгоняемая ветром, она мчалась вниз крутого склона по тропинке, которая вела вниз, в узкую долину. Она продолжала бежать, пока не достигла маленького деревянного домика, который с высокого берега смотрел вниз на ревущий горный поток. Узкая лестница вела с земли к входной двери маленького жилища и на крыльцо, где на широких перилах стояло несколько душистых гвоздик. Бойкая маленькая девочка теперь прыгала вверх по ступенькам, перепрыгивая через одну. Вскоре она добралась до верха, и было видно, что дом ей знаком. «Марта! Марта, выходите!» — позвала она через открытую дверь. «Вы уже заметили, какой сегодня веселый ветер!» Маленькая старушка с седыми волосами вышла поприветствовать ребенка. Она была одета самым простым образом, а на голове у нее была плотно прилегающая шапочка. Ее одежда была настолько опрятной и чистой, что казалось, будто она весь день просидела на стуле, боясь ее испортить. Но ее огрубевшие от тяжелой работы руки рассказывали другую историю. «О, Марта!» — задыхаясь, произнесла девочка. «Если бы вы только знали, какой чудесный ветер сегодня в лесу и на холме! С ним нужно бороться изо всех сил, иначе вас может сдуть с горы, как птичку! Тогда было бы трудно снова встать на ноги, правда? Ох, если бы вы знали, как это весело быть сегодня на ветру!»
1: «Думаю, я предпочла бы не знать», — ответила Марта, пожимая руку ребенку. «Мне кажется, что ветер тебя сильно взъерошил. Пойдем, нужно привести тебя в порядок».
0: Темные густые волосы девочки были в ужасном состоянии. Они все перепутались, и даже непонятно было, были ли они вообще когда-либо причесаны. Маленький передничек, вместо того, чтобы быть спереди, был на боку, а с юбки свисала оторванная оборка, на которой были колючки, репей и листья. Сначала Марта расчесала девочке волосы, затем поправила фартук. Наконец, она достала нитки и иголку и начала чинить оборку на платье.
2: «Не надо, Марта! Остановитесь, пожалуйста!»
0: — внезапно запротестовала Корнелли, одергивая юбку.
2: «Вы не должны шить, потому что у вас все пальцы будут исколоты. У вас и так уже осталось только половина их, и с этими ужасными отметинами».
1: «Это не имеет значения. Просто дай мне свою юбочку», — ответила Марта, продолжая шить. «Такая работа не причиняет мне вреда. Это когда я шью грубые рубашки для фермеров и рабочих на железноделательных заводах. Материал настолько грубый, что когда я проталкиваю иглу, я часто отрываю маленькие кусочки пальца».
2: «Почему вы должны это делать, Марта? Они могут сами сшить себе рубашки и колоть свои пальцы!» —
0: возмущенно воскликнула Корнелли.
1: «Нет, нет, Корнелли, не говори так», — ответила женщина. «Видишь ли, я рада и благодарна за то, что могу найти работу, достаточную для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь без посторонней помощи. Я должна быть благодарна нашему Господу за все хорошее, что Он мне дает, и особенно за то, что Он дает мне достаточно сил для моей работы».
0: Корнелли, испытывающе, оглядела ее маленькую комнатку. Она была скромно обставлена, но безупречно чистая.
2: «Я не думаю, что Бог дал вам так уж много, но вы все так аккуратно храните и делаете все сами», — заметила Корнелли.
1: «Однако я должна благодарить нашего Господа за то, что я способна это сделать», — ответила Марта. «Видишь ли, Корнелли, если бы у меня не было здоровья, чтобы делать все так, как мне нравится, кто мог бы делать это за меня? Иметь возможность каждое утро выходить на солнечный свет и к моим гвоздикам — это великий подарок. Затем я благодарю Бога за радость нового дня. Есть много бедных людей, которые просыпаются, чтобы встретить горе и слезы. Им приходится проводить весь день в страданиях, на жалких постелях, и, кроме того, у них много неприятностей. Корнелли, ты теперь понимаешь, как я должна быть благодарна нашему Господу за то, что ничто не мешает мне шить, даже если мне приходится колоть пальцы. Но мне кажется, я слышу звон колокола в литейном цехе. Ты знаешь, что это означает время обеда, так что беги домой как можно быстрее». Марте приходилось напоминать своей маленькой подружке о возвращении, потому что часто время забывалось, и за Корнели приходилось посылать. Но теперь маленькая девочка бросилась быстро бежать вниз по склону рядом с бурлящим потоком. Вскоре она подошла к большим зданиям, из которых весь день доносились звуки ревущего пламени, громкие удары и стук молотков. Шум был так силен, что только рев потока мог соперничать с ним. Здесь находились цеха огромного чугунолитейного завода, хорошо известного повсюду, поскольку большинство тех, кто жил по соседству, работали там. Взглянув на большие двери и убедившись, что они закрыты, Корнели с большой скоростью пролетела мимо них. В уединенном доме, возвышающемся над ручьем, жил владелец литейного завода. С трех сторон дом окружали прекрасные цветочные клумбы. Корнели подошла к переднему крыльцу и вскоре оказалась внутри. Запустив шляпку в угол, она вошла в комнату, где за столом уже сидел ее отец. Он держал перед собой большую газету и потому даже не взглянул на нее. Поскольку суп Корнели ждал ее, она его быстро съела. Видя, что отец за своей газетой не сделал ни малейшего движения, она угостилась всем остальным, что было перед ней. Пока она грызла яблоко, отец поднял глаза и сказал: «Я вижу, что ты догнала меня, Корнели. Ты даже, кажется, продвинулась дальше, чем я. Но ты все равно не должна опаздывать на прием пищи. Это неправильно, даже если ты закончила раньше меня. Что ж, раз ты закончила, можешь отнести это письмо на почту. В нем есть то, что касается тебя, и что доставит тебе большое удовольствие. Мне пора идти, но я расскажу тебе об этом вечером». Корнели взяла письмо. Прихватив с собой остатки яблока, она выбежала на улицу. Подпрыгивая и подскакивая, она следовала за стремительным потоком, пока узкая тропинка не вышла на широкую проселочную дорогу. Там стояла роскошная гостиница, в которой было почтовое отделение этого места. В проеме открытой двери стояла полная улыбающаяся жена хозяина гостиницы. «Как далеко ты направляешься в таком оживленном темпе?» — с улыбкой спросила она. «Я иду только к вам», — ответила Корнели. Она сильно запыхалась, поэтому сделала паузу, прежде чем добавить: «Мне нужно отправить письмо».
3: «В самом деле? Тогда давай во мне, и мы займемся им», — сказала женщина.
1: Взяв за руку девочку, которую та протянула ей, она добавила:
3: «У тебя все есть, Корнели, правда? Ты ведь не знаешь, что такое беда, не так ли, дитя?»
1: Корнели кивнула головой. «Да, конечно, а почему бы и нет? Приятно видеть твои веселые глазки. Приходи иногда навестить меня. Мне нравится видеть такого счастливого ребенка, как ты». Корнели ответила, что с удовольствием придет еще. Она и в самом деле собиралась это сделать, потому что эта женщина всегда говорила с ней ласково. Попрощавшись, она снова убежала, скача и подпрыгивая, как и раньше. Тем временем жена хозяина гостиницы, глядя вслед Корнели, пробормотала себе под нос:
3: «Я думаю, что нет ничего лучше, чем всегда быть веселой».
1: Содержание письма, которое девочка отнесла на почту, было следующим. Иллер. 28 апреля, 18:00. «Моя дорогая кузина, моя поездка в Вену, которую я откладывал снова и снова, наконец-то должна состояться. Поскольку я должен уехать в ближайшем будущем, я прошу вас о большом одолжении провести лето здесь, чтобы присматривать за моим хозяйством. Я очень рассчитываю на ваше доброе влияние на моего ребенка, который практически не получил образования. Мисс Мина, моя экономка, конечно, сделала все, что могла с помощью нашей доброй Эстер, которая царствует на кухне. Старая Марта, бывшая няня моей бедной покойной жены, сделала больше, чем кто-либо другой. Конечно, вряд ли это можно назвать образованием, и я должен винить себя за это пренебрежение. Поскольку я очень занят своими делами, я не часто вижу своего ребенка. Кроме того, я очень мало знаю о воспитании маленьких девочек. Нет большего несчастья, чем потеря матери. Особенно такой матери, как моя Корнелия. Для моего бедного ребенка было ужасно потерять ее в нежном возрасте 3 лет. Пожалуйста, возьмите с собой хорошую подругу, чтобы вы не страдали от одиночества в этом уединенном месте. Пожалуйста, порадуйте меня поскорее своим приездом. Ваш искренний кузен, Фредерик Хельмут. В тот же вечер, когда директор Хельмут сидел в гостиной со своей дочерью, он рассказал о своей надежде, что его двоюродная сестра, мисс Китти Дорнер, приедет погостить в Иллер на время его поездки в Вену. Он также сказал Корнелли, чтобы она радовалась такой перспективе. Через несколько дней пришел следующий ответ. Вторник, 4 мая. Мой дорогой кузен, я с удовольствием проведу лето в вашем доме. Я уже все спланировала и попросила мою подругу, мисс Гридолин, сопровождать меня. Я очень благодарна, что вы понимаете, как однообразно было бы для меня оставаться в вашем доме все лето одной. Вам не нужно переживать за образование вашей дочери. Время еще не потеряно, ведь эти маленькие существа не нуждаются в особом образовании в начальном возрасте. Им необходимо это только тогда, когда они достаточно созрели для психологических воздействий. Такие маленькие существа просто растут, и я совершенно уверена, что мисс Минна была именно тем человеком, который заботился о благополучии и правильном питании ребенка. Эстер, которая, как вы говорите, очень надежна, тоже, вероятно, помогала заботиться о ребенке столько, сколько было необходимо. Однако, возможно, сейчас настало время, когда ребенок нуждается в надлежащем влиянии на свое образование. Мы прибудем не раньше последней недели этого месяца, потому что мне было бы неудобно приехать раньше. С наилучшими пожеланиями, ваша двоюродная сестра Китти Дорнер. Моя кузина действительно приезжает, Корнелли. И я уверен, что теперь ты счастлива, сказал отец. Он прочитал письмо, пока они ужинали. С ней приезжает еще одна леди, и с их приездом для тебя начнется новая восхитительная жизнь. Корнелли никогда раньше ничего не слышала о родственнице своего отца, поэтому от этой новости не почувствовала радости. Она не видела ничего приятного в этой перспективе. Напротив, это означало лишь перемены в ее жизни, чего она ни в малейшей степени не хотела. Она хотела, чтобы все оставалось так, как было. У нее не было других желаний. Корнелли видела своего отца только во время еды, так как все остальное время он проводил в своих деловых офисах и на различных работах. Но девочка никогда не чувствовала себя одинокой или покинутой. У нее всегда было много планов, и почти не было момента, когда она не была занята. Ее перерывы между школьными занятиями всегда казались слишком короткими, а вечера были в 2 раза короче, чем ей бы хотелось. Именно тогда она любила гулять и бродить по окрестностям. Едва отец вышел из комнаты, как она снова выскочила на улицу и, как обычно, побежала по дорожке. В этот момент деятельная Эстер возвращалась из огорода с большой корзиной на руке. Она предусмотрительно собрала немного овощей на следующий день. «Не ходи больше никуда, Корнелли», — сказала она. «Посмотри на серые облака над горой. Боюсь, что скоро разразится гроза».
2: «Мне просто нужно пойти к Марте», — быстро ответила Корнелли. «Я должна ей что-то рассказать. Я не думаю, что гроза начнется так скоро».
1: «Конечно, гроза еще не скоро придет!» — крикнула мисс Минна. Через открытую дверь она услышала разговор и вышла, чтобы сказать. «Можешь сбегать к Марте. Корнелли, грозы еще долго не будет, я уверена».
2: Девочка умчалась, а Эстер, пожав плечами, молча прошла мимо мисс Минны. Так бывало всегда, когда Корнелли чего-нибудь хотела. Если мисс Мина считала, что чего-то делать не следует, Эстер всегда приходила, говоря, что нет ничего на свете проще, чем сделать это. Если же она считала, что Корнелли не должна ничего делать, Мина всегда помогала довести дело до конца.
0: Причина этого была очень проста. Каждой из них хотелось быть любимицей у ребенка. Добравшись до дома Марты, Корнелли взбежала по лестнице и влетела в маленькую комнату. В сильном возбуждении она воскликнула.
2: «Только подумайте, Марта, к нам в дом приедут два чужих человека. Это две леди из города. Папа сказал, что я должна быть рада, но я ничуть не рада, потому что я их не знаю. Марта, были бы вы рады, если бы к вам в дом приехали два незнакомых человека?»
0: Девочке пришлось перевести дыхание. Она бежала изо всех сил и выпалила все ужасно быстро.
1: «Садись со мной рядышком, Корнелли, и отдышись», — спокойно произнесла Марта.
0: «Я уверена, что приедет кто-то, кого любит твой отец, иначе он не сказал бы тебе радоваться. Когда ты узнаешь их, я уверена, что ты почувствуешь себя счастливой».
2: «Да, возможно. Но что вы пишете, Марта?» «Я никогда раньше не видела, чтобы вы что-то писали», — спросила с интересом девочка.
0: Ее мысли быстро приняли другое направление.
1: «Писать для меня нелегко», — ответила Марта. «Ты могла бы сделать это гораздо лучше, чем я. Прошло много времени с тех пор, как я что-либо писала».
2: «Дайте это мне, Марта, и я напишу за вас, если вы только скажете мне, что».
0: Корнелли с готовностью взяла перо и обмакнула его в чернильницу.
1: «Я расскажу тебе все, и тогда ты сможешь написать по-своему. Я уверена, что ты сможешь сделать это лучше, чем я», — начала Марта с явным облегчением. Она уже долго сидела с ручкой в руке, совершенно не в силах придумать начало. «Видишь ли, Корнелли», — начала она, — «в последнее время у меня так хорошо идут дела с моей работой, что я смогла купить кровать. Я давно хотела это сделать, потому что у меня уже были стол и два стула, это кроме старого шкафа. Теперь я все это поставила в свою маленькую комнатку наверху, чтобы можно было взять кого-нибудь на лето. Иначе нежные леди или дети приезжают из города в деревню, и я могла бы хорошо о них позаботиться. Я всегда нахожусь дома и смогла бы заниматься своей обычной работой. Понимаешь, Корнелли, я хотела написать об этом в газету, но не знаю, как это сделать и с чего начать».
2: «О, я напишу это так ясно, что кто-нибудь обязательно сразу же приедет», — ответила девочка, полная энтузиазма. «Только сначала давайте посмотрим на маленькую комнату. Мне ужасно не терпится все увидеть».
0: Марта была вполне согласна, поэтому повела ее наверх по узкой лестнице в маленькую комнату.
2: «О, как здесь прекрасно! Как прелестно!» — воскликнула Корнелли, полное восхищение, перебегая из одного угла в другой.
0: Марта и в самом деле устроила все так изящно, что комната выглядела очень мило. На окнах она повесила занавески из тонкого белого материала с крошечными голубыми цветочками, и таким же материалом был накрыт старый деревянный ящик. Его она приспособила как изящный умывальник. Кровать и два старых стула были тоже покрыты. Весь эффект был очень веселым и уютным.
2: «О, как красиво!» — восклицала Корнелли снова и снова. «Как вы вообще могли это сделать, Марта? Или потратить столько денег?»
1: «О, нет, нет, это было недорого, но как раз хватило на кровать и маленький кусочек материи. Я купила этот материал очень дешево, потому что это был остаток. Тебе действительно все это нравится, дитя. Как ты думаешь, кто-нибудь согласился бы здесь жить?»
0: Марта снова осматривала каждый предмет, над которым она так тщательно работала.
2: «Да, конечно, Марта, вы можете не сомневаться», — успокаивающе ответила Корнелли. «Я бы с удовольствием приехала прямо сейчас, если бы уже не жила здесь. Но теперь я напишу, потому что точно знаю, что сказать».
0: Корнелли сбежала вниз по лестнице, обмакнула перо в чернила и начала писать.
1: «Но не забудь сказать, что это за городом, и написать название здешнего места, чтобы они могли меня найти», — сказала Марта, опасаясь, что поставила перед Корнелли очень трудную задачу.
2: «Вы правы, это тоже нужно написать», — заметила Корнелли.
0: Написав до конца, она начала читать вслух.
2: «Если кому-то нужна хорошая комната, он может снять ее у Марты Вульф. Она будет ухаживать за нежной леди или за ребенком и позаботиться о том, чтобы им было комфортно. У нее все очень аккуратно, и на всем прекрасные новые бело-голубые накидки. Дом за городом, в деревне Иллер, рядом с потоком Иллер и с небольшим металлургическим заводом.
1: Марта осталась очень довольна.
3: «Ты описала все так ясно, что объявление легко понять», — заметила она. «Понимаешь, я не могла бы сказать все это сама, потому что это выглядело бы как хвастовство. Если бы я только знала, куда послать письмо для газеты, я не знаю, какой адрес на нем написать».
2: «О, я прекрасно знаю, что делать», — успокоила Корнелли свою подругу. «Я быстро отнесу его на почту. Иногда, когда я относила туда письма, я слышала, как люди говорили хозяину гостиницы: «Это нужно поместить в газету». Тогда он брал письмо и говорил: «Я позабочусь об этом, и я сделаю то же самое. Давайте мне его, Марта».
1: Женщина еще раз посмотрела то, что было написано. Ей казалось очень странным, что ее имя должно было появиться в газете, но это, конечно же, было необходимо.
2: «Нет, нет, мое доброе дитя», — ответила она. «Ты уже достаточно сделала для меня. Ты мне чудесно помогла, и я не хочу, чтобы ты ходила туда ради меня. Но твой совет хорош, и я сама отнесу туда объявление».
0: «Прекрасно, и я тоже пойду»,
1: — радостно согласилась Корнелли. Она не знала большего удовольствия, чем прогулка со своей старой подругой. По пути Марта всегда обнаруживала очень интересные вещи и могла указать на них Корнелли, рассказывая ей о них много-много интересного. Во многих местах что-нибудь напоминало Марте о матери Корнелли. Тогда она с большой нежностью рассказывала о ней девочке. Марта была единственной, кто когда-либо говорил с Корнелли о ее матери. Отец никогда не говорил о ней. А Эстер, которая долгое время служила у них, всегда, когда ребенок хотел поговорить с ней о матери, отвечала:
3: «Не говори, пожалуйста, это только расстраивает. Люди не должны будоражить такие воспоминания».
0: «Так ты тоже пойдешь?» — обрадовалась Марта. Для нее было величайшей радостью прогуляться со своей маленькой веселой подружкой. Корнелли взяла ее за руку, и они вместе отправились. Вечер был прекрасным. Грозовые тучи рассеялись, и на западе небо пылало, как огненное золото.
2: «Как вы думаете, Марта, моя мама может видеть золотое небо изнутри так же хорошо, как мы видим его снаружи?» — спросила девочка, указывая на закат.
3: «Да, Корнелли, я совершенно в этом уверена», — с готовностью ответила Марта. «Если наш дорогой Господь позволяет своему жилищу так красиво светиться снаружи, только подумай, как прекрасно должно быть внутри, где благословенные пребывают в вечном счастье».
2: «Почему они счастливы?» — поинтересовалась Корнелли.
3: «О, потому что они освобождены от всех печалей и боли. Они также рады, потому что знают, что каждая боль или печаль, которые приходится переносить их близким на земле, это всего лишь средство донести их молитвы до того, кто один может направить их на небеса».
2: «Моя мама тоже молилась ему?» — снова спросила Корнелли.
3: «Да, да, Корнелли, можешь быть в этом уверена», — заверила ее Марта. «Твоя мама была хорошей, богобоязненной леди. Каждый должен молиться, чтобы иметь возможность пойти туда, где находится она».
1: Наконец, они добрались до почтового отделения и передали свое объявление владельцу гостиницы, который был почтмейстером. Наступали сумерки, и давно прозвенел вечерний колокол. Они снова шли по приятной долинной дороге между зелеными

Короткие рассказы для детей. Убоимся Господа, Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы. Книга пророка Иеремии, 5 глава, 24 стих. Наступило время праздника жатвы. Бог повелел народу израильскому праздновать его с большим торжеством. Посмотрите, вот трубачи на балконе церковной башни трубят хорал. Сердцем, устами, руками прославим мы Господа сил. Если из сердца изливается радость, тогда можно устами трубить или петь, а руками бить в литавры. Но прежде всего мы должны сложить руки для молитвы в знак особой благодарности за чудо жатвы, за дары полей и огородов. Как все прекрасно сотворил Бог! Траву и цветы, фрукты и овощи, птиц и зверей, рыб в море, горы и реки, облака, звезды, луну и солнце. Есть люди, которые считают, что Бог не существует, что все произошло внезапно от какого-то взрыва. Если мне встречаются такие люди, я всегда спрашиваю их: можете ли вы поверить, что самолет или автомобиль, или радио могут возникнуть в мастерской в результате взрыва? Конечно, эти люди тут же говорят: это совершенно невозможно. Тогда я им отвечаю: я тоже не думаю, что вы настолько необразованны, чтобы верить в то, что вся природа с ее формами и красками возникла посредством какого-то взрыва. Послушайте стих. «О Боже, Ты и жизнь, и свет всего творения. Ты в ярком свете дня, в улыбке звезд ночных. На что ни взглянем мы в порыве умиления, Ты, Господи, во всем, все дело рук Твоих». Когда, склоняясь, день последний луч бросает, как бы из глубины чертогов золотых, а небо жемчугом и яхонтом пылает, вся эта красота — создание рук Твоих. Когда немая ночь лелеет сон природы, воскрыльем звездным, мраком тайн святых, и нежится земля, и чутко дремлют люди, вся эта благодать — создание рук Твоих. Когда весна несет нам чудо обновления, не Ты ли шлешь дары из тучных недр земных? На что ни взглянем мы в порыве умиления, Ты, Господи, во всем, все дело рук Твоих. Давайте будем и мы, дорогие дети, благодарить Господа за благодать Его, за все то, что Он нам посылает жизни.

Если скажешь, кто твой друг, я скажу, кто ты. Посмотри скорее вокруг, друга назови. Скажешь, много у тебя есть друзей, подруг, но на первом месте быть должен лучший друг. Если сердце от греха Бог омыл твое кровью жертвенной Христа, ты дитя Его. Если заповеди Божьи любишь и хранишь, Иисуса другом можешь ты назвать своим. Если слабым ты опора, перед злом не трус, ненавидишь грех и ссоры, значит, друг твой Иисус. Тот, кто дружит с Богом, может и других любить. Он друзьям своим поможет ближе к Богу быть.

А сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Эта история, продолжение истории про Моисея, называется «Последние казни». Однажды рано утром Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: «Завтра пошлет Бог на Египет крупный град, который никогда еще не был в Египте. Он побьет всех людей и скот на улицах. Не выпускайте коров, лошадей и ослов из хлевов ваших, иначе они погибнут». Многие египтяне слышали слова Моисея и Аарона. Некоторые из них поверили их словам. Они заперли в хлевах скот свой и не велели слугам своим выходить на улицу. Но другие люди не поверили словам этим и оставили в поле скот и пастухов. На следующий день Моисей поднял к небу жезл свой, и Бог послал гром, град и молнию. Разразилась страшная буря, какой никогда еще не было. Шум от града и раскаты грома поражали египтян страхом. Множество людей и скота погибло. Молния опалила луга и нивы. Множество деревьев погибло во время бури. В земле Гесем, где жили сыны Израилевы, града не было. Это бедствие испугало фараона. Он призвал к себе Моисея и Аарона и сказал: «Я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божии и град, и отпущу я вас». Моисей ответил: «Я выйду из города и простру руки мои к Господу. Перестанут громы, и града больше не будет. Но я знаю, что ты и рабы твои не послушаетесь Бога». Моисей вышел из ворот города. Он не боялся грома и бури. Он простел руки свои к небу, и Бог остановил град и гром, и дождь прекратился. Отпустил ли фараон Израиля, как вы думаете? Нет. Как только буря прошла, он снова изменил свое намерение. Слуги фараона были также жестоки и советовали ему не отпускать израильтян. Тогда Моисей и Аарон снова пошли к царю и сказали: «Бог пошлет саранчу на землю вашу». Фараон и его приближенные были очень недовольны, услышав, что саранча нападет на их землю. Они рассердились на Моисея и Аарона и выгнали их из дома фараонова. Но Моисей простер жезл свой к небу, и Бог велел подняться сильному ветру. На следующий день ветер нагнал множество саранчи на землю египетскую. Целые тучи ее показались в воздухе. Саранча покрыла деревья и съела плоды, уцелевшие после града. Она покрыла поля и уничтожила всю траву и залетала даже в дома египтян. Фараон и слуги его испугались, что скоро они останутся без пищи. Он поспешил, послал за Моисеем и Аароном и сказал: «Я согрешил пред Господом и пред вами. Простите мне грех мой и помолитесь Господу, чтобы он удалил из Египта саранчу, и я отпущу Израиля». Моисей помолился Богу. Бог послал противоположный ветер, и он угнал саранчу из Египта в сторону моря, и освободился Египет от саранчи. Но фараон опять сказал: «Не отпущу Израиля». Вы представляете, какие великие бедствия навлекло на эту землю нечестие фараона. Больше Моисей не предупреждал фараона о том, что Господь решил делать. Он простер руку свою к небу, и мгновенно настала тьма. День сделался темнее ночи. Мрак царил всюду, кроме того места, где жили израильтяне. Там было совершенно светло. Народ очень испугался. 3 дня и 3 ночи продолжал мрак окутывать Египет. Затем снова появился свет. Не рассказывал ли фараон о жестокости своей? Нет. Сердце его еще более ожесточилось. Он сказал Моисею: «Пойди от меня, берегись, не появляйся более пред лицо мое. А в тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь».
На это Моисей ответил: «Я не увижу более лица твоего». Тогда Бог сказал Моисею: «Еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. Умрет всякий первенец земли египетской. Израильтяне же должны сделать следующее. Пусть всякий израильтянин возьмет ангца без порока, и пусть заколет его и съест его в ту ночь семейством своим. Кровью же ангца пусть помажут сыны Израилевы косяки дверей, и когда я буду проходить мимо, то увижу кровь и пройду мимо, и не умертвлю первенца дома того. Стоя вокруг стола, пусть едят израильтяне мясо ангца, и пусть они будут одеты и готовы пуститься в путь». Сыны Израилевы исполнили повеление Божие. Они закололи ангцев, испекли мясо и съели его ночью, стоя вокруг стола с дорожным посохом в руках. Они ели мясо с пресным хлебом и горькими травами. Не забыли они также и окропить кровью перекладины дверей, потому что они знали, что это их спасет от наказания, посланного Богом египтянам. Египтяне, как всегда, легли спать в этот вечер, но в полночь умерли все первенцы их. Никто не видел, как ангел-губитель входил в дома египтян. Никакие замки и запоры не могли его задержать. Но когда он видел кровь на косяках дверей, он проходил мимо дома этого. Как горько оплакивали отцы и матери своих старших сыновей! И был вопль великий во всей земле египетской. Умер и старший сын фараона, наравне с первенцами всех египетских семейств. Фараон встал ночью и приказал Моисею и израильскому народу: «Выйдите из Египта, вы, сыны Израилевы, и детей, и мелкий, и крупный скот возьмите». И весь народ египетский просил Израиля скорее уйти из Египта, потому что они боялись, что всех их умертвит Господь. Израильтяне же говорили женщинам египетским: «Прежде чем мы уйдем, дайте нам вещей серебряных и золотых». Они ответили: «Мы дадим вам что угодно, только уйдите скорее». Израильтяне много потрудились в Египте, поэтому и следовало их за это наградить золотом и серебром. Женщины египетские подарили израильтянам множество золотых и серебряных украшений. Израильтяне поспешно вышли из Египта, взяв с собой все необходимое. Очень много народа тронулось в путь. Так, наконец, освободились они от рабства египетского. Бог вспомнил обетование свое Аврааму, и потомство его шло теперь в землю ханаанскую. Бог сказал Моисею: «Израильтяне никогда не должны забыть, что я их вывел из Египта. Всякий год они должны есть ангца, как они ели его в ту ночь, когда я погубил первенцев у египтян, а израильские первенцы остались живы. Это вкушение ангца будет называться совершением праздника Пасхи. Слово «Пасха» обозначает прохождение мимо. В ту ночь Бог прошел мимо дверей, на которых была кровь ангца. Кого должна нам напоминать кровь ангца? Агнец, принесенный в жертву каждой семьей, напоминает Господа Иисуса Христа. Кровь ангца избавляла от смерти первенца. Так кровь Иисуса Христа спасает всякого, кто доверяется Ему, от вечного осуждения. Господь Иисус Христос из любви Своей к нам пролил за нас кровь Свою. Никогда не следует нам забывать Его любовь к нам. Перечислим теперь все казни, постигшие страну египетскую. Готовы? Хорошо. Первая казнь. Вода превратилась в кровь. Вторая казнь. Жабы. Третья казнь. Мошки. Четвертая казнь. Песьи мухи. Пятая казнь. Моровая язва. Шестая казнь. Воспаление с нарывами. Седьмая казнь – град и гром. Восьмая – саранча.
девятая тьма и десятая – поражение первенцев. Какие все это ужасные казни! Но еще страшнее наказание будет тем, кто не верит в Иисуса Христа. Бог ждет нашего раскаяния. Ну вот и все, детки, а теперь вопросы. Но перед этим я бы хотела напомнить вам наш адрес. Радио МВ, P.O. Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. А теперь первый вопрос. Кому удалось спастись от града и грозы? Второй вопрос. Когда в Египте продолжалась 3 дня тьма, где было совершенно светло? Третий вопрос. Почему помазали израильтяне кровью косяки дверей своих? Четвертый вопрос. Что они делали, когда фараон начал торопить их уйти из Египта? Пятый вопрос. Зачем повелел Бог израильскому народу праздновать каждый год Пасху? И шестой вопрос. Что значит Пасха? Седьмой вопрос. Почему пасхальный агнец напоминает нам Иисуса Христа? Восьмой вопрос. Кого ожидает еще страшнее наказание, чем египтян? И еще один вопрос, очень трудный, девятый. Это будет еще бонус. Перечислите 10 казней. Ну, вот и все, а теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам, да благословит вас Господь.

0: Однажды, ясным майским утром, дородный джентльмен, тяжело опираясь на трость золотым набалдашником, шел по узкой городской улице. Дома здесь были такими высокими, что снизу едва можно было разглядеть верхние окна. Крутой подъем на улице заставлял джентльмена время от времени останавливаться, чтобы перевести дух. Внимательно разглядывая номера домов, он несколько раз повторял себе: «Еще нет, еще нет». Затем, поднявшись еще выше, он, наконец, добрался до нужного дома, возле открытой двери которого висели 6 колокольчиков. Джентльмен принялся изучать имена под колокольчиками, тем временем серьезно качая головой, поскольку, похоже, не нашел имени, которое искал. «Ну вот, наконец-то! И на самом верху!» — вздохнул он, входя в дом. Теперь начался настоящий подъем. Сначала ступеньки, хотя и довольно высокие, были белыми и аккуратными. Но через некоторое время они стали темными и узкими. В конце концов, путь по истертым неровным ступеням привел к узкой двери. Единственное место, где можно было встать, оказалось на последней маленькой ступеньке.
1: «Это что, клетка?»
0: — спросил сам себя джентльмен, тяжело дыша и крепко держась за перила. Тонкие и скрипучие ступеньки казались ему совсем небезопасными. Когда он потянул за веревку звонка, дверь открылась, и перед ним предстала леди, одетая в черное.
1: «О, это вы, добрый опекун!» — воскликнула она с удивлением.
0: «Мне так жаль, что вам пришлось подниматься по этим узким ступеням», — добавила она, заметив, что дородному джентльмену пришлось вытирать лицо после большого напряжения. «Я была бы рада спуститься к вам, если бы вы дали мне знать, что вы здесь». Тем временем леди провела джентльмена в комнату и предложила присесть.
1: «Как ваш опекун, я просто обязан был прийти хоть раз, чтобы увидеть вас», — заявил он, усаживаясь на старый диван и опираясь обеими руками на золотой набалдашник своей трости. «Я должен сказать вам, моя дорогая мисс Халм, что мне жаль, что вы переехали в город. Вам следовало последовать моему совету и жить в маленьком домике за городом. Для вас это было бы гораздо практичнее, чем жить в этой каморке, где у вас нет никаких удобств. Я совершенно уверен, что деревенский воздух был бы намного полезнее как вам, так и вашим детям».
0: «Когда умер мой муж, я не могла думать об удобствах для себя, мистер Шалер. Мне пришлось покинуть дом священника», — ответила леди со слабой улыбкой. «Деревенский воздух, естественно, был бы намного полезнее для моих детей, особенно для моего старшего сына. Но он должен был переехать в город из-за школы, и я не могла отослать его от себя, учитывая его здоровье. Кроме того,
1: в городе есть интернаты, где о таких мальчиках хорошо заботятся», — перебил посетитель. «Какие еще причины у вас были?»
0: «Мои девочки тоже достаточно взрослые, чтобы учиться чему-то, что они могли бы использовать позже», — продолжила леди. «Вы знаете, что это необходимо, и что в деревне очень трудно это осуществить. Надеюсь, я убедила вас, что переезд с детьми в город не был глупой затеей. Я очень рада, что вы дали мне возможность объяснить, почему я не последовала вашему совету».
1: «Чему собираются учиться ваши дочери?» — резко спросил джентльмен.
0: «Ника, старшая, неплохо рисует», — ответила леди. «А у Агнес несомненный талант к музыке. Обе девочки серьезно относятся к учебе и надеюсь, что впоследствии смогут преподавать. Они очень хотят это делать».
1: «Эти искусства не приносят хорошей отдачи даже после многих лет учебы», — сказал джентльмен. «Для сестер было бы гораздо разумнее заняться пошивом одежды. Они могли бы быстро начать бизнес, в котором они могли бы помогать друг другу и зарабатывать немного денег. Это очень помогло бы и вам, и вашему сыну. Если ваш мальчик собирается учиться, пройдет много времени, прежде чем он сможет стать независимым».
0: Вдова пастора печально смотрела перед собой, не говоря ни слова.
1: «Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я говорю только в интересах вас и ваших детей», — снова на

0: начал джентльмен. «Мне очень жаль, что я не встретился с вашими дочерями, потому что они бы скоро согласились со мной, если бы услышали мои доводы. Нынешняя молодежь хорошо понимает, что значит легко и выгодно пробивать себе дорогу. Можете даже не сомневаться».
1: «Мои дети, возможно, немного отстают от этих понятий. Возможно, благодаря влиянию своих родителей, они все еще проявляют интерес к тому, что вы называете голодным искусством», — сказала леди со вздохом. «Но я познакомлю своих детей с вашими идеями и постараюсь поговорить с ними в соответствии с вашими взглядами, по крайней мере, насколько это в моих силах».
0: «Сколько лет старшей? Она должна быть достаточно взрослой, чтобы понять мои доводы», — заметил джентльмен.
1: «Нике 14-й год. Ее образование, конечно, во многих отношениях еще не полное», — ответила леди. «Дино 12, а Агнес 11 лет. Последняя прежде всего должна закончить общеобразовательные школьные годы».
0: «Все еще довольно молодые», — сказал мистер Шаллер, качая головой. «Однако я уверен, чем дольше займет их обучение, тем короче будут пути к цели. Я все больше убеждаюсь, что мой совет правильный. Если вы отдадите своих маленьких дочерей в руки искусной портнихи, ваш переезд в город будет оправдан».
1: В своем рвении убедить молчаливого слушателя посетитель не заметил, как вошел маленький мальчик. Этот малыш сначала прятался за спиной своей матери, но по ее знаку приблизился к мужчине. Он заметил ребенка только тогда, когда маленький кулачок с силой протиснулся в его сжатую правую руку.
2: «Пожалуйста, простите агрессивное приветствие моего маленького сына», — взмолилась мать.
0: «О, вот еще один! Я знал, что у вас есть еще один поменьше», — воскликнул растерянный посетитель. «Ну, парень, как тебя зовут?»
2: «Макс», — последовал ответ.
1: Мужчина вопросительно посмотрел на мать.
2: «Это имя, которое дали ему его брат и сестры, и, похоже, оно осталось за ним навсегда», — ответила она. «На самом деле его зовут Маркус, и ему всего 5 лет».
0: «Ну-ка, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь, мой юный друг?» — спросил мистер Шаллер.
3: «Генералом армии!» — без колебаний ответил малыш.
1: После этих слов джентльмен поднялся.
0: «Мне кажется, дорогая миссис Халм, что у всех ваших детей довольно высокие идеи», — сказал он внушительно. «Я могу только надеяться, что вскоре они поймут, что в этом мире не каждый может делать то, что ему заблагорассудится».
1: Мать одобрила это доброе пожелание, но добавила:
2: «Я должна вам сказать, что Макс почерпнул эту идею из своей любимой книги, где изображен генерал верхом на лошади. Он очень любит ее. Это, конечно, мимолетное увлечение, как и многие другие».
0: «Никогда нельзя считать, что призывать к правильной и успешной работе слишком рано или слишком часто. Пожалуйста, не упускай это из виду, мой друг».
1: С этими словами опекун закончил интервью и, попрощавшись, осторожно начал спускаться по крутой лестнице. Как раз в этот момент девочка бежала вверх по лестнице так быстро, что казалось, будто вообще не касалась ступенек. Поскольку джентльмен занимал все пространство, единственное место для прохода оставалось под его рукой, которой он держался за перила. Здесь юркое существо и попыталось проскользнуть.
0: «Остановись! Подожди, разве ты не принадлежишь вдове пастора, мисс Халм?» — спросил джентльмен, преграждая ей путь рукой.
2: «Да, это моя мама», — последовал быстрый ответ. Нагнувшись еще ниже, девочка снова попыталась пройти.
0: «Да постой же ты спокойно хоть одну минуту», — потребовал теперь джентльмен. «Ты, вероятно, знаешь, что я мистер Шаллер, ваш опекун. Я только что дал вашей матери совет, который был предназначен для вашего блага. Ты нисколько не выглядишь глупой, так что можешь помочь убедить свою мать. Я уверен, что ты можешь понять, что хорошо для вас. Ты старшая?»
2: «Нет, я младшая», — последовал быстрый короткий ответ.
0: «Тем лучше, тогда старшая будет еще более благоразумной. Если вы последуете моему совету, то обе сможете внести свой вклад в процветание всей семьи.
1: С этими словами джентльмен подал девочке руку и пошел вниз. Агнес взлетела по оставшейся части лестницы и вошла в узкий коридор. Ее брат Макс выжидающе стоял в открытом дверном проеме. Он делал это каждый раз, когда его брат и сестры возвращались домой из школы. После тихого утра ему нравились перемены, которые приносил их приход.
4: «Здесь был толстый джентльмен, и потом мама сказала: „О, боже! И ты больше не можешь играть на пианино“», — сообщил он.
1: Агнес бросилась в соседнюю комнату и так же быстро выскочила обратно.
4: «А где мама? Мама! Мама!»
1: — звала она, открывая одну за другой двери.
2: «Я здесь, Агнес, но не будь такой нетерпеливой», — раздался голос матери из кухни.
1: Агнес бросилась к ней.
4: «Мама, что это Макс говорит? Это правда? Я знаю, что мистер Шалер был здесь, и что он может говорить нам, что мы должны делать. Что он сказал? Действительно ли это правда, что сказал Макс? О, я больше никогда не буду есть! Я больше не буду спать или еще что-то делать! Все потеряно!»
1: Агнес была ужасно взволнована. Ее щеки пылали, а глаза, казалось, метали молнии.
2: «Но, дитя, ты не должна так говорить. Не надо так ужасно волноваться и отчаиваться», — спокойно увещевала ее мать.
1: «Сейчас нет времени обсуждать тему, которую необходимо обсудить спокойно. Мы сделаем это сегодня вечером. Ты прекрасно знаешь, что я с величайшим сочувствием отношусь к вашим желаниям и стремлениям, и что это значит для меня так же много, как и для вас. Как только у нас будет тихий час, мы вместе сможем все это обсудить». Эти слова успокоили девочку. Она знала, что мама всегда делилась с ними всеми переживаниями. Приехав в город, мать и дочь надеялись, что смогут осуществить свое самое горячее желание, а именно завершить музыкальное образование Агнес. Агнес могла рассчитывать на помощь матери. Это было ради счастья их обоих. Скоро Агнес вернулась на кухню, чтобы, как обычно, заняться своей работой. Обе сестры всегда помогали облегчить работу матери, потому что их единственной служанкой была совсем юная девушка, которая мало что умела, кроме выполнения поручений. Макс вернулся на свое прежнее место. Он был чрезвычайно доволен тем огромным эффектом и волнением, которые его слова произвели на Агнес. Услышав, что кто-то еще поднимается наверх, он приготовился повторить свою речь. Когда Ника была уже достаточно близко, чтобы услышать его, он сказал:
4: «Здесь был толстый джентльмен, и когда он ушел, мама сказала: „О, боже! И ты больше не будешь рисовать деревья и цветы“».
1: Ника, не видевшая мистера Шалера, и не поняла смысла этих слов. Невозмутимая, она молча прошла мимо Макса и вошла в другую комнату, что ужасно разочаровало мальчика. Услышав, как Дина поднимается по лестнице, он выплеснул на него свое разочарование.
4: «Сегодня у нас его не будет», — объявил он.
5: «А что у нас должно было быть? О чем я должен был думать, маленький загадайщик?» — спросил Дина.
4: «О, я знаю. Всякий раз, когда ты думаешь, что у нас на обед будет зеленый горошек, ты прибегаешь очень быстро. Ты даже не можешь ждать, потому что он тебе очень нравится», — утверждал Макс. «Но сегодня у нас его не будет, потому что вместо него у нас будет капуста. Вот, теперь ты знаешь».
5: «А теперь заходи, и мы посмотрим, у кого по этому поводу будет смешнее рожиться, у тебя или у меня».
1: С этими словами Дино взял своего младшего брата за руку, и они вместе побежали в комнату. Очень скоро после этого вся семья уселась за обед. В большинстве случаев дети рассказывали матери о событиях утра. Они все говорили одновременно, пока ей не становилось совсем трудно что-либо понять. Но сегодня все было по-другому. Казалось, в воздухе разыгралась гроза. Все молчали. И на всех лицах, кроме одного, казалось, нависли тяжелые тучи. Ника сидела задумчивая и смотрела перед собой, потому что Агнес растолковала ей слова младшего брата. Она с трудом проглатывала пищу, потому что ей приходилось глотать еще кое-что. Агнес хмурилась так, чтобы ее лоб был похож на одну огромную морщину. Мать тоже была погружена в глубокие раздумья, что было видно по ее встревоженному выражению лица. Макс, который обычно был чрезвычайно разговорчив, вяло жевал рис с капустой, часто глубоко вздыхая. Один Дина был веселым. Он с большим ожиданием переводил взгляд с одного на другого, и обед не слишком его занимал. «Я ожидаю грозу», — сказал он, так как тишина все еще не нарушалась. «Ника собирается метать молнии, которые сверкают под ее ресницами, а Агнес последует за ней с громом. После этого я предсказываю сильный ливень, потому что Макс с трудом сдерживает слезы из-за этой капусты».
4: «Ну ты съел гораздо меньше капусты, чем я!» — воскликнул Макс.
1: «Я делаю это только из умеренности, мой маленький человечек, чтобы никому не досталось слишком мало».
4: «Я бы ответила тебе, Дина, о громе и капусте, если бы у меня было время!» — наконец взорвалась Агнес. «Но у меня урок музыки в час дня, и у меня достаточно того, что нужно проглотить и без этой ужасной капусты».
1: «Я только хотела бы, чтобы ты был более умеренным в других вещах, а не в еде, Дина», — сказала мать со своей улыбкой. «Ты почти ничего не ел, и я слышала, как ты всю ночь кашлял. Твое здоровье ужасно беспокоит меня, Дино. Ты сильно кашлял сегодня в школе?»
4: «Конечно, мама, но об этом не стоит беспокоиться», — весело ответил Дино.
1: «Он всегда проходит. Мой учитель сказал сегодня, что для меня было бы лучше оставаться на пастбищных полях моей родной деревни, чем искать пыльные уголки города». Но я ответил: «К сожалению, латинский язык не произрастает на пастырских полях, профессор». «О, я надеюсь, ты не ответил ему этими словами», — испуганно произнесла мать.
4: «О, да, именно этими словами, только они были в моих мыслях». «Пожалуйста, мамочка, не переживай обо мне!» — взмолился Дино.
1: «Боюсь, что твой профессор прав», — со вздохом произнесла мать. «Но у меня есть план, который мы обсудим сегодня вечером. Я также расскажу о предложении нашего опекуна о девочке. Пожалуйста, постарайтесь не выглядеть такими ужасно несчастными, потому что еще не все потеряно».
6: «В конце концов, до этого дойдет», — сказала Ника, выходя из комнаты.
4: «Да и я думаю, гораздо хуже», — поддержала ее Агнес.
1: Сердито подвинув свой стул на место, она ушла, предварительно сунув свои ноты в папку.
4: «Что может быть хуже, чем когда все потеряно?» — крикнул ей вслед Дино.
1: «Я знаю, что», — понимающе ответил Макс, в то время как Агнес оглянулась на Дино, как бы говоря: «Если бы у меня было время, я, конечно, ответила бы тебе».
4: «Что же это, мой мудрый маленький человечек?» — спросил Дино.
7: «Если бы ей все время приходилось есть только капусту!» — ответил Макс, полный убежденности, которую он, казалось, приобрел на собственном опыте.
1: Дино тоже приготовился уходить. С печальным видом мать провела рукой по густым волосам мальчика.
2: «Пожалуйста, будь осторожен и не беги слишком быстро!» — умоляла она. «Тебе очень вредно сидеть в прохладном школьном помещении, когда ты перегреешься. Я всегда беспокоюсь, когда ты уходишь».
4: «Но, мамочка, я не настолько болен», — сказал Дино,
1: нежно обнимая ее.
4: «Когда у кого-то кашель, он всегда через некоторое время проходит, и у меня также. Не расстраивайся, в конце концов все будет хорошо. Но сейчас я должен идти, а то опоздаю», — воскликнул он.
2: «Не спеши, Дина! Времени еще достаточно! И помни, что я тебе сказала!» — крикнула она ему вслед.
1: Затем, подойдя к открытому окну, она проследила глазами за бегущим по улице мальчиком. Дино доставлял мисс Халм большое беспокойство, так как с каждым днем он становился более хрупким. Она заметила, что в последнее время у него был плохой аппетит. Несмотря на это, у мальчика был очень милый нрав, и он всегда был веселым. Он всегда старался, чтобы все были в хорошем настроении, и прежде всего его мать. Из всех тягот, которые ей приходилось нести, беспокойство о здоровье сына было самым тяжелым. Об этом можно было судить по страдальческому выражению ее лица, когда она отошла от окна и села возле своего рабочего стола. Макс повторял свой вопрос уже в третий раз, но мать его не слышала. Повысив голос, он громко повторил.
7: «Мама, почему человек должен есть то, что едят коровы?»
6: «Что ты имеешь в виду, сынок? О чем ты говоришь?» – спросила она.
7: «Я видел это на картинке в моей книжке. Листья, которые дают коровам, точно такие же, как на кухне», — объяснил он не слишком понятно, но мать поняла его сразу.
1: Она вспомнила, с каким интересом он смотрел на капустные листья, когда девушка принесла их домой с рынка. Помнила она и картинку из его любимой книги, где был нарисован мальчик, дающий лоснящейся коричневой корове великолепные зеленые листья.
7: «Так ты все еще думаешь о капусте, Макс?» – спросила мать.
1: «Ты не должен быть недовольным, когда так много бедных детей вынуждены голодать. В то время, как они страдают, вы можете есть хлеб и хорошие овощи».
7: «А нельзя ли послать им оставшуюся капусту?» – быстро предложил Макс.
1: «Иди сюда и поработай над вышивкой, которую я начала для тебя, сынок. Посмотрим, кто сегодня сделает больше. Возможно, это развеет твои мысли о капусте. Садись рядом со мной, Макс». Мать поставила маленький стульчик рядом со своим и заняла работой проворные пальцы мальчика. Теперь началась гонка со стежками. В своем рвении победить мать он, наконец, забыл о предмете, который его беспокоил. Наступил поздний вечер, и работа детей со школьными заданиями была закончена. Миссис Халм убрала большую корзину для штопки и взялась за вязание. Пришло время, когда, нетерпеливо столпившись вокруг матери, дети рассказали ей обо всех неприятностях и радостях этого дня. Для Макса это была самая тяжелая часть дня, так как ему необходимо было идти спать. Прежде чем начать разговаривать с тремя старшими детьми, мать всегда брала его за руку и отводила в спальню. Каждый вечер он возмущался. Хитрый юнец всегда думал, что упорным сопротивлением может нарушить правила. Мать, однако, знала, что скоро он начнет зевать, а веки его начнут слипаться. Этим вечером он обнаружил, что отправлен был спать еще до того, как у него было время подготовиться к своим возражениям. Мать, казалось, стремительно уложила его в постель вовремя. Мальчик всегда смирялся со своей судьбой, когда она присаживалась на минутку у его кровати, чтобы услышать обо всем, что могло его беспокоить. Макс знал, что все разговоры будут бесповоротно прекращены после того, как он произнесет молитву. Каждый вечер он пытался продлить этот период. После того, как Макс забрался в постель, он задумчиво спросил:
7: «Мам, тебе не кажется, что если бы люди сажали вишни там, где сейчас растет капуста, все могли бы есть вишни вместо капусты?»
1: «На этом мы должны закончить разговор, сынок», — к немалому удивлению Макса сказала миссис Халм.
7: Он так надеялся начать долгий разговор.
1: «Похоже, ты сегодня не в состоянии справиться с капустой, сынок. Спи, ты уже достаточно говорил о ней». Макс понял, что в тот вечер ничего нельзя было сделать. После вечерней молитвы и поцелуя матери он лег и крепко уснул, еще до того, как мать закрыла дверь. Агнес только что закончила свое последнее задание и швыряла книги в ящик стола, одну яростнее другой. Она никак не могла прийти в себя. Как только мать вернулась в комнату, у нее вырвалось:
7: «Мама, если мне больше не разрешат заниматься музыкой, я бы предпочла ничему не учиться. Почему бы мне не стать служанкой? Я бы прекрасно могла выполнять эту работу. Как только я заработаю достаточно денег, я куплю арфу, и тогда я смогу переходить от дома к дому, играть и петь. Я бы смогла так жить. Никто не обязан быть швеей. Люди могут носить юбки и кофты. Их запросто можно было бы связать. Всем другим детям живется лучше, чем нам. Они могут учиться всему, что им вздумается, а мы ничему не можем учиться!»
1: Бурные рыдания заглушили все последующие слова. Во время высказывания сестры Ника молча рисовала. Она все ниже и ниже склоняла голову над своей работой, ни разу не подняв глаза. Она